пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Чада мои, будьте прилежны в духовном благоухании, то есть в молитве, в этой святой беседе с Иисусом, который щедро подает молящимся свои благословения. Да, чада духа, всем сердцем возлюбите эту беседу, чтобы всем вам стать благоуханием благодати, чтобы ваше благовоние распространялось и на ближних, и они сказали: «Истина, духовная благодать монашества сообщает инокам ангельское благоухание». И так добегут от нас прочь грязные страсти, эти источники зловония и дурного впечатления, производимого на окружающих. Будем понуждать себя, чада, на молитву нашему сладчайшему Иисусу, чтобы Он подал нам свою милость, и мы соединились с Его благодатью, дабы нам исполнить Его заповеди и приобрести Его любовь. И когда мы приобретем эту любовь, она соделает нас богами по благодати и по причастию. Тогда и путь Христов станет для нас не тернистым и крутым, а сладким и радостным, и тогда мы с легкостью будем исполнять Его заповеди.
3: Слово о трезвении и умно-сердечной молитве. Святые отцы много трудились, дабы обрести через молитву благодать Божию. Поэтому и мы, их чада, обязаны им всегдашней благодарностью за то, что они указали нам путь, который ведет душу к единению с Богом. Хочется чудиться и недоумевать. Но как же могут люди, в особенности же монахи и священнослужители, жить духовно и удовлетворять потребности своей души без молитвы, которую святые отцы добротолюбия передали нам из своего опыта? Святой Григорий Палама, великий светильник безмолвия, трезвения и особенно непрестанной молитвы, написал одно из самых выдающихся и систематически упорядоченных учений об этом делании и получил имя корифея и главы исихастов. Однажды, когда он вместе со своим братством подвязался на келии близ Великой Лавры, он пришел в созерцание и увидел перед собой сосуд, похожий на кувшин, наполненный некой жидкостью. От переизбытка она переливалась через край и пропадала зря. Это прекрасное питье было белым, как молоко. Тогда некий священнолепный муж в видении говорит ему: «Григорий, почему ты допускаешь, чтобы столько духовного добра пропадало напрасно? Почему ты не делишься им с теми, кто имеет в том нужду?» Святой Григорий, конечно, понял, что это духовное питье, которое изливалось через край и находилось в нем самом, было благодатью Божией, мудростью, опытом, трезвением, силой слова. Тогда он и святой муж говорит ему: «Почему ты ограничиваешься сим местом и не передаешь это добро немощным, голодным, алчущим и жаждущим людям?» Действительно, по прошествии многих лет по промыслу Божиему и под Господним водительством святой Григорий оказался среди множества людей и раздавал им свое богатство, напояя нуждающихся в духовной помощи. Но и находясь в миру, он не оставлял молитву и в уединении безмолвствовал в своей келии. С понедельника по пятницу святой закрывался в своей келии и не выходил наружу. Только в субботу и воскресенье он присутствовал за богослужением. Он причащался, спускался в трапезу, беседовал с отцами и братьями и с вечера воскресенья снова безмолвствовал до следующей субботы. Такие великие отцы, как святитель Григорий Палама, научили нас, что душа человека постоянно подвергается воздействию нечистых, гордых, эгоистичных, хульных и других греховных помыслов, и что для их отражения душа должна использовать не только слова противоречия, но и гнев и ярость с молитвой. Но для противоборства дурным мечтаниям и помыслам Недостаточно только гнева и ярости против них, но совершенно необходима и непрестанная молитва с призыванием Божественного имени. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Согласно святым отцам, имя Христово содержит в себе всезиждительную силу. Иными словами, молитва имени Христова заключает в себе ту силу, которая только и может исправить нашу низко падшую, немощную, нерадивую и грешную душу. У духовного человека бывают в жизни такие дни и моменты, когда он чувствует внутри себя некое опустошение, душевную немощь, что-то ему недостает, что-то покинуло его, и он не знает точно, как ему прийти в себя, как вернуть прежнюю силу и благодать, которая была в душе. Он задается вопросом, как вернуть утраченную душевную полноту. В этом случае святые отцы нас учат о том, что нужно помногу повторять Иисусову молитву, говоря ее снова либо устами, либо умом, либо сердцем, и тогда душевная полнота вернется. Человек снова обретет ее, только бы понудил себя к молитве. Очень важно, чтобы человек не прерывал Иисусовой молитвы. Но когда человек работает, спросит кто-нибудь, ведь ум блуждает то здесь, то там. Да, но и тогда он может сдержанно и тихо творить молитву устами и возвращать душу к прежнему ощущению благодати. Наши отцы оставили нам такое великое наследие, ценность которого просто безмерна, безгранична и неисчислима. Этим наследием является наука трезвенного делания. Под трезвенным деланием понимается внимание к помыслам, мечтаниям и движениям чувств. Трезвение – это сила души, которая противостоит злу. Это зоркость, когда ум издалека видит искушения и избегает их, предпринимая соответствующие меры безопасности. Это непрестанная молитва и наблюдение ума за сердцем, за входящими и исходящими из сердца помыслами. Прежде чем святые отцы систематизировали учение об умной молитве, монахи занимались главным образом деятельной добродетелью, под коей подразумевается внешний телесный подвиг – пост, воздержание, поклоны, бдение, установленные молитвы, послушание, смирение и тому подобное. Это и есть деятельная добродетель, которая сама по себе мало полезна, в то время как трезвение на все полезно. С XIV века святые отцы начали приводить учение о молитве в систему. Они оставили нам писание о молитве и открыли всем, что для совершенствования человека трезвенное делание является самым необходимым. Таким образом, когда трезвенное делание стало широко известным, упор на телесную аскезу уменьшился, не как нечто ненужное, а потому что святые отцы стали предаваться духовным подвигам более, нежели телесным. Это связано с тем, что благодаря трезвенному деланию они быстрее освобождались от помыслов и страстей. Поскольку трезвенное делание давало им сердечную чистоту, у них уже не было такой большой необходимости в телесном подвиге. Ради этого и мы, монахи, не должны оставлять трезвенное делание и непрестанную молитву, ибо они приносят 1000-процентную пользу. Трезвенное делание очищает ум и сердце и дает благоразумную заботливость как о внешних телесных чувствах, так и о внутренних чувствах души. И монах для достижения своей цели уже не нуждается в чрезмерном аскетическом подвиге. Деятельное подвижничество является вспомогательным средством для трезвения. Поэтому святые отцы занимались деятельным подвигом лишь в той мере, которая помогала им поддерживать трезвенное делание. Главные их усилия были направлены на трезвение, потому что вместе с молитвой эта чета преподавала им совершеннейшие духовные и созерцательные уроки. Трезвенное делание ведет занимающегося им человека к созерцанию, от созерцания к мудрости, от мудрости к любви, а от любви рождается божественный эрос.
2: Чистота души является естественным следствием трезвенного делания и приходит в свое время сама собой, как дар Божий.
3: И если раньше в телесной аскезе отцы изнуряли и умертвляли себя, то теперь через трезвение сделался ненужным неподъемный труд и пролитие многого пота.
2: Трезвенное делание привело святых отцов к беспопечительности. Они увидели, что забота о многих делах и вещах является серьезным препятствием для достижения чистоты, ибо рождает помыслы, а помыслы отвлекают внимание ума от молитвы и созерцания. Поэтому, согласно отцам, то попечение о вещах, которые выходят за пределы необходимого, называется духовным туберкулезом. В общежительных монастырях монахи живут по послушанию. Послушание, как и следует, приносит послушнику беспопечительность, потому что если я оказываю послушание, и обо всем заботится другой человек, то я могу выполнять свою работу в мире и тишине. Когда я тружусь на послушании и помышляю, что кроме этой работы меня ничего не заботит, то могу гармонично сочетать свою работу с молитвой. Если я увижу, что из-за отвлечения на посторонние вещи мой ум не может совершать рукоделие с непарительной молитвой, то я по необходимости начну устное призывание имени Христова, приговаривая шепотом: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда уста молятся, а руки работают, то труд имеет двойную благодать – благодать послушания и молитвы. Послушание делает труд достойным вознаграждения, а молитва его освящает, потому что и рукоделие, и какой бы то ни было другой труд, спутником которого является молитва, имеют особую благодать. В Тавенесиотском монастыре была такая тишина, что его называли некрополем, городом мертвых. Подвязавшиеся там отцы хранили между собой такое молчание, что не были похожи на живых людей, которые не могут обойтись без разговоров и шума. Обладая таким безмолвием, они тем самым располагали большим временем для молитвы или созерцания Бога. Тот, кто любит безмолвие, являет этим, что он уразумел пользу исихии и молитвы. Мы же с вами еще не познали пользу самособранности и не познали ценность молчания. Мы еще не уразумели, какую пользу приносит монаху келейное безмолвие. Без молитвы монах пуст, разве что если он еще не вкусил пользы молитвы и не чувствует своей пустоты. Так и нищий не печалится из-за того, чего у него нет. Но тот монах, который научился молитве, а потом предался нерадению и потерял ее, тот не может не понимать своего урона и пустоты. Поэтому монахи должны молиться, ибо в этом состоит исполнение их монашеского долга, и быть монахами на деле, внутренне, а не только по имени и внешнему виду. Согласно святым отцам, монах не может называться таковым, если не имеет сокровенного делания. Поэтому и мы должны заниматься молитвой и понуждать себя к ней, чтобы наша душа была исполнена духовных плодов. Только тогда мы почувствуем себя монахами. Как удивительно было бы услышать, что тело может жить без души. Так вызывает недоумение и то, как люди могут жить без этой духовной пищи молитвы. Святые отцы добротолюбия говорят, что молящиеся с трезвением приобретают великие дары. Пост, молитва, воздержание, бдение – дарует благодать Святаго Духа. Благодать Святаго Духа проявляется многоразличным образом и в разных ощущениях. Через преуспеяние в молитве и трезвенное делание Святый Дух подает благодать слез, благодать радости, благодать предвидения, благодать учения, благодать апостольского дара, силу долготерпения, божественного утешения, великой надежды, благодать божественного эроса, созерцания и восхищения ума. Мы постоянно учимся, и чем больше учимся, тем более возрастает наш долг пред Богом и святыми отцами. Каждый человек в соответствии с преуспеянием и пользой, полученной от молитвы, исправляет свои душевные и телесные страсти, а исправление страстей и немощи показывает насколько человек преуспел в молитве. Следовательно, мы должны понуждать себя. Почтимся же постоянно понуждать себя не забывать молитву и не оставлять ее. Если мы заметим, что молитва дала течь, обессилила и начала увядать и холоднеть, мы тут же должны приступить к ее исправлению, взяться за нее с усердием и вернуть ей прежнюю силу. Как это сделать? Пусть душа сразу соберется, сосредоточится, затянет поясок, как говорится, и начнет ревностно молиться. Пусть она изгонит помыслы, отложит всякое попечение, освободит свой ум от рассеяния и скажет: «Все, теперь я займусь молитвой». И когда она таким образом помолится некоторое время, то сразу почувствует силу, которая исходит от усердной молитвы. Молитва – это катапульта против демонов, против страстей, против греха и вообще против всего того, что встает на пути спасения. Ты не ошибешься, если назовешь молитву пристанью, потому что корабль, который в море кидали штормовые волны, в пристани находит тишину, спасение и безопасность. Если ты назовешь молитву заступом, если назовешь ее секирой или компасом или светом, или придумаешь ей тысячу других названий, не ошибешься. Поэтому мы, монахи, отнюдь не должны пренебрегать ею. Да и в миру есть множество людей, главным образом женщин, которые трудятся в молитве, несмотря на то, что у них мирские попечения, дети, работа и множество других обязанностей. Однако они выкраивают время для молитвы и памятования имени Божия. Что же тогда скажем мы, монахи, когда Бог дал нам такую свободу и беспопечение? Что скажем мы, если пренебрегаем молитвой и делаем ее настолько бессильной, что это бессилие позволяет бациллам греха и страстей подавлять и низвергать нас в болезни? С нами воюют помыслы? Великим оружием является молитва. Влечение греха увлекает ум ко злу. Но когда ум возьмет в руки секиру молитвы, поднимет его и начнет разить, то она искореняет даже самые неподатливые помыслы. Надо только, чтобы человек хорошенько ухватился за это оружие и правильно его применял. Тогда он без сомнения достигнет чудесных результатов. Поэтому дьявол так препятствует нам в молитве, чтобы ему было легче пленить нас. Он приносит нам нерадение, различные попечения. Он воздвигает перед нами сотни преград с единственной целью – воспрепятствовать молитве. Как было доказано многими примерами из жизни, бесы трепещут пред именем Христовым. Иногда устами других людей они сами исповедовали, что пожигаются, когда человек молится. Был один монах, который впал в такое нерадение, что совсем забросил свое правило, а затем подался в мир. Он поехал на свою родину, остров Кефалиния, куда, как известно, приезжает множество бесноватых, чтобы их исцелил святой Герасим. Оказавшись на родине, пошел и он к мощам святого. И вот по дороге ему встречается бесноватая женщина и говорит ему: «Понимаешь ли ты сам, что у тебя в руке? О, если бы ты знал, жалкий человече, что ты держишь в руке! Если бы ты знал, как пожигают меня твои четки, которые ты сейчас держишь, только по привычке и для виду». Демон сказал это о четках, потому что такая была воля Божия. Монах же был потрясен этими словами и пришел в себя. Господь просветил его, и он сказал сам себе: «Смотри-ка, до чего я дошел, безумный. У меня в руке сильнейшее оружие, а я не могу поразить ни одного беса. И я не только не могу его поразить, но он еще и сам влечет меня, куда пожелает. Как же я согрешил, о Боже мой!» И в ту же минуту он поехал обратно в свой монастырь. Возвратившись, он снова положил доброе начало и настолько преуспел в молитве и монашеском жительстве, что стал хорошим примером для многих других. Этого старца застал и я. Из уст его невозможно было услышать ничего, кроме: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Он говорил эту молитву непрестанно. Когда к нему обращались о чем-то, он кратко отвечал 2-3 слова и потом тотчас возвращался к молитве. Так он навык ей, так она изменила его. Подумать только, что по неисследимым судьбам Всевышнего ценность молитвы и четок открыл ему дьявол, сам, конечно, того не желая. Послушай еще одну похожую историю. Когда я подвязался в новом скиту, и еще был жив мой старец Иосиф, к нам пришел один бесноватый молодой человек. Старец по своему милосердию принимал таких бедолаг. Они жили с нами столько, сколько желали, а потом уходили сами. Бесноватые обычно не могут долго находиться на одном месте. Да и вообще все, кто лишен внутреннего божественного утешения, ищут его, не зная где, перемещаясь с места на место и меняя общество людей. В этого молодого человека вселился бес уличной женщины. Когда он овладевал им, то голос его менялся на голос женщины легкого поведения и произносил такие скверные вещи, о которых по апостолу стыдно и говорить. Его ремеслом было изготовление бочек. Он жил в нашем братстве достаточно долго. В часы дневного послушания он приходил к нам и как мог помогал нам в рукоделии. Однажды, на третий день пребывания с нами, он говорит мне: «Отче, не научишь ли ты и меня делать печати? Изготовление бочек – тяжелая работа. Кроме того, этот, который внутри меня, постоянно рвет меня на части». «Я научу тебя, брат, будь благословенна. Вот делай так. Инструменты здесь, заготовки вон там, а образцы перед тобой. За этим столом ты будешь работать. Только еще вот что. В нашем братстве отцы не разговаривают, а всегда творят Иисусову молитву». Я сказал ему это потому, что хотел избежать, насколько это возможно, празднословия и рассеяния во время молитвы на послушании. И в ту же минуту в моем уме родилась следующая мысль. А интересно, могут ли бесноватые творить Иисусову молитву? Итак, мы принялись за работу вместе с Иисусовой молитвой. Не прошло и нескольких минут, как демон разбушевался в нем. Его голос изменился, и он стал кричать, сквернословить, угрожать и материться. «Заткнись, паршивец!» — кричал бес изнутри. «Заткнись! Прекрати это бормотание! Что ты повторяешь все время одни и те же слова? Брось это, ты сводишь меня с ума! Мне было хорошо внутри тебя! Зачем ты меня теперь будоражишь?» Так он проговорил много чего такого. Демон помучил его и на какое-то время успокоился. «Видишь, что он делает со мной, — говорит мне несчастный, — и это происходит со мной постоянно. Терпи, брат, — говорю ему, — терпи. Не придавай этому значения, ведь это не твое, не скорби, только держи Иисусову молитву». Закончив работу, мы пошли к старцу. По дороге бесноватый спрашивает меня: «Отче, а может быть мне помолиться и о том, который во мне, чтобы Бог помиловал и его?» И зачем он только это сказал, бедняга? Тут же демон овладел им, поднял его в воздух и грохнул оземь. Все затряслось вокруг. Демон изменяет его голос и начинает кричать. «Заткнись, паршивец, заткнись, я сказал. О чем это ты говоришь? Какая еще милость? Не нужно милости, не нужна она мне, нет. Что я такого сделал, чтобы мне просить милости? Это Бог несправедлив. За один маленький грех, за гордость он лишил меня славы. Мы невиновны, это он виноват. Пусть он сам покается, а не мы. Прочь, милость!» Измотав в конец несчастного брата, бес угомонился. Я ужаснулся его словам. За несколько минут на собственном опыте я понял то, что был бы не в состоянии понять о бесах из многих книг. Мы продолжили свой путь к старцу. Геронда всегда принимал его и говорил с ним с большой любовью. И бесноватый брат рядом с ним всегда становился мирным. Старец много молился за бесноватых, потому что по себе знал, какие муки они терпели от демонов, и говорил нам: «Если мы, сражаясь с бесами снаружи,
3: так мучаемся от помыслов и страстей, то какие муки испытывают эти несчастные, в которых бесы находятся внутри день и ночь? И потом, печально качая головой, старец добавлял: «Наверное, всю свою муку они проходят здесь. Но горе тем, кто не покается, чтобы Бог по своему милосердию наказал их здесь, в этой жизни». И потом он приводил слова одного святого: «Если ты видишь человека, который тяжко грешит, не кается, и до самого смертного часа с ним не происходит ничего скорбного, то знай, что в час суда этот человек будет подвергнут испытанию без всякой милости». После таких слов старца мы еще больше стали сочувствовать бесноватому брату. Во время богослужения этот брат не посещал церковь вместе с отцами, а ходил снаружи и непрестанно с четками громко произносил молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Молитва эхом отзывалась среди скал. Он на собственном опыте испытал, как Иисусова молитва пожигает демона. И вот когда он так прогуливался и непрестанно проговаривал молитву, внезапно его голос изменялся, и демон начинал вопиять. «Заткнись, я сказал, заткнись, ты замучил меня. Что ты все ходишь среди скал и бормочешь? Иди лучше в церковь вместе с другими и прекрати свое бормотание. Зачем ты день и ночь повторяешь одно и то же и не даешь мне успокоиться ни на минуту? Ты замучил меня, достал, ты жжешь меня, неужто непонятно?» И когда искушение проходило, этот брат снова начинал молитву по четкам: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Он очень хорошо понял то, о чем бес будто не догадывался. Когда ты видел, как брат все переносит, подвязается и терпит, это было и болью души, и некой надеждой. Он долго жил с нами, и когда ему стало гораздо лучше, он ушел. Больше мы его не видели. Бог весть, чем все это закончилось. Видите силу Иисусовой молитвы и нераскаянность бесов? Они пожигаются и кричат «нет милости» и непрестанно осуждают Бога. О, гордость денницы! Стало быть, разве сильно по духу отличается от беса эгоист и всякий закоснелый в нераскаянии человек, который не желает исповедовать Христа Богом и человеком и испросить Его милости и милосердия? Теперь вы понимаете глубочайшую важность Иисусовой молитвы. Как она выявляет людей, кто близок ко Христу, а кто далек от Него?
1: Сегодня в «Духовном слове» мы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, в больничном храме Пригородской клинической больницы номер 14 города Екатеринбурга прошла божественная литургия. Сегодня у храма особенный день, ему исполнилось 20 лет. 20 лет молитвы, милосердия и тихой помощи тем, кому особенно трудно. Богослужение совершил окормляющий священник храма в честь святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии и духовник сестричества милосердия иерей Валерий Турчининов. Этот храм наш родной, он окормляется приходом храма Рождества Христова. И сегодня нам особенно радостно было видеть в нем наших сестер милосердия и пациентов больницы, которые вместе молились за праздничной службой. После литургии и крестного хода отец Валерий вместе с сестрами милосердия пошли по палатам причащать больных. Для многих пациентов это самое главное и самое долгожданное событие дня. Кто-то не может встать с постели, кто-то встречает праздник вдали от дома и близких, и именно сюда, в больничную палату, к ним приходит Христос. Тихо, сокровенно, без внешней торжественности, но именно ради этого и существует наш больничный храм. Сестры помогали батюшке подготовить пациентов к таинству, поддерживали тех, кому тяжело, говорили слова утешения. А кто-то из больных впервые за долгое время улыбался, по-настоящему, от сердца. Молитвенно желаем всем пациентам скорейшего выздоровления и укрепления сил. А отцу Валерию и сестрам милосердия помощи Божией в их нелегком и благодатном служении пожелали на приходе. Напомним, храм открылся в начале 2000-х на втором этаже терапевтического корпуса. Администрация больницы пошла навстречу приходу и пациентам. Службы проходят для всех страждущих. Храм открыт не только для пациентов, но и для их родных, а также для медперсонала. Здесь молятся за здоровье и духовное укрепление. В 2019 году здесь появилось сестричество милосердия, духовником которого стал отец Валерий Турчининов. Сестры милосердия – это руки церкви в больнице. Они готовят пациентов к таинствам, поддерживают тех, кому особенно трудно, готовят подарки, вместе с добровольцами поздравляют тех, кто встречает праздник на больничной койке. 27 ноября 2025 года было освящено новое помещение больничного храма. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная», посвященная 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище, прошла 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской. Останки Андрияна Захарова, автора проекта Адмиралтейства и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробия с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого учителя возложили цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. И в завершение выпуска. Уникальную операцию по хирургическому лечению болезни Альцгеймера провели в Томске. В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентки с болезнью Альцгеймера, сообщили в Томском НИИ микрохирургии. По словам ученых, им удалось соединить мельчайшие сосуды диаметром меньше миллиметра с лимфатической системой, выводящей жидкость из мозга. Это поможет улучшить очистку и дренаж мозга и затормозить таким образом потерю функций нейронов. Это историческая для отечественной медицины операция, заявил микрохирург Андрей Байтингер. Впервые в истории института города и страны была успешна.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже вездесцы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедать се Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби, хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и сдележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 октября по новому стилю или 23 сентября по старому. И сегодня вспоминается зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Память преподобных 2 века Ксанфипы и Поликсении, мученицы 4 века Раисы или Ираиды Девы, мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина, пострадавших в 9 веке, священномученика 1937 года пресвитера Иоанна Панкратовича, прославление святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского в 1977 году. Прославление икон Божией Матери Славенская и Иверская Гавайская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мне выпала непростая задача рассказать о святителе Иннокентии Вениаминове. Подробно пересказывать его житие представляется невозможным из-за огромного количества разнообразных и интереснейших подробностей. И временной формат нашей программы этого, к сожалению, не позволит. Но если очень кратко и в датах. 26 августа 1797 года в глухом сибирском селе Ангинском, что в Иркутской губернии, у пономаря церкви святого Ильи Пророка Евсевия Попова родился сын Иван. Повзрослевший Иван Попов поступил в семинарию, в которой в 1814 году сменился ректор, и новый ректор решил переменить фамилии ученикам. Так Иван Попов стал Вениаминовым, получив фамилию в честь умершего в том году уважаемого всеми епископа Иркутского Вениамина Багрянского. В 1817 году, за год до окончания семинарии, Иван Вениаминов вступил в брак и был посвящен в диакона Иркутской Благовещенской Церкви. В этом сане ему пришлось прослужить 4 года. И только в 1821 году он был рукоположен во священника той же церкви. В начале 1823 года иркутский епископ Михаил получил предписание от Святейшего Синода послать священника на Алеутские острова, на остров Уналашку, входивший тогда в состав русских владений, для просвещения светом Христовой веры тамошних инородцев. Отец Иоанн стал добровольцем. 7 мая 1823 года отец Иоанн выехал из Иркутска со своим семейством, которое состояло тогда из старушки матери, жены, годовалого сына и брата. 29 июля 1824 года, более чем через год, они благополучно прибыли на место. Особенно усердно христианство принималось алеутами, которые по своему мягкому и кроткому характеру охотно принимали веру, навсегда оставляя язычество. Ко времени прибытия отца Иоанна в русских владениях в Северной Америке на разных островах служили еще 3 священника-миссионера. Помимо Уналашки, отец Иоанн Вениаминов часто бывал и на других островах, наставляя свою паству и проповедуя Слово Божие среди некрещенных. Невозможно себе представить те трудности и опасности, которые ему приходилось переносить в подобных путешествиях, совершавшихся на утлой туземной лодке в холод и непогоду. Но зато утешали беседы с алеутами, когда, по словам отца Иоанна, скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабеет их внимание и усердие к услышанию слова. Вся его 15-летняя деятельность, сначала на острове Уналашки, а потом на Ситхе, отличалась тем же рвением, которое издревле прославило проповедников Евангелия. Многолетний опыт в деле распространения Слова Божия убедил отца Иоанна в том, что при разбросанности туземных поселений и все возраставшем числе крещенных трудно поддерживать дух христианства у паствы. Для этого была нужна постоянная проповедь, что было невозможно при малочисленности священников и недостатке средств. Кроме того, ему нужно было получить разрешение на издание священных книг на алеутском языке. С этой целью отец Иоанн решился отправиться в Петербург. Приняв такое решение, отец Иоанн взял отпуск и, отправив супругу и детей на родину в Иркутск, 8 ноября 1838 года отплыл с острова Ситхи. Плавание его продолжалось около 8 месяцев. 25 июня 1839 года он прибыл в Петербург. Святейшим Синодом было принято решение об увеличении штата священно- и церковнослужителей в американских владениях России. Будущему святителю также было разрешено печатать свои переводы. Но не только радостные вести ждали его в Петербурге. Из Иркутска сообщили о кончине его супруги. Тяжко поразило его это горе. Митрополит Филарет, утешая его, убеждал принять монашество. Постриг был совершен 19 ноября 1840 года с наречением имени Иннокентия в честь святителя Иркутского. Посвящение Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского последовало 15 декабря 1940 года в Казанском соборе Петербурга. Наконец, 27 сентября 1841 года, после утомительного и долгого пути, Иннокентий благополучно прибыл на остров Ситху. Далее его ждал ряд перемещений и безостановочный труд перевода Писания и богослужения на языки Севера. В 1867 году скончался московский митрополит Филарет, и на место почившего был назначен архиепископ Иннокентий. Сам преосвященный Иннокентий был поражен этой вестью более всех. Со смирением вступал преосвященный Иннокентий на новое свое служение. Ему было уже более 70 лет. Он был удручен болезнью, почти слеп, но все-таки был преисполнен сил и рвения к деятельности. С целью проповеди Евангелия на окраинах России им было учреждено миссионерское общество. С середины 1878 года митрополит Иннокентий почти непрерывно хворал. На Страстной неделе, почувствовав приближение кончины, он попросил себя пособоровать. Последний раз приобщился святых тайн в Великий Четверг, и 30 марта 1879 года он потребовал чтения канона на исход души. А 31 марта в 2 часа ночи его не стало. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали православный календарь. Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прием работ на 6-й областной детско-юношеский конкурс эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» стартует 15 октября. Конкурс проводится в уральской столице по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения уже в 6-й раз. Свои творческие работы на него могут представить школьники и студенты колледжей и техникумов Екатеринбурга и Среднего Урала в возрасте от 7 до 18 лет. Темой конкурса в нынешнем году стала цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Раскрыть ее участники могут в одной из трех номинаций. Страница истории. Об исторических событиях и жителях Екатеринбурга, ставших примерами милосердия, сострадания и самоотверженности. Тихие герои. О тех, кто делает добро без громких слов. Учителях, соседях, волонтерах и других неравнодушных людях. Сила слова. О значении грамотной, чистой речи и ее способности становиться началом добрых перемен. Традиционно конкурс проводится в двух направлениях – эссе и видеоролик. Для авторов видеороликов предусмотрен очно-заочный формат с возможностью участия в мастер-классах, расписание которых будет опубликовано дополнительно. Работы на конкурс будут приниматься с 15 октября по 15 ноября включительно. Оценивать их будет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители писательского, журналистского, исторического, педагогического сообществ Екатеринбургской епархии и общественных объединений. Организаторами конкурса выступают Екатеринбургская епархия и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора при поддержке областного министерства образования и департамента образования администрации города Екатеринбурга, а также региональных СМИ ОТВ и Четвертый канал и сообщество «Город Святой Екатерины» в социальной сети ВКонтакте. Цель конкурса – духовно-нравственное и историческое просвещение школьников и их родителей, воспитание духовной зоркости, мотивация к самовоспитанию ценных в нравственном плане качеств личности. Отметим, за время проведения конкурса на него поступило более 450 эссе и видеороликов. Участниками юбилейного пятого сезона 2025 года стали школьники и студенты более чем из 50 образовательных организаций из 10 муниципалитетов области. Далее в этом выпуске. 30 сентября в лектории присутственных мест Казанского Кремля стартовал цикл просветительских встреч со слушателями образовательного курса «Школа экскурсоводов». Занятие провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. На первой встрече священник рассказал будущим специалистам о таинстве крещения. В ходе лекции иерей Александр Ермолин подробно остановился на богословском и историческом значении таинства, а также дал слушателям практические рекомендации. Священник объяснил, как грамотно и доступно рассказывать туристам о духовном смысле крещения, избегая распространенных суеверий. После встречи отец Александр также ответил на вопросы участников. Просветительские встречи в рамках образовательного проекта проходят на регулярной основе. На занятиях будущие экскурсоводы знакомятся с основами православной веры и культуры, а также базовыми принципами ислама и связанных с ним традиций. И в завершении выпуска. Паломники из 4 городов Челябинской области встретили престольный праздник в храме села Сыростан. В Крестовоздвиженском храме состоялось престольное торжество. Разделить молитвенную радость с местными жителями приехали паломники из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Накануне всеночное бдение возглавил благочинный Миасского северного округа иеромонах Герман Чернышов. В день праздника божественную литургию совершил настоятель храма иерей Петр Устинов. После богослужения прихожане и паломники прошли крестным ходом до Никольской горы и обратно. Во время шествия звучали тропари «Кресту Господню» и евангельские отрывки о крестных страданиях Христа. На обратном пути крестный ход прошел через местное кладбище, где была совершена заупокойная лития. Вернувшись в храм, верующие приняли участие в праздничном молебне. Поздравляя собравшихся, отец Петр отметил, что приход объединяет людей, которые изначально могут быть чужими друг другу, но, приходя ко Христу, становятся близкими. Настоятель пожелал общине хранить эту радость единения. Торжество завершилось общим приходским чаепитием. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Луки, 3 глава, с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левий, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофеев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Мафов, Семеивев, Иосифов, Иудин, Янанавов, Ресаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нереев, Мелхиев, Адеев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Яримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милияев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Вахесов, Иудин, Яковлев, Исаков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксанов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Итак, дорогие братья и сестры, а сейчас обратимся к словам поучения святителя протоиерея Вячеслава Резникова о нашей родословной. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов. Евангелист Лука перечисляет 76 имен, заканчивая цепочку Сифов, Адамов Божий. Удивительно читать это бесконечное перечисление имен, особенно нам, знающим лишь своего деда, редко прадеда. Как же сложилось и дошло до нас это родословие? Из истории самой первой семьи мы знаем, что первым у Адама и Евы родился Каин. Потом Авель. Каин из зависти убил Авеля и заслужил проклятие. Затем родился Сиф. После этого Адам прожил еще 800 лет и родил сынов и дочерей. Бытие, 5 глава, 4 стих. До грехопадения Адам был с Богом, так что ему было что поведать своим детям. Но не все хотели знать о сотворении мира, о жизни в раю, о грехопадении и надежде на грядущее избавление. Только Сиф услышал, потому что только его имя стоит сразу после имени Адама. О Сифе сказано, что он жил 150 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. И он тоже передавал своим детям, что узнал от Адама, но только Енос принял это и сохранил в памяти, одновременно запомнив имена предков, донесших эти знания. И так далее. И закономерно, что именно человек из этой цепочки, Ной, десятый от Адама, обрел благодать пред очами Господа и был единственным, чье потомство заново после потопа продолжило человеческий род. Остальная земля, потерявшая духовную и историческую память, растлелась пред лицем Божьим, исполнилась злодеяниями и погибла. Духовным преемником Ноя стал Сим. И в дальнейшем, несмотря на многочадие, цепочка благочестивого предания была столь же узенькой. И, как всегда, не случайно, именно Аврааму, 11-му от Сима, однажды сказал Бог: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Авраам родил Исаака, Исаак Иакова, Иаков 12 сыновей, от которых пошел целый народ, помнящий свое родословие. Но тут уже далеко не у всех памятование предков совпадало с личным благочестием. Помнить стало выгодным. Это уже не только вселяло уверенность, что являешься прямым наследником благословений, данных Аврааму, но и давало право на владение участком земли обетованной.
Да, и другие права. Например, те потомки Леви, которые после Вавилонского плена не могли предъявить родословий, лишились права священнослужения. Но какое отношение к этому родословию, оборвавшемуся 2000 лет назад, имеем мы, современные христиане, и всех народов, пришедшие ко Христу? А самое прямое — от Иисуса Христа, которым завершилось родословие по плоти, начинается столь же осязаемая цепочка родословия по духу. Господь благовествованием, родив своих апостолов, послал их в мир, они рукополагали своих преемников, епископов. История хранит имена всех епископов по преемственности во всех землях. Епископы рукополагали священников, священники крестили людей, и так каждый христианин через новое рождение восходит к самому Христу, а через Христа по плоти и к самому Адаму. Вот что такое для нас, христиан, библейское родословие. Некоторым становится скучно читать эту вереницу имен, но по-настоящему-то от этого чтения должно захватывать дух. Вот оно, все здесь. И начало, и конец, и духовное, и в то же время осязаемое, и твердо стоит на земле, и одновременно касается неба. И никакая обезьяна не вклинится в эти накрепко соединенные звенья. А главное, чувствуешь себя неотрывным глистком на древе Богом сотворенного и спасенного человечества. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В минувший вторник в царском зале Уральского государственного горного университета города Екатеринбурга состоялась открытая деловая встреча с участием советника руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, экс-министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, основателя собственной бизнес-школы, кандидата экономических наук, государственного советника второго класса Михаила Владимировича Федоренко. Открыл мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В этот день в зале собрались представители профессорско-преподавательского состава Горного университета и бизнес-сообщества Уральской столицы. Приветствуя участников встречи, глава Екатеринбургской митрополии отметил, что за долгую историю своего существования церковь накопила немалый опыт, в том числе опыт святых отцов, размышлявших о труде, собственности, ответственности человека перед Богом и перед ближним. Как подчеркнул владыка Евгений, этот опыт – не музейный экспонат, а живое наследие, к которому можно и нужно обращаться сегодня, ища ответы на вполне современные вопросы. Далее глава митрополии отметил, что история нашей страны и история русской церкви знают немало предпринимателей, которые вели дела, строили заводы и мануфактуры, прокладывали дороги, торговали и при этом оставались людьми глубокой веры. Архипастырь привел пример из истории нашего города, напомнив о жизни и служении екатеринбургского купца Михаила Ананьевича Нурова, который, рано осиротев, в одиночку поднял отцовское салотопинное дело. К зрелым годам он стал одним из крупнейших предпринимателей Урала, расширил производство, вышел на европейский рынок, занимался хлебной торговлей и золотодобычей, стоял у истоков Сибирского торгового банка в Екатеринбурге. Но не меньшего уважения заслуживает то, что он делал с нажитым. В 1857 году на собственные средства Нуров открыл в городе приют для детей-сирот, который так и назвали «Нуровский». Позже при приюте на его средства появилась домовая церковь, открылась бесплатная школа для девочек, был разбит городской сквер, украшающий Екатеринбург и поныне, рассказал отец Евгений и добавил. Он не откупался от долга благотворительности, как поступали многие его современники, а считал, раз Бог дал средства, значит, обязан послужить ими людям. Владыка Евгений привел и второй пример, напомнив, что в эпоху правления государя императора Николая II страна пережила стремительный промышленный подъем, была построена Транссибирская магистраль, окрепла собственная промышленность, а население выросло на более чем 50 миллионов. При этом государь, ныне прославленный церковью в лике святых страстотерпцев, соединял в себе глубокую личную веру и неустанный труд по устранению земного отечества, то самое единство, о котором мы сегодня говорим, подчеркнул архипастырь. Отметим, визит Михаила Владимировича Федоренко в Уральскую столицу начался с молебна на начало доброго дела в храме памятники на крови перед иконой святых предпринимателей, принесенной в дар епархии организаторами конференции «Духовно-нравственные основы экономического прорыва России». Михаил Владимирович Федоренко выступил в Уральской столице с серией лекций, посвященных экономическому чуду России XIX века. Вторая встреча в формате научно-практического семинара по теме «Православное экономическое чудо XIX века. Его значение и перспективы» состоялась в Екатеринбургской духовной семинарии. Далее в этом выпуске. В храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске объявлен новый набор в школу звонарей. Занятия будут проходить под руководством старшего звонаря храма Андрея Васильевича Курбатова. Участники познакомятся с основами колокольного звона, его богослужебным смыслом и местом в церковной службе, а также освоят технику звона на настоящих колоколах. Школа предназначена для тех, кто хочет научиться звонить, принять послушание звонаря или познакомиться с традицией православного колокольного звона. На организационной встрече расскажут о программе и графике обучения и ответят на вопросы поступающих. И в завершение выпуска. В Курганской епархии объявляется сбор помощи богорельцам. Православная служба милосердия совместно с Курганским отделением Союза православных женщин объявляет сбор средств для помощи многодетной семье погорельцев из села Мостовское Шатровского района. Пожар произошел 30 сентября. Мать и старший сын сильно обгорели, они госпитализированы. Пятеро младших детей у бабушки. Еще один ребенок, родившийся на сроке 28 недель в перинатальном центре. Мама с большим процентом ожогов находится в больнице. Ее состояние тяжелое. Просим молиться за здравие рабы Божией Анастасии. Также семье можно помочь вещами первой необходимости. Продукты, канцелярские товары, постельное белье и прочее. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Руси Алексея II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77 50 582 выдано Роскомнадзором. Канал без

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, в цикле передач «Гость в студии» принимает участие Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 Ленинского района нашего с вами города Екатеринбурга. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Ну что же, у нас с вами сегодня разговор будет о школе, о преподавании основ православной культуры в школе и о многих других вопросах, важных для всех нас. Поэтому вот у нас как бы такой общей картины нет. Наверное, вы как мама троих детей, я думаю, что понимаете многие школьные проблемы и тем более сами работаете в школе. А те люди, у которых дети либо маленькие, либо уже выросли, может быть, такого представления не имеют, чем живет сегодня школа. Но вот в начале нашей беседы я хотела бы спросить, что означает ваша профессия, так называемая, педагог-библиотекарь гимназии? Что это такое?
2: Ну, все довольно просто, потому что, во-первых, да, действительно, я нахожусь в библиотеке. То есть ко мне дети приходят за художественной литературой, которая им нужна по программе, либо просто для своего личного какого-то чтения. И я веду уроки, поэтому, собственно говоря, это и есть педагог-библиотекарь. Да, что?
1: А что вы ведете?
2: В гимназии я веду в 4 классе уроки по основам православной культуры. Это один из модулей курса «Основы религиозной культуры, светской этики», который ведется во всех школах в 4 классе. Вообще, в 2010 году был запущен именно модуль по основам православной культуры. В 2010 году он был только как экспериментальный в некоторых школах, а с 2012 года он уже идет абсолютно как полноценный курс, полноценный модуль, который проводится в школах, но по выбору. То есть это модуль, который выбирают родители. В 3 классе обычно проходят родительские собрания и рассказывают о том, что в 4 классе у детей будет такой курс «Основы религиозной культуры и светской этики», который состоит из разных модулей. То есть основной такой самый, конечно, модуль, который выбирают родители, это «Основы светской этики».
1: А много в процентном отношении выбирают?
2: Основы светской этики, конечно, да. Вот у меня даже есть кое-какие цифры, которые я с собой принесла, чтобы вам об этом рассказать. И кто-то выбирает, допустим, основы православной культуры. Если школа находится в месте, где больше представителей других народов, то они могут выбрать основы буддийской культуры, основы ислама, то есть это уже зависит от того, в общем, какая...
1: Нас интересует какая... все-таки православие.
2: Конечно, да, да, поэтому я вот и рассказываю. У меня есть такие цифры, что у нас в городе Екатеринбурге, если в 2012-2013 учебном году модуль по основам православной культуры выбирал 7% родителей из общего объема всех школьников 4 класса, да, то вот, допустим, в 2024-2025 году у нас уже 21%. В прошлом году у нас уже был 32%. То есть это практически третий...
1: Это очень хорошо.
2: Да, это уже каждый третий ребенок изучает именно основы православной культуры. И, к сожалению, по этому году у меня нет данных, потому что их еще не успели собрать. Ну, я могу сказать, что в нашем Ленинском районе, допустим, если в прошлом году у нас было 23% детей, которые изучали модуль основы православной культуры, то в этом году 27%. А если мы будем говорить именно про школу, мою гимназию, где я работаю, то у нас в этом году 49% детей изучают основы православной культуры. В прошлом году процент был значительно ниже. Так что, в общем-то, тенденция у нас положительная и хорошая.
1: Как вы думаете, каковы причины этого?
2: Ну, во-первых, потому что сейчас у нас все-таки на государственном уровне стоит вопрос о том, что нам надо изучать свой культурный код, Надо изучать свою культуру, свои традиции. И, конечно, в этом направлении мы работаем. То есть с родителями третьеклассников мы выходим на родительские собрания и рассказываем, почему это важно. Некоторые боятся, родители, потому что думают, что мы там сейчас будем заставлять детей ходить в церковь и изучать закон Божий. Нет, этого нет. Всё-таки здесь идет в основе преподавания лежит опора на личный опыт ребенка, поэтому тут больше мотивация, какая-то групповая работа, чтобы детям было интересно. И основная — это именно на изучение истории. Можно сказать, что это такой исторический модуль, который очень хорошо, кстати, детей подготавливает к изучению в пятом классе. Потому что у них, например, дальше уже идет, там тоже возьмем, допустим, Тургенева «Муму». Почему Герасим все-таки топит свою собаку? Это же, знаете, даже взрослые люди многие говорят, как так, что-то произошло, почему так? А вот здесь как раз мы и говорим о том, что ну, в такой системе он живет и
1: хочется перечитать. Перечитаю обязательно.
2: И вот очень хорошо именно вот этот вот мягкий такой ввод в четвертом классе, вот эта основа православной культуры, потому что у нас разные темы. Допустим, это культура и религия, христианство и православие, библейские мотивы, человек в православной традиции, семья и праздник, отечество и подвиг. И как раз вот эти темы, они мягко готовят детей для изучения уже другого материала.
1: Прекрасно. Mm-hmm. Порадовали, что 49% выбирают в этом году основы православной культуры. Скажите, пожалуйста, Ольга Юрьевна, как обстоят дела, как вы говорите, что у вас вводится новый предмет изучение искусственного интеллекта? Цель какова этого в школах?
2: Это как раз-таки не для того, чтобы научить детей искусственному интеллекту, а научиться
1: чтобы
2: грамотно, экологично это использовать. Потому что зачастую сейчас люди даже не могут определить, где искусственный интеллект, где это реальная картинка.
1: Страшное.
2: Особенно это, конечно же, касается более старшего поколения. Но и дети на эту удочку попадаются. Особенно маленькие дети, которые действительно еще плохо знакомы с миром. Поэтому мы будем, видимо, детей именно учить этому, чтобы дети могли именно грамотно его использовать. Критическому мышлению. Вообще цель школы — это научить критическому мышлению во всем. Если обладать читательской грамотностью, потому что мало просто уметь читать. Ты должен понимать текст и оттуда и получать информацию правильную. И здесь точно так же критическое мышление для использования искусственного интеллекта. Ну, этот модуль еще только-только вот собираются вводить, ну, или уроки, да, скажем так. Поэтому сейчас я еще не могу вам сказать, прям что там будет конкретно, потому что это только-только собирается. И даже это вот не сейчас еще это начнется, по всей видимости, может быть, во второй половине учебного года.
1: А вы помните, какая цель была у школы в советское время? Какова была цель школы? Я тоже училась в советское время. Вы, наверное, не учились.
2: Училась. Почему нет, конечно.
1: Я просто вспоминаю, что нам вот пытались. Я помню, у нас, кстати говоря, в школе такой был лозунг ленинский. Учиться, учиться, учиться. Так завещал.
2: Да, да, да. Учение света, не учение тьма.
1: Великий Ленин.
2: Да, да, да.
1: Прямо вот такое.
2: Этот лозунг у нас прямо висел на входе в школу.
1: Да, да. У нас тоже.
2: Я закончила в 91-м году школу, так что.
1: Да. То есть то же самое было. Вот, и вот как интересно меняется мир, каковы цели школьного образования сегодня. Я думаю, что вот сейчас мы эту тему, вот дай бог, встречаться с педагогами, и вообще, чтобы был такой выход школьного учителя сегодня именно вот на радио, средства массовой информации, потому что здесь надо очень многие вещи понять. Очень многие вещи осмыслить. Ну, мы закончим по поводу вот этого искусственного интеллекта, да, не будем пока его трогать. А вот вы расскажите, пожалуйста, времени у нас не очень много, расскажите, пожалуйста, об Екатерининских днях. Мне кажется, это тоже очень интересный такой проект, то, что сейчас делается.
2: Да.
1: Мне уже рассказывали о нем, и это действительно очень интересно. Там борьба с матом, батюшка приезжал, да, из Москвы.
2: Да, да, да, это
1: вот
2: есть.
1: Тоже вот, ну вот интересно просто. Очень.
2: Вообще этот проект «Екатерининские дни» был задуман Екатеринбургским муниципальным объединением «Екатеринбургский дом учителя».
1: Это была их инициатива.
2: Я не стояла совсем у истоков, но в этом году уже 4-й год это проходит, и это коллаборация отдела образования, то есть Екатеринбургского дома учителя и Екатеринбургской епархии. Я считаю, что это один из лучших проектов, который был вообще придуман. Почему? Мы с вами живем в городе Екатеринбурге, но, к сожалению, вообще не все люди даже понимают, в честь кого у нас город назван Екатеринбург, почему он носит название Екатеринбург. И, по всей видимости, вот для этого это и было сделано. Екатерининские дни — это, ну, были, допустим, так же, как рождественские чтения, да, у нас бывают. Также вот Екатерининские дни — это 7 декабря. Но мы растянули этот проект на весь год. То есть вот у нас 7 районов сейчас. И
1: в городе.
2: В городе, да. Mm-hmm. И каждый район проводит одно мероприятие у себя за учебный год. То есть мы, получается, вот проходим все районы. Они делятся тематически. Ну, например, в Ленинском районе в этом году у нас тема — это церковно-славянский язык, письменность. То есть и готовят прям... Коллеги делятся своими наработками, показывают свои мастер-классы. Естественно,
1: такая
2: есть...
1: сложная тема. Церковно-славянский язык.
2: Вот готовимся.
1: Замахнулись светские учителя.
2: Да. Уже готовимся. То есть в этом году это у нас будет уже 4-й год. Естественно, нас поддерживают батюшки, помогает очень сильно епархия. И сначала происходит пленарная сессия, где выступает действительно кто-то из духовенства, и потом люди расходятся вот на свои секции. Допустим, если это детский сад, то у них своя тема. Если это школьники, то понятно, что это уже своя
1: и
2: тема.
1: И это охватывает еще и детские сады.
2: Да, абсолютно, да,
1: это
2: все.
1: Это вообще замечательно.
2: Угу. Угу. То есть это именно образование, то есть это не воскресные школы, хотя,
1: да,
2: хотя к нам приходят преподаватели из воскресных школ, чтобы тоже свой опыт работы представить, потому что у них, конечно, да, у них больше опыт работы, и поэтому вот такое, ну, я считаю, что это прекрасно. Мы за это время больше узнали, кто такая Екатерина и вообще почему у нас.
1: А расскажите вот о своем преподавании вашего предмета основ православной культуры. Вообще вот как дети все это воспринимают, вот какие-то вот очень здесь важно понять вот прямо вот ваш контакт с ребятами, которые и ребята же сами не могут выбрать вот этот вот ну как бы предмет, да, выбирают все-таки родители, за ними право. Как вот это все происходит? Что их вообще интересует? Какие вопросы они задают? Как они чувствуют себя, живя в России сегодняшней?
2: Дети — это, в общем-то, ну, отражение общества. Кому-то интересно, кому-то не очень интересно. Ну, это как на любом абсолютно предмете. Но, например, на самом первом нашем уроке, когда мы знакомимся с ребятами, я всегда им, ну, призываю их, прошу их. Я говорю о том, что давайте мы с вами будем на нашем уроке, ну, больше не работать, а отдыхать, получать удовольствие от общения друг с другом. Чтобы они могли говорить, чтобы они не боялись. Я обязательно говорю о том, чтобы дети никогда не высмеивали какую-то свою, ну, точку зрения своего, допустим, одноклассника, что мы имеем право говорить здесь, обсуждать и, в общем-то, быть в безопасной среде. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы у нас на уроках была безопасная среда. У нас есть дети, которые воцерковленные, есть, которые ходят в воскресные школы, есть дети, которые вообще ничего про это, ну, особо не знают, и, например, даже они не крещённые. То есть, ну, тоже вот родители выбрали этот модуль, и мы с ними тоже работаем.
1: Никто не ушел?
2: На моей памяти нет. Вот я сейчас просто вспоминаю, что нет, у нас не было такого, что кто-то... У нас просто, ну, допустим, если ребенок уходит из школы, понятно, он отходит от так. В основном они... Если даже сначала есть какие-то скучающие дети, то я их стараюсь расшевелить. И даже, ну, по принципу, что если кто-то там озорничает и плохо себя ведет, то наоборот, включите его в работу, там, чем-то мотивируйте, чтобы он стал проявлять себя. Прекрасные дети. Я получаю огромное удовольствие от этих уроков. Конечно, иногда бывает сложнее, иногда бывает проще. И каждое начало года я, ну, в общем, волнуюсь немножко и думаю о том, кто у меня сейчас будет сидеть в кабинете. Вот эти глазки, какие они будут. И потом, когда начинаешь с ними дальше общаться, и думаешь, фу, хорошо. И, в общем-то, я
1: получаю... Они тебя слышат.
2: Да, и заряжаешься. Ну, это как обычные люди. Ну, почему как обычные люди? Они и есть люди. Это и есть
1: дети
2: люди.
1: Есть.
2: Это маленькие люди. Да. То есть кто-то есть активный, он может даже не знать правильный ответ, но он будет говорить. А кто-то сидит, молчит, отмалчивается. И
1: он
2: поэтому
1: просто думает.
2: Да, и стараешься, конечно, уже со всеми как-то познакомиться, поговорить, чтобы услышать всех, всем дать возможность выговориться. И когда ты видишь вот эту отдачу, когда ты чувствуешь, что дети заинтересовались, когда дети работают на уроке, задают вопросы или что-то говорят, невероятное удовольствие получаешь от этого. В конце урока я обычно всегда детям говорю спасибо за урок, мне с вами было здорово. То есть и даже потом уже некоторые подходят, тебя обнимают в конце урока. Ну, потому что...
1: Но они любят обниматься, детки.
2: Они любят обниматься.
1: Любят учителей и любят очень, вот, как маме ко второй.
2: Да, но еще плюс в том, что я им не ставлю отметки. То есть это у нас безоценочный урок идет. Поэтому...
1: Ну, это было бы, конечно, смешно. Я тоже думаю, что, наверное, за основу православной культуры как-то вот оценки не надо ставить.
2: Но у меня есть своя система поощрения все равно. Я потому
1: должна
2: что когда
1: быть.
2: В самом начале думала, думаю, ну вот как? Потому что я им даю такие карточки, которые разработал отец Андрей Щукин. И мы заполняем, мы начинаем прямо заполнять их на уроке. Ну, потому что сложно за 40 минут вообще... Очень большой объем вложен в каждый урок. Я когда начинаю об этом думать, я думаю, как детям за 40 минут рассказать все это? А еще, допустим, чтобы они это что-то записали себе, потому что мы с вами знаем, да, о том, что когда мы пишем, моторика у нас работает, и память тоже у нас подключается. И поэтому вот отец Андрей Щукин разработал прекрасные карточки, которые я распечатываю, каждый урок детям выдаю, они вклеивают в свою тетрадь, и мы начинаем уже на уроке с этими карточками работать. То есть там где-то мы, допустим, ну, кроссворд разгадываем, где-то у нас какие-то ребусы, где-то это мы просто вписываем определения, слова. То есть они абсолютно разные. На каждой карточке есть элемент, где они могут что-то раскрасить, что-то дорисовать. Вот. И потом я их прошу дома. Я говорю, а теперь дома, допустим, у нас с вами сегодня там урок был номер 5, вы прочитаете еще раз этот урок и заполните карточку полностью. Но я же им оценки не ставлю, поэтому понятно, что кто-то заполнил эту карточку, кто-то не заполнил эту карточку. Но мне же хочется, чтобы они все-таки дома у них, ну, рефлексия прошла, и они все равно поработали тоже с материалом. Поэтому я купила огромный набор наклеек. Долго, кстати, думала, какие наклейки купить. Думаю, урок православной культуры. Это прям было мне очень сложно. В результате остановилась на котиках. Потому что я подумала, что котиков любят все. Да, у меня дома тоже две кошки. И вот, получается, я теперь им говорю, что если вы выполнили все, если у вас листочек вклеен, все аккуратно, говорю, подходите ко мне, и я вам в тетрадочку вклеиваю котика.
1: Вот, не сопротивляется.
2: Ой, очень им нравится, особенно девчонкам. И в конце, допустим, там полугодия или в конце года мы потом мы подсчитываем, у кого больше котиков. И я им там еще что-то поощрительное. В прошлом году я им там значки покупала. Ну, тоже
1: да,
2: такие.
1: В Казани даже есть такой памятник большой коту.
2: Да, и в Тюмени есть.
1: Да, вот в Тюмени я не знаю.
2: В Тюмени там целая аллея, у них тоже.
1: Любят, любим мы котиков.
2: Да, так что вот таким образом мы строим нашу работу. И, в общем, самое главное, я стараюсь, чтобы дети получали позитив на уроках. Потому что, ну, знаете, я не знаю, как выживают наши дети, честно говоря. Но это я вот как мама, вы, да, сказали, троих детей. Тяжело, потому что всё-таки у нас сейчас и в школе много предметов, много домашнего задания. И, ну, наверное, мы тоже так жили. Но сейчас это всё усугубляется ещё тем, что у нас очень много появилось внешних раздражающих факторов. Тот же самый интернет.
1: Человек рассосредоточен. Он очень не сосредоточен на себе, а он вот весь вообще, вот его мозг, он вообще гуляет где-то. Понятно.
2: Да, и поэтому мне кажется, что
1: и мозг, и
2: детям надо все равно какие-то такие предметы должны быть, уроки, когда они, ну, можно сказать, отдыхают. И я вот это всегда и призываю детей. Я говорю, давайте мы с вами на нашем уроке будем отдыхать. Но только я их прошу всегда, давайте не только вы будете отдыхать, но я тоже. Ну, естественно, я работаю, я даю им тему, но отдыхать я имею в виду, чтобы у меня мне не приходилось им там делать замечания, потому что тоже все это приходится. Ну, вот дети, что тут делать? Это, знаете, у меня еще мой дедушка рассказывал, который учился еще в царские времена, как они там хулиганили, что они делали своим учителям, это ужас. Я думаю, сейчас-то не придумаешь, как он рассказывал, что там галоши прибивали к порогу учителя, что-то подобное делали. Так что, я думаю, наши дети ничем не отличаются, наверное, от тех детей. Но время другое, да. Клиповое мышление.
1: Время другое. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 города Екатеринбурга. Ольга Юрьевна, как вам помогает епархия? Как вы сотрудничаете? Могу ли спросить вас об этом?
2: Да, вообще есть такая платформа, которая называется «Клевер Лаборатория». И вот эту «Клевер»...
1: Были у нас здесь люди, которые её представляли.
2: Да.
1: И мучка Зинаида Духанина.
2: Вот, и наша епархия тоже очень большой вклад делает в развитие вот этого. И изначально, конечно же, я прошла обучающий курс на этой платформе. То есть я получила удостоверение, что я действительно могу преподавать этот модуль «Основы православной культуры». И благодаря тому, что вот у нас, про то, что мы с вами говорили, Екатерининские дни, у нас сейчас очень тесная связь с епархией. Мне активно помогал, особенно первые годы, отец Иоаннов Дюшин. И я его приглашала к нам в гимназию. Ой, как дети радуются. Причём для них это что-то вообще необыкновенное.
1: Батюшка молодой.
2: Да.
1: Он сам по себе такой молодой и очень открытый.
2: Да,
1: он у нас тоже был.
2: И он преподаватель. Он же учитель физики и астрономии изначально. И поэтому, конечно, он вот это все понимает. И он, да, он себя помнит еще. Когда он приходит к нам на урок, мы с ним разговаривали, ну, думали о том, какие выбрать уроки. Он мне говорит, выберите такие, которые вам сложнее рассказать. Ну, я действительно, вот, допустим, выбирала. Мы его приглашали на тему притчи, он рассказывал. Как он к этому подошел? Я сама сидела и с огромным удовольствием слушала и думала, я бы даже не сообразила, что можно про притчи рассказать вот так. То есть он настолько подошел современно к этому.
1: Это вот маленьким детям он рассказывал,
2: да,
1: и объяснял, что такое притча.
2: Да, но он начал это с абсолютно понятных для них светских, скажем так, моментов, и потом постепенно вырулил. Мы его приглашали на тему «Подвиг», тоже он рассказывал, что такое подвиг, тоже мне очень понравилось. Вообще, я считаю, что обязательно для преподавателей, вот кто ведет этот модуль, надо знакомить детей с батюшками. У меня еще есть мечта выйти именно в какой-то храм на экскурсию. Но мы этого не можем сделать, потому что у нас просто не хватает времени. У нас всего 40 минут, и пока мы дойдем с ребятами до храма, нам уже надо возвращаться обратно в школу. Делать это
1: ничего,
2: всем...
1: Бог, получится,
2: да, это моя мечта.
1: Это необходимость просто.
2: Да, но у нас есть виртуальная экскурсия. То есть мы можем, я могу на уроке включить виртуальную экскурсию. Допустим, тот же самый храм в Иерусалиме. Ну, сейчас это довольно много развито, где есть действительно виртуальные экскурсии в разных музеях. И вот я сама вернулась буквально вчера.
1: Я была... хотела вас об этом спросить, да. Просто не могу не спросить.
2: Да, вот была... мы были с мужем в Новом Иерусалиме, и с таким удовольствием прошла, естественно, мы шли с гидом, потому что без гида, наверное, было бы не так понятно. И я, когда ходила, я думала о том, опять-таки думала о детях. Думаю, как бы было интересно детям здесь все это увидеть. Ну, далеко. Поэтому мы так. Вот, именно поэтому мы приглашаем к себе священников.
1: А сколько у нас в Екатеринбурге интересного? Это же клад, вообще город какой удивительный, с какой историей, посмотрите, какой он сложный. И убийство царской семьи только вообще все вообще покрывает. То есть такой вот у нас тоже, как бы, называют же своя Голгофа.
2: Не, у нас, то конечно.
1: Он да, действительно, да. И я вот сколько тоже ведь говорю, что вообще вот у нас экскурсоводы тоже очень, ну, как бы, достаточно активно принимают участие вот в наших эфирах и рассказывают, что Уральская земля, она вообще, и вообще Россия, она вся покрыта кровью мучеников за веру, исповедников веры Христовой. Поэтому вот она вся вообще Россия полита кровью. И наш Урал в этой же ситуации находится, мы в этой же ситуации.
2: Да, и об этом важно, конечно, детям тоже рассказывать. И если мы говорим с вами о взаимодействии с епархией, то вот непосредственно, допустим, то, что вот я вам сейчас сказала, что Андрей, отец Андрей Щукин, допустим, вот эти карточки подготовил. Ну, вот это просто то, что...
1: Прямо сам разработал.
2: Да, вот я опираюсь на них. Я даже, когда с Владыкой встречалась, тоже ему сказала.
1: Что
2: говорю,
1: там на карточках? Что
2: там каждый на... урок разработан. Каждый то есть, урок. Да, каждый урок, mm-hmm. и это... Ну, как наглядный такой материал, который
1: как
2: дети
1: такие
2: могут...
1: Как ключевые слова, будем так говорить.
2: Да, они вписывают туда, да. Да. Угу. Допустим, вот, ну, вот я, к сожалению, с собой сейчас не принесла эти карточки, могла бы вам показать, не подумала, что вам это тоже может быть интересно.
1: Нет, это интересно. Да. Вот придете в следующий раз,
2: хорошо, обязательно.
1: Покажете.
2: Да, и вот дети заполняют их. И, значит, то, что во время Екатерининских дней, естественно, священство выходит, рассказывает тоже, проводят мастер-классы о том, как рассказывать.
1: Ну вот, Ольга Юрьевна, вот возвращаясь, я хочу все-таки вот затронуть вот этот момент, тоже очень важный, ваша паломническая поездка вот по этим городам, и как она, как для педагога вас, для вас важна? Скажите.
2: Для педагога... Да, наверное, просто как для человека, как для православной женщины.
1: Вы же говорили, что вы все время думаете о детях.
2: Да, это на самом деле так оно и есть.
1: Да.
2: Ну, начнем с того, что у нас просто с мужем еще была годовщина нашей свадьбы, и мы тоже решили, да, поэтому обязательно мы решили съездить в Муром к мощам святых Петра и Февронии. Да, мы начали с Арзамаса. В Арзамасе мы были впервые.
1: Очень люблю этот город, потому что я сама вернулась оттуда месяц назад, можно сказать.
2: Вот соборная площадь.
1: Потрясающе.
2: Она нас вообще так впечатлила. Сам собор. Меня поразила икона, которая находится в левом пределе.
1: Это Вознесенский,
2: где...
1: собор. Вот этот самый большой такой на площади.
2: По-моему, он Вознесенский или он... А, воскресенье. Он воскресенье Господне, по-моему. Ну, надо уточнить.
1: Уточнить. Да, вот подзабыли мы.
2: Да-да-да, что да. Я могу путаться, да.
1: Да, уточним.
2: Там есть икона, где Бог Отец утешает, обнимает снятого с креста Сына Иисуса. Я такую икону, я впервые такую увидела. она меня очень впечатлила.
1: А сам по себе храм, это же что-то вообще какое-то запредельное. Он такой старый и такой огромный.
2: Намоленный.
1: Вот просто вот я в своей жизни такого не видела. Мне даже кажется, храм Христа Спасителя и то не такой огромный и как бы вот такой старый. Это вообще потрясает.
2: Арзамас нас впечатлил. Да, мы там побывали впервые. Еще было интересно, что мы приехали туда уже, мы на машине путешествовали на своей. Мы приехали поздно вечером и сразу же пошли на Соборную площадь. И когда уже обошли все, стали возвращаться, смотрим, очень много байкеров.
1: Да, они любят очень.
2: Мы думаем, что здесь такое? А потом выяснилось, оказывается, они приехали на молебен. И в этом в соборе у них были вот эти ночные волки, они называют себя. И мы прям тоже поприсутствовали. Это было очень интересно, и это было так приятно, потому что всегда трогательно. Понятно, когда ты видишь... таких вот людей, православные, которые прям воцерковлённые, это одно. Но когда ты видишь, что люди всё-таки более светские, и они пришли в храм, и вот эти байкеры в своих кожаных куртках с какими-то там нашивками, меня это очень впечатлило.
1: Стоят и молят.
2: И их там было очень много. Mm-hmm. Просто, наверное, там сотню человек. Mm-hmm. Это было очень интересно, да. Потом мы после этого мы переехали... в Дивеево.
1: А вы не побывали вот на Соборной площади, там же женский монастырь?
2: Конечно, были, да, он очень красивый.
1: На икона, да, вот мы там жили. И поэтому для меня вот это так, вы знаете, прям вот...
2: Да-да-да.
1: Вспоминаешь, это такое...
2: Очень красиво. А еще интересно, мы с мужем тоже обсуждали, когда он говорит... Вот женский монастырь сразу видно. Мужской монастырь или женский? Женский, он всегда весь в цветах, весь благоухает. Мужские монастыри, они такие более строгие, аскетичные. Да-да-да. А, кстати... А, да, там же в Арзамасе есть ведь мужской монастырь совсем рядом. Мы потом в него тоже зашли. Вот просто...
1: Тоже огромный.
2: Огромный, но тоже... здания эти, храмы, церкви, но при этом...
1: Белые, белоснежные совершенно комплексы все вот эти.
2: Да, но нет никакого украшения. Внутри вот дорожки, газончики, и всё. То есть это вот отличает женский монастырь от мужского. Ну или, во всяком случае, мне такая зависимость увиделась. Да, ну и потом, конечно же, мы поехали в Дивеево, потому что нам... Мы не могли пропустить.
1: Это жемчужина. Всё, если побывать. Да. Мы же тоже с батюшкой. Мы 3 или 4 передачи вот сделали сначала. Они уехали 4 августа в Дивеево. Потом я ездила. Тоже мы ездили на Преображение. И мы остановиться не могли. Мы вот прям говорим про Дивеево. Поэтому я вас очень хорошо понимаю.
2: Там особо ощущаешь вот это присутствие Богородицы, конечно. И батюшки Серафима. Везде написано, что нельзя фотографировать. Я везде сфотографировала, извиняюсь. Ну, на канавке я не фотографировала, а вот ракуса входа я сфотографировала, потому что я думаю, как я своим собственным детям не покажу? Мне же это прям хочется. Поэтому, да,
1: а
2: тут
1: вот
2: каюсь.
1: Я как бы не запомнила, что там не разрешено сейчас фотографировать.
2: Нельзя.
1: Не разрешено.
2: Везде написаны таблички, что фотографировать нельзя, не знаю, по какой причине. Но всегда так хочется. Просто же хочется именно для того, чтобы потом вернуться. Я вот пересматриваю иногда свои фотографии с поездок, я стараюсь смонтировать какой-то небольшой фильм, и, не знаю, мне приятно увидеть, как это было, как я это видела, какими глазами. Поэтому мне было интересно. Конечно же, мы прошли по канавке с молитвой к Богородице. Это очень трогательно. Это такие теплые ощущения. Вот, кстати, у меня, когда мы только-только воцерковились, а это было 25 лет назад, мне тогда подруга подарила книгу «Серафимово благословение». И там рассказывается о семье Соколовых, по-моему, если я не путаю, по-моему, Соколовы они. И они как раз жили рядом с Дивеево и часто бывали в Дивеево. И там вот прямо рассказывается, как они приезжали, как они по этой канавке ходили. И я помню, как я читала и думала о том, что я никогда там не побываю. И думаю, ну как жалко, что я никогда там... У нас тогда не было машины. Если мы куда-то в отпуск ездили, мы в основном летали. У нас дети были тоже тогда маленькие еще. Двое у нас тогда еще было детей. И мы в основном, ну, купил на самолет билет, улетел, допустим, на море, там побыл, прилетел, все. И вот я тогда и думала, что мне никогда не побывать в Дивеево, и это было настолько мне тогда горько. Вот я прям помню это ощущение, что я очень хочу туда попасть. И когда мы первый раз попали в Дивеево, это было в 2020 году, для меня это было просто как чудо. Я вспоминала вот эти свои мысли и думала, пути Господни неисповедимы. Я думала, что я никогда там не побываю. Но потом мы купили машину, и мы поехали в эту паломническую поездку. И вот сейчас уже третий раз мы там были. Для меня это очень трогательно и очень близко. Прекрасно. После этого мы поехали в Муром. Ну, Муром нельзя пропустить, потому что, естественно, мы всегда поклоняемся святым князьям Петру и Февронию. Я всегда молюсь о своих детях собственных, чтобы все у них было хорошо, чтобы они смогли свою семью устроить. Конечно же, впечатляет рака с Илья Муромцем. Ну, там не мощи его, а частица мощей, там, по-моему, палится. Тоже очень впечатляет. Там такой меч огромный, тяжелый лежит. Когда думаешь, как же он это поднимал?
1: Как это вообще вот просто представляешь, что неужели это все правда, да? Вот нам только сказки, ведь мы читали про Илью Муромца, и так и воспринималось.
2: Ну, сейчас уже, да, сейчас ты уже понимаешь, что это правда. Тогда, да, вот когда я в первый раз это все увидела, когда мы первый раз ехали в Муром, а там мы тоже третий раз, я думала, да ладно, да неужели это правда тот самый Илья Муромец? То есть было прям такое, да. Потому что для меня это было все открытием. И после этого мы уже поехали в Сергиев Посад. Сергиев Посад — это тоже особое место. Когда наш старший сын, ему было 7 лет, и он собирался пойти в школу, мы с ним специально летом поехали именно в Троице-Сергиеву лавру. И я тогда... Да, я прямо молилась Сергию Радонежскому. Да, да, да, да. Я когда зашла, сразу увидела.
1: Достаточно большая икона. И именно нам вот сестра подарила одна из Троице-Сергиевой лавры. Он тут все время с нами.
2: Поэтому, студии. Да, для меня Сергий Радонежский, он так как вот у меня дети, и то, что мы именно со старшим сыном тогда приехали, я вот, ну, можно сказать, что я его целенаправленно. Я тогда была еще мама, ну, не то что неопытная, ну, как бы это был первый ребенок у меня, который шел в школу, и мне было очень это волнительно.
1: Хорошая мама.
2: И поэтому мы тогда, да, ребёнок. Приехали, мы купили тогда ему там крестик, цепочку, икону. У нас, кстати, точно такая же икона, как у вас, только меньше размером. У него она так и стоит до сих пор на его полочке в комнате.
1: Ольга Юрьевна, у нас, к сожалению, эфир наш уже подошел к концу. Поэтому я вот, правда, очень рада знакомству с вами. И я думаю, что даст Бог, мы все-таки с вами будем поддерживать отношения, и вы будете у нас в нашей студии бывать и рассказывать о вашей жизни в школе, о вашем предмете, о детях и вообще, как все у вас получается в этой жизни.
2: Спасибо, что пригласили. Я, конечно, волновалась, чтобы вам было, ну, слушателям, чтобы было интересно послушать. Ну,
1: теперь... Все было очень живо и естественно. Спасибо. И большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии была Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 города Екатеринбурга Ленинского района. Помогай вам Господь.
2: Спаси, Господи. Вам тоже всего хорошего.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 6 октября, 23 сентября по старому церковному календарю. Идет 19-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы празднуем зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, прославление святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского, преподобных жен Ксантипы и Поликсении, мученицы Раисы и Раиды Девы, мучеников Андрея Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина, священномученика Иоанна Панкратовича Пресвитера. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего, доброго, мирного дня. Раздражительное состояние духа происходит, во-первых, от самолюбия, что делается не по нашему желанию и взгляду на вещи, а во-вторых, и от неверия, что будто бы исполнение заповедей Божьих в настоящем месте не принесет никакой пользы, так говорил преподобный Амвросий Оптинский. Мира вашей душе и здоровья вам и вашим близким. А я сейчас расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей православный календарь. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10:30 разговор о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Алексей Дудин. Речь пойдет о духовном здоровье нации. В 11 часов 10 минут главы книги «Заступники земли русской», глава крещения Руси, автор книги Дмитрий Емец. В 11 часов 30 минут «Духовное слово» мы продолжаем слушать отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 12 часов 30 минут «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Карипановым. В 14 часов 10 минут в нашем эфире беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие протоиерей Андрей Канев. Ответы на вопросы зрителей телеканала «Союз» ведущая Светлана Ладина. 15 часов 15 минут передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема его беседы «Евангельское целомудрие». 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 25 минут «Медицинский городок» с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут в нашем эфире «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», составленной архимандритом Дамаскином Орловским. Вы услышите первую часть литературно-музыкальной композиции. В 18 часов 10 минут для ребят сказка Шарля Перро «Золушка». В 18 часов 35 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня передача посвящена открытию нового сезона в детской филармонии. В 19 часов 15 минут программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19 часов 30 минут цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, во вторник, 6 октября. Всего вам самого доброго, хорошего дня и помощи Божьей в ваших благих делах.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября на территории Алапаевского мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников

0: Нем. Перед началом посадки с приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Александровна Баланчук, исполнительный директор благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой». Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге медиков, отдавших жизнь за ближних, и назвала мемориальный парк связующей нитью между прошлым и будущим, между благодарностью и долгом. Затем состоялась высадка двух аллей, посвященных памяти медицинских работников, погибших при исполнении служебного долга в локальных боевых действиях и в ходе специальной военной операции. Каждое посаженное дерево – это живое напоминание о тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал жизни других. В мероприятии приняли участие члены Союза офицеров России. Ольга Николаевна Бычкова, председатель Думы муниципального образования «Алапаевская». Максим Сергеевич Томилов, депутат Думы муниципального образования «Алапаевская». Представители Всероссийского движения «Первые» и неравнодушные жители Алапаевска и Алапаевского района. Проект мемориального центра «Бессмертный медсанбат», реализуемый при участии благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой», имеет для монастыря не только мемориальное, но и воспитательное значение. Для молодежи это наглядный урок того, как вера проявляется в делах, в терпении, сострадании и готовности жертвовать собой ради ближнего. Мемориальный парк продолжает расти вместе с памятью, которую он призван хранить. Далее в этом выпуске. В 2026 году отмечается 1035-летие Ярославской епархии. Епархия была учреждена в 991 году как Ростовская и Суздальская с центром в Ростове Великом. Торжественное празднование этого события прошли в Успенском кафедральном соборе 2 октября, в день памяти святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина. Божественную литургию в праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, епископ Рыбинский и Романо-Борисоглебский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феоктист. И в завершение выпуска. 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери Целительница, в Успенском соборе возносились молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Божественную литургию в кафедральном соборе города Омска возглавил митрополит Дионисий. В 2025 году святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать 1 октября особую молитву о тяжелобольных детях и их родителях. В этот день Церковь соборно молится об исцелении и благословении борющихся с болезнью младенцев и отроков, о подаянии помощи, крепости духа и душевного мира родителям. Иконография образа Божией Матери Целительница основана на чуде исцеления, описанном святителем Дмитрием Ростовским в книге «Руно Рошенное». Пресвятая Богородица явилась тяжело больному клирику, который очень почитал Божию Матерь и каждый час молился ей, и исцелила его. В конце XVIII века наибольшую известность получил образ Божией Матери, находящийся в Московском Алексеевском женском монастыре. Он почитается как чудотворный, и перед ним молились об исцелении от телесных и душевных недугов. С тех пор целительница стала особенной надеждой для всех болящих. Целительница – образ не только близкий и понятный каждому родителю, но и дающий надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. По молитвам у этого образа Пресвятая Богородица вновь и вновь являет людям свою помощь и заступничество. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 октября по новому стилю или 23 сентября по старому. И сегодня вспоминается зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Память преподобных 2 века.

0: как Санфипы и Поликсении, мученицы IV века Раисы или Ираиды Девы, мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина, пострадавших в IX веке, священномученика 1937 года пресвитера Иоанна Панкратовича, прославление святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского в 1977 году, прославление икон Божией Матери Славенская и Иверская Гавайская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мне выпала непростая задача рассказать о святителе Иннокентии Вениаминове. Подробно пересказывать его житие представляется невозможным из-за огромного количества разнообразных и интереснейших подробностей. И временной формат нашей программы этого, к сожалению, не позволит. Но если очень кратко и в датах. 26 августа 1797 года в глухом сибирском селе Ангинском, что в Иркутской губернии, у пономаря церкви святого Ильи Пророка Евсевия Попова родился сын Иван. Повзрослевший Иван Попов поступил в семинарию, в которой в 1814 году сменился ректор, и новый ректор решил переменить фамилии ученикам. Так Иван Попов стал Вениаминовым, получив фамилию в честь умершего в том году уважаемого всеми епископа Иркутского Вениамина Багрянского. В 1817 году, за год до окончания семинарии, Иван Вениаминов вступил в брак и был посвящен в диакона Иркутской Благовещенской церкви. В этом сане ему пришлось прослужить 4 года. И только в 1821 году он был рукоположен во священника той же церкви. В начале 1823 года иркутский епископ Михаил получил предписание от Святейшего Синода послать священника на Алеутские острова, на остров Уналашку, входивший тогда в состав русских владений, для просвещения светом Христовой веры тамошних инородцев. Отец Иоанн стал добровольцем. 7 мая 1823 года отец Иоанн выехал из Иркутска со своим семейством, которое состояло тогда из старушки матери, жены, годовалого сына и брата. 29 июля 1824 года, более чем через год, они благополучно прибыли на место. Особенно усердно христианство принималось алеутами, которые по своему мягкому и кроткому характеру охотно принимали веру, навсегда оставляя язычество. Ко времени прибытия отца Иоанна в русских владениях в Северной Америке на разных островах служили еще 3 священника-миссионера. Помимо Уналашки, отец Иоанн Вениаминов часто бывал и на других островах, наставляя свою паству и проповедуя Слово Божие среди некрещенных. Невозможно себе представить те трудности и опасности, которые ему приходилось переносить в подобных путешествиях, совершавшихся на утлой туземной лодке в холод и непогоду. Но зато утешали беседы с алеутами, когда, по словам отца Иоанна, скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабеет их внимание и усердие к услышанию слова. Вся его 15-летняя деятельность, сначала на острове Уналашки, а потом на Ситхе, отличалась тем же рвением, которое издревле прославило проповедников Евангелия. Многолетний опыт в деле распространения Слова Божия убедил отца Иоанна в том, что при разбросанности туземных поселений и все возраставшем числе крещенных трудно поддерживать дух христианства у паствы. Для этого была нужна постоянная проповедь, что было невозможно при малочисленности священников и недостатке средств. Кроме того, ему нужно было получить разрешение на издание священных книг на алеутском языке. С этой целью отец Иоанн решился отправиться в Петербург. Приняв такое решение, отец Иоанн взял отпуск и, отправив супругу и детей на родину в Иркутск, 8 ноября 1838 года отплыл с острова Ситхи. Плавание его продолжалось около 8 месяцев. 25 июня 1939 года он прибыл в Петербург. Святейшим Синодом было принято решение об увеличении штата священно- и церковнослужителей в американских владениях России. Будущему святителю также было разрешено печатать свои переводы. Но не только радостные вести ждали его в Петербурге. Из Иркутска сообщили о кончине его супруги. Тяжко поразило его это горе. Митрополит Филарет, утешая его, убеждал принять монашество. Постриг был совершен 19 ноября 1840 года с наречением имени Иннокентия в честь святителя Иркутского. Посвящение Иннокентия епископа Камчатского, Курильского и Алеутского последовало 15 декабря 1940 года в Казанском соборе Петербурга. Наконец, 27 сентября 1841 года, после утомительного и долгого пути, Иннокентий благополучно прибыл на остров Ситху. Далее его ждал ряд перемещений и безостановочный труд перевода Писания и богослужения на языки Севера. В 1867 году скончался московский митрополит Филарет, и на место почившего был назначен архиепископ Иннокентий. Сам Преосвященный Иннокентий был поражен этой вестью более всех. Со смирением вступал Преосвященный Иннокентий на новое свое служение. Ему было уже более 70 лет. Он был удручен болезнью, почти слеп, но все-таки был преисполнен сил и рвения к деятельности. С целью проповеди Евангелия на окраинах России им было учреждено миссионерское общество. С середины 1878 года митрополит Иннокентий почти непрерывно хворал. На Страстной неделе, почувствовав приближение кончины, он попросил себя пособоровать. Последний раз приобщился святых тайн в Великий Четверг, и 30 марта 1879 года он потребовал чтения канона на исход души. А 31 марта в 2 часа ночи его не стало. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма восьмая.
1: Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло. Вселятся искры, те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не очесом же отринеши я, гневом люди не сведеши. Боже же, вот мой возвести к тебе, положил еси слезы моя пред тобою, яко во обетовании твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову тя, все познах яко Бог мой еси ты. О Бозе похвалю глагол, о Господи похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся. Донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обовается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огнь на них, и не видишь и солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не уби их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой, Господи, грех уст их, слово устен их, и яте да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер, и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует на спасение человеческого, о Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его, до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину Его, кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое? Ибо Той, Бог мой, и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху, обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той, Бог мой, и Спас мой, заступник мой, не приселюся, о Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечестве, лживи сынови человечестве, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так облагословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцем быша язвы их, и изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь,
0: и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливее и многомилостивее, внуши молитву и вонми глаз умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, иже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, во еже боятися имени Твоего святаго, занеже вели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, во еже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 8-ю кафизму из Псалтири, читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии в дни осенних каникул организует для подростков осеннюю смену нравственно-патриотического проекта «За други своя». Осенняя экспедиция пройдет с 23 по 27 октября в одной из живописных локаций Урала, городе Нижние Сырги. Тема смены – «Герои среди нас». Возраст участников от 10 до 17 лет. В программе смены предусмотрены беседы со священниками и педагогами о мужестве, верности долгу и личном вкладе современного подростка в приближение общей победы. Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны и познакомятся с героями нашего времени. По сценарию смены состоятся также встречи с уникальными гостями, творческие мастер-классы. Подростки примут участие в театральной постановке по теме военных лет, в активных командных играх, а также в полюбившейся всем игре «Горлица». Ключевой точкой в нашем путешествии будет участие в божественной литургии, самой главной драгоценностью нашего времени. Присоединяйтесь к нашей команде осенней смены. Мы ждем каждого, сообщили организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедиции «За други своя» с 2016 года. Участники экспедиции, более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно отдает себя «За други своя» команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. Далее в этом выпуске. С 7 по 30 сентября в Краснодарском крае реализовался образовательный проект «Школа молодого гуманитария Кубани». Мероприятия проекта прошли в 4 городах Кубани – Ейске, Геленджике, Армавире и Тихорецке, сообщает сайт Кубанской митрополии. Организатором выступила Екатеринодарская духовная семинария при поддержке Законодательного собрания и Министерства образования и науки Краснодарского края. Участниками стали педагоги школ и студенты педагогических специальностей. Для участников был организован образовательный интенсив, лекции, практические занятия и круглые столы, посвященные осмыслению ключевых вопросов истории, культуры и веры. В программу вошли следующие темы. Россия как государство-цивилизация. Мировоззренческий суверенитет и русский логос. Казачьи традиции как фокус традиционных ценностей. Русофобия как исторический и социально-психологический феномен. Православие как основа русской цивилизации. Традиционная семья и христианская антропология. Гибридные войны и когнитивные технологии. Государственно-церковные отношения в XX веке. Проект «Школа молодого гуманитария Кубань» позволил объединить педагогов, студентов и молодых специалистов вокруг традиционных ценностей и ключевых смыслов нашей цивилизации, а также стал важным шагом на пути укрепления мировоззренческого суверенитета. И в завершение выпуска. В Челябинском соборе Рождества Христова появилась новая святыня – икона святителя Спиридона Тримифунского. Образ великого угодника Божия челябинцам подарили представители греческой делегации, сопровождавшие десницу Спиридона Тримифунского в поездках по стране. Мощи святого вместе с иконой привезли в Россию 17 августа с острова Корфу. Святыни объехали несколько городов, а 9 сентября прибыли в Челябинск, где за два дня святителю Спиридону поклонились свыше 50 тысяч человек. Греческие монахи были настолько тронуты теплым приемом и любовью южноуральцев к святому Спиридону, что его икону оставили в Челябинске. Помолиться перед святым образом можно каждый день. Он постоянно находится в Нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Луки, 3 глава, с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левий, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофеев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Мафов, Семеивев, Иосифов, Иудин, Янанавов, Ресаев, Зоровавелев, Салафиелев, Нереев, Мелхиев, Адеев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Яримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милияев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Вахесов, Иудин, Яковлев, Исаков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксанов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Итак, дорогие братья и сестры, а сейчас обратимся к словам поучения святителя протоиерея Вячеслава Резникова о нашей родословной. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов. И евангелист Лука перечисляет 76 имен, заканчивая цепочку Сифов, Адамов Божий. Удивительно читать это бесконечное перечисление имен, особенно нам, знающим лишь своего деда, редко прадеда. Как же сложилось и дошло до нас это родословие? Из истории самой первой семьи мы знаем, что первым у Адама и Евы родился Каин. Потом Авель. Каин из зависти убил Авеля и заслужил проклятие. Затем родился Сиф. После этого Адам прожил еще 800 лет и родил сынов и дочерей. Бытие, 5 глава, 4 стих. До грехопадения Адам был с Богом, так что ему было что поведать своим детям. Но не все хотели знать о сотворении мира, о жизни в раю,

о грехопадении и надежде на грядущее избавление. Только Сиф услышал, потому что только его имя стоит сразу после имени Адама. О Сифе сказано, что он жил 150 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. И он тоже передавал своим детям, что узнал от Адама, но только Енос принял это и сохранил в памяти, одновременно запомнив имена предков, донесших эти знания. И так далее. И закономерно, что именно человек из этой цепочки, Ной, десятый от Адама, обрел благодать пред очами Господа и был единственным, чье потомство заново после потопа продолжило человеческий род. Остальная земля, потерявшая духовную и историческую память, растлелась пред лицем Божьим, исполнилась злодеяниями и погибла. Духовным преемником Ноя стал Сим. И в дальнейшем, несмотря на многочадие, цепочка благочестивого предания была столь же узенькой. И, как всегда, не случайно, именно Аврааму, 11-му от Сима, однажды сказал Бог: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Авраам родил Исаака, Исаак Иакова, Иаков — 12 сыновей, от которых пошел целый народ, помнящий свое родословие. Но тут уже далеко не у всех памятование предков совпадало с личным благочестием. Помнить стало выгодным. Это уже не только вселяло уверенность, что являешься прямым наследником благословений, данных Аврааму, но и давало право на владение участком земли обетованной. Да, и другие права. Например, те потомки Левия, которые после Вавилонского плена не могли предъявить родословий, лишились права священнослужения. Но какое отношение к этому родословию, оборвавшемуся 2000 лет назад, имеем мы, современные христиане и всех народов, пришедшие ко Христу? А самое прямое — от Иисуса Христа, которым завершилось родословие по плоти, начинается столь же осязаемая цепочка родословия по духу. Господь благовествованием, родив своих апостолов, послал их в мир, они рукополагали своих преемников, епископов. История хранит имена всех епископов по преемственности во всех землях. Епископы рукополагали священников, священники крестили людей, и так каждый христианин через новое рождение восходит к самому Христу, а через Христа по плоти и к самому Адаму. Вот что такое для нас, христиан, библейское родословие. Некоторым становится скучно читать эту вереницу имен, но по-настоящему-то от этого чтения должно захватывать дух. Вот оно, все здесь. И начало, и конец, и духовное, и в то же время осязаемое, и твердо стоит на земле, и одновременно касается неба. И никакая обезьяна не вклинится в эти накрепко соединенные звенья. А главное, чувствуешь себя неотрывным глистком на древе Богом сотворенного и спасенного человечества. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Алексеем Дудиным о духовном здоровье нации, программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Игорь Белинский. А вот сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Здравствуйте, дорогой отец. Благословите.
3: Добрый вечер, Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители.
2: Духовное здоровье нации. Современные семейные ценности. Мы будем говорить именно на эту тему, именно в аспекте семейных ценностей. И, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. Давайте примем еще один телефонный звонок от Ирины из Ярославля. Ирина, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я коротко расскажу историю, почему у меня возник такой вопрос. У нас перед окнами гаражи, и по ним лазают мальчишки. Особенно летом, ну, возраст 8-10 лет. Естественно, они иногда матом ругаются, там музыку слушают. И вот однажды, значит, они все спрыгнули с этих гаражей, и одному не получается. И он добежит до края и обратно, добежит и обратно. Они говорят, надоело ждать тебя, уходим. Он, ну я боюсь. И я сижу на балконе, думаю, Господи, помоги ему. Ну, конечно, он боится, но это естественно. И тут этот мальчик встает прямо и делает широкое крестное знамение. И кланяется поклоны. И так 3 раза. И у меня такое счастье. Говорю, слава Богу, какое счастье, что тебя этому научили, что это знаешь. А вопрос у меня такой. Вот я читала и сомневаюсь. Вот, например, в детстве, да, или вот в ходе в воскресную школу, дома молятся. А потом с возрастом человек как-то от этого отходит. И активно, ну, в церковь не ходит. Вот мне кажется, в трудную минуту, вот то, что было у него в детстве, оно появится, оно никуда не пропадет. Ну, если, конечно, уж совсем плохим человеком не станет. Как вы думаете?
3: Конечно, не пропадет. И если... человек своих детей водил в церковь, то он, по сути дела, для них прошел половину духовного пути. Вторую половину духовного пути уже, конечно, человек может пойти, сам может не пойти, но полпути, безусловно, родители для своих детей могут провести, облегчить, и здорово, что это так. Ну, а то, что... Ну, это же тоже поговорка, говорит, гром, говорит, не грянет, мужик не перекрестится, да. Но слава Богу, да, что в этом отношении вот такая экстремальная ситуация возникла, и мальчишка вот обратился к Господу. Ну, чаще всего люди обращаются к Богу, когда возникает та или иная уже экстремальная ситуация. Я как священник редко вижу, вот это оно присутствует в жизни, это бесконечно радует мое священническое пасторское сердце, когда человек приходит в храм не для того, чтобы попросить в беде, а для того, чтобы поблагодарить Господа. Но таких, да, как помните, прокаженных, которых Христос исцелил, из 10, один только пришел. Не знаю, приходит ли сейчас хотя бы один из этих 10. Но слава Богу, что хотя бы в экстремальной ситуации человек знает, что делать, и научить этому, безусловно, нужно. И так бывает иногда не только к мальчишкам, но вот сейчас у нас идет специальная наша военная операция, иногда приходится общаться с нашими воинами, понятно, что они туда попадают и из разных абсолютно слоев общества, из разных культур и всего остального, но там нет неверующих людей. Там им говоришь, ребят, самое главное в экстренной ситуации успеть сказать: Господи, помилуй, Господи, благослови. Успел к Богу прилепиться, тебя Господь покроет. И эта наука, конечно, она должна быть... Жалко, что такой науки в школе нет. Да. Да, потому что если бы в школе были учителя, способные искренне донести эту мысль так, чтобы наши дети ее приняли, потому что одно дело сказать. Вот был такой, наверное, все знают, греческий ученый муж Аристотель, да? Он написал много книг, в том числе есть такая книга «Риторика Аристотеля». И вот в этой риторике есть различные правила, в которых описывается, как построить так речь, так построить грамотно речь, чтобы тебя услышали, чтобы то, что ты сказал, до людей дошли, и люди это приняли. И вот один из законов риторики Аристотеля гласит, что речь должна соответствовать образу оратора. Поэтому дай Бог, чтобы у нас было как можно больше родителей и учителей, которые могли бы нашим детям донести вот это, что в случае какой-то экстренной ситуации надо обратиться к Богу. Но это, еще раз говорю, должно соответствовать.
2: Ну, я еще тоже вспоминаю одну из наших поездок. И помните, мы там общались с сестрами милосердия, которые проходили, так сказать, обучение. Помните? И там владыка говорил о том, что все эти женщины очень хорошо знают, что нужно делать, потому что они жены и сестры, соответственно, воинов, в том числе и раненых, и в том числе погибших. И они, эти сестры милосердия, по-другому относятся к своему делу, потому что они прошли через, вот, через все. Вот, и поэтому ведь тоже получается, что вот они верующие люди, мы не знаем, потому что как бы не говорили на эту тему с ними. Но я вот уверен в том, что все-таки по поводу вот этого вот служения, вот не будет просто человек без любви в сердце заниматься вот этим служением. Давайте еще один телефонный звонок примем. Из Курска до нас, из Петербурга до нас занялся Александр. Давайте его примем. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой основной принцип, на котором должны строиться брачные отношения?
2: Хорошо.
3: Ну, основной принцип – друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Потому что основная проблема современных семейных ценностей, это, наверное, тоже не секрет, что в современном обществе потребления супруг или супруга, они начинают рассматривать своего мужа или жену как некую служащую ему силу. Вместо того, чтобы самому идти и служить другому, они начинают воспринимать его как способ, так сказать, максимального удовлетворения своих каких-то супружеских или иных семейных потребностей. Вот. Я помню, я как-то спросил свою матушку в моменте, я говорю, ну как, скажи, пожалуйста, вот она колебалась все время идти в монастырь, или вот, когда ты вот поняла, что тебе надо замуж выходить? Она говорит, ну вот я поняла, что монастырь это не мое, я не потяну, да, а дальше жить и дальше для себя невозможно, потому что, ну, ты будешь эгоистом и все. И поняла, что для того, чтобы жить дальше, нужно служить. Служить и в данном случае нести такое семейное служение. И пришла, говорит, к своему духовнику. Через 2 недели мы с ней познакомились.
2: Да, у вас
3: поэтому,
2: теперь,
3: да.
2: У вас теперь 11 детей?
3: Нет, 9.
2: 9,
3: Илья Борисович. У нас 11 человек, да.
2: А, 11 человек, да. Да, 9 детей.
3: Да, но поэтому основное, да, основной принцип семейный – это то, что человек, когда семья создается, он должен понимать, что он идет не для того, чтобы ему что-то дали, а для того, чтобы самому дать и своему супругу или супруге, и своим детям, которые, безусловно, в этом браке должны появиться. Ведь одна из тех проблем, которые государство наше пытается решить, прежде всего, используя финансовый какой-то механизм, выдавая многочисленные там пособия, льготы и все остальное. Нет, я много раз говорил, и для меня, вот как для многодетного отца, отца 9 детей, те пособия и льготы, и то участие нашего государства, которое нам было дано, оно очень сильно помогло в нашей жизни, очень много нам раскрыло перспектив и возможностей. Но никакие дотации, никакие выплаты, никакие стимулы финансовые не заставят человека создать здоровую семью, если он не воспринимает семью как школу любви. а воспринимает это вот именно как некий такой способ удовлетворения своих эгоистических потребностей. Поэтому семья – это школа любви и лечебница от эгоизма. И если человек это воспринимает таким образом, и государство это транслирует таким образом, и показывает образ здоровой многодетной семьи, то это будет даже, может быть, более эффективно в плане решения нашей демографической проблемы, чем вот какие-то другие, как я уже сказал, финансовые механизмы, хотя, безусловно, и за них мы очень благодарны, это здорово, замечательно, но без должной мотивации, без должного самосознания не получится. Не получится. Помню вот слова Столыпина, да, который сказал, что народ без национального самосознания – это навоз, на котором произрастают другие народы. Поэтому если в нашем национальном самосознании не будет то, что дети – это благословение Божие, что семья – это место, где я должен послужить своей супруге или супругу и своим детям, то, что я должен в данном случае трудиться, не пытаясь все присвоить себе, а становясь счастливым через других, через служение другим людям, то вот это все остальное будет бесполезно, и все это будет рассыпаться, и люди, которые живут гораздо в более простой культуре, гораздо в более бедных условиях, они всегда будут, ну, если уж говорить о том, побеждать, потому что самое главное богатство, которое есть у человека, это богатство его чистого сердца, его отношения с Богом. А сколько у нас есть этого богатства в православии, это не исчесть. Так надо просто им пользоваться. Это тяжело, потому что одно дело говорить о Боге, другое дело молиться Богу. Одно дело там прочитать акафист, а другое дело прочитать его всем своим сердцем и всем своим помышлением. Да. Одно дело вот, знать из слов молитвы «Отче наш», что мы должны всех прощать, а другое дело действительно научиться прощать и признавать свою немощь. Ведь зачастую вот те обиды, которые у нас возникают, которые разрушают наши семьи, мы их просто не умеем прорабатывать. Мы совершенно просто, вот они копятся, и они, в общем-то, начинают и нас разрушать, и разрушать окружающих нас людей. Это целая школа, школа семьи. Вот мы в начале передачи сказали, что мы семейные традиции наши растратили более 100 лет назад. И, конечно же, если мы хотим вернуть здоровую нацию, то мы должны определить, что для нас эти семейные традиции. Понятно, что они должны стоять, безусловно, на евангельских нормах, да. И если и сказано, даже прежде чем сказано «не убей», сказано «почитай отца твоего и матерь твою, благо тебе будет, и долголетен будешь на земле», говорит Господь, да. И если мы будем пытаться подменить или хотя бы соглашаться на вот те западные подмены, которые нам говорят, что вот на самом деле дети, они важнее родителей, они должны в семье иметь, но равные какие-то права, да, ну вот как может ребенок равные права, как можно возложить ответственность, ведь равные права могут быть у того, у кого есть равная ответственность, это логично, да, как мы можем на ребенка возложить ответственность за свою жизнь и безопасность, да, никак не можем, поэтому и равные права с родителями мы ему не можем дать, это надо просто принять, принять как должное, и на этом уже спокойно, разумно строить и нашу и законодательную базу, и культурную базу, и общественную какую-то информационную. И тогда, в общем-то, эта проблема будет решаться. А, конечно, если из каждого, ну, как есть такой термин, из каждого утюга, да, мы слышим какие-то провокационные идеи, ну, благо, вот у нас хорошо, что в нашем отечестве запретили, например, child-free. Но одно дело запретить, а другое дело дать здоровую альтернативу. Ведь самая лучшая, например, борьба, ну, с чем бы сравнить? Ну, например, самая лучшая борьба с сектантством – это здоровая христианская община. Понятно, что с сектами нужно бороться, их нужно обличать, нужно вытаскивать тех людей, которые туда попали. Но самое лучшее лекарство, самое надежное, да, это здоровая христианская община. Точно так же и здесь. Если мы хотим решить какие-то наши проблемы и демографические, и культурные, и социальные, связанные с семьей, то мы должны нашу семью строить вот на этих принципах. Понятно, что их все время будут пытаться подменить. Их будут пытаться по-другому истолковать, будут пытаться дать какую-то альтернативу, как какие-то западные, вот в России, например, есть очень такое, ну, неправильное, что ли, преклонение перед западными идеями, перед идеями, особенно западной психологии. Там, если там какие-то там британские психологи сказали, то наши зачастую там стоят, открыв рот, да. Но нет, не надо. Ничего они глубже, чем Господь, не скажут. Ничего мудрее они не дадут. Ничего полезней, чем любящий Отец наш Небесный, они не изрекут в своих постулатах. И поэтому надо меньше смотреть на вот все эти хитровыдуманные какие-то современные парадигмы там, воспитания, да, там, примеры воспитания, а больше обращаться со своим, как Амвросий Оптинский сказал, где, говорит, просто, там и ангелов соста, да. А где, говорит, мудрено, там нет ни одного.
2: Да, ну вот хорошо, что вы напомнили вот о преклонении перед Западом, но ведь у нас бывает и другая такая особенность, что ли, когда преподаватели в школах цитируют там, не знаю, там Ленина в большинстве своем, ну и же с ним. И используют, как бы сказать, его фразы как, ну, как бы сказать, как оружие в борьбе с детьми. Ну, я так специально говорю о том, что, как бы сказать, потому что как бы не воспринимается ребенок как личность какая-то, личность такая, чтобы вот она была уважаема хотя бы преподавателями в школе. Но здесь возникает у меня вот какой вопрос. Когда мы говорим вот духовное здоровье нации, но здоровье, ну, нация все-таки состоит из людей и разных людей, и эти люди, нет ни одного похожего человека. Вот у вас 9 детей. Я каждый раз, когда вспоминаю, они все разные, абсолютно ничем не похожи друг на друга. У них нет общего какого-то поведения. И вот как вы выстраиваете с ними отношения и как отец, и как священник, и различаете ли вы в этом, и различают ли они вас как отца и как священника?
3: Но в данном случае я вот обещал сказать, да, как у нас выстраивается наша малая семейная церковь в плане молитвы, в плане правила. Но, ну, во-первых, с детей нельзя много требовать, потому что тут тоже возникает такая, знаете, я помню такой момент, я как уже начинал, как я уже сказал, с 17 лет ходить в церковь уже сознательно, постоянно, регулярно исповедуясь и причащаясь. И помню, вот дело было в храме Владимирской иконы Божией Матери. Утро, значит, мы стоим на исповеди, там довольно много народа. И вот, значит, мама своего ребенка, наверное, лет где-то 10-12, при всех на исповеди отчитывает: «Как ты смел перед исповедью книжку читать? Я, говорит, тебе покажу. Да как ты вообще там меня позоришь? Одно, другое, третье». Вот на самом деле такие родители могут детей от Бога отвести дальше. И навсегда, да. Поэтому ребенку нужно давать духовную нагрузку дозированную. Понятно, что наша вера – это не совокупность религиозных действий, которых нужно человека заставить сделать, а это сознательное общение человека, как я уже сказал, к Богу, как к своему любящему отцу. Этому нужно научить. Учатся потихоньку. Вот у нас наше семейное общее такое молитвенное правило, оно совершенно небольшое, может, минут 5. Мы поем «Отче наш, Богородицу», там, символ веры, молимся за своих живых усопших, делаем несколько поклонов, и, ну, исходя из той нужды, которая у нас есть, если кто-то нас просил, тот у нас знакомый болеет, мы за него, значит, поклончик кладем. Ну, то есть, в общем, дети просто учатся, да, вот, духовно к этому прикасаться. Если мы говорим про Священное Писание, то, ну, с маленькими матушка читает детскую Библию немножко, с теми, кто постарше, уже я Евангелие вот даю такое, мы с ними берем главу из Евангелия, ее разбираем, потом все вместе, а потом они мне по очереди рассказывают.
2: Твердая пища.
3: А?
2: Твердая пища.
3: Да, уже такая более твердая пища. Понятно, что в храм мы вместе тоже всегда в воскресенье приходим, и исповедь и причастие, понятно, что малыши без исповеди причащаются, старшие уже потихоньку учатся, готовятся. И такое воспитание, это, как я уже сказал, это полпути дороги к Богу. Может человек эту дорогу пройти, может не пройти. Может принять то, что надо жить не для себя, а может взбунтоваться и сказать, что я буду жить только для себя. Это тут уже каждая душа, она вольна поступать, как она хочет. Но дать добрый пример мы можем. Мы можем, и в этом отношении нужно к этому стремиться. Не нужно этого бояться, потому что меня так иногда спрашивают: батюшка, что вот скажете тем, кто вот задумывается стать многодетным? Я говорю: а вы не задумываетесь, вы не бойтесь, да, потому что, ну чего бояться? Потому что если с нами Господь, то кто против нас?
2: Кто против нас?
3: Да, если вы уже боитесь своих родных детей, воспринимаете как разбойников, которые могут у вас кусок хлеба утащить, вместо того, чтобы подать в старости кусок хлеба, там, кружку воды, думаете, ага, а немного ли в них надо вкладывать, да, вот, пока он мне этот хлеб... Вот. Но это же неправильно, абсолютно. Поэтому, когда к тебе бежит куча детей и кричит: папа пришел, ну это же такая радость, это же счастье. И вы такого счастья не купите нигде, даже если вы накопите денег и будете регулярно ездить на Мальдивы, вы такого счастья не обретете нигде, как только в своей собственной семье. Конечно, тут есть свои подводные камни, тут есть свои искушения, есть свои горести, но это все те задачи, которые есть смысл преодолевать. Но уж если ты ради своих родных детей не будешь смирять свое гордое сердце, то ты не смиришься ни ради чего. Да? Если ты ради своих детей не будешь поступаться своим эгоизмом, то кто тебя заставит от него избавиться? Скорбь ли? Болезни? Да нет, я много видел людей, которые и скорбели, и болели сильно, но при этом не покаялись, а только еще больше озлобились на этот мир. И в этом отношении дети – это прежде всего добрый пример для родителей, для самих родителей, как им относиться к Богу. Пока ты не станешь родителем, ты в полноте своего Отца Небесного не поймешь. Насколько ему бывает иногда тяжело и больно глядеть на твои ошибки, на твое упрямство, на твое непослушание. А когда есть дети, то это, в общем, такая замечательная связь. И тебе выстроить твои отношения к Богу, и для детей, если дети принимают своих родителей, да, должным образом, тогда им, в общем-то, нет проблем и выстроить свои отношения с Господом. Это такая неразрывная связь между Богом и человеком как родителем и между Богом и человеком как ребенком.
2: Все-таки все равно получается, что мы все равно говорим о традиционных семейных ценностях, и слава Богу, что так оно и получается. Последний вопрос я задам, потому что осталось у нас меньше 3 минут. Скажите мне, отче, духовное здоровье нации. Вот у вас на позитивный взгляд на будущее наше здоровье, духовного здоровья нашей нации, или вы все-таки думаете о том, что слишком много болезней, и поэтому нам нужно прилагать какие-то титанические усилия?
3: Вы знаете, если бы я не знал истории нашей страны, то я бы, наверное, решил, что все пропало. Но поскольку мы знаем историю нашей страны и видели многочисленные примеры, когда из худших ситуаций наш народ выбирался, то я надеюсь, и сейчас, пройдя все эти искушения, отрезвившись, Да, потому что, как я уже сказал, все это западное, наносное, все это антихристианское, оно, по сути дела, оно только имеет яркую обложку. Но по мере того, как человек проходит здесь жизненное испытание, если он честен по отношению к себе и к Богу, он научится. Он научится и придет. И как раз это и есть самое главное счастье в жизни и самый главный успех в воспитании детей и в воспитании христиан, когда человек, пройдя этот земной путь, понимает, что только одни ценности есть. Это ценности христианские и традиционные.
2: Благословите наши зрители.
3: Господи, благослови нас.
2: Спасибо, дорогой отец Алексей. Спасибо вам, дорогие наши друзья, за вашу любовь, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православный педагогический отряд «Ихтис» возобновил свою деятельность в новом учебном году. В первой встрече приняли участие и новички отряда. О деятельности «Ихтиса» в новом учебном году рассказала командир отряда Вера Селедкова. Летом 26 года члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии, приняли активное участие в проведении православной смены. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педотряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводились в храме Марии Магдалины, где ребята также постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. Подготовку к участию в православной смене 2027 ребята планируют начать уже сейчас. В планах на новый учебный год организовать обучение без вступления в студенческие отряды, скорее всего, это запланируем на вторую половину учебного года, поделилась командир отряда. Кроме получения основных навыков общения с детьми, ребята будут пробовать себя и в роли наставников, совмещая педагогические навыки с духовным служением. Наши встречи будут построены так, чтобы человек мог организовать не только какое-нибудь мероприятие, но и стать примером христианской жизни для детей. Это пригодится во время нашего участия в православной детской смене. Также в планах отряда одну из встреч месяца посвящать духовной беседе или проводить евангельскую свечку с нашим духовником, отцом Иоанном Авдюшиным, на различные волнующие нас темы. На встрече обсудили участие ребят в двух миссионерских божественных литургиях, а также возможность совершить совместную паломническую поездку. Если вы ищете место, куда хочется возвращаться, где можно быть искренним и не бояться ошибок, то православный педагогический отряд «Ихтиц» именно для вас. Мы предлагаем уникальную возможность стать частью дружной команды, которая работает с детьми и делиться с ними теплом и заботой. Ребята приглашают присоединиться к их сообществу. Мы не просто занимаемся с детьми, мы учимся жить их жизнью, учимся радоваться мелочам и открыто говорить о важном. Напомним, православный педагогический отряд «Ихтис» – это объединение молодых людей, созданное Екатеринбургской епархией для подготовки вожатых к православным детским сменам. Отряд начал свою работу в сентябре 2025 года как первый в епархии православный педагогический отряд. В его состав входят прихожане и храмов города, студенты педагогического университета. Участники собираются на базе храма во имя Святой Марии Магдалины, где общаются, учатся, участвуют в тренингах и беседах, в том числе со священниками. Далее в этом выпуске. 1 октября в Курганской православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского учебный день завершился необычным звонком, а добрым делом. Ребята вместе с педагогом Еленой Лаврентьевной после занятий отправились поздравлять людей почтенного возраста, чьи сердца особенно ждут тепла и внимания, с Днем пожилого человека. К празднику дети готовились заранее. Своими руками сделали поздравительные открытки, вложив в каждую частичку души, и прикрепили к ним пакетики чая, скромный, но согревающий подарок. Слова поздравления, сказанные детьми от чистого сердца, тронули бабушек и дедушек до глубины души. В ответ золотое поколение не осталось в долгу. Кто-то подарил ребятам цветы, а кто-то шоколадку. Святой Александр Невский, небесный покровитель нашей гимназии, учил нас защищать не только землю, но веру и добро. Такие дела милосердия – это тоже защита добра в мире. Пусть этот светлый порыв юных сердец послужит примером для всех нас. Давайте и мы будем щедры на любовь к ближним, особенно к тем, кто нуждается в нашем внимании, сказала Елена Лаврентьевна, подведя итог мероприятия. И завершение выпуска. Казанской епархии продолжается прием заявок на региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и одноименный епархиальный творческий конкурс. Цели конкурсов – духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия приглашаются воспитанники воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий, лицеев, художественных школ и студий, дошкольных и других детских учреждений Татарстана. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Крещение Руси. В то время как корабль с греческой царевной Анной и священниками приближался к Корсуни, Владимир захворал глазами и так сильно, что едва мог видеть. Тому, кто вернет князю зрение, обещана была большая награда. Многие искусные греческие лекари пытались вылечить князя, но все было тщетно. Прибыв в Корсунский порт, царевна Анна узнала о болезни своего жениха и послала сказать ему, что если он хочет прозреть, то должен, не мешкая, больше креститься. Получив такую весть, Владимир сказал: «Если так случится, что я прозрею, то воистину велик будет Бог христианский». Вскоре в главном храме епископ Корсунский с прибывшими из Царьграда священниками после оглашения крестил великого русского князя. При крещении Владимир был наречен христианским именем Василия. И произошло чудо. В момент, когда на него возложены были руки, Владимир внезапно прозрел, в чем и он сам, и все бывшие с ним увидели несомненное соизволение Господне. Вскоре после венчания князь Владимир в славе великой, торжественно провожаемый всем народом корсунским, покинул греческий город. Вместе с князем и его верной дружиной на Русь отправлялись княгиня Анна и верный Настас, приславший на стреле записку. Кроме того, в Киев отбывал и поставленный над Русью епископ Михаил, родом грек, и многие священники со всем потребным для богослужений и совершений таинств, а также части мощей святого Климента и Фифа, верного ученика его. Сам же город Корсунь отдан был Владимиром обратно греческим царям Константину и Василию как вено, или выкуп за невесту. Платить такой выкуп издревле было в обычае русичей. Вскоре Владимир с дружиной и спутниками своими вошел в Киев. Все жители от мала до велика высыпали на улицы, приветствуя своего князя-защитника. Вместе с другими встречал его и отрок Яшка. Долго бежал Яшка за княжеским конем, пока не въехал Святославич в ворота городища. Прибыв в Киев, Владимир немедленно приказал очистить его от идолов и языческих капищ. «Да не будут сии болваны осквернять более нашу землю», — сказал он Добрыне. Добрыня, вместе с Владимиром, принявший святое крещение в Корсуни, набычившись, смотрел себе под ноги. Как и Святославич, он понимал, что уничтожить языческих болванов, в которых верят многие русичи, будет совсем непросто. Много прольется слез.

0: «Сотворю по воле твоей, княже», — сказал Добрыня. Днем позже по всему Киеву на всех крупных площадях его запылали костры. Одних идолов сжигали, других секирами разрубали на части. Причитали, шипели, угрожали волхвы, хватали за своих деревянных болванов, но дружинники отгоняли их, толкая древками копий. В смущении великом пребывал весь народ киевский. Отрок Яшка, что бежал за княжеским конем, стоял на Днепровской круче. Со страхом смотрел он, как грозного Перуна привязывают к лошадиным хвостам и с позором волокут с горы. 12 приставленных дружинников били Перуна палками и кололи копьями. «Зрите, русичи, что не бог это, а колода дубовая!» — кричали они. Кони от усилия проседали на задние ноги. Так тяжел был Перун. Медленно, неохотно спускался он с горы. Бороздил усами землю, перекатывался тяжко. Откалывалось позолота под ударами копий. Наконец Перуна подволокли к берегу и сбросили в Днепр. Глубоко ушло бревно под воду, а потом поднялось и, медленно вращаясь, поплыла по течению. Многие киевляне проливали слезы и долго следовали за ним по берегу, провожая своего уплывающего истукана. Из опасения, что Перуна выловят и спрячут, Добрыне пришлось даже приставить к нему нескольких воинов. «Скачите за языческим истуканом и отталкивайте его от берега, если его прибьет волнами», — приказал он дружинникам. «Долго ли следовать нам за ним?» — спросили дружинники. «До самых порогов днепровских». Одновременно с уничтожением идолов Владимир приступил к проповеди народу Христовой веры. Прибывшие из Царьграда священники вместе с новым русским митрополитом Михаилом ходили по Киеву, разъясняя жителям Слово Божье. Сам Святославич, скрещенный дружины своей, участвовал в этой проповеди, вдохновляя сомневающихся личным примером. «Любит князь наш народ свой. Коли не во благо было бы нам крещение, не принял бы он его сам, и нам бы не велел принимать», — убеждали себя киевляне. Когда жители в большинстве своем были подготовлены, Владимир велел оповестить, чтобы на другой день все явились бы к Днепру для принятия крещения. И вот 1 августа 988 года, в погожий и солнечный день, Русь приняла крещение. Киевляне, старый млад, входили в спокойные днепровские воды. Дряхлые старцы толпились у берега, а зрелые мужи и юноши смело шагали глубже, держа в руках младенцев. Взгляды всех были обращены к берегу. Там, на деревянном помосте, епископ Михаил и греческие священники в непривычных для русичей богатых церковных облачениях совершали таинство крещения. Восприемником своего народа был сам великий князь Владимир с дружиной, стоявшей тут же на помосте и ободрявшей киевлян одним своим присутствием. Совершив крещение, епископ Михаил повернулся к князю. На глазах у епископа блестели слезы. «Отчего плачешь, Михаиле?» — удивленно спросил Владимир. «Ощущаю я, как ныне благодать Господня снисходит на народ русский. Славен будет сей народ, надежной опорой станет он вере православной. Хоть и будут ждать его испытания великие, все он вытерпит, приумножится, и всех врагов одолев, великую славу примет».
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

Петь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне. Может быть,

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Мы допускаем помыслам господствовать над нами. Мы позволяем помыслам уводить нас в плен. А ведь у нас есть всесветлое оружие молитвы, то оружие, которое называется пламенем и огнем. Молитва – это бич, который бичует любой демонский помысл. Но мы, и я первый, недостойны заниматься молитвой. Не потому, что мы не можем или не призваны к ней, а потому, что мы ленивы и нерадивы, и дьявол обманывает нас, и мы творим ему послушание и не занимаемся молитвой, как должно. А если бы занимались ею, то не допустили бы стольким страстям и немощам овладеть нами. Из истории мы видим, как освятились миряне, занимаясь молитвой. Отец святого Григория Паламы был правительственным советником в правлении Андроника Палеолога, византийского императора. Несмотря на все свои дела, хлопоты и суету, он не остался непричастным пользе молитвы и преуспеяния в ней. Этим он показал, что если человек занимается этой чудотворной молитвой, то где бы он ни был и какую бы жизнь ни проводил, он сподобляется благодати Божией. Мы также видим, как святой Максим Ковсоколевит переходил по пустынным и безлюдным местам Афона, чтобы достичь еще большего преуспеяния в молитве. И когда отцы спрашивали его: «Отче, почему ты скитаешься по пустынным местам, избегаешь людей и не приближаешься к ним?» Он отвечал: «Я брожу по пустынным местам, чтобы приумножить молитву». Опыт показал, что без должного безмолвия молитва не сподобляется тех великих даров, которые происходят из нее. Однако и в миру, и в тишине гор многого можно достигнуть благодаря молитве. Что касается нас, то, находясь в Кеновии, мы призваны держать молитву и держаться подвига деятельной добродетели, храня послушание, отсекая свою волю, любя и терпя один другого, чисто исповедуя помыслы, духовно повинуясь своим начальникам, непрестанно творя Иисусову молитву во время работы. И когда мы исполним все это, тогда, в соответствии с нашим произволением и верой, доверием, послушанием старшим и нашей деятельной добродетелью, к нам придет благодать Божия. И мы, находясь под одним кровом, под одним пастырским руководством, можем достигнуть достаточной меры благодати, потому что у Бога нет нелицеприятия. Исполняющих Его заповеди с чистым сердцем и чистой совестью, Он вознаграждает, утешает и подает им надежду спасения. Не остается ничего иного, как только понуждать себя, понуждать непрерывно. Будем заниматься главным образом молитвой, как научил нас сегодняшний урок, непрестанно. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Просыпаясь утром, подчимся сразу творить Иисусову молитву. Потом пойдем на наши трудовые послушания с именем Христовым. Так мы с помощью Иисусовой молитвы отсечем празднословие, многословие, осуждение, гнев и ропот, и каждый будет безмолвствовать сам в себе. Горе нам, если нас учат, и мы не делаем, не понуждаем себя. Если нам подаются средства к подвигу, и мы бездействуем, что тогда нам остается делать, как не осуждать себя постоянно, как недостойных, ленивых и убогих? Так давайте же хотя бы через самоосуждение и смирение понудим себя к молитве, потому что смирение и самоосуждение привлекают благодать Божию, а благодать снова подает рвение и легкость в молитве. Как мы уже сказали в начале этого слова, мы обязаны непрестанно благодарить наших святых отцов. Постараемся благоговеть пред ними, любить их и прославлять, просить их молитв и предстательства пред Богом, умолять их, чтобы они ниспослали и нам хотя бы малый дар, хотя бы малое благословение молитвы.
0: Слово о молитве. Молитва должна быть неразлучным спутником монаха.
2: час, определенный нами для более собранной и внимательной молитвы, мы должны понуждать себя к тому, чтобы стараться пригвоздить ум к сердечному месту, избегая при этом мечтаний. Будем вдыхать медленно и заключим молитву в слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ум свой поставим стражем и надзирателем, дабы он следил за произносимыми в Иисусовой молитве словами, остерегался мечтаний и не принимал никаких образов. Вместе с этим, чтобы укрепить молитву, придать ей законченность и сообщить ей некое доброе духовное ощущение, попробуем наполнить свою душу неким настроем божественной любви, дабы молитва принесла хороший результат. Этим результатом может быть свобода молитвы, духовная теплота, радость, слезы и многое другое. Но прежде чем начать молитву, полезно на 2-3 минуты окинуть мысленным взглядом свои грехи и страсти, подумать о своей греховности, о своем страстном устроении, о жалком состоянии своей души и о том, что мы ничего доброго не в силах сделать без Бога. Также можно помыслить и о суде Божием, или о вечной муке в мире ином. Чувство, которое родится при этом в душе, поможет соединить Иисусову молитву с дыханием. Когда мы будем поступать таким образом, наш ум станет более собранным и внимательным. Подобное умное созерцание своих грехов заключает ум вовнутрь. А после этого уму дается молитва, и он начинает молиться с легкостью. Так происходит подготовка души, чтобы через несколько минут после начала Иисусовой молитвы она обрела соответствующий духовный импульс и настроение. Навыкнув так молиться по прошествии некоторого времени, длительность которого зависит от устремленности каждого, человек преуспевает в молитве с помощью, разумеется, благодати Божией. Я верю, что молитва целиком зависит от благодати Божией. Через различные виды молитвы человек становится соработником благодати. И именно благодать есть та сила, которая помогает в памятовании имени Божия. Доказательством этого является то, что человек сам легко может обдумывать любую мирскую мысль. В то время как для удержания ума в памяти имени Божия ему приходится прилагать огромный труд. Нечто подобное происходит, к примеру, с земными цветами. Дикие цветы и колючки растут сами по себе, без всякого усилия со стороны человека. А садовые цветы различных культур требуют со стороны человека заботы и многого труда. Однако и тогда, если не поможет Бог и не пошлет солнце с его живительными лучами, они не пробьются на поверхность земли, не вырастут и не зацветут. То же и в духовном делании. Человек с помощью различных способов молитвы старается достичь единения с Богом. Однако, если Бог не пошлет своего благословения, если не посодействует, то все эти способы и старания, приложенные в молитве, останутся духовно бесплодными. Поэтому прежде молитвы необходимо умное созерцание, иными словами, духовное видение своего уничижения, самоукорение, память смертная и многое другое, чтобы во время молитвы привлечь помощь Божию. И даже когда мы найдем молитву, если при этом человек примет тщеславные помыслы, молитва прерывается, ибо благодать Божия тут же встречает препятствие и отходит. Тогда человек негодует на эти помыслы и думает: «Только молитва начала действовать, и я почувствовал благодать Божию, как вклинились помыслы, и благодать отступила». Бывает еще так, что различные прогнанные помыслы прирожаются снова, и молитва тут же прекращается. Человек задается вопросом: «Но я же не принял плохих помыслов. Почему же я оказался лишенным молитвы и ее благодати?» Тут, конечно же, дело промысла Божия, чтобы как бы дать понять человеку следующее: не думай, что ты лишаешься благодати молитвы только из-за принятия гордых помыслов. Но когда я пожелаю, то и без гордых помыслов отъемлю мою благодать и лишаю тебя уверения, что, дескать, ты своей подготовкой и своим старанием можешь достичь действенной молитвы. Я на собственном опыте испытал, что молитва — это дело благодати, и понял это настолько глубоко, что никто не в силах убедить меня в обратном. Мы имеем в виду, конечно, настоящую молитву, молитву с явным чувством благодати, потому что молитвой может называться любая другая молитва и без ощущения благодати. И так человеку иногда полезно лишаться молитвы, чтобы хорошенько выучить этот урок смирения. После долгих лет и многочисленных неудач в молитве из-за принятия помыслов, человек естественным образом убеждается в том, что истинная молитва достижима только с помощью Божией. Ава Исаак Сирин говорит: «Ты сподобляешься благодати Божией не тогда, когда приготовишься с помощью всевозможных средств и способов молитвы, но когда пожелает того Бог. Бывает, что ты получаешь ее тогда, когда не приготовился, а бывает, что и после приготовления не имеешь молитвы и не обретаешь ее. Это великая истина. Нередко и я, смиренно и предпринимая все меры для того, чтобы обрести ночью молитву, чаще всего не находил ее. Я просыпался ночью в положенное время, в тишине, делал все по порядку и со вниманием, но совершенно не бывал услышан. Часами я находился в борьбе и все же не обретал молитвы. И только потом, после долгой и внимательной молитвы, обретал я великую благодать Божию тогда, когда оставлял молитву и переходил к какому-нибудь другому делу. Это наводило меня на размышления. Столько труда, столько стараний, столько внимания, и все безрезультатно, и вдруг такая благодать». Этим Бог давал мне понять, что не должно оставлять своих стараний, но и не нужно слишком надеяться на них и верить, что с их помощью возможно обрести молитву. Обрести благодатное чувство молитвы состоит во власти и судах Божиих, а не в усилиях человека. В любом случае, со стороны молящегося должны приниматься все необходимые труды, чтобы обрести молитву, и в то же время ему не должно полагаться на них. Напротив, ему следует помышлять, что только если Бог пожелает, тогда и придет молитва. Когда земледелец сеет, он добросовестно возделывает поле, следит за тем, чтобы плуг входил глубоко и рыхло распахивал землю. Только после этого он бросает семена. Потом земледелец ожидает дождя, надеясь на хорошую погоду. Если погодные условия будут благоприятствовать, то семена взойдут, возрастут и принесут свой плод. В противном случае ничего не выйдет. А если что и прорастет, то урожай будет настолько ничтожным, что земледелец соберет меньше, чем посеял. Да и земледелец тоже надеется на Бога и говорит: «Если Бог пожелает, я соберу урожай». А во времена засухи бедный земледелец и молится, и просит священника совершить водосвятный молебен, ибо уповает, что если Богу будет угодно, то он пошлет дождь, солнце, одним словом, все, что потребуется, и труд его принесет плод. Иначе же, несмотря на все предпринятые меры, он не соберет урожая. Так же случается и в духовной жизни. Что бы человек ни делал, он увидит урожай только тогда, если пожелает того сам Бог. Для этого необходимо, чтобы всем духовным устремлениям предшествовало смирение. Но и смирение человеку может даровать только один Бог. Несмотря на весь наш труд, который мы подъемлем для познания своей ничтожности, это чувство может прийти лишь как дар Бога свыше. Но что же тогда должен делать человек, если так обстоят дела? Может, не нужно совершать никаких добрых дел, не нужно прилагать никаких усилий, а только ждать, когда Бог дарует смирение и благодать? Нет. Человек должен делать все то, что от него требуется. Трудиться всякой добродетели и ожидать с великим смирением и осознанием того, что только если Бог пожелает, его добродетель прорастет и принесет плод. Иначе же останется только голый труд. Возвращаясь к разговору о молитве, повторяю, что мы должны использовать все доступные нам средства. Затворяться в положенное время в келии. Размышлять о всем том, что способствует молитве. Например, о своих грехах. О том, что время проходит, а мы впустую тратим время. О неминуемой смерти, о суде. После такого краткого поучения сразу приходит расположение к молитве. Помещаем ум в сердце и медленно делаем вдох, произнося молитовку «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Если при этом мы иногда почувствуем усталость, тягу ко сну, то должны проявить настойчивость. В следующий раз, когда мы сядем на молитву, мы почувствуем себя лучше, а в другой раз еще лучше, и так далее. Так постепенно каждый раз мы начнем находить нечто новое в молитве, и со временем приращение благодати будет возрастать. Конечно, этому старанию обязательно будет препятствовать дьявол. Он будет усиливаться, уводить наш ум из стороны в сторону, приносить нам различные мечтания. Наши же усилия пусть будут сосредоточены на том, чтобы исключить все это и внимать только молитве. Немало это дело, умная молитва, хотя внешне и кажется простым. Склони голову, собери ум и внимай ей. Но на деле это чрезвычайно трудно, потому что лукаво и люто противится молитве. Непримиримым врагом сатаны является умная молитва. Она имеет целью ввести Христа в наше сердце, что совершенно неприемлемо для этого супостата сатаны. Следовательно, не так легко добиться, чтобы дьявол позволял молитве жечь и пожигать себя, чтобы он позволял открывать путь для Христа в нашем сердце, а его изгонять вон. Эта простая и немногословная молитва Иисусова настолько сильна, что того просто не в силах вместить ум человека. Поэтому сатана так воюет и так жестоко борется с ней, принося нам рассеяние, беспокойство, печаль, удушье с единственной целью — отвлечь человека от молитвы. В молитве будьте нестойчивы. Молитва требует терпения, настойчивости и долготерпения. И не будем отговариваться, что это не для нас, ибо так мы никогда не достигнем этой молитвы, которая настолько велика и вмещает такие небесные сокровища. Постараемся объяснить величие молитвы. Когда молитва найдет отклик, ум становится настолько чистым, настолько светлым, настолько динамичным, он получает такие крылья, что воспаряет на самое небо и встречает там Бога со всеми его дарованиями. Он делается настолько восприимчивым для духовных созерцаний, что в изумлении говорит, какое бы созерцание мне выбрать, и напротив, когда ум не просвещен молитвой, то делается крайне дебелым и бывает не в состоянии плодотворно подвигнуться к созерцанию. Когда человек прилагает усилия, но не обретает молитвы, тогда приходит лукавый и говорит ему, «Вот ты так старался и не получил ничего, прекрати ты эту молитву». Однако опыт неложно говорит нам, что необходимы терпение и настойчивость, потому что сердце нелегко открывается навстречу молитве. Нужно много стучать в дверь и прилагать большое усердие. Что происходит с брошенным в землю семенем? Оно прорастает, постепенно тянется вверх, пробивается на поверхность земли и выходит на свет этого мира. Потом оно крепнет, подрастает, цветет и приносит плод. То же происходит и с молитвой. В свое время она сокрушит черствость сердца, выйдет на его поверхность, пробьется как бы на свет духовного мира, и тогда начнет расти, возрастать, цвести и приносить плод. Если человек прежде чувствовал свою немощь в недостатке смирения и легко терял молитву, но по прошествии многих лет этого духовного делания благий Бог удостоит его дара Иисусовой молитвы, то он увидит, как его смирение укрепляется и становится его естественным духовным состоянием, вследствие чего укрепляется и молитва. Когда маленький ребенок учится ходить, он еще не имеет сил. Колени его слабы, он часто падает и ушибается. Но когда он подрастает, лодыжки его укрепляются, он легко ходит и уже не падает. Так бывает и с молитвой. Итак, все описанные выше труды по Богу непременно должны быть, потому что располагают Бога послать свою благодать. Наносит же вред духовному подвигу уныние и отчаяние. Отчаяние быть не должно. В любом духовном вопросе оно всегда от дьявола, и никогда оно не бывает от Бога. Поэтому, когда отчаяние приближается к нам, будем наперед знать, что оно от врага. Дьявол очень враждебно настроен по отношению к любой молитве, особенно же к умной. Человеку легко творить внутри себя любую молитву, но когда он начинает эту молитву умную, тогда вокруг него собираются все бесовские полчища. Судя по противоборству и сопротивлению сатаны, становится явным, насколько благой, насколько духовной и плодоносной она является. Мы еще не уразумели, какие великие блага и какую пользу мы можем получить от этой молитвы. Поэтому и не имеем интереса к ней, и не находим терпения для занятия ею. Итак, почтимся подвязаться и трудиться в молитве, доколе Бог не пошлет свою благодать. И когда она придет, то поведает нам обо всем. Слово о деятельной стороне умной молитвы. Когда мы жили в пустыне, наше бдение начиналось с заходом солнца и продолжалось до самых утренних часов. Старец Иосиф Исихаст часами творил сердечную молитву. Когда он уставал, то занимался умным созерцанием, и потом снова сердечная молитва. До 7-8 часов кряду он творил молитву. Наш блаженный старец Иосиф, обучая нас обязанностям монашеского жительства, особо подчеркивал деятельную часть умной молитвы. Подобно тому, как его собственная жизнь была постоянным понуждением себя к молитве, так и в отношении нас он настаивал, чтобы мы изо всех сил понуждали себя, дабы утвердить в глубине ума и сердца имя Господне, которое есть краеугольный камень всего духовного строения человека. «После сна, — говорил нам старец, — ум человека бодрый и чистый. Как раз тогда мы должны, как первую духовную пищу, дать ему имя Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но также и дьявол, зная о восприимчивости ума в момент его пробуждения, спешит, как молния, посеять свои плевела лукавых помыслов, чтобы жернов в памяти начал их перемалывать, и звук его вращения был как бы дьявольской молитвой. То место, куда засыпают пшеницу, ячмень, кукурузу и все то, что нужно перемолоть, мельники на своем языке называют пофос. Широкий сверху, внизу пофос становится настолько узким, что на жернова с определенной скоростью падает только несколько зерен. И так все попадающее в пофос пройдет через жернова и перемелется. Но вовсе не все, что входит в сердце, где находятся все человеческие желания, обязательно поднимется и пройдет через жернова ума. Из сердца, говорит Господь, исходят злые помыслы, которые поднимаются, проходят и перемалываются умом. Чем более нечистое земляно сердце, тем более постыдными и низкими будут помыслы. Чтобы вся муть помыслов не поднялась к уму, а также чтобы очистилось и сердце, как того желает его Творец, с помощью умной молитвы мы низводим свой ум в сердечную область и преображаем то место, где посредством страстей ранее совершалось поклонение сатане, святой храм Бога, в обитель Святой Троицы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках конкурсной программы 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге 3 октября в Большом зале Дома кино был представлен фильм «Служение. Отец Василий». Герой киноленты – клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Василий Зудилов. В самом начале специальной военной операции, будучи в прошлом кадровым военным, он направился на фронт добровольцем, стал полковым священником. Его примеру последовал сын Дмитрий. Это фильм о верности убеждениям, вере и долгу, семейная история, вплетенная в контекст большой истории, рассказали организаторы премьерного показа. Фильм снят студией «Уралфильм» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Когда я прочитал об отце Василии в российской газете, то понял, что должен снять фильм об этом человеке, рассказал режиссер картины Андрей Титов. Напомним, премьерный показ документального фильма состоялся в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови» 19 мая этого года. Отметим, открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит на Урале уже 37 лет подряд, в первые дни октября. По информации СМИ, в этом году на конкурс прислано 464 заявки из 50 городов России и из 13 зарубежных стран. В их числе Беларусь, Киргизия, Иран, Бразилия, Индия, Франция, Эстония. Организаторы отмечают, что заявок вдвое больше, чем 10 лет назад. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с ветеранами СВО Приморского района прошла 3 октября в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Настоятель протоиерей Александр Рябков совершил молебен, провел экскурсию по храму и рассказал о житии великомученика Дмитрия Солунского, воина, принявшего мученическую смерть за веру Христову. Отец Александр напомнил о широком почитании святого на Руси. Он издревле считался покровителем православных воинов. В честь него были крещены многие князья. Ему посвящались храмы и даже города. Особенно чтил святого благоверный князь Дмитрий Донской, победитель хана Мамая на Куликовом поле. Настоятель побеседовал с ветеранами, ответил на вопросы о духовной жизни, о том, как находить опору в вере в непростых жизненных обстоятельствах. Пригласил их к участию в богослужениях и приходской жизни. Встречи станут регулярными. Они будут проходить в рамках взаимодействия храма и Ассоциации ветеранов СВО Приморского района. И в завершение выпуска. В Перми во время подсчета голосов после выборов среди бюллетеней нашли письмо, пишет «Комсомольская правда». 67-летняя Татьяна Шляева, попросившая подъемники, прикована к постели с детства. У нее ДЦП. Она не может ни ходить, ни сидеть. За ней ухаживает 90-летняя мама. «Нет ни брата, ни сестры. Помогать некому», — говорилось в письме. «Самая большая мечта Татьяны проста — помыться в горячей воде. Из-за отсутствия подъемника она месяцами не может принять ванну. Девушки-соцработники, помогающие семье, могут лишь слегка обтереть, а 90-летней маме посадить дочь в ванну уже не под силу. Сима Петровна перенесла уже 5 инфарктов, но продолжает ухаживать за дочерью, хотя 2 года уже не выходит на улицу. Председатель территориального общественного самоуправления Покровский Галина Мымрина рассказала, ранее в соцзащите Татьяне выдали подъемник с рычагом, но он уже сломан. Симе Петровне было тяжело пользоваться этим устройством, а ее дочь дважды с него падала. В письме, которое Сима Петровна решила написать от лица дочери и вложить в урну вместе с бюллетенем, не было ни имени, ни адреса. Но местные журналисты нашли женщин. Пермская редакция «Комсомольской правды» объявила сбор средств на подъемник, который был закрыт за 2 дня. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго. И храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 6 октября. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего, доброго дня и помощи Божьей в ваших благих делах. А я познакомлю вас с нашей дальнейшей программой. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 12:30 звучащая книга. Роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13:10 детям о Боге библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13:30 читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Карипановым. В 14:10 в нашем эфире беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие протоиерей Андрей Канев. Ответы на вопросы зрителей телеканала «Союз» ведущая Светлана Ладина. 15:15 передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема его беседы – «Евангельское целомудрие». 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматическая редакция нашего радио. Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. В 16:10 православный календарь. В 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 в нашем эфире житие исповедницы Ираиды Тиховой, составленной архимандритом Дамаскином Орловским. Вы услышите первую часть литературно-музыкальной композиции. В 18:10 для ребят сказка Шарля Перро «Золушка». В 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня передача посвящена открытию нового сезона в детской филармонии. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19:30 цикл «Звучащая книга» роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:10 передача из цикла «Беседы о вечном». В ней сегодня принимает участие настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга протоиерей Андрей Канев. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 повторим «Мамины вести». В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Алексей Дудин.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В новых единых учебниках литературы для 5-9 классов расширят раздел зарубежной литературы. В него впервые планируют системно включить произведения писателей и поэтов Востока, Глобального Юга и Латинской Америки. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, которая руководит работой над новой линейкой учебников по русскому языку и литературе. По ее словам, раньше в школьном курсе зарубежной литературы был заметный перевес в сторону Западной Европы и США. При этом привычная западная классика останется. По мнению политолога Алексея Макаркина, произведения Востока и Латинской Америки потребуют дополнительного исторического и культурного объяснения. Без этого школьнику может быть трудно понять образы, сюжетные мотивы и отсылки. Лидия Нифонтова. Этюд «Времена года». Красотища! Радостно взвизгнула девчушка весна и принялась бегать по лужам, топая и поднимая тучи брызг. Здорово! Просто класс! И вот уже белый бумажный кораблик закачался на волнах, закружился, подхваченный течением и подгоняемой палочкой, понесся в свое бесконечное путешествие в огромную жизнь. Она сдвинула шапку на лоб, наморщила нос, весь покрытый веселыми рыжими веснушками, и звонко засмеялась. Из-под шапки выбились пряди белобрысых волос и зазолотились на солнце. А вокруг все кипит жизнью, просыпается, зарождается и наполняется звуками и запахами. С крыши звонко тарабанит капель, сосульки радужно переливаются в солнечных лучах и увеличиваются прямо на глазах. Ого! Девчушка сломила с края крыши одну и, щурясь на солнышко, сунула в рот, а потом забралась на старые скрипучие качели и озорно заболтала ногами, наклоняясь то вперед, то назад, раскачиваясь все сильнее навстречу солнцу и ветру, поддаваясь бесконечному ритму жизни.
2: «Что ты понимаешь, мелочь?» Томно вздохнула упругой грудью девушка лето. Она сладко потянулась, развалившись на прогретой солнцем земле, и, глядя сквозь прикрытые ресницы на белый шар солнца, проговорила: «Красоте!» Ее темные косы разметались по траве, мягкая нежная кожа щек зарумянилась от удовольствия, в пухлых розовых губах зажата травинка. «Да чего ж хорошо, аж дух захватывает!» Мечтательно думала она, подняв руку на тонкие пальцы, которой тут же села лимонная бабочка. Знойный ветерок шелестит листвой и колышет травинки. Распустившиеся вокруг цветы источают пьянящий аромат и благоухание. Птицы поют весь день, а ближе к ночи соловьи такие рулады выводят. «Хорошо!» Над зеркальной гладью пруда то и дело, сверкая на солнце прозрачными крылышками, мелькают стрекозы, и над полями висит розовое марево. А по ночам луна в небе, словно огромный фонарь в помощь влюбленным. Сердце так и рвется из тугих объятий платья наружу, и жизнь кажется такой огромной, бесконечной и такой прекрасной. Она наполнена любовью и нежностью. «Красота!» – мягко улыбнулась женщина-осень. «Эх вы, молодежь, что вы понимаете?» На мгновение она залюбовалась играющими у дома детьми, легко подхватила рукой полную корзину яблок. Взяв одно, она оттерла его ситцевое платье на пышной груди и с хрустом надкусила, брызнув соком. Рыжие волнистые волосы ее вспыхнули в лучах заходящего солнца. Женщина-осень горделиво осмотрела свой сад. Голубой штакетник вокруг, склонившиеся под тяжестью плодов яблони, грозди томатов, прячущиеся в листве, ровные дорожки зеленых грядок, головки чайных роз, отяжелевших от капель прохладной росы, и белые шторы на окнах дома, и мужчину, хлопочущего по хозяйству, удовлетворенно проговорила: «Хорошо».
3: Ох-хо-хо, красота, красота.
1: Потянулась в кресле бабушка Зима и, погладив уснувшего у нее на коленях белого пушистого кота, проговорила:
2: «Правда, Васенька, ну скажи, правда. Лапы не болят, спина не ноет, уже хорошо».
3: «Красота!»
1: Она плотнее закуталась в шерстяной плед, отложила книгу и задумчиво посмотрела в окно.
2: «Вот она, жизнь, такая длинная и такая короткая. Все так быстротечно. Я уже все знаю, все видела. Завтра вот дети и внуки приедут в гости, и у них все хорошо, слава Богу. Вот она, настоящая красота. И нет ничего лучше, чем вот так сидеть у камина, пить теплый душистый чай и смотреть в окно.
1: За стеклом кружит снег, тихо мерцает серебро в холодном лунном свете. Миллиарды звезд с любопытством, не мигая, смотрят на землю. Бабушка вздохнула. Позади веселая, юная, бурная, переменчивая жизнь. А впереди еще так много. Вечность.

новые способы помочь детям, которые из-за тревоги и эмоциональных трудностей начинают избегать уроков или совсем перестают приходить в школу, тестируют в Великобритании. В одной из школ Манчестера для этого используют небольших роботов. Робот такой находится за партой в классе, и школьник управляет им через планшет. Ребенок может видеть и слышать происходящее на уроке, отвечать учителю и даже виртуально поднять руку. Сам ребенок при этом в кадре не появляется. Проект школы стал одним из двух победителей пилотной программы. В течение года специалисты будут проверять, помогает ли раннее вмешательство вернуть детей к занятиям до того, как редкие пропуски превратятся в постоянное отсутствие. В школе работают с детьми, которые начинают терять интерес к урокам. Им тяжело посещать школу из-за выраженной тревоги или других психологических трудностей. И это не отдельный медицинский диагноз. Такое состояние может встречаться, например, у детей с тревожными расстройствами или аутизмом. Поэтому школа хочет замечать такие сигналы раньше. Выглядит такой виртуальный помощник, как небольшой настольный робот с камерой, микрофоном и динамиком. Школьник подключается к нему через приложение и видит класс глазами робота. Ребенок может поворачивать голову робота, слушать учителя, говорить через динамик и подавать сигнал, если хочет ответить. Камера работает только в одну сторону. Одноклассники не видят ребенка. Это сделано в том числе для учеников, которым тяжело находиться перед камерой из-за тревоги. В общем, такие устройства уже вовсю используют в британских школах для детей с хроническими заболеваниями, тревогой, аутизмом и другими причинами длительного отсутствия. И, кстати, в Бристоле выбрали другой подход для таких проблем. Там эксперимент связан с тем, что старшеклассников будут обучать стать наставниками для детей, которые переходят из начальной школы в среднюю. Семьям также предоставят отдельного специалиста и небольшие гранты, если посещению школы мешают практические проблемы. Оба проекта выбрали из 96 заявок. Продлятся такие проекты до сентября следующего года, после чего независимые эксперты оценят результаты. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 35. Мы уже знаем, как вырос и развивался Лаврецкий. Скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул 10-й год, когда отец ее умер. Но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он, не скупясь, давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей, но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами. Да и некогда ему было нянчиться с ними. Он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал. Он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», — промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, немного больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих. Она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке, называла в глаза умницей и душкой, и только. Ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки девицы Моро из Парижа, а после его смерти поступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну мы знаем, а девица Моро была крошечное, сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старостью у нее остались только две страсти – к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала, лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное. Сидит, бывало, смотрит, дышит, и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове ее. Ее даже нельзя было назвать добрую. Не бывает же доброй птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства, в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами «все это глупости». Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала. Чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния. Тем сильнее было влияние на нее и ее няни Агафьи Васильевны. Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства. 16 лет ее выдали за мужика, но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет 20 был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молодьбе, поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела. Пестов, хотя и женат, и был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела, руки у ней под кисейными рукавами стали крупичатые, как у купчихи, самовар не сходил со стола. Кроме шелку да бархата она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет 5 продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер. Вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить своей соперницей нечестно, тем более что Агафья никогда перед ней не забывалась, однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло года 3. Раз как-то в жаркий летний день барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная,

0: то барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом. А месяцев через 6 так к ней привязалась, что произвела ее в экономки и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела. Барыня совсем ей вверилась. Так прошло еще 5 лет. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл 6 господских серебряных ложек и запрятал их до случая в женин сундук. Это открылось, его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу. Из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда 30 лет. Дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться, она опомнилась. Она стала очень молчаливой и богомольной, не пропускала ни одной заутренни, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. 15 лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто, она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно и простила, и опалу сложила с нее, из своей головы чепец подарила. Но она сама не захотела снять свой платок и все ходила в темном платье. А после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек боится и привязывается легко, но уважение его заслужить трудно. Дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали. Никто не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили. Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство. Но она отказалась ради соблазна. Он прикрикнул на нее, она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей, он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он с ее согласия приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел 5-й год. Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок. Черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина, только глаза у ней были не отцовские. Они светились с тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром. Помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на 4-м году говорила совершенно чисто. Отца она боялась. Чувство ее к матери было неопределенно. Она не боялась ее и не ласкалась к ней. Впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывала Агафья вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки. Мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, и царей не боялись, Христа исповедовали, как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались, как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтый фиоли?» — спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы. Агафья говорила с Лизой важно и смиренно. Точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие святые слова. Лиза ее слушала, и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене. Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку. Вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими, Марьей Дмитриевной, самим Лекалитиным. Года 3 с небольшим ходила Агафья за Лизой. Девица Моро ее сменила. Но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицанием «все это глупости» не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему. Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей паневницы не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны. Не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво. Особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил. Без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепиано, но один Лем знал, чего ей это стоило. Читала она немного, у нее не было своих слов, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца. Он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она, покойно, неторопливо, так достигла 19-летнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движении высказывалась невольная, несколько неловкая грация, голос ее звучал серебром нетронутой юности, малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности. Она любила одного Бога, восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза. Глава 36. На следующий день, часов в 12, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли. В первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. «Марья Дмитриевна почивала», — так доложил лакей. «У них голова болела». Марфы Тимофеевны и Елизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через 2 часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в 3-й раз, и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого. На сельце его тетки на него напала грусть. Он вступил в разговор с Антоном. У старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съеденье предан». Было поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику, спокойный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило. Он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня», — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глянул на нее бессмысленно, и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. «Теодор», — продолжала она, изредка вскидывая глазами, осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями, «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, скажу более, я преступница, но вы выслушайте меня, раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение». Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. Я решилась разорвать всякую связь с прошедшим. Я была так больна, — прибавила она и провела рукой по лбу и щеке. Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти. Я покинула все. Не останавливаясь день и ночь, спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью. Но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте, — продолжала она, тихонько поднимаясь с пола и садясь на самый край кресла, — я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни. Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! Но мысль моей дочери, о моей Адочке, меня останавливала, она здесь. Она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала, вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я так несчастна, — воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стены и повернулся к двери. «Вы уходите?» — с отчаянием проговорила его жена. «О, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает! Это ужасно!» Лаврецкий остановился. «Что вы хотите слышать от меня?» — произнес он беззвучным голосом. «Ничего! Ничего!» — живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я как рабыня исполню ваше приказание, какое бы оно ни было». «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, и если вам мало вашей пенсии...» «Ах, не говорите таких ужасных слов!» — перебила его Варвара Павловна. «Пощадите меня, хотя ради этого ангела! И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери. «Ада, взгляни-ка, это твой отец!» — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. «Проси его со мной!»
1: «Так это папа!» — залепетала девочка картавя.
0: «Да, дитя мое, ведь ты его любишь, не правда ли?» Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена», — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.
1: «Ну как, сударыня?» — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.
0: «Да так», — Жюстина возразила она, — «он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху. Да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться». «А ля гер, ком а ля гер?» «На войне, как на войне», — возразила Жюстина и загасила свечку.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В конце сентября из гуманитарного центра Каменской епархии «Забота» в зону проведения специальной военной операции отправился очередной, уже 89-й по счету, груз гуманитарной помощи. Сбор средств и вещей организовали жители Каменско-Уральского и Каменского района при участии волонтеров, общественных организаций, приходов Каменской епархии и всех неравнодушных граждан. Гуманитарный груз адресовали не только защитникам Отечества, но и жителям Луганской и Донецкой народных республик. В состав груза вошли маскировочные сети, изготовленные добровольцами Преображенского полка Спасо-Преображенского мужского монастыря, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, сухие супы и каши, медикаменты и теплые вещи. Значительный вклад в общее дело внесли жители Каменско-Уральского и прихожане городских православных приходов. Священник Стефан Никитин, часто сопровождающий бесценный груз в воинские подразделения, рассказал, что отправки гуманитарной помощи – это ниточка, соединяющая нас с бойцами на передовой. Он подчеркнул: «Стараемся учитывать просьбы солдат и жителей, оказавшихся на территории боевых действий». В организации и погрузке посылок приняли активное участие представители различных структур. Так, прихожане городских храмов в качестве добровольцев вели прием и погрузку необходимого. На этот раз к работе присоединились и студенты-волонтеры радиотехникума, за что получили благодарность от постоянного благотворителя Центра «Забота» Ильдара Каримова. Также в подобных мероприятиях практически всегда задействованы Общественная палата города, местные отделения Красного Креста и партии «Единая Россия». Особое внимание уделили поддержке детей. Реабилитационному центру «Хрусталик» для слабовидящих ребят отправили все необходимое к началу учебного года, в том числе канцелярские товары, конфеты и школьные рюкзаки. Акция охватывает более 25 городов нескольких областей России, включая Дальний Восток, Москву, Пермь, а также монастыри Русской Православной Церкви. Свой вклад вносят жители разных возрастов. Одни передают продукты, другие покупают предметы гигиены или теплые вещи. Третьи помогают сортировать и упаковывать коробки. Участвуют и дети, рисуют открытки с добрыми пожеланиями. В епархии подчеркивают, сбор продолжается. Далее в этом выпуске. Молодежный штаб храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, известного как Блокадный храм, на втором этаже приходского дома освятил 3 октября настоятель иерей Алексей Магазинков. Присутствовали члены молодежного клуба «Скимин» Александра Невской лавры. Молодежный клуб и храм – единое целое. Отрадно видеть, что молодежь не только собирается на встречи, но и участвует в воскресных богослужениях, помогает храму в миссионерских акциях. «Если будут трудности, обращайтесь за поддержкой», – сказал отец Алексей. Состоялся праздник, посвященный дню рождения молодежного клуба «Эхо грядущего», основанного год назад. Под руководством диакона Анатолия Головатского прошла игра «Наш Успенский храм». Ребята, разделенные на команды, собрали макеты храма на основе фотографий и архитектурных чертежей. Лучшие макеты были отмечены призами. Вечер завершился пением песен под гитару. Молодежный штаб был создан в январе для встреч подростков и молодежи. В течение года был оборудован. И в завершение выпуска. Портал «Милосердие.ру» 2 октября провел в пространстве «Благосфера» открытую лекцию на тему «Поиск пропавших людей. Опасные мифы, жесткие цифры и данные, о которых молчат». Лектором выступил Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей». Эта лекция открыла цикл очных встреч «Просто с милосердием. Важный разговор НКО и СМИ». Серию лекций, на которых представители некоммерческих организаций и профильные эксперты говорят с журналистами о сложных социальных темах. Отряд насчитывает более 40 тысяч добровольцев. Но это люди, которые больше одного раза оказались на поиске, рассказал Григорий Сергеев. При этом реальная сила, то есть постоянные волонтеры, 20% от этих 40 тысяч. И эта цифра не прирастает. Добровольцы работают в 66 регионах Российской Федерации по 26 направлениям деятельности. Из них чуть больше половины – это оперативное реагирование на саму ситуацию, то есть пропажу человека. Остальные направления – организация деятельности отряда и профилактика пропажи. За 2025 год поступило 50 470 заявок на поиск. 37 084 человека найдены живыми, 2915 погибшими и 2057 не найдены, сообщил руководитель Лиза Алерт. Всего за это время работы с 15 октября 2010 года поступило более 365 тысяч заявок на поиск. Найдены более 315 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Иисус, проповедуя народу, сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Затем он сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“». Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Иисус говорил далее: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище, не ветшающее, сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 15 по 21 и с 29 по 34. Притча о богаче и Лазаре. В этой притче Иисуса говорится о двух людях, жизнь которых очень разнилась. Один человек жил богато, но неправедно, другой — в бедности, но праведно. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». В этой притче интересно то, что в ней богат

0: выставлен безымянным, а бедняк назван Лазарем. Это как бы подтверждает то, что имена, когда-то знаменитые на земле, забываются, а праведники, неизвестные миру, прославляются на небесах. Из притчи видно, что смерть, прерывая земное существование человека, открывает начало жизни в вечности. То, как мы жили на земле, предопределит и нашу будущую вечную жизнь. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Притча о потерянной овце. Иисус так возлюбил род человеческий, что оставил славу небес и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибших в грехах, отступивших от Бога и забывших Его людей. Он, как добрый пастырь, всегда ищет заблудившуюся овцу. В одной из своих притч Иисус сказал: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Большая радость будет на небесах, когда и сейчас кто-нибудь из читателей, еще не принявший Иисуса в свое сердце, обратится к Нему с сердечной молитвой покаяния. Иисус поймет, услышит, простит, даст душе мир и покой. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 3 по 7. Притча о блудном сыне. Еще одну притчу Иисус рассказал народу. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 19. Возвращение блудного сына. Христос продолжил притчу о блудном сыне. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Этой притчей Иисус еще раз показал, с какой радостью и прощением Небесный Отец принимает всякого грешника, приходящего к Нему с раскаянным сердцем. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 20 по 32. Иисус воскрешает Лазаря. Недалеко от Иерусалима было селение, называемое Вифания. Там жили Лазарь и его сестры Марфа и Мария. Они были друзьями Иисуса. Однажды, находясь в одном уединенном месте со своими учениками, Иисус получил грустное известие о болезни Лазаря. Сестры больного послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Затем он пробыл еще 2 дня в том месте, где находился, и пошел в Вифанию, зная, что Лазарь уже умер. Многие иудеи пришли к сестрам и утешали их в печали об умершем брате. Марфа увидела Иисуса и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус ответил: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Марфа сказала: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Затем она пошла и позвала сестру свою Марию. Когда Иисус увидел плачущую Марию и пришедших с ней плачущих иудеев, Он сам воскорбел духом и сказал: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Господи, пойди и посмотри». Иисус подошел к пещере, в которой был похоронен Лазарь. В той стране тогда обыкновенно хоронили в пещере, приваливая камень ко входу. Иисус велел отвалить камень, но Марфа сказала, что Лазарь уже 4 дня находится в гробу. Иисус ответил ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был отвален, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Сказав это, Он позвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие иудеи, видевшие это чудо, уверовали в него. Но фарисеи и первосвященники собрали совет, чтобы обсудить, как убить Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 50. 10 прокаженных. По дороге в Иерусалим Иисус зашел в одно селение. Здесь встретили его 10 прокаженных, которые остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Когда они шли, то по дороге увидели, что очистились от своей ужасной болезни. Из всех 10 человек, исцеленных от проказы, только один возвратился к Иисусу. Он пал к его ногам, благодаря его и громким голосом прославляя Бога. Этот человек был самарянином, а остальные — иудеями. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Христос назвал благодарного исцеленного человека иноплеменником, потому что самаряне и евреи были два разных народа. Они отличались и по вероисповеданию. Затем Иисус обратился к нему со словами: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы тоже никогда не должны забывать благодарить Господа за Его милости. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 11 по 19. Притча о фарисее и мытаре. Мы часто имеем хорошее представление о себе, что мы честны, праведны и совсем без греха. Но Господь учит нас не гордиться, а всегда быть смиренными перед Богом. Следующую притчу о фарисее и мытаре рассказал Иисус для тех, кто был уверен в своей праведности, унижая при этом других. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. В Нагорной проповеди Иисус учил своих учеников и народ: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1 и 2.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила. И напомню, в прошлый раз, прочитав вторую главу, мы увидели, что за сон, наконец-то, что за сон увидел царь Навуходоносор и каково истолкование этого сна. Этот самый разнообразный истукан на глиняных ногах, колосс на глиняных ногах, вот. Мы не будем на нем останавливаться. Это образ очень понятный, очень величественный, очень такой запоминающийся, особенно камень нерукосечный от несекомой горы тебе, дева, как поется в Ирмосе, гора несекомая. Это Матерь Божья, без содействия рук камень оторвался от нее. Камень есть Христос, который сокрушил все империи мира и заполнил собой всю землю. Это церковь, торжествующая во всех уголках земного шара, хоть нам сие кажется и неочевидным. Но подробно останавливаться на этом образе мы не будем, потому что к этой периодизации, к этим империям, к этим царствам мы еще вернемся, но несколько в другом контексте, в том видении, которое на эту же самую тему Бог показал самому Даниилу, и там мы увидим несколько иные акценты, и для нашего, скажем, понимания всего происходящего, то видение, которое видел пророк Даниил, будет на самом деле гораздо более важным и интересным. Здесь же нам важно обратить внимание именно этот камень, что все империи мира кончатся, когда придет Христос. Но этим еще все не заканчивается. Во второй главе, после того, как Даниил рассказал Навуходоносору все то, что вот видел он, тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. Вот это, так сказать, первое исповедание царя Навуходоносора. Он не называет еще Бога своим, но он исповедует, что Бог, которому служит Даниил, Бог, которого исповедует Даниил, есть самый главный, самый большой, самый могущественный Бог, которому действительно надлежит служить. И, собственно, как человек духовно одаренный, Навуходоносор приносит изначально дары Даниилу, не как Даниил, а в его лице Богу. Поэтому и возносит ему, уже он почитает Даниила, как, собственно, Даниила, как ну, человека, который достоин всякого уважения и всякой похвалы и награды от своего владыки. Это важно различать. С нашей точки зрения, ну, разница какая, а с его точки зрения очень важно. Мы до конца не понимаем, насколько царь Навуходоносор, по крайней мере, так, как он представлен на страницах книги пророка Даниила, насколько он духовно одаренный человек, насколько он необыкновенный человек, насколько он, ну скажем, готов искать Бога и откликаться на Него. Наверное, каждому человеку покажется это не суть важным. Многим исследователям Священного Писания, которые хорошо знают историю, покажется, что это вообще какой-то просто бред, потому что реальный царь Навуходоносор вовсе не такой. Но вот эта библейская интерпретация царя Навуходоносора, она, тем не менее, не такая уж простая, не такая уж пустая, потому что очень часто мы видим человека только то, что мы видим. Мы видим его снаружи. Вот, ну, вот какой он есть. Мы не видим то, что у него внутри. И нам кажется, что то, что у человека снаружи, то и важно.
А то, что у него внутри, ну, это все так непонятно что, неопознанно, невнятно, неизвестно, неинтересно. А главное, никогда не будет ясно, но на самом-то деле именно то, что внутри у человека, и будет явлено в день страшного суда. Не то, что он являл собой по наружности, а то, что он являл собой внутри. Священное Писание бы, наверное, и не имело бы той цены, если бы оно описывало человека с наружностью. А с наружности мы все видим. Мы видим, например, что Давид – обыкновенный козявка, обыкновенный нехороший человек. Он совратил чужую жену, он совершил убийство ее мужа подло, низко, трусливо, гадко. Вот за это он получил, естественно, большое наказание, из-за которого погибли люди, развалилось царство. Вот, и вся его семья была истреблена. Вот это мы то, что видим. И исследуя тот период, люди по историческим хроникам, ну, вряд ли Давид не то, что во святые попал, а вообще бы в хорошие люди был бы, к хорошим людям был бы причислен. Но то ли дело Саул, который никогда ничего подобного не делал. Вот. А Давид это просто, вот даже, ну, даже стыдно говорить, честно сказать. Вот. Если бы с точки зрения исторической, если бы у нас было достаточно исторических материалов для исследования Израиля в период правления царя Саула и царя Давида, мы бы пришли к такому историческому заключению, вполне научному, вполне достаточно обоснованному, и сказали бы, что самое худшее, что было с Израилем, это царь Давид. Но когда мы читаем библейскую историю, мы видим не то, что снаружи, она показывает то, что внутри, то, что видит и знает только Бог, то, что люди не видят, то, что в хрониках не написано, то, что ни в одной хронике написано быть не может, потому что эти тайные слова и тайные мысли, они только известны Богу. Или, например, разбойник, распятый на кресте. Два негодяя прибили ко кресту вместе со Спасителем мира. Один слева, другой справа. Вот, вот мы описываем, вот мы там биограф одного, биограф другого. Исповедь приняли у одного, у другого, рассказали все их грехи. Вот все, что снаружи мы видим. И только его исповедание, которое открывает нам Дух Святой, он же открывает нам то, что говорит один из разбойников. Люди видят совершенно одинаковые вещи. Сказано, оба поносили его. И вдруг что-то происходит с сердцем одного из разбойников. И он говорит, ведь на самом деле этот шепот не слышен никому. Никто его не видит, никто его не слышит. Среди этого крика и писка и визга окружающих людей, улюлюканьи, это шепот одного к другому. Вот, но можно услышать, что он говорит, ну, хватит тебе поносить-то, мы-то достойно по грехам нашим принимаем, а он-то ничем не виноват. Но слова о том, что ныне будешь со мною в раю, не слышит никто. Нам открывает их благодать Святаго Дух, и сердце этого разбойника открывается навстречу этой благодати, навстречу словам Христа. Что сделал разбойник достойного Царства Божьего? Ничего. Ничего. Это самое ясное свидетельство о том, что не за дела спасается человек, а за сердце, потянувшееся к Богу. С нашей фарисейской точки зрения это просто, это даже невозможно об этом говорить или писать. Ну как, ну должен же сделать человек что-то достойное Царства Божьего. Вот я, например, в церковь хожу, вот он, например, посты соблюдает, а он молится 3 часа. Вот это понятно, вот за это спасать можно. А за что спасать этого разбойника? Так в том-то и дело, что никто не спасает за свои дела, а только по своей вере, которую он принимает
и о которых успевает засвидетельствовать, как пишет пророк Иоэль, и слова которого потом повторятся еще не раз в Священном Писании: «Каждый, кто призовет имя Господне, спасется». И это призывание имени Господнего может произойти шепотом, может произойти в сердце. Человек просто прошепчет «Спаси». Или просто успеет сказать «Господи». И этого достаточно. С нашей фарисейской точки зрения это совершенно беззаконие. Но с точки зрения Бога, ищущего душу человеческую, это есть то единственное, что нужно человеку, чтобы он просто позвал. Просто позвал, просто успел, как самое драгоценное имя, которое человек произносит в последнее мгновение своей жизни. Это будет ничто, ни имя любимой женщины, ни имя мамы, ни имя сына. Это будет имя того, в руках которого его жизнь, самого великого, светлого, драгоценного для него существа, единственного существа, Господь. И все. И кончилась жизнь, и все вокруг оплакивают этого никчемного человечку. Вот, да, плохая жизнь, тяжелая, грустная, нехорошая и всякая. Вот, и только Бог знает, что эта душа, как спелый плод, пала в его руки, как мы видим на иконах Успения Пресвятой Богородицы. И он упокоит его в вечных селениях. Вот история царя Навуходоносора, она такая же. Она показывает не то, что являл этот человек снаружи, и то, что описано в хрониках его деяний, а то, чем он был перед лицом Бога, и как он стал, чем он стал перед этим лицом Бога. И в этом смысле нам важно, потому что очень часто в истории мы встречаемся с подобными странными превращениями. Вот апостол Павел. Вот, ну, убийца. Ничего особенного. Как он стал таким ревностным проповедником? Ну, вообще-то даже апостолы немножко им гнушались по старой памяти, потому что, ну, вот, никуда же не денешь. Слово-то из песни не выкинешь. А душа его была открыта только Богу. Вообще он был неспокойный человек. И мало с кем ладил, кроме какого-то узкого круга людей. Внешне не представлял из собой ничего хорошего. А душу его знает только Бог. Да мы прикасаемся к этой удивительной вере удивительного человека, когда читаем его послание. Или князь Владимир. Ну, про него-то летопись подробно все расписал. Даже не стыдясь. И мы так смакуем подробности его жизни, как забывая, что описал этот человек-то сам христианин, для которого чудо обращения князя Владимира было не просто неким дежурным актом, а он прикоснулся к тайне того, чем действительно стал этот человек, хотя по форме в значительной степени оставался таким же великим князем, достаточно строгим, достаточно суровым, а душу его знал только Бог и те люди, которым эта душа открывалась. Мы забываем, что Бог смотрит на сердце, а не на лицо человека. И вот жизнь сердца царя Навуходоносора здесь и описана. Это исповедание первое, будет еще не одно исповедание, которое показывает, как постепенно меняется отношение князя царя Навуходоносора к Богу, который взыскал его душу. Ну, а дальше мы снова приходим к описанию наружности царя Навуходоносора. Третья глава. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил ее на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники и прочие, все вот перечисляются подробно, и встали
перед истуканом, которого возник Навуходоносор. Тогда глашатый громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий. Подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. Кто не падет, не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели и прочих музыкальных инструментов, они поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь вовеки живи, ты царь такой-то и сякой-то». Вот что есть три мужа иудейских, которых ты поставил над делами страны Вавилонской: Сидрах, Месах и Абдонаго, то есть Анания, Азария и Мисаил. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Вот такая вот беда. С одной стороны, в контексте, скажем, стратегии государственного управления или тактики государственного управления с точки зрения манеры, правил великих империй, очень важно, чтобы империя была едина. А единство империи предполагает единство, в том числе религиозное. Вообще странно. Мир-то языческий. Вот. Но вот на повестку дня выставляется такая вот новая на тот момент идея, что все, по крайней мере, начальники, все чиновники, они должны быть в русле одной религиозной практики. Только это, этим обеспечивается единство империи. В общем-то, ну, если подумать, интересно мысль. Империя Римская очень стремилась к единству. Очень стремилась к единству. Но даже вот во времена христианства даже требовала, ну, скажем, религиозного поклонения культу императора. Но чтобы поклонялись единому Богу, вылитому в золотой истукан, Римская империя к этому не была готова. Она создала пантеон, в котором вносила божества всех народов, завоеванных ими. Но вот так, чтобы всех потребовать поклоняться какому-то единому истукану, единому Богу, этого даже Римская империя при всей суровости и действительно начавшейся, скажем так, вот в каком-то смысле религиозной войне, бойни христиан, гонений на христиан, в таком масштабе, в каком это попытался осуществить Навуходоносор, даже Рим осуществить не мог. И вообще для языческой точки зрения, для языческого представления какое-то унифицирование культа совершенно, ну, неподходящие вещи. Мы не знаем этого в те эпохи. Но понять с нашей точки зрения мы можем. А вообще, если мы немножко подумаем, если мы немножко так вот... Мы же все-таки христиане. Хоть немножечко. Мы же вот традицию знаем. Вот так начнем размышлять, и так начнем... Интересно как. Да... Загадочно. Вообще-то, проразмышляв на эту тему несколько часов, мы вдруг подумаем, так ведь это ж как антихрист. Единая империя, единый истукан, обязательно поклонение ему. Нет, конечно, до реального антихриста о какой речи может идти? Вот, еще Христос даже не родился. Вот. Нет, конечно, но какой-то сокровенный злой умысел во всем этом шоу со стыканом все-таки есть. Потому что задумано, ну зачем? Зачем?
Кто-то Навуходоносору это подсказал. Тем более, что Навуходоносор вообще-то уже знает, что есть единый Бог, который ему что-то открывает, который что-то для него значит, для которого сам Навуходоносор что-то значит. И явно этот истукан никакого отношения к этому единому Богу не имеет. То есть, словно бы для того, чтобы отторгнуть Навуходоносора от того пути, по которому намерен вести его Господь, кто-то подсказывает ему вот эту авантюру, это замечательное шоу с истуканом, чтобы под видом этого шоу истребить и Даниила, и тех иудеев, которые оставались верны своему Богу. То есть специально, ну, вообще-то и так все подклонились. И мы видим, что все подклонились. Не поклонились только преданные иудеи. Вот. И кто-то за этими иудеями пристально следил. Каким-то нам ничего не говорится, куда в это время делся Даниил. Вот. Но вот за этими тремя, Анания, Азария и Мисаила, кто-то следил. И на них сразу донесли. И, собственно, дальше мы видим, что все вот это представление, все это действие, оно есть не порождение религиозного, скажем, гения, религиозного таланта самого Навуходоносора, а кто-то ему подсказал. Кто-то его на эту мысль натолкнул. Раньше ничего подобного он не делал. И, собственно, никакого разума это нет. Мы видим по дальнейшим событиям, что империя может прекрасно существовать без всякого истукана, и даже, собственно, без всякого Навуходоносора. Настолько слаженный механизм, отработанный в этой империи, что ничто им не требуется. Но кто-то захотел, как это произошло, скажем, мы уже разбирали в книге, в той же, собственно, на той же самой земле, как это было описано в книге «Эсфирь». Кто-то задумал истребить. И возникает заговор. В данном случае кто-то задумал истребить иудеев таким образом, чтобы не допустить обращения царя Навуходоносора дальше. Ну и, как это часто бывает, из замысла плохого получилось осуществление хорошего. И дальше мы видим, что Навуходоносор зовет, приглашает всех трех друзей, Анани, Азари и Мисаила, и их допрашивает. Причем допрашивает их с вызовом, допрашивает их, скажем, бросая вызов не им, а бросая вызов Богу. Вот сейчас я вас как брошу в огонь, и посмотрим, какой такой Бог вас из него спасет. Это заранее видно не политическая подоплека этого события. Собственно, какая разница до Бога? Вы, не поклоняя, не почитаете мой указ. Вы не исполняете мой указ. Вы ничего не делаете, все, что приказываю. Какая мне разница, какого Бога верить? Вы меня не почитаете. Вы меня своим владыкой не считаете. Так бросите всех в огонь. Нет, а про какого такого Бога он говорит? Значит, он знает уже, и мы из предыдущей главы знаем, из второй, он знает, что есть Бог, которому поклоняются эти иудеи. Он сам его назвал великим и сильным. Вот, по собственной воле бунтовать с великим и сильным, нет, что-то тут не вяжется. Значит, кто-то его убедил, кто-то сказал, что на самом-то деле вот тот Бог, которому мы поклоняемся, вот давай посмотрим, давай докажем, давай вот продемонстрируем всем величие нашего Бога и посмотрим, какой такой Бог этих самых иудеев и что они на самом деле могут. Может, это те халдеи, которые были, завидовали Даниилу, может, что-то еще, нам неизвестно. Но кто-то за этой сценой стоит, и вызов, который бросает Навуходоносор Богу богов, ясно показывает, что для него это не политическое действие, а прежде всего религиозное.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в селе Коптелово, территории Алапаевской епархии, торжественно открыли памятник героям специальной военной операции, тем, кто исполнил высший долг служения Отечеству и ближним. В церемонии приняли участие глава муниципального округа Алапаевская Наталья Соколова, глава Коптеловской администрации Татьяна Никонова, ветераны боевых действий, их родственники, неравнодушные жители села. Чин освящения памятника совершил координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель Коптеловского храма в честь Вознесения Господня иеромонах Серафим Шанин. По окончании чина освящения отец Серафим обратился к собравшимся с пастырским словом, напомнив евангельские слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Сегодня, на фоне известных событий, эти слова звучат особенно весомо, напоминая о тех, кто отдал жизнь ради других, явив пример подлинной христианской любви и самоотверженности. Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Далее в этом выпуске. В рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открывается выставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Документальная фотолетопись расскажет о жизненном пути предстоятеля Русской Православной Церкви от детских лет до служения на патриаршем престоле. Особое внимание отводится визитам святейшего патриарха Кирилла на Южный Урал. На мультимедийных экранах в тач-панелях разместят архивные фотографии и документы, а также календарь с цитатами святейшего патриарха о вере, молитве, покаянии, прощении и пути добра. Торжественное открытие состоится 9 октября в 16 часов. Выставка будет работать с 9 по 22 октября. И в завершение выпуска. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил средства на развитие Александрийского приюта для женщин при храме в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая 2026 года, сообщает Патриархия РУ. В рамках гранта Александрийский приют получил 500 тысяч рублей. На эти средства в приюте будет обустроена мини-пекарня. Для этого уже были приобретены специальное оборудование и мебель, тестомес, духовки и кулинарные столы. Благодаря тому, что мы смогли закупить оборудование для пекарни, наши подопечные мамы стали учиться печь. Несмотря на то, что у них нет профессии, они смогут потом пойти трудиться в кондитерский цех или работать на дому и, может быть, продавать выпечку, сказала руководитель проекта Галина Кочура. Они очень довольны тем, что есть хорошая печь, изучают, как правильно ей пользоваться. Поэтому очень надеюсь, что в будущем это даст свои плоды. Александрийский приют для женщин был создан в 2018 году по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия приходом Успенского храма хутора Курган. За это время помощь в приюте получили более 200 женщин, в силу различных причин, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Среди подопечных приюта – матери-одиночки, многодетные мамы, выпускницы детских домов и школ-интернатов. Особая категория – беременные женщины, оказавшиеся без крова и средств к существованию, что за время работы проекта на свет появилось 27 детей. В настоящее время в Александрийском приюте проживают 10 женщин и 13 детей возрастом от года до 14 лет. В приюте женщины получают проживание и питание. С ними проводятся занятия по уходу за ребенком, кулинарии, прививаются социально-бытовые навыки. Также их обучают компьютерной грамотности и шитью. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Отец Андрей отвечает

0: представление о том, в каких условиях наши батюшки несут служение в зоне специальной военной операции. И мало того, я там нашла целый раздел, который называется «Служу в штабе писарем».
1: Да,
0: и
1: есть
0: увидела там вас на обложке. И вот мне прям запала в душу история. Я ее прочитаю.
1: Да, конечно, как скажешь.
0: И предлагаю это сделать темой нашего разговора. Законы и заповеди Божьи непреложны. Очень показательный случай произошел во время командировки в Сирию. Как-то иду я к клубу, вдруг ко мне целенаправленно подошел молодой подполковник. «Батюшка, вы в клуб? Можно вас проводить?» У меня есть вопросы. Лицо офицера буквально было черным от огорчения. По дороге в клуб он рассказал, что прибыл на базу недавно. По плану должен был служить здесь длительное время. Незадолго до его приезда вскрылась кража. Хотя украл кто-то из подчиненных, по военным правилам наказывается еще и непосредственный начальник. Получается, что этот подполковник абсолютно невиновный. Просто попал под раздачу. Его должны судить со всеми вытекающими последствиями. Подполковник меня спрашивает, как же так, отец Андрей? Я же верующий, молюсь каждый день. Из зоны СВО недавно вернулся, имею государственные награды. Почему Бог это допускает? Я же не виноват в этом преступлении. Что посоветуете, как быть? Я расстроился. Батюшка, а можно вы дальше расскажете?
1: Ну да, это была такая очень необычная, показательная история. Такие вещи не бывают каждый день, действительно. Я поэтому, с одной стороны, не был готов. Я даже на позитиве шел, как бы думал, там, что там пообщаемся немножко. А вот тут серьезный такой вопрос. Причем он действительно такой, что в армии действительно за все отвечает командир. И командир в армии — это, ну, действительно пастырь. Вот даже в христианском смысле слова, ведь пастырь отвечает за свою паству. Не только в чем одеты, там, накормлены или накормлены, но и за духовное состояние. Да? Вот сейчас в армии существует такой приказ министра обороны о том, что, если так кратенько, о работе с верующими военнослужащими, и кратенько нужно сказать, что за работу с верующими военнослужащими отвечает тоже командир. То есть он отвечает еще и за духовное состояние военнослужащих. За то, чтобы вот они... люди могли выражать свою веру, общаться с священниками и так далее, обустраивать молитвенные комнаты, храмы и так далее. Все отвечает командир армии. Поэтому он и несет эту полную ответственность, если что-то происходит. Там я, конечно, написал-то в своих записках немножко не так, там все было чуть-чуть по-другому, но просто зачем это все? Ну, ситуация именно такая, человек не виноват, то есть до него кто-то там накосячил, что-то сделал не то, произошла смена, вот он прибыл на эту смену, и вскрылось, что до него кто-то сделал не то. Ну и он отвечает за это.
0: И он вот по этому тексту как бы должен был взять вину на себя, чтобы не подставлять своего командира.
1: Да, чтобы не подставлять своего командира.
0: Сам то есть
1: там, была такая вилка, да, что если он сейчас начнет говорить, я уникальная личность, я имею право, там, как вы смеете и так далее, то пострадает его непосредственно командир.
0: Угу.
1: Несправедливо, совершенно несправедливая обстановка, совершенно несправедливая ситуация. И в этой ситуации у него есть выбор. Или он начинает права качать, да, то тогда пострадает его непосредственный командир. Если он берет на себя эту вину, то тогда страдает он. Причем страдает так, что с позором выгоняется, изгоняется с базы, да, соответственно, это в личном деле же, это у военнослужащего сразу получает, тебя
0: черная
1: направили.
0: Метка.
1: Да, да, ну так, ну все равно так пятно. Пятно на совести, ну, не на совести, конечно, пятно на имени, так скажем, да, на честь этого человека. И это несправедливо. Вот. Тем более он собрался, там, он хороший офицер, действительно награжден, он отличился. Вот. И вся эта ситуация, конечно, она меня, ну, честно, огорчила. Почему? Потому что он меня спрашивает, что щеку подставить другую. Ну, конечно, на моем месте любой христианин сказал бы, да, конечно, так и сделай. Ну, что такого-то, это же заповедь. Тут, это же мои, как бы, впечатления. Я туда попал в январе 23-го года, а еще в декабре 22-го года я еще был в командировке на СВО очередной. И это было очень интересное время с новыми впечатлениями и интересными приключениями, которые заставили меня уже тогда рассказывать.

0: обсуждать про себя, конечно же, о том, что такое христианский дух воинских. Потому что вот в нашей обыденной церковной жизни мы это не касаемся этой темы. А она же была у наших предков, она была у наших воинов. Потому что мы восхищаемся, вот, допустим, Александром Васильевичем Суворовым, говорим, мол, как чудо-богатыри и так далее. А это же воспитано было. А мы сейчас живем в системе либеральных ценностей, которые нас тоже влияют как носителей, да, современного общества. Когда мы приходим в церковь и говорим о несопротивлении злу, например, да, там, о том, что надо вот, поглаживанием решать конфликты там, и добрыми словами и так далее. А мир-то он не такой же. Не все конфликты устраиваются только добрыми словами. Хотя хорошо было бы так, да? Не все болезни лечатся витаминками и аспиринками. Нужны хирургические операции. И у Бога свой промысел. Вот. И когда в 22-м году вот я столкнулся вот с этим вопросом, что такое воинский дух, христианский именно? Потому что вот для меня было это крайне актуально на тот момент. Тогда было очень сложно и работать священнику с военными, и тем более тогда были волна мобилизованных, с которой мы работали тогда. Это было сложно человека, которого вырвали из обычной обстановки домашней, да? Он получил автомат и боевую задачу. И сказать, что такое воинский дух, да? Почему мы должны воевать? Почему мы должны воевать сейчас? Почему ты, а не твой сосед, который пошел в бар, там, чешет пузо, там, на диване сидит, да, и смотрит на тебя в новостях? Почему ты? И вот я вот в таких рассуждениях, а у меня между командировками было буквально там как-то меньше месяца, я вот в таком тоже сам состоянии приехал. И он мне говорит, что щеку подставить. А когда вот мы иной раз общаемся с военнослужащими, когда время есть, они спрашивают, а как же так вот подставить щеку? Они-то думают, что подставить другую щеку, это значит не сопротивляться никак, да, не защищать родину, не быть сильным. Ну, неправильное понимание этой заповеди, конечно же. Я, естественно, рассказываю, в чем суть вопроса, что это касается не защиты родины, не защиты твоей семьи, не твоей веры, твоей земли, а касается именно тебя конкретно. Вот если тебя обидели, я рассказываю, в чем суть вопроса этой заповеди, но раскрываю ее для военнослужащих, что это не признак слабости на самом деле. Я даже предлагаю два таких варианта выбрать. Вот тебя обидел товарищ, ты пошел, ему по голове настучал, допустим, или простил, кто сильнее. И когда вот раскрываешь, люди адекватные, конечно, они понимают, что простить сильнее, потому что не надо обязательно, когда тебя там неловко на тобой пошутили там, или как-то попытались обидеть, будь сильнее, потому что сила не в том, что ты сжимаешь кулак и бьешь там по голове товарища, ну, обидчика я имею в виду, да, а в том, что ты становишься выше этого и прощаешь, это сила наоборот. Ну, об этом приходится говорить, да? Как, допустим, вот эта тема, кто такой раб Божий, да? Угу. Тоже приходит. Мы касались, стоит сейчас об этом коснуться?
1: Стоит, батюшка.
0: Да.
1: Это ведь и в мирной жизни, и актуально. И потом сейчас в мирную жизнь приходят люди, которые по той или иной причине, у них закончился контракт или по ранению они оказались, и они оттуда приходят сюда, и надеюсь, что тоже нас слушают.
0: Ну да, это не обязательно военная тема, но она в армии особенно актуальна, потому что ты там должен быть сильным. Не обязательно физически. Да, ты должен быть сильным, морально должен быть сильным, ты духовно должен быть сильным, укрепленным Богом, конечно, да, зная свои немощи, зная свои слабости человеческие, но ты должен быть сильным, потому что мы должны побеждать, да, воин должен побеждать. Он для этого и создан. Не для того, чтобы на парад ходить и там стоять там на калитке и пропускать там или не пропускать, а ты должен быть сильным. Воин для того, чтобы воевать, да, ты должен быть сильным. Во всех смыслах слова, и духовном, и моральном, и физическом, когда идет физическая война, если Бог попускает нам это, как сейчас. Вот, и я рассказываю о том, кто такой раб Божий, потому что понятно, что вот эта либеральная эта повестка, она нам о чем говорит, что раб — это нехорошо, да, что мы не рабы, рабы не мы. Вот,
1: и не только либеральная. Лозунг-то.
0: Ну да.
1: Она откуда?
0: Ну да, да, я процитировал, да. Не только правую повестку, но и левую, да. То есть все, что не связано, да, вот эти вот идеологические течения, которые не связаны с пониманием христианства, да, глубоким, они не понимают, что такое быть рабом Божьим. И вот приходится рассказывать, что раб Божий с точки зрения Библии это человек, который на самом деле очень дерзкий. Это человек, который говорит, да, я грешник, но я не раб твой, там, не твой, не твой, ни сигаретки, ни бутылки, ни денег, ничего. Мне вообще все равно, что вы там про меня скажете, я только Бога слушаю. Я в качестве, с военными, почему легко так говорить? Я говорю, представьте, что беру какого-нибудь там сержанта, прапорщика, говорю, вот, товарищ прапорщик, вот, представьте, что вы личный помощник верховного главнокомандующего. Или, ну ладно, министра обороны. Да, есть генералы, генерал-лейтенанты, генерал армии, там, начальник генерального штаба, но ты личный помощник, прапорщик или сержант, или рядовой. Но, наверное, ты в этой иерархии будешь немножко другое место занимать, да?
1: Ориентир у тебя будет другой.
0: Да, совершенно верно. Ты слушаешься только министра обороны лично. Не своего там старшего сержанта, или там капитана, там, или лейтенанта. Ты слушаешь министра обороны лично. Вот это вот есть раб Божий.
1: Сейчас вы, батюшка, дестабилизируете нашу армию такими разговорами.
0: Нет. Товарищ военный. Все хорошо, всех слушаемся. Это пример. Как человек, потому что как человек, да, понимающий духовное содержание Библии, да, должен понимать, что такое раб Божий. Это не уничижение, наоборот.
1: Это максимальная свобода.
0: Это максимальная
1: больше
0: свобода,
1: никому
0: да.
1: не раб. Ты Христа как
0: только,
1: ориентир
0: только Творца,
1: держишь
0: да.
1: в своем сознании.
0: Только Творца, да. Особенно это в языческом мире понятно. Это, знаете, вот если почитать книгу Иова, там это вот особенно ярко видно, что когда Иона, прошу прощения, книга Ионы, когда ему Господь сказал, что иди в Ниневию и проповедуй, там, что им скоро придет конец, он испугался, поехал, поплыл на корабле, помните? Там
1: да.
0: буря началась.
1: Иона побежал в Фарсис.
0: Фарсис, да. И на этом корабле как раз были разные язычники. И когда буря началась, они стали выяснять, кто виноват. И когда поняли, что Иона, и спросили его, я так своими словами, да, кому ты поклоняешься? Он сказал, я раб Божий. И они испугались.
1: И они всеми силами пытаются не выбросить его за борт, а наоборот как-то сохранить
0: Божий, да.
1: ему жизнь, потому что отвечать же надо.
0: Да, они-то поклонялись там духам моря, там, каким-то языческим богам, а тут самого Творца. Да? А язычники же знают, что Творец есть, только они не поклоняются ему, потому что ну, понимают, что он их там не слышит. Ну, как по их, там, по некоторым вот языческим учениям. По крайней мере, те, что мне встречались. И потом они испугались, потому что кто тут бурю-то поднял? Не тот, с кем можно договориться, там, какой-то жертвечкой маленькой, дух моря там какой-нибудь, а сам Творец устроил это все. И они испугались. Поэтому вот это приходится рассказывать об этом. Что это не признаки слабости, а наоборот, признаки силы, духовной силы христианина. Ну так вот, я, значит, рассуждаю про эти все вещи. Тут приходит человек, который, ну, явно история христианская. Я его не знаю, но был бы это вот, собрались мы с вами, да, вот меня бы обидели, я к вам пришел бы, говорю, Слава, ну вот такая вот ерунда, вы мне говорите, ну поставь другую щеку, я вас понял бы сразу. А тут же не знаешь, кто.
1: Я не знаю, что бы я сказала, честно.
0: Так же сказал бы, наверное. Так он с такой обидой на Бога, понимаете, говорит, что другую щеку подставить. Вот, и я тут был в таком не замешательстве, а в огорчении, что, ну, не то, что там я должен засвидетельствовать, что да, так надо сделать, а именно вот об этой всей обстановке, что надо засветить. Я говорю, да. Вот. Говорю, да, надо. Так вот сказал, взял и все. И в этом огорчении ходил, целый день ходил. Ну, потому что непонятная история же. И помочь не можешь. И ответ какой-то, он уже ушел-то еще какой-то вот огорченный. То есть я понял, что я, вот, ну, на тот момент я понял, что я, ну, не попал. Может быть, я себя там еще корил, что другими словами надо сказать. Как-то вот, как-то развернуть. Да. Ну, бывают же люди, которые моментально соображают, а я вот не такой. Мне надо время посоображать, там, подумать, там, поскрипеть мозгами. Вот. Ну, вовремя я не среагировал. Ну, ходил целый день, каялся, там, молился, там, потом забыл про него, конечно же, там, другие заботы. Вот. И вечером, вечером на военной базе, соответственно, в храме молитвенное правило читается. Ну, я совершил вечернее молитвенное правило, там, солдаты пришли, офицеры, все так, ну хорошо. Вот. И смотрю, какой-то вообще светлый-светлый такой человек приходит, ну, лицом, вот эмоции, да. Я его не узнаю, думаю, что все здорово. Все, я со всеми попрощался, там, на вопросы ответил. Смотрю, он говорит, Пашка, надо поговорить. Я говорю, ну давайте, что, я что, что-то для вас сложу. Выходим мы, значит, на улицу, а там уже темно, естественно. И он все еще светится, знаете, вот так. Он говорит, большое спасибо, что вы мне правильно ответили. Ну, какой-то ответ правильно дали. Я говорю, что я тебя вообще не знаю. Ну, вас не знаю. Он говорит, да я же к вам подходил вот утром. И оказалось, что...
1: Настолько человек преобразился?
0: Вообще я его даже не узнал. Он реально, он светился просто. Ну,
1: учитывая, вот, что вы, в принципе, не склонны к экзальтации?
0: Да совсем
1: каким-то
0: нет.
1: Каким-то вот таким вот
0: вообще
1: вещам?
0: Нет. Это, я, конечно, я этого всего не чувствую. Я всего не чувствую этого, на самом-то деле. Но одно дело, когда человек реально мрачный, да, ты все же улавливаем такие-то вещи. Вот, а он реально светился просто. Он говорит, спасибо Богу, там, спасибо, спасибо. Я говорю, что случилось-то? Он говорит, я реально пошел, ну, как бы взял вину на себя. Он на самом деле ушел, обидевшись, да, вот на мой неправильный, ну, как ему показалось, неправильный ответ, отсутствие поддержки. А я всего лишь засвидетельствовал из Евангелия, получается, что надо так сделать. Я себя корил там, что неправильно ответил. А он на самом деле из моих, вот, может быть, не совсем ловких слов, да, где-то, может, неуверенных там как-то еще, взял правильно, он пошел, сказал, выручил командира, взял на себя. И что получилось прямо в этот же день? Что вот то наказание с позором изгонять, его убрали с базы. Ну, должны, наказание какое-то должно было быть. Но это произошло не с позором, во-первых, что очень важно, мне кажется, да, для мужчины, для военного, для христианина. Он выручил командира, и как только он набрал жене, там же не муж, там не звонят, как, вот, как а мы обычно привыкли, там, алло, алло, там, натыкал цифры, все, там надо, соответственно, звонить жене специально, да. И вот он идет на коммутатор, соответственно, звонит жене, сообщить, что командировка в Сирию закончилась. Ну, не совсем благополучно, но закончилась. То есть, главное, позора нет у него, вот это важно, да. Его это больше всего трогало. И жена ему говорит, слушай, дорогой, знаешь, что происходит? Прямо вот тот момент, когда он принял решение взять вину на себя, была одобрена ипотека, а он долгое время не мог получить ипотеку и болтался где-то, жил там непонятно где, в каких-то бомжатниках. Одобрили ипотеку, и как раз нужно было покупать для семьи жилье. То есть у него вот так вот все сошлось именно в тот момент, когда он принял правильное решение. И такой счастливый, довольный уехал. Вот такая удивительная история. Но для меня она как раз была показательна тем, что надо все-таки говорить правильно, да, даже если ты понимаешь, что обстановка не совсем подходящая, да, не надо Божьих слов стыдиться и говорить как надо, да, а там Бог уже сам управляет, и не знаем, как наше слово отразится, да. Угу. Вот так вот получается. Такая очень глубокая, она для меня большая история чудесная, чем для него, наверное.
1: Мне кажется, это история для всех, потому что, наверное, у каждого есть такой опыт, вот тебе очень сильно не хочется принять правильное решение, или тебе очень сильно, вот по большей части об этом, не хочется смириться с чем-то. Вот все в тебе восстает, да, против, да, этого. Как только ты, еще даже не сказав, вот просто где-то внутри себя говоришь, ладно, Господи, ну тебе же все равно виднее, ну пусть будет так, и все в твоей жизни начинает преображаться вот именно так, как вы сказали, преобразилось лицо этого человека прям до неузнаваемости. Так что прям ты даже не ожидаешь, что так, а что, так можно было? Ну, ты ж смирился, вот тебе, пожалуйста.
0: Ну да, и дела Божьи не таковы, заповеди таковы, они же нелогичные заповеди. Ну как, что же, люби врагов, что такое? Не голову ему отвиньте, а прости его, да, люби там и так далее. Врагов я имею в виду. И они небесные заповеди-то. И если мы своим умом вот таким вот бытовым, хозяйственным, да, начнем говорить, нет, нет, это не так, надо по-другому, заповедь там не права, ну мы тут заблудимся, конечно.
1: Вот такой момент, вы, Пашка, конечно, тему затронули, я когда готовилась к программе, я думала, поднимать ее, не поднимать, она уж больно страшная, эта тема про любовь к врагам.
0: А чем страшная?
1: Ну, потому что пока мы рассуждаем теоретически или пока кто-то нам рассказывает свою историю, мы можем вспомнить и сказать, и даже с внутренней убежденностью произнести как надо, если нашего совета попросили, и если не попросили, все равно. Угу. Но как только касается нас самих, то это приобретает другую остроту проживания. И самое-то главное, что вопросы молитвы, вопросы приобщения святых Христовых тайн, они напрямую завязаны вот на это вот.
0: Ну, да, так это же хорошо.
1: Вот.
0: А и в чем страшность?
1: А вот и страшно, что жизненно важные для тебя моменты причастия, угу, да, и общения с Богом, они вот напрямую, да, соприкасаются с тем, стремишься ты простить того, кто тебя жутким образом обидел, оклеветал, хочет твоей смерти и вообще, да? Или ты говоришь, ну что ж такое-то, ну сколько ты его будешь терпеть, ну сделай что-нибудь, пожалуйста, да? И вспоминаешь мучеников перед престолом Божиим из Апокалипсиса, Господи, доколе вот это вот будет продолжаться, да? То есть вот и я прав, безусловно, прав. Ну вот сквозь это вообще очень тяжело, ну, когда на самом деле ситуация такова, что, да, на тебя вот катком едут, и ты за правду, а они наоборот. А надо вспомнить о том, что Господь и их любит, и этому человеку Он хочет спастись.
0: Ну да.
1: Ты не один тут такой, да, стремящийся в Царство Небесное, Он тоже. А если вы там встретитесь, что будет? Вот такое. Поэтому страшная тема.
0: Она, мне как священнику, знаете, она чем сложна с практической точки зрения? Понятно, что Господь, ну, желает нашего взросления духовного. Не всегда же мы будем пить молочко только, да, и есть манную кашку духовную. Нужно расти. И вот этот рост духовный, он связан с тем, что Господь попускает человеку попадать в разные неприятные истории. Но без них, к сожалению, не работает. Вот если мы будем думать, что христианская жизнь — это просто вот вечный праздник и вечная Пасха в душе, такого не будет. Надо трезво к этому идти. Нам Бог открывает, что это тернистый путь, да, к Нему. А раз тернистый путь, что такое тернистый путь? В горах. Да? То есть ты по горам должен ползти, по этим скалам. А бывают и осыпи, бывают и ты скатываешься, бывает больно ударяешься о камни, царапаешь руки там, об эти колючки всякие разные, кусты и так далее, тернии же.
1: Разреженный воздух, перепады давления.
0: Да, и прочее, что, то есть приятностей не очень много. И если мы действительно хотим Христа найти по-настоящему, да, не просто вот мы поверили, а именно глубоко убедиться в этом, в действии Бога в твоей жизни конкретно, то тогда невозможно представить, чтобы это было без скорбей. И скорби бывают разные. Это могут быть потери какие-то, и материальные, и потери людей, потери здоровья, может быть, да. Это могут быть действительно несправедливости. Или какие-то на нас накаты по справедливым каким-то причинам тоже могут быть. А несправедливые просто труднее терпеть, конечно же. Но это все нужно для того, чтобы человек все больше и больше надеялся не на себя, а на Христа по-настоящему. И если это средство, то оно должно быть. Но в чем сложность? В том, что вот мне как практикующему, да, действующему священнику приходскому в том числе, потому что я совмещаю и то, и то, вот хочется нашим прихожанам и, ну, себе в первую очередь сказать, чтобы мы по-честному готовились к причастию. Чтобы не получилось так, что у меня на кого-то есть обида. Ведь враги — это же не обязательно вот фашисты. Врагами называются в Евангелии те, кто тебе хоть как-то досаждает. Это могут быть там, ну, условно, там, для кого-то жена, это может быть враг. Да? Враги домашние его. Угу. Тоже ведь из Священного Писания взято. Почему они враги? Потому что они, допустим, мешают человеку прийти ко Христу. Не мешают там читать акафист вслух, допустим, да, я имею в виду вот в глубоком плане прийти как к Богу. И они враги, но их надо любить. Не ненавидеть, не задушить подушками, там, я не знаю, там, уничтожить каким-то образом, а любить. Это совсем другое состояние. То есть тебя Бог тем самым вытаскивает на то, чтобы ты понимал, что я любить сам не умею. Но где мне эту любовь взять? во-первых, что это такое, да, мы должны узнать. Потому что мы-то же ориентируемся на вот наш плотской опыт любви. Этот мне нравится, этот мне не нравится, эта девочка красивая, а это вредная, это хорошенькая, да, она мне нравится. Ну, вот такое. Или, там, это мой сыночек, это моя дочка там, да. Это любовь крови. А Христос нас призывает к любви другой. И вот, допустим, терпеть своего врага, который, извини меня, в твоей же семье живет, это и есть проявление любви. Ни обнимашки, ни целовашки, ни эмоции, ни ах-ох, восторги и банкетный, буфетный какой-нибудь, там, букетный период. А именно вот терпение и служение, вот, сжав зубы, с покаянной молитвой: «Господи, прости меня грешного». Но только так ты поймешь, что Христос в тебе действует. А без этого ты не поймешь и не почувствуешь. И Он не будет действовать, потому что ты не даешь сам. Понимаете? И вот по поводу причастия получается, насколько честно мы должны к этому относиться, к таинству, чтобы, подходя, ты действительно вот сказал: «Господи, я действительно самый страшный грешник, прости всех и меня тоже». А не так, что я причащаюсь, а у меня на кого-то зуб, да? Или я с кем-то здороваться в приходе не хочу. Или там на работе там, кого-то терпеть не хочу. Не могу, не буду там, и так далее. Вот тут уже ложь пойдет. Этот человек не встретится с Христом ни в таинствах, нигде.
1: Хорошо, батюшка. А тогда вопрос. Конфликты бывают перманентно длящиеся, а бывают в остром периоде.
0: Да.
1: В остром периоде конфликта человек не может подходить к чаше?
0: Я бы не рекомендовал.
1: Угу.
0: Но тут надо индивидуально разбираться.
1: Силы?
0: Я объясню. Христос действует без ограничений, где хочет. Таинство святого причастия – это, конечно же, не награда. Давайте честно отнесемся, да, к этому. Просто не надо думать, что это какая-то вот я заслужил, я награда это. Но в то же время это и средство, которое, как вот святые отцы приводят, пример обоюдоострого меча. У меча две кромки, да? Ты можешь о нее порезаться.
1: Угу.
0: И разработано же в церкви учение о таинстве причастия, да, суд или в осуждение, это же тоже все открыто. Вот, если хотите, можно сейчас поговорить. Но наших зрителей я рекомендую почитать у святителя Игнатия «Проповедь на Великий Четверг». Это книга проповеди, вот сборник угу. сочинений. Четвертый, по-моему, том. Ну, смотря какое издание.
1: Угу.
0: У меня просто синенькое, там четвертый. А так, и отдельно издается, вот почитайте, там Христос, Господь нас говорит, святитель Игнатий говорит о том, что Христос нас, Господь, когда мы причащаемся, Он действует так, что в суд или в осуждение бывают три вида. Надо сейчас об этом поговорить?
1: Да.
0: Вот есть суд или осуждение, когда человек причащается, и Господь его оправдывает. Это когда это получается? Когда христианин покаялся как мог. Да? Не так, но и раз бывает у нас ошибка в том, что мы начинаем фантазировать, что такое покаяние. То есть мы такие детишки. Да, мы такие детишки. На самом деле, детишки же духовно. Мы все в детском саде, несмотря на то, что вот там
1: даже митрополит Антоний Сурожский где-то в своих проповедях говорил: ну мы же все новоначальны, вот я новоначальный.
0: Ну, да.
1: Митрополит Антоний Сурожский.
0: Ну так а что? Сан-то, священный сан не приближает тебе Богу уже автоматом. И не делать тебе духовный опыт. Там это все надо находить, идти путем, да, годами. Вот. И получается, что если человек покаялся как мог, помолился как мог, простил всех как мог, искренне, да, то он причащается Христа. И этот суд и рассуждение, он оправдывающий суд и рассуждение, поддерживающий. И христианин уходит не в восторгах, не в эйфориях, а он уходит таким, как Господь, ты же его приобщаешься. И он, входя в человека, Христос, входя в человека через посредством таинства причащения, слова причащения, он же делится своим, какой он, да? А мы какой он? Мы знаем в Евангелии, какой Господь. Он говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну, потому что он сам и несет это иго и бремя. Но эти качества Христова, да, кроток и смирен сердцем, и покой душам вашим, мир, Да? И вот если человек уходит с причастия мирным, тихим, не закрытым в консервную банку, не восторгающимся, как фейерверк, там, а вот мирным, тихим, да? Он помнит о смерти, он тут же легко, в этой тишине легко увидеть, как начинаются искушения. В этой тишине легко любить людей. Даже вреднючек каких-то легко любить. Ну, так говорят опытные люди, я не знаю, я пересказываешь. Второе суждение, это когда вот мы подготовились, но не доработали. Ну, не доработали. Вот нужных вещей не сделали, там, не простили кого-то, да, не оценили, что мы кого-то осуждаем, там, еще что-то такое. И вот человек причащается, и у него, допустим, после причастия, там, проходит там, час-два, и у него начинается раздражение. Угу. Ну, казалось бы, это же несовместимо, это же только кто-то причастился. Или там, допустим, на него жор нападает какой-то. Или там развлекаться ему охота, или еще что-то. И вот если мы внимательно к себе относимся в день причастия, хотя бы в день причастия надо относиться внимательно, мы должны понимать, что это не просто вот тебя накатило, и ты сидишь там и весь день в соцсетях там затыкался, да? А это страсть уныния, мы должны знать ее, как она проявляется. То есть ты, готовясь к причастию, не увидел это за собой, и Господь, просто придя к тебе, вот представьте, вот, допустим, я вас зову в гости. Прибрался как мог там. Ну, как мужчина прибирается? Ну, как я прибираюсь там? Подмел там, под комод там, все такое, понятно. Вот. Вы пришли такие, говорите, а что под комод-то подвел? Ну, мог, я же пришла к тебе в гости. Ну, из-под комода-то убери, видно же грязь-то. Я такой, Светлана Львовна, конечно. Также и вот Господь, приходя к человеку, он же реально входит в человека. И он говорит... Дорогой мой, вот то, что ты не доработал, я понимаю, что ты немощный, но вот ты это не доработал, обрати на это внимание, приглашать меня в это с этим мусором не надо. И у человека восстание страстей. Надо на это обратить внимание. Бывает, человек печалится, бывает, человек там, наоборот, там, ну, у вас взрослый же разговор, да, там и блудная страсть может в этот день там обостриться как-то. Это именно признаки того, что человек не доделал, надо покаяться хорошо.
1: Вот, паузу, вот если это все произошло, то вот если можно более развернуто,
0: давайте.
1: То что тогда дальше?
0: Дальше, во-первых, не впадать в печаль, у нас традиционно идет.
1: Как я мог.
0: Да, как я мог.
1: Как я мог.
0: Я ж не как прочие человецы.
1: Конечно.
0: Вот, как я мог, да. Угу. Действительно, не впадать в печаль, понять, что ничего не потеряно. Христос с нами, Господь здесь. Просто Он тебе указал, где твоя недоработка. Еще немножко отвлечемся. Некоторые наши, да, я просто по практике, некоторые наши прихожане, наши христиане делают неправильную ошибку такую, вернее, делают ошибку, они все неправильные, делают ошибку, думая, что после причастия ты будешь стерильно чистым долгое время. А святые отцы пишут, вот тоже святитель Игнатий пишет, что будут искушения или до, или после. Угу. Ну, лукавый же здесь, война-то идет, пули свистят, осколки там, духовные беспилотники летают. А мы такие наивные, думаем, что ты причастился, сдал грехи, как будто бы они у тебя все прошли навсегда. Причастился такой, ну что, давай. Ешь, пей, почивай, да, так не будет такого. Мы причащаемся, я порой это тоже сравниваю так, что мы причащаемся для того, чтобы воевать дальше духовно, да. Это оружие мы получили, а не получили награду за все хорошее против всего плохого. И ты должен выйти на пенсию и отдыхать. Да нет, конечно. И поэтому не надо расстраиваться, когда начинаются искушения. Они разные. Вот давайте еще, если хотите, вот такие тонкости немножко. Вот одно дело, когда, допустим, человек причастился, вот он мирный, тихий, ушел, все хорошо. Искушения все равно будут, но они контролируемые. Угу. Тогда, ну, что, ну, допустим, ты раздражился. Ну, допустим, раздражительный по характеру, человек гневный, да, горделивый, мне там раз, что-то у меня там вспыхнуло. Я заметил тут же. Что делать? Тут же начинай молиться до тех пор, пока не утихнет. Отойди куда-то в ванную, залезь в туалет, уйди за угол, сядь, посиди. Но внутренне борись, ты Христа еще не выгнал из себя. Пока не будет мира. Он наступает довольно быстро. Ну, то есть человек искренне это занимается. Вот второй случай, когда восстание страстей, там человек не замечает. Это бах, вспышка получается. И его несет. Вот здесь надо, ну, тоже опомниться, да, начать каяться, начать молиться и более серьезно прошерстить свою жизнь, что ты делал до причастия.
1: Вот, батюшка, простите, просто такое важное уточнение. Обычно это бывает, вот когда бах, вспышка и несет, когда не ожидаешь.
0: А не ожидаешь, потому
1: эффект
0: что...
1: Эффект неожиданности.
0: Так, а с чего эффект неожиданности, когда ты должен понимать, что происходит? Да ведь? Оно неожиданность, почему? Потому что, если еще глубоко взять, когда мы причастились правильно, да, и оправданы Христом, то тогда у человека ум на месте, понимаете? И тогда, когда только начинаются вот эти вот, или помыслы лезть, или чувства лезть, да, вот эти греховные, то есть вот лукавый начинает войну против нас, ты это, христианин это понимает. Ну, потому что он в себе находится.
1: Будит.
0: Да, ум настроен. А когда человек причастился вот так, что Господь ему показывает его вот эти недочетки, да, ум-то не на месте получается. Вот в чем проблема.
1: То есть вот этот совет «бдите и молитесь, чтобы не впасть в искушение», он прям вот...
0: Ну, он про все, он в том числе про и про это,
1: и,
0: да.
1: И про это тоже.
0: Да. А есть еще третья форма в сутре рассуждения, когда причащается человек, который... Есть несколько признаков. Вот, если, знаете, вот, чем он замечательное его творение, что он первое, второе, третье пишет. Вот, когда, допустим, человек реально причащается в суд суждения такое, что ведет его к духовной смерти. Когда, допустим, человек причащается некрещенным, допустим, он не член церкви. Такие случаи, к сожалению, бывают. А что, трудно, что ли? В храме в очередь встань, если батюшка не спросит, кто ты такой. Ну, допустим, вот условно, я не хочу научить, как это делать, но, допустим, вот большой собор, допустим.
1: Ну, так бы я только хотел сказать, что
0: нет общины,
1: праздники,
0: да, нет общины.
1: Храмы, так.
0: И священник, допустим, не знает своих прихожан всех. И вот приходит человек, вот ручки сложил, он как все просто смотрит. И все. И причащается, допустим, да? И не понимая, что происходит. Понятно, что там Господь может по-разному действовать. Я знаю одну историю, когда вот такой человек некрещенный пришел в храм, посмотрел на все, купил крестик в лавке. Потом еще стал ходить, пошел на исповедь, пошел на причастие. Бабушки ему объяснили в лавке, что делать. Вот пошел, потом поехал в монастырь, стал послушником. И когда он был уже иеромонахом, он вспомнил, что он не крещеный. Да, такие истории тоже. Но это редкие истории, очень интересная история. Да, или радиаконом он вспомнил, что он не крещеный. Ну, канон, на самом деле, церкви универсальная, это уже давно решенный вопрос с канонической точки зрения, что когда он причащается, он, соответственно, причащается всех благ. Вот. Но это не надо всем делать, но такие истории бывают, да, когда человек, не будучи членом церкви, он может подойти к святой чаше. Второй момент, это когда...
1: И этого делать нельзя.
0: Не надо делать, да. Сначала надо пройти оглашение, изучить все, понять, принять, креститься, и потом уже приступать к такому великому таинству.
1: Если можно, тогда про таинство крещения, что это не просто некий обряд, это именно таинство, там даже два таинства соединены, да?
0: Ну да, таинство крещения, как омовение грехов и первородного греха, и миропомазание, как дарование Богом начатков добродетелей человеку.
1: Мы отрекаемся от сатаны, мы сочетаваемся Христу, и это тоже очень важно для следующей духовной жизни, правильно?
0: Ну да, это вхождение в церковь, только так, другому не надо экспериментировать. Второй случай, когда люди, будучи членами церкви, верят не так, как верит Святая Православная Апостольская Церковь, да, то есть еретики. Они не могут причаститься, да, достойно. Не должны причащаться люди, которые находятся под епитимьей. Это тоже одна из историй, довольно встречающихся в приходской практике, когда, допустим, человек пришел с грехами какими-то, и батюшка ему говорит: вот давай пока не будем причащаться с тобой. Ну, допустим, вот он причастился, и у него взрыв страстей. Давай понаблюдаемся, давай вот тебе задание, да, там, молитвки почитай, поклончики за собой, вот эту книжечку прочитай. То есть эпитимия. Эпитимия — это же не наказание, это же...
1: Не анафема.
0: Ну, не анафема, да, не отлучение от церкви, это средство, наоборот, реабилитации, если современным языком говорить. То есть мы снова человека должны отпавшего, да, из-за грехов или неправильных действий каких-то, мыслей там и так далее, то есть вернуть снова в лоно церкви. Образно говоря. Он, конечно, является членом церкви, он же крещенный получается. Но вот он отпал, надо его вернуть, чтобы у него правильно было настроение, правильно мысли, правильно желание. Вот для этого есть эпитимия. Он взял, обиделся. Это обычная история.
1: Этот доктор плохой, я пойду к хорошему.
0: Конечно. И он идет в соседний, грубо говоря, приход и идет причащаться. В этом случае, получается, человек, конечно, нарушил все правила. И я очень сомневаюсь, что он достойно причаститься в плане именно правильности, да? Что будет оправдано, потому что ему через священника, какие бы мы священники ни были, там, несовершенные, грешники там, и так далее, но все равно он поставлен законно, да, церковью и Богом, и он тебе предложил поисправляться. Надо бы послушаться, и получишь огромную пользу.
1: Это опять к вопросу о том, что как только ты внутренне смирился, Господь на тебя просто ушат милости выливает.
0: Ну, конечно, но по-другому никак. Угу. По-другому никак. А человек говорит: меня обидели, я несправедливый, я не виноват. Ну и что, что я там ненавижу всех подряд? Я хочу, мне надо. Знаете, вот это уже начинается. Как же, вот как вы правильный вопрос задали, а как же без причастия? Да без причастия совершенно спокойно человек, находящийся на эпитимье, выживет. Потому что это, наоборот, средство подготовки к причастию. Еще не должны причащаться люди, которые христиане, которые делают откровенные смертные грехи и не каются в этом. Ну, допустим, живут в незаконном браке и причащаться ходят. Или ненавидят кого-то. Это же тоже смертный грех, ненависть. И могут спокойно ходить на причастие, например.
1: То есть не каясь в этой ненависти, не...
0: Не победив ее, получается. Можно же назвать. Вот обижаюсь, раздражаюсь. А как снизь по-настоящему, скажешь, ты сможешь пойти поздороваться первым? Нет, а помочь? И так далее. Пошло-поехало, там куча возмущений.
1: То есть вот это такие реперные точки проверки, да?
0: Да, конечно.
1: Чисто практически. Не, вот, не в смысле там чувств, эмоций, да, настроений, а в смысле вот каких-то действий.
0: Ну, действий, конечно. Угу. Но когда у человека, допустим, вот поссорились мы, бывает. Мы же люди немощные, детсадишные, не поделили игрушечки в песочнице. И вот мы поссорились, и у меня в голове крутится диалог. Угу. Ссоры. Как можно в этот момент, чтобы в этот диалог пришел Христос? Если я кручу вот аргументы, мне что же, ответы идут? Я снова... За правду, за Святую Русь. А у меня тут же аргументы, я тут же спорю. Так вот это как раз и беда. Угу. Вот как в этом состоянии человек должен причащаться? Он должен отложить это, понять, что это беда, сказать об этом священнику, попросить помощи и разобрать, допустим, эту ситуацию или самому разобраться, если он может, если не может, значит, просить помощи священника. Что надо действительно примириться, чтобы было спокойно, мир был уже до исповедей. Ты должен уже к этому прийти, к исповеди подготовленным, а не таким расшарашенным, знаете, лохматым духовно. И священник такой, что за эти несколько там, минут должен тебя причесать? Надо или отдельное время попросить, чтобы на тебя внимание обратили, или помощи попросить специально. Про смертные грехи. То есть не должен христианин причащаться, если он живет в смертных грехах и не кается в них. Да? И пятый момент – это опасно причащаться христианам, которые не следят за своими грехами. То есть у них нет откровенных смертных грехов. Они не блудят, они не убивают никого, они там не ненавидят вроде бы никого. Но никакой борьбы, даже элементарной, даже понимания вот этого ничего нет. Он просто вот течет по течению жизни, живет в свое удовольствие, о грехах не знает, ничем не кается. Придет на исповедь, легко обмануть священника. Я тоже не хочу никого учить, но это же просто сказать: я, батюшка, каюсь делом, словом, помышлением, простите, великодушно, простите. А начнешь говорить, а что конкретно-то? А конкретно мы не знаем. Почему и важно вот эту тему изучать нам, христианам, да, чтобы понимать, что вообще как эти духовные болезни действуют в нас. Мы же, когда у нас что-то заболит, мы же сразу же интересуемся. Угу. Что это такое? Какие лекарства? Еще врачей перепроверим, там, какие противопоказания? А касаемо духовных вопросов, то у нас с этим сложностей не хотим. Вот, поэтому, когда христианин живет, это по церковно-славянски называется произвольной жизнью, то есть рассеянной произвольной жизнью, как хочу, так и хочу, то такой человек тоже с Христом в причастии не встретится. То есть это все на самом деле же есть, то есть вот надо брать, просто читать, применять в своей жизни. И не думать, что, допустим, я живу с 25 любовницами и пойду причащаться, потому что без Христа я жить не могу. Кого ты обманываешь? Кого обманываем-то мы? Это же как раз мы причащаемся в суд и в осуждение. Потому что если христианин не ум у него очищается, да, от этой пыли, вот этой всей суеты, и он себя видит, видит поступки другого человека, сочувствует, да, ему помогает и так далее. А вот живет, и с каждым причастием ему все хуже, хуже, хуже, хуже. Вот в этом плане. И он не замечает, почему? Потому что Господь долготерпелив, и плоды вот этого недостойного причастия, они не бывают, могут быть, бабахнуть тебе, когда ты там уже вот перед Христом будешь стоять, он говорит, ты всю жизнь недостойно причащался. Вот чтобы такого не было, надо очень внимательно к этому относиться. Ну, к подготовке к причастию. А мы думаем, что подготовка к причастию — это селедку вовремя не поел и три канона прочитал. А на самом-то деле же основное — это как раз в твоем внутреннем, как ты простил всех, не простил, подготовился ты, не подготовился в этом плане. Потому что вот внешние традиции подготовки, они в разные времена были разными. И то, что вот у нас сейчас есть, это не значит, что всегда в церкви такое было, что апостол Павел перед причастием читал три канона, допустим. Я не критикую каноны. Кто читает, читает. Просто это разное было время. Мы же знаем по науке литургики, как формировалось, допустим, правило ко святому причащению, что еще там тысячи лет назад его не было. Оно было там другое совсем, да? Что настоящее правило ко причастию — это божественная литургия, на которой надо стоять, не бегать там, шмыгать там по храму, там, заниматься свечками, записками, болтовней там какой-то, а стоять вот прямо как струнка, извинить молитвой. Господи, помилуй меня грешного. А мы такие прочитали три канона внимательно, такие: ну, я готов к причастию, все нормально. А потом такой: а что с нами происходит после причастия? Так вот это происходит, что вот во время литургии все же нужно. Молиться хорошо. Оно так и построено, что готовит человек к причастию. Ну, вот как-то так.
1: Батюшка, спасибо огромное. Вот действительно у нас с вами получилось и про войну, и про мир. Да.
0: Ну, про войну разную. Это тоже ведь война, на самом деле. Духовная борьба, духовная брань, невидимая брань.
1: Спасибо.
0: Слава Богу.
1: Разговор. Да.
0: Спасибо за приглашение.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Беседовала Светлана Ладина, программа из студии телеканала «Союз».
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии в дни осенних каникул организует для подростков осеннюю смену нравственно-патриотического проекта «За други своя». Осенняя экспедиция пройдет с 23 по 27 октября в одной из живописных локаций Урала – городе Нижние Сырги. Тема смены – герои среди нас. Возраст участников от 10 до 17 лет. В программе смены предусмотрены беседы со священниками и педагогами о мужестве, верности долгу и личном вкладе современного подростка в приближение общей победы. Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны и познакомятся с героями нашего времени. По сценарию смены состоятся также встречи с уникальными гостями, творческие мастер-классы. Подростки примут участие в театральной постановке по теме военных лет, в активных командных играх, а также в полюбившейся всем игре «Горлица». Ключевой точкой в нашем путешествии будет участие божественной литургии, самой главной драгоценностью нашего времени. Присоединяйтесь к нашей команде «Осенней смены». Мы ждем каждого, сообщили организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедиции «За други своя» с 2016 года. Участники экспедиций – более 2500 ребят – побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно отдает себя за други своя команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. Далее в этом выпуске. С 7 по 30 сентября в Краснодарском крае реализовался образовательный проект «Школа молодого гуманитария Кубани». Мероприятия проекта прошли в 4 городах Кубани – Ейске, Геленджике, Армавире и Тихорецке, сообщает сайт Кубанской митрополии. Организатором выступила Екатериндарская духовная семинария при поддержке Законодательного собрания и Министерства образования и науки Краснодарского края. Участниками стали педагоги школ и студенты педагогических специальностей. Для участников был организован образовательный интенсив, лекции, практические занятия и круглые столы, посвященные осмыслению ключевых вопросов истории, культуры и веры. В программу вошли следующие темы. Россия как государство-цивилизация. Мировоззренческий суверенитет и русский логос. Казачьи традиции как фокус традиционных ценностей. Русофобия как исторический и социально-психологический феномен. Православие как основа русской цивилизации. Традиционная семья и христианская антропология. Гибридные войны и когнитивные технологии. Государственно-церковные отношения в XX веке. Проект «Школа молодого гуманитария Кубань» позволил объединить педагогов, студентов и молодых специалистов вокруг традиционных ценностей и ключевых смыслов нашей цивилизации, а также стал важным шагом на пути укрепления мировоззренческого суверенитета. И в завершение выпуска. В Челябинском соборе Рождества Христова появилась новая святыня – икона святителя Спиридона Тримифунского. Образ великого угодника Божия челябинцам подарили представители греческой делегации, сопровождавшие десницу Спиридона Тримифунского в поездках по стране. Мощи святого вместе с иконой привезли в Россию 17 августа с острова Корфу. Святыни объехали несколько городов, а 9 сентября прибыли в Челябинск, где за два дня святителю Спиридону поклонились свыше 50 тысяч человек. Греческие монахи были настолько тронуты теплым приемом и любовью южноуральцев к святому Спиридону, что его икону оставили в Челябинске. Помолиться перед святым образом можно каждый день. Он постоянно находится в Нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои! Камнем преткновения для многих современных людей во христианской нравственности является позиция целомудрия, о которой даже священники пытаются говорить очень осторожно, может быть, в самую последнюю очередь, потому что это слово имеет устойчивое значение, относящее его к этике поведения в сфере пола, то есть чистоты отношений между мужчиной и женщиной, и вообще с той чистотой, которая связана прежде всего с телесной чистотой и с чистотой души. Для человека современного, который находится в несколько ином контексте, чем его предки в XIX, XVIII и предыдущих веках, человека, который читал труды современных философов, психологов, культурологов, некоторые истины

0: христианской не так очевидны. Именно поэтому многие требуют сейчас некоторого пересмотра тех положений средневековой или позднеантичной этики, которые для православного человека являются самоочевидными. Так вот, если мы обратимся к слову «целомудрие», выяснится, что оно не всегда имело акцент именно в сфере пола. И, может быть, именно это нам и поможет правильно его пересобрать, само это понятие, и правильно сориентировать современного человека в том, как идти путем целомудрия. В Священном Писании глагол «софронео» встречается довольно часто, и производное от него, например, слово «софросюны», которое мы переводим как «целомудрие», это просто калька греческого слова, состоящего, как и славянское существительное, из двух корней. «Целомудрие» — это какое-то мудрование цельное. «Софросюны» — это здравый смысл, если переводить очень точно и очень буквально. Это именно здравый смысл. «Софронео» — это значит быть благоразумным, находиться в здравом смысле. То есть акцент в этом понятии и в том человеческом опыте добродетели, который описывается этим словом, ставится на самом деле не на сфере отношений полов, которая является только частью этого большого человеческого опыта здравого смысла, но прежде всего на какой-то цельности. На какой-то цельности, которая включает в себя в том числе и сферу отношений между мужчиной и женщиной. Слово «софронео», глагол «софронео» встречается, например, в истории изгнания бесов, известной нам благодаря несчастной гибели стада свиней, в которой вошел легион демонов. Так вот, когда жители гадаринской страны страдали очень от бесноватого или бесноватых, по версии другого евангелиста, которые мучили окрестности, истязали своими криками, агрессией, разного рода жутким поведением, хоть их и заковывали в цепи, и бегали они, эти бесноватые, нагими, угрожали всем, вдруг после исцеления они видят этого человека одетым и благоразумным. Вот там, где по-русски сказано, что он был в здравом уме, этот человек, там и стоит причастие от глагола «софронео». То есть он был целомудренным. Но целомудренным не в том смысле, а как мы бы сейчас сказали, что он не посматривал на женщин или же не имел каких-то дурных помыслов, а он был в здравом уме. Так вот, чтобы нам прояснить значение этого слова, можно идти от противного и посмотреть, что значит нецеломудренное поведение с точки зрения Евангелия. Это и как раз и есть поведение бесноватого. Поведение человека, одержимого демонами. Он, во-первых, наг. Он не признает никакой одежды. То есть не признает никакой культуры, никаких человеческих законов, потому что одежда – это все-таки включение себя в какую-то знаковую систему человеческого сообщества, где ты признаешь определенные законы, признаешь границы чужой свободы, признаешь некие нормы, по которым живет это человеческое общежитие. И быть целомудренным значит облещись. А в евангельском значении одежда вообще и в библейском значении шире имеет знак служения. Вот, например, говорится в знаменитом отрывке из Евангелия от Иоанна, когда после воскресения Христа апостолы пошли на море ловить рыбу, как это описано в 21 главе Евангелия от Иоанна, и вдруг увидели Господа на берегу, и апостол Иоанн шепчет Петру: «Это Господь там стоит». Сказано, что апостол Петр «эпендитом припоясался бебонаг». То есть, как только он увидел Христа, он тут же надевает тунику, то есть верхнюю одежду, эпендиума. Это как раз и есть верхняя одежда, потому что перед Господом нужно быть припоясанным. И это нас отсылает еще к более древнему тексту книги Иова, когда Господь обращается к ропщущему Иову, который находится уже на самом пределе терпения, и зовет Господа к ответу. И тут и сам Господь призывает Иова к ответу и говорит: «Встань как муж, припояшься, я буду спрашивать, и ты отвечай». То есть, когда мы видим призыв Господа, это не просто разговор или обмен мнениями, это всегда призыв к служению. И если Господь призывает к служению, человек припоясуется. Это знак такого припоясания, который мы, например, всегда демонстрируем, когда становимся на молитву. На молитву мы становимся. Не ложимся, не садимся, а именно становимся. Да, конечно, бывают люди больные, которые не могут выстоять в молитвословии, но нормальное положение молящегося, разговаривающего с Господом, «стань как муж и припояшься». И мы видим, что целомудрие, то есть здравый смысл человека исцеленного – это одеяние в человеческую одежду, здравое рассуждение. Дальше следующая черта этого обретения целомудрия, здравого смысла, первичного, фундаментального – он разговаривает с Господом, и здесь у евангелиста важное упоминание – «сидя у его ног». То есть у евангельского целомудрия есть несколько элементов. Во-первых, признание человеческих законов, естественных, нормальных. Во-вторых, готовность нести свое служение как человека внутри этого сообщества. И обязательно это служение, обращенное к Господу. Это словесное служение, разумное служение. То есть не по стихиям мира сего, не по своим природным импульсам, а непременно осмысленное, высловесенное, основанное на Слове Божьем и обращенное обязательно к Господу. И шире, если мы говорим о евангельском целомудрии, это непременно следование за пречистыми стопами Господа нашего, человеколюбца. Вот с этого целомудрия, так широко понятого, фундаментально, и нужно исходить и в сторону других опытов человеческой жизни, связанных и с семейной жизнью, и с служением гражданским, и к научной работе, и к другим вопросам, связанным даже просто с предпринимательством, например, или же с воспитанием детей и многим других вещей, которые всегда исходят из предстояния перед Господом, перед Его пречистым ликом, перед тем, что сам Христос, Господь наш, есть образ такого целомудрия. Он есть целомудрие по преимуществу. Он есть тот самый здравый смысл. И если мы где-то потерялись в выяснении коннотации тех или иных терминов, если мы запутались в том, что есть целомудрие на самом деле, просто напомните себе, что целомудрие в своем первичном значении есть просто здравый смысл. И вот если мы идем за Господом нашим, мы должны помнить, что Он не требует от нас отречения от здравого смысла. Наоборот, Он человеческий здравый смысл благословляет, обогащает евангельским словом и наделяет его вечным евангельским смыслом, который уводит человека, его взор, его надежду и его судьбу прямиком в Царство Небесное.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей традиционной странице мы предлагаем вашему вниманию поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. «Лермонтовские строки».

Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно, меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришелец осиротелый, и час их красоты, и его падение час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучший голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боясь о пресыщении, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат, и гробом мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытый, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом.

белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Вы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, они отдали б Москвы. Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусье, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеной, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердитый, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам, дожали его, сражен Булатом. Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой». Но уж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на нас идут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнуло перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, залпы тысячи орудий, слились протяжный вой. Все смерклось, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя. Богатыри, не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, когда б на то не Божья воля, не отдали.

Погиб поэт, невольник честь, пал оклеветанный молвой. Свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал, ненужный хор и жалкий лепет оправданий. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным, он с юных лет постигнувших людей? И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него, но иглы тайные сурово язвили славное чело. Отравлено его последнее мгновение коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайных обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюмо тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известные полностью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадный толпой, стоящий троном к свободе, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда все молчит. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную.

спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбека, страж Востока, принес я, странник, свой поклон. Челмою белую от века, твой лоб наморщенный увит, и гордый ропот человека твой гордый мир не возмутит. Но сердце тихого моленья да отнесут твои скалы в надзвездный край, в твое владенье, к престолу вечному Аллы. Молю, да снидет день прохладный, на знойный дол и пыльный путь, чтоб мне в пустыне безотрадной на камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с измученным конем. Но есть еще одно желание, боюсь сказать, душа дрожит. Что, если я со дня изгнания совсем на родине забыт? Найду ли там прежние объятия, старинные встречи ли привет? Узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет? Или среди могил холодных я наступлю на прах родной тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной? О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей. Отделкой золотой блистает мой кинжал, клинок надежный, без порока, булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след и ни одну порвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят затериком отважным казаком на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных ножен, избитых на войне, лишен героя спутник бедный, игрушкой золотой он блещет на стене. Увы, бесславный и безвредный. Никто привычной заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Наскучен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блёстки и обманы, как ветхая краса, как ветхий мир привык морщины прятать под румяна. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения? Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания
не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков.

Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. В небесах торжественный чуд, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покой. Я бы хотел забыться и засунуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» прозвучал выпуск программы «Лермонтовские строки» по мотивам поэтических произведений Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении народного артиста России Вячеслава Кирильичева из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго и храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православный педагогический отряд «Ихтис» возобновил свою деятельность в новом учебном году. В первой встрече приняли участие и новички отряда. О деятельности «Ихтиса» в новом учебном году рассказала командир отряда Вера Селедкова. Летом 26 года члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии, приняли активное участие в проведении православной смены. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педотряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводились в храме Марии Магдалины, где ребята также постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. Подготовку к участию в православной смене 2027 ребята планируют начать уже сейчас. В планах на новый учебный год организовать обучение без вступления в студенческие отряды, скорее всего, это запланируем на вторую половину учебного года, поделилась командир отряда. Кроме получения основных навыков общения с детьми, ребята будут пробовать себя и в роли наставников, совмещая педагогические навыки с духовным служением. Наши встречи будут построены так, чтобы человек мог организовать не только какое-нибудь мероприятие, но и стать примером христианской жизни для детей. Это пригодится во время нашего участия в православной детской смене. Также в планах отряда одну из встреч месяца посвящать духовной беседе или проводить евангельскую свечку с нашим духовником, отцом Иоанном Авдюшиным, на различные волнующие нас темы. На встрече обсудили участие ребят в двух миссионерских божественных литургиях, а также возможность совершить совместную паломническую поездку. Если вы ищете место, куда хочется возвращаться, где можно быть искренним и не бояться ошибок, то православный педагогический отряд «Ихтиц» именно для вас. Мы предлагаем уникальную возможность стать частью дружной команды, которая работает с детьми и делиться с ними теплом и заботой. Ребята приглашают присоединиться к их сообществу. Мы не просто занимаемся с детьми, мы учимся жить их жизнью, учимся радоваться мелочам и открыто говорить о важном. Напомним, православный педагогический отряд «Ихтис» – это объединение молодых людей, созданное Екатеринбургской епархией для подготовки вожатых к православным детским сменам. Отряд начал свою работу в сентябре 2025 года как первый в епархии православный педагогический отряд. В его состав входят прихожане и храмов города, студенты педагогического университета. Участники собираются на базе храма во имя Святой Марии Магдалины, где общаются, учатся, участвуют в тренингах и беседах, в том числе со священниками. Далее в этом выпуске. 1 октября в Курганской православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского учебный день завершился необычным звонком, а добрым делом. Ребята вместе с педагогом Еленой Лаврентьевной после занятий отправились поздравлять людей почтенного возраста, чьи сердца особенно ждут тепла и внимания. С днем пожилого человека! К празднику дети готовились заранее, своими руками сделали поздравительные открытки, вложив в каждую частичку души, и прикрепили к ним пакетики чая, скромный, но согревающий подарок. Слова поздравления, сказанные детьми от чистого сердца, тронули бабушек и дедушек до глубины души. В ответ золотое поколение не осталось в долгу, кто-то подарил ребятам цветы, а кто-то шоколадку. Святой Александр Невский, небесный покровитель нашей гимназии, учил нас защищать не только землю, но веру и добро. Такие дела милосердия – это тоже защита добра в мире. Пусть этот светлый порыв юных сердец послужит примером для всех нас. Давайте и мы будем щедры на любовь к ближним, особенно к тем, кто нуждается в нашем внимании, сказала Елена Лаврентьевна, подведя итог мероприятия. И завершение выпуска. В Казанской епархии продолжается прием заявок на региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и одноименный епархиальный творческий конкурс. Цели конкурсов – духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия приглашаются воспитанники воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий, лицеев, художественных школ и студий, дошкольных и других детских учреждений Татарстана. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 октября по новому стилю или 23 сентября по старому. И сегодня вспоминается зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Память преподобных 2 века Ксанфипы и Поликсении, мученицы 4 века Раисы или Ираиды Девы, мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина, пострадавших в 9 веке, священномученика 1937 года пресвитера Иоанна Панкратовича, прославление святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского в 1977 году, прославление икон Божией Матери Славенская и Иверская Гавайская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мне выпала непростая задача рассказать о святителе Иннокентии Вениаминове. Подробно пересказывать его житие представляется невозможным из-за огромного количества разнообразных и интереснейших подробностей. И временной формат нашей программы этого, к сожалению, не позволит. Но если очень кратко и в датах. 26 августа 1797 года в глухом сибирском селе Ангинском, что в Иркутской губернии, у пономаря церкви святого Ильи Пророка Евсевия Попова родился сын Иван. Повзрослевший Иван Попов поступил в семинарию, в которой в 1814 году сменился ректор, и новый ректор решил переменить фамилии ученикам. Так Иван Попов стал Вениаминовым, получив фамилию в честь умершего в том году уважаемого всеми епископа Иркутского Вениамина Багрянского. В 1817 году, за год до окончания семинарии, Иван Вениаминов вступил в брак и был посвящен в диакона Иркутской Благовещенской церкви.

0: семейством, которое состояло тогда из старушки матери, жены, годовалого сына и брата. 29 июля 1824 года, более чем через год, они благополучно прибыли на место. Особенно усердно христианство принималось алеутами, которые по своему мягкому и кроткому характеру охотно принимали веру, навсегда оставляя язычество. Ко времени прибытия отца Иоанна в русских владениях в Северной Америке на разных островах служили еще три священника-миссионера. Помимо Уналашки, отец Иоанн Вениаминов часто бывал и на других островах, наставляя свою паству и проповедуя Слово Божие среди некрещенных. Невозможно себе представить те трудности и опасности, которые ему приходилось переносить в подобных путешествиях, совершавшихся на утлой туземной лодке в холод и непогоду. Но зато утешали беседы с алеутами, когда, по словам отца Иоанна, скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабеет их внимание и усердие к услышанию слова. Вся его 15-летняя деятельность, сначала на острове Уналашки, а потом на Ситхе, отличалась тем же рвением, которое издревле прославило проповедников Евангелия. Многолетний опыт в деле распространения Слова Божия убедил отца Иоанна в том, что при разбросанности туземных поселений и все возраставшем числе крещенных трудно поддерживать дух христианства у паствы. Для этого была нужна постоянная проповедь, что было невозможно при малочисленности священников и недостатке средств. Кроме того, ему нужно было получить разрешение на издание священных книг на алеутском языке. С этой целью отец Иоанн решился отправиться в Петербург. Приняв такое решение, отец Иоанн взял отпуск и, отправив супругу и детей на родину в Иркутск, 8 ноября 1838 года отплыл с острова Ситхи. Плавание его продолжалось около 8 месяцев. 25 июня 1939 года он прибыл в Петербург. Святейшим Синодом было принято решение об увеличении штата священно- и церковнослужителей в американских владениях России. Будущему святителю также было разрешено печатать свои переводы. Но не только радостные вести ждали его в Петербурге. Из Иркутска сообщили о кончине его супруги. Тяжко поразило его это горе. Митрополит Филарет, утешая его, убеждал принять монашество. Постриг был совершен 19 ноября 1840 года с наречением имени Иннокентия в честь святителя Иркутского. Посвящение Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского последовало 15 декабря 1940 года в Казанском соборе Петербурга. Наконец, 27 сентября 1841 года, после утомительного и долгого пути, Иннокентий благополучно прибыл на остров Ситху. Далее его ждал ряд перемещений и безостановочный труд перевода Писания и богослужения на языки Севера. В 1867 году скончался московский митрополит Филарет, и на место почившего был назначен архиепископ Иннокентий. Сам Преосвященный Иннокентий был поражен этой вестью более всех. Со смирением вступал Преосвященный Иннокентий на новое свое служение. Ему было уже более 70 лет. Он был удручен болезнью, почти слеп, но все-таки был преисполнен сил и рвения к деятельности. С целью проповеди Евангелия на окраинах России им было учреждено миссионерское общество. С середины 1878 года митрополит Иннокентий почти непрерывно хворал. На Страстной неделе, почувствовав приближение кончины, он попросил себя пособоровать. Последний раз приобщился святых тайн в Великий Четверг, и 30 марта 1879 года он потребовал чтения канона на исход души, а 31 марта в 2 часа ночи его не стало. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу мы предлагаем посвятить беседе о сахарном диабете второго типа. В последнее время эта тема вновь вызывает большое количество вопросов. В теме этой много, что очень важно повторить и разобрать. К сожалению, заболеваемость сахарным диабетом второго типа, можно сказать, катастрофически растет во всем мире, в нашей стране. В последнее время многие ведущие специалисты называют сахарный диабет новой эпидемией, неинфекционной эпидемией, болезни, которая поражает современного человека. Сахарный диабет второго типа – это хроническое нарушение обмена веществ. Это не просто повышение уровня сахара, это именно нарушение обмена веществ по самым различным направлениям в организме. Правда, действительно, единственным и четким важным критерием является в первую очередь повышение уровня сахара. В отличие от диабета первого типа, при котором поджелудочная железа практически перестает вырабатывать гормон, регулирующий уровень сахара, инсулин. При диабете второго типа инсулин вырабатывается, но клетки организма перестают на него реагировать. Это состояние называется в медицине инсулинорезистентностью, переводя на более доступный язык, состояние, при котором ткани сопротивляются собственному гормону, регулирующему уровень сахара. По объективным данным Международной диабетической федерации, в 2024 году в мире насчитывалось порядка 589 миллионов человек с сахарным диабетом, причем, к сожалению, 40% людей не знали о своем диагнозе. В России сахарный диабет составляет 90% всех случаев диабета, поэтому мы и говорим о нем как о самом распространенном состоянии заболеваний. Что происходит в организме? Чтобы понять суть болезни, представьте, как работает здоровый организм. Мы едим, пища расщепляется, белки до аминокислоты всасываются, жиры до составных частей, более мелких, которые всасываются, сложные сахара или просто сахар в чистом виде, сахар и глюкоза – это одно и то же, поступает непосредственно в кровь, и как только поступает из пищи сахар в кровь, подаются сигналы поджелудочной железе, она вырабатывает гормон, инсулин. Инсулин – это своего рода ключ, который открывает дверь в клетках, и глюкоза может через эту дверь проникнуть в клетку. Если инсулина не хватает, что происходит при диабете первого типа, сахар остается в крови, не поступает в ткани. Ткани не производят важные процессы обмена веществ, жизнедеятельности. Это достаточно сложная и тревожная ситуация для обмена веществ. При сахарном диабете второго типа нормальный процесс усвоения сахара, глюкозы, ломается на нескольких уровнях. Из-за того, что факторы, которые приводят к сахарному диабету, нарушается чувствительность тканей, всех различных тканей организма, в первую очередь мышечной ткани, печени, чувствительность тканей к инсулину, то есть так называемая инсулинорезистентность, сопротивляемость тканей инсулину происходит, сахар не может проникнуть в клетку из-за того, что инсулин не работает как ключ. Мышечная ткань теряет чувствительность к инсулину, глюкоза не попадает внутрь мышцы, остается в крови, печень перестает реагировать на сигналы инсулина. И еще очень важный момент. Этот момент, как правило, является и причиной сахарного диабета. увеличение количества жировой ткани, ожирение, избыточная масса тела – это фактор, который приводит к сахарному диабету. Но дело в том, что жировая ткань при избыточной массе тела, она не просто нейтральный наблюдатель, она сама является органом, который вырабатывает по современным исследованиям огромное количество веществ, и эти вещества препятствуют нормальной работе инсулина, препятствует тому, чтобы инсулин открывал как ключик двери, через который может проникнуть сахар. В результате получается ситуация. Человек покушал, сахар попал в кровь, но он, к сожалению, не может из-за нарушенной работы ключей, то есть из-за нарушенной работы инсулина, попасть в ткани. В тканях нет сахара, происходит голодание тканей, но сахара много в крови. И, к сожалению, вот этот сбой, он приводит в том числе и к нарушению обмена веществ. И холестерина, триглицеридов – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И к нарушению других процессов в организме, в том числе иммунной системы, что дает право называть сахарный диабет системным заболеванием. Не просто заболевание, которое связано с колебанием сахара, а заболевание, которое влияет практически на все органы и системы в организме. Почему развивается диабет второго типа? Можно разделить все причины, которые приводят к этому заболеванию, на наследственные и приобретенные. То есть ряд причин связаны с тем, что есть наследственные факторы, условно говоря, их можно назвать формированием так называемого бережливого типа метаболизма. Ученые считают, что большинство современных людей являются предками тех людей, которые смогли выжить в периоды голодания. И у них одним из факторов выживания был так называемый бережливый тип метаболизма. То есть они кушали, может быть, и мало, но этот малый объем пищи позволял им создавать запасы. Запасы, позволяющие пережить голодные периоды. В ситуации, когда доступность пищи стала больше, хуже того, к сожалению, стала большая доступность свободных сахаров, животных жиров, это привело к ситуации, когда человек, казалось бы, питается обычно, но у него избыточное накопление жировой ткани, избыточная масса тела, ожирение – и формируется сахарный диабет в ситуации, когда человек сам достаточно часто говорит: «Я питаюсь неизбыточно, кушаю немного, но у меня есть те или иные проблемы с весом, те или иные проблемы с обменом веществ». Говоря о наследственности, достаточно часто можно заметить, что сахарный диабет второго типа наблюдается у многих близких родственников. К факторам, которые невозможно изменить, относят врачи и возраст. Риск серьезным образом увеличивается после 40-45 лет, когда происходит естественное угасание гормонального фона и у мужчин, и у женщин. Естественно, уменьшается интенсивность обмена веществ, и те привычки, которые ранее могли быть сглажены активным гормональным фоном, к сожалению, с возрастом переходят уже состояние развития болезни. Но самый главный акцент современная медицина делает на факторы, которые связаны с образом жизни. Избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение, которое достаточно просто выявить у себя благодаря тому, что измерить объем талии. Еще раз хочется напомнить, что в норме у женщин объем талии в здоровом состоянии идеально должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчин меньше 94 сантиметров. Если этот показатель выше этих значений, с медицинской точки зрения, говорят об абдоминальном ожирении и жир, накопленный в области живота, вокруг внутренних органов, самый значимый медицинский фактор, который вызывает сопротивляемость тканей инсулину. Помимо избыточной массы тела, абдоминального ожирения. Фактором образа жизни является низкая физическая активность, хотя, безусловно, они связаны. Чем меньше человек двигается, тем у него выше избыточная масса тела. Следующий фактор, безусловно, это современный тип избыточного калорийного питания, связанный с тем, что человек кушает очень много так называемых легких, быстрых углеводов, сахара, насыщенных жиров. Хочется еще раз напомнить драматические цифры. Порядка 100 лет назад человек употреблял в пищу в год 2 килограмма сахара. Сейчас современный человек употребляет сахара больше 36 килограммов в год. То есть за достаточно короткий период времени человечество резко увеличило потребление свободного сахара. Это одна из самых драматических нот в изменении современного питания, которая приводит к большому количеству проблем. И в первую очередь к избыточной массе тела и к ожирению и к сахарному диабету. Важными факторами образа жизни современные ученые считают курение, оно снижает чувствительность ткани к инсулину, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, то есть повышенный холестерин, повышенные триглицериды. Но самое главное в рамках обсуждения то, что наследственная предрасположенность может никогда не проявляться и приводить к сахарному диабету, даже если в окружении ближайшие родственники достаточно часто страдают сахарным диабетом. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него очень высокая гарантия избежать сахарный диабет. И ситуация может быть обратная. Даже если ни у кого из близких родственников нет сахарного диабета, но человек имеет все факторы в образе жизни, способствующие сахарному диабету, избыточная масса тела, низкая физическая активность, избыточное калорийное питание и другие состояния, он, к сожалению, имеет очень высокие риски заболеть сахарным диабетом. Дело в том, что, к сожалению, в настоящее время одна из драматических картин сахарного диабета – это его резкое омоложение. Когда молодое поколение мало двигается, имеет высокую доступность к сладким продуктам, к сахару, другим составляющим, которые определяют сахарный диабет, к сожалению, диабет может формироваться значительно раньше. И, к сожалению, многие новшества, которые мы видим в ряде случаев жизни человека, доставка продуктов, мобильность его передвижения с помощью различных транспортных средств, приводящих к низкой физической активности, косвенно также существенно влияет на распространенность сахарного диабета. Поэтому, несмотря на быстро меняющийся образ жизни человека, традиции его физической активности, здорового питания во многом являются базовыми для профилактики и этого грозного заболевания сахарного диабета второго типа. Симптомы или проявления сахарного диабета, к сожалению, отличаются большим коварством. Он может протекать абсолютно без каких-то симптомов, беспокойств со стороны человека очень длительный период времени и начать проявляться только на стадии осложнений. В этой ситуации, к сожалению, исправить течение заболевания крайне сложно, и лечение, и борьба представляются крайне трудными. Вместе с тем, в некоторых ситуациях могут быть те или иные симптомы, или мягкие, или более выраженные, которые очень важно обратить внимание. К классическим, так называемым, традиционным симптомам в первую очередь относится жажда повышенная, сухость во рту. Дело в том, что когда очень много глюкозы, сахара в крови, она увеличивает концентрацию, жидкость из ткани перетекает в кровь и создается модель обезвоживания организма, центры, которые контролируют жажду, сигнализируют о том, что в тканях очень мало жидкости, и человек пьет, много пьет. Вследствие этого у него возникает и учащенное мочеиспускание, и слабость, и утомляемость, и сонливость. К более поздним симптомам важно отнести медленно заживающие раны, медленно заживающие порезы, затуманенное зрение, когда происходит осложнение на органы зрения, те или иные неврологические симптомы, онемение или покалывание в руках и ногах, частые инфекции, грибковые поражения слизистых, кожи и ряд других состояний. Самое главное, безусловно, то, что задолго до симптомов диагноз уже в организме может быть установлен, если человек вовремя проходит обследование и достаточно простые обследования, в том числе включенные и в диспансеризацию. Диагноз сахарного диабета устанавливает, безусловно, медицинский специалист, врач, фельдшер. Диагноз опирается в том числе и на результаты лабораторных анализов, в первую очередь контролирующих уровень сахара. Если сахар при сдаче крови из вены у человека меньше 6,1 ммоль на литр, то врач утверждает, что показатели обмена сахара нормальны. Если показатели выше 7 ммоль на литр, то есть основания для утверждения диабета. В настоящее время наиболее точным методом диагностики, безусловно, является так называемый гликированный гемоглобин. Дело в том, что сахар вступает в реакцию с гемоглобином, и специалисты лабораторной службы научились изучать именно этот показатель, гликированный гемоглобин. Особенностью является то, что он отражает не просто колебания сахара, а отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 месяца. И в отличие от разового измерения, он не зависит от того, ел человек, не ел, было ли у него колебания сахара, связанные со стрессом, с какими-то медицинскими особенностями. Это самый надежный маркер долгосрочного и контроля, и в том числе ранней диагностики сахарного диабета. Если гликированный гемоглобин меньше 6%, то врач утверждает норму. Если выше 6,5, то есть основания для, в том числе, предположения и установки диагноза сахарного диабета. Лечение сахарного диабета – это всегда комплексный подход. Он включает немедикаментозные методы. Это не просто дополнение к лечению. Диета, физическая активность, снижение веса во всем мире утверждается как основополагающие факторы лечения. Если человек просто принимает лекарственную терапию и не прислушивается к рекомендациям врача о диете, физической активности и снижению веса, то, как правило, борьба с сахарным диабетом оказывается малопродуктивной. Помимо этого, очень важно понимать, что сахарный диабет – это еще и заболевание, существенным образом влияющее на риск развития осложнения артериальной гипертензии, развитие атеросклероза, других состояний, и поэтому лечение сахарного диабета в настоящее время учитывает, безусловно, и целый комплекс мер, направленных на контроль артериального давления, контроль липидного обмена. Но главное, хочется еще раз повторить, диета, физическая активность – это не просто рекомендации по здоровому образу жизни. Это самостоятельные, очень эффективные аспекты лечения. При сахарном диабете второго типа нет одной универсальной какой-либо диеты для диабетиков. Это важно понимать. Речь идет о принципах здорового питания, которые полезны вообще всем, но для человека с диабетом критически важны. Базовые принципы – регулярность питания, 3 основных приема пищи и идеально 2-3 перекуса. Не пропускайте еду, особенно если принимаете сахароснижающие препараты. Контроль порций. Важно не только что есть, но и сколько. Достаточное количество клетчатки человек должен употреблять в сутки 25-30 грамм пищевых волокон, а это минимум 500 грамм овощей и фруктов, для того, чтобы сахара, которые поступали в организм, относились к категории сложных, формирующихся в результате работы микрофлоры. Это дает и правильный обмен веществ, и медленное поступление сахаров. И самое главное, это дает ситуацию регуляции тонуса работы кишечника и еще достаточно много важных и нужных положительных воздействий на организм человека. Ограничение соли – достаточно важный параметр, особенно когда речь идет о начальных или уже сформировавшихся состояниях, связанных с повышенным артериальным давлением. До 5 грамм, 1 чайная ложка в день – это универсальная норма в рамках контроля артериального давления. Очень важно ограничивать насыщенные жиры. Жирное мясо, колбасы, сливочное масло, сало. Заменять их на растительные масла, рыбу, птицу. Метод здоровой тарелки – самый простой способ сбалансированного питания при таких очень общих принципах контроля питания при сахарном диабете второго типа. Половина тарелки – это овощи, зелень, огурцы, помидоры, капуста, кабачки, баклажаны. Четверть тарелки – это белок, запеченная или отварная рыба, курица, индейка, яйцо, творог, бобовые. Четверть тарелки – это сложные углеводы. Гречка, овсянка, перловка. Те крупы, которые дают в организм углеводы, сахара, но в сложном виде, в том виде, который наиболее здорово и здорово может быть усвоен организмом через работу, нормальную работу микрофлоры, кишечника, ферментных систем. Очень важно выбрать именно цельнозерновой хлеб и дополнительно ложка нерафинированного оливкового масла. Что можно и важно добавить? Фрукты и ягоды, яблоки, груши, персики, все виды ягод, лучше в целом виде, а не в виде соков. Цельнозерновые продукты, еще раз хочется напомнить, не жирные источники белка, морепродукты, полезные жиры, орехи, семена. Что нужно ограничивать или исключить? Сахар. Помнить, что предложение заменить мед вместо сахара – это крайне ложное предложение для людей, страдающих сахарным диабетом. В меде достаточно большое количество фруктозы. Фруктоза усиливает инсулинорезистентность, и она достаточно плохо влияет на течение болезни печени, которые, к сожалению, при сахарном диабете встречаются очень и очень часто. Важно исключить конфеты, шоколад, мороженое, белый хлеб, булочки, печенье, манная каша, сладкие напитки, соки, колбасы, сосиски, копчености, сладкие фрукты с высоким так называемым гликемическим индексом, то есть достаточно быстро дающим поступление легких сахаров в кровь. Виноград, финики, инжир, бананы, арбуз, дыня. Важно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, которые содержат очень высококалорийные компоненты, трансжиры, много соли, много добавленного сахара. Достаточно частыми ошибками в диете является попытка применить так называемые безуглеводистые варианты диеты. Этого делать не нужно. Углеводы важны, это источник энергии. Здоровая доля углеводов в рационе должна составлять минимум 50%, полностью их исключать не нужно и достаточно вредно. Поэтому нужно именно сбалансированное питание, а углеводы получать из каш, цельнозерновых каш. Помнить, что не стоит голодать, не сидеть на монодиетах. Гречневая, кефирная, к сожалению, ограниченный набор продуктов дает достаточно быстрый краткосрочный эффект снижения веса, но ведет к дефициту витаминов и к достаточно большому количеству срывов в диете. Важно еще раз помнить о том, что не стоит заменять сахар на фруктозу, сахар на мед в больших количествах. Фруктоза снижает сама по себе чувствительность клеток к инсулину. Самостоятельный метод лечения сахарного диабета – это физическая активность. Физическая нагрузка – не дополнение к лечению, а полноправный метод терапии. И по эффективности он абсолютно сопоставим с лекарствами. Как это работает? Работающие мышцы активно поглощают сахар из крови. И причем это поглощение не зависит от гормона, от инсулина. Регулярная физическая нагрузка повышает чувствительность клеток, к тому же к инсулину, воздействует на саму причину диабета второго типа, увеличивается к тому же расход энергии, сжигаются калории, сжигается жир, снижается вес, улучшаются показатели холестерина, артериального давления. Это необходимый фактор лечения. Сколько нужно физической активности? По общим рекомендациям, минимум 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например, по 30 минут, 5 раз в неделю. Но важно помнить, что не существует какого-то универсального временного параметра, как и не существует универсального количества шагов. Дело в том, что в свое время было предложено как стандарт 10 тысяч шагов в сутки для здорового человека. Но медицинские исследования, проводимые в отношении влияния шагов на здоровье человека, показали, что 10 тысяч – это был такой журналистский ход в свое время. И человек, который не двигался активно и начал ходить, ему вполне достаточно и 2000 шагов. Самое интересное, что рост воздействие активности шагов на здоровье человека наблюдается где-то в диапазоне до 7000 шагов в день, а дальше уже прирост существует маленький. Поэтому очень важна индивидуальная норма и принцип очень простой. Движение лучше, чем недвижение. Избыточная физическая нагрузка не нужна. Вся нагрузка должна быть индивидуальной и комфортной. Есть усредненные нормы, о которых мы говорим. Начинать можно с 5 минут, постепенно увеличивая до 40 минут за занятие. И важно помнить, что подходят обычные простые упражнения, ходьба, вначале умеренная, в дальнейшем более быстрое плавание, езда на велосипеде, танцы. Самой здоровой считается физической нагрузкой – постоянная, распределенная в течение дня, работа по дому, работа в саду. И важно контролировать пульс, физическое самочувствие. Физическое самочувствие должно быть удовлетворительным, и пульс должен учащаться примерно в 1,5 раза. Есть более точные параметры определения частоты сердечных сокращений, их подскажет врач. И желательно добавить 1-2 силовые тренировки в неделю. Упражнения с гантелями, собственным весом, например, приседания, упражнения на гибкость, растяжка. Все это, с одной стороны, тренирует мышечную силу, а с другой стороны, и снижает риск падений и травм. И условно, если есть заболевание, важно перед физическими компонентами лечения проконсультироваться с медицинским специалистом. Не забывайте, если человек принимает сахароснижающие препараты, инсулин, таблетки, физическая активность может вызывать дополнительное снижение сахара, и это важно учитывать при начале тех или иных физических упражнений. Всегда в самом начале важно иметь при себе доступные продукты, быстрые углеводы, кусочек сахара, фруктовый сок. Если человек почувствует слабость при начале занятий, при сахарном диабете, у него нет возможности померить сахар, то необходимо принять быстрые углеводы, контролировать сахар до и после тренировки, особенно на начальных порах. Безусловно, контроль массы тела – это точка, которая показывает, насколько правильно человек соблюдает диету, насколько он ведет активный образ жизни, соблюдает физическую активность. И снижение веса – один из самых точных и важных параметров правильных упражнений, правильного соблюдения диеты. Есть параметры контроля, снижение массы тела на 5% от исходной уже значительно улучшает показатели при сахарном диабете. Если добавить к диете физической активности отказ от курения, самоконтроль, регулярно измерять уровень глюкозы глюкометром, контролировать артериальное давление, раз в 3 месяца сдавать анализ на гликированный гемоглобин, ежегодно проходить обследование, осмотр глазного дна, проверку состояния стоп, анализ мочи, другие показатели, и добавить ко всему это психологическое благополучие, борьба со стрессом, выработка стрессоустойчивости и помнить, что диагноз сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть привычки. И больше половины случаев удается при строгом соблюдении мер, которые выше были сказаны, по изменению образа жизни, при соблюдении медицинских рекомендаций, добиться ремиссии заболевания на начальном этапе. И главное, рано и вовремя поставить диагноз. А для этого помогает контроль сахара, прохождение диспансеризации, когда уровень сахара измеряется у человека. Рано поставленный диагноз, высокая эффективность предотвращения осложнений сахарного диабета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как правильно встречать новорожденного младенца. Безусловно, с точки зрения советов врачей, важно понять, что это волнительный процесс. До выписки важно подготовить дом, влажная уборка в комнате, где будет жить малыш, без агрессивных средств, хлором или сильными ароматизаторами. Это может раздражать дыхание, кожу. Убрать пылеуловители, так называемые ковры, мягкие игрушки, лишний текстиль. Кроватку идеально поставить в светлое место, подальше от батареи и сквозняков. Матрас ровный, полужесткий, без подушек, бортиков и одеял в кроватке. Оптимальный микроклимат – это 21-22 градуса. Если воздух сухой, то целесообразно использовать увлажнитель, чтобы влажность была 40-60%. Помнить, что если планируете перевозить ребенка в машине, заранее купить автолюльку, вести младенца на руках в машине нельзя. Дома подготовить аптечку, средства гигиены, ватные диски, гипоаллергенные салфетки без спирта, крем под подгузники, перекись, зеленка или хлоргексидин. Первый день дома купать можно в день выписки. Вода 36-37 градусов. Идеально проверять термометром, а не на ощущение. Купать 3-5 минут. Кипятить воду, добавлять марганцовку не нужно, это скорее всего вредит. Кормить по требованию, прикладывать к груди при первых признаках голода, ориентир примерно каждые 3 часа днем. Новорожденный спит 16-19 часов в сутки, это нормально. Класть только на спину, пеленать туго нежелательно, по мнению современных врачей. Повседневный уход в первые недели включает обработку пупочной раны, пара капель перекиси, зеленка, хлоргексидин. По совету врача при выписке из роддома должна уточнять эти мероприятия. Глаза важно обрабатывать, купать ежедневно до 6 месяцев, воздушные ванны при смене подгузников, не оставлять ребенка даже на несколько секунд на пеленальном столе без внимания, так как на самом деле требуется контроль, и не стесняться обращаться за помощью, особенно помнить вот так называемых все-таки сигналов тревоги, температура выше 37,5 градусов, отказ от двух кормлений подряд, вялость. Педиатр должен посетить малыша 2-3 раза в первую неделю дома, это планово, не пугаться и обсудить с ним те или иные индивидуальные аспекты ведения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Родственница больна диабетом, на пятке трещина, долго не проходит. Что делать? Как от нее избавиться? Уважаемые радиослушатели, безусловно, в первой части нашей передачи мы дали общее представление о сахарном диабете. Без лечения основного заболевания сложно эту ситуацию решить, потому что, вероятнее всего, речь идет об осложнении сахарного диабета, формировании так называемой диабетической стопы. И важно обратиться к специалисту, это самый правильный и необходимый шаг. Лучше всего начать с участкового врача, фельдшера, или есть эндокринолог в поликлинике, с эндокринолога, но может понадобиться дополнительная консультация сосудистого хирурга, или если это многопрофильное учреждение предусматривает работу диабетического кабинета, работу кабинета диабетической стопы, то непосредственно в эти кабинеты. Что делать? План действий. Оптимизируйте контроль диабета. Высокий уровень глюкозы в крови напрямую мешает заживлению. Врач может скорректировать дозу инсулина, сахароснижающих препаратов, дать рекомендации по диете, пройти необходимое обследование крови, дополнительные исследования ультразвуковые, получить комплексное лечение. Очень важно понять необходимость местной обработки, препараты, которые борются с инфекционными осложнениями, антисептики, стерильные повязки, ранозаживающие дополнительные компоненты, мази. Если есть отек и воспаление, то антибактериальные мази, антисептики, хлоргексидин. Направление очень важное – разгрузка стопы. Специальная ортопедическая обувь, стельки, снимут давление с проблемной зоны. Системная терапия, если понадобится, то может ее назначить только врач. При подтверждении инфекции системные антибиотики, физиотерапевтические методы рассматриваются как очень важный компонент лечения диабетической стопы, например, лазерное облучение или другие методики. В некоторых ситуациях помогает и необходима хирургическая обработка раны. Что делать не стоит? Невозможно самостоятельно, без специалиста медицинского, решить эту проблему. Не пытайтесь лечить трещину самостоятельно. Использование неподходящих мазей, обработка агрессивными средствами или попытка подчистить кожу может только навредить и привести к дополнительному инфицированию или к инфицированию. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Пышмы. Она спрашивает: проблема с ногами, болят стопы, судороги, что делать, куда обратиться? Уважаемые радиослушатели, что сделать можно прямо в момент, когда возникает приступ судорог, до момента обращения к врачу? Первое – попытаться мягко растянуть мышцу. Если свело икру, стопы, выпрямить ногу, осторожно потянуть стопу на себя, можно помочь рукой или полотенцем, удерживать в течение 15-20 секунд. Помассировать сведенную мышцу, немного походить, если получается и не вызывает это боли, ухудшение самочувствия, это может помочь улучшить кровообращение, принять теплый душ или сделать теплую ванночку для ног, это помогает расслаблению мышцы. Пока не обращение к врачу, Важно нормализовать питьевой режим, пить достаточное количество воды в течение дня, избегать обезвоживания, которые могут быть следствием интенсивных тренировок или повышенного потения или ситуации, связанной с рвотой, с диареей, носить удобную обувь с невысоким каблуком и хорошей поддержкой стопы, избегать длительного статического, то есть напряженного положения, долгого сидения или стояния на одном месте, добавить легкую разминку, растяжку для ног перед сном, вести дневник судорог, записывать время приступа, что предшествовало, нагрузка, неудобная поза, прием лекарства, продолжительность этого приступа. Это поможет врачу точнее установить диагноз. Но однозначно, что важно обратиться к специалисту. Первый специалист, независимо от проблемы, в современных условиях оказания медицинской помощи, это участковый терапевт или участковый фельдшер. Он проведет первичный осмотр, назначит первичные анализы, кровь, электролиты, сахар, показатель работы почек, щитовидной железы и при необходимости направит уже к узкому специалисту, то есть не стоит беспокоиться самому выбирать специалиста. Только первичный прием участкового терапевта или участкового фельдшера способен определить дальнейшие консультации невролога или сосудистого хирурга, или эндокринолога, или другого специалиста. Когда нужно срочно обратиться за помощью, немедленно вызвать скорую помощь, если судорога не проходит больше 10-15 минут, или сильная боль сохраняется долго после того, как мышца расслабилась, появился выраженный отек, покраснение, изменение цвета кожи на ноге, возникло внезапное онемение, сильная слабость в ноге, нарушенная чувствительность, судороги сопровождаются другими тревожными симптомами, высокой температурой, нарушением сознания, изменением цвета мочи, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках конкурсной программы 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге 3 октября в Большом зале Дома кино был представлен фильм «Служение. Отец Василий». Герой киноленты – клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Василий Зудилов. В самом начале специальной военной операции, будучи в прошлом кадровым военным, он направился на фронт добровольцем, стал полковым священником. Его примеру последовал сын Дмитрий. Это фильм о верности убеждениям, вере и долгу, семейная история, вплетенная в контекст большой истории, рассказали организаторы премьерного показа. Фильм снят студией «Уралфильм» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Когда я прочитал об отце Василии в российской газете, то понял, что должен снять фильм об этом человеке, рассказал режиссер картины Андрей Титов. Напомним, премьерный показ документального фильма состоялся в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови» 19 мая этого года. Отметим, открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит на Урале уже 37 лет подряд, в первые дни октября. По информации СМИ, в этом году на конкурс прислано 464 заявки из 50 городов России и из 13 зарубежных стран, в их числе Беларусь, Киргизия, Иран, Бразилия, Индия, Франция, Эстония. Организаторы отмечают, что заявок вдвое больше, чем 10 лет назад. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с ветеранами СВО Приморского района прошла 3 октября в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Настоятель протоиерей Александр Рябков совершил молебен, провел экскурсию по храму и рассказал о житии великомученика Дмитрия Солунского, воина, принявшего мученическую смерть за веру Христову. Отец Александр напомнил о широком почитании святого на Руси. Он издревле считался покровителем православных воинов. В честь него были крещены многие князья. Ему посвящались храмы и даже города. Особенно чтил святого благоверный князь Дмитрий Донской, победитель хана Мамая на Куликовом поле. Настоятель побеседовал с ветеранами, ответил на вопросы о духовной жизни, о том, как находить опору в вере в непростых жизненных обстоятельствах. Пригласил их к участию в богослужениях и приходской жизни. Встречи станут регулярными. Они будут проходить в рамках взаимодействия храма и Ассоциации ветеранов СВО Приморского района. И в завершение выпуска. В Перми во время подсчета голосов после выборов среди бюллетеней нашли письмо, пишет «Комсомольская правда». 67-летняя Татьяна Шляева, попросившая подъемники, прикована к постели с детства. У нее ДЦП. Она не может ни ходить, ни сидеть. За ней ухаживает 90-летняя мама. «Нет ни брата, ни сестры. Помогать некому», — говорилось в письме. Самая большая мечта Татьяны проста — помыться в горячей воде. Из-за отсутствия подъемника она месяцами не может принять ванну. Девушки-соцработники, помогающие семье, могут лишь слегка обтереть, а 90-летней маме посадить дочь в ванну уже не под силу. Сима Петровна перенесла уже 5 инфарктов, но продолжает ухаживать за дочерью, хотя 2 года уже не выходит на улицу. Председатель территориального общественного самоуправления Покровский Галина Мымрина рассказала, ранее в соцзащите Татьяне выдали подъемник с рычагом, но он уже сломан. Симе Петровне было тяжело пользоваться этим устройством, а ее дочь 2 раза с него падала. В письме, которое Сима Петровна решила написать от лица дочери и вложить в урну вместе с бюллетенем, не было ни имени, ни адреса. Но местные журналисты нашли женщин. Пермская редакция «Комсомольской правды» объявила сбор средств на подъемник, который был закрыт за 2 дня. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 109 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы аудиокниги «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленную фондом «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».
1: Архимандрит Дамаскин, Орловский. Житие исповедницы Ираиды Тиховой. Исповедница Ираида родилась 16 декабря 1894 года в селе Котове Мышкинского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье Осипа Ивановича и Анны Александровны Тиховых, у которых было 7 детей. С детства мечтала Ираида стать учительницей, но родители не имели средств, чтобы дать ей необходимое для занятия учительской должности образование. Окончив 3 класса сельской школы, она стала усиленно заниматься самообразованием, чтобы впоследствии сдать экзамены на учительницу. Сдавать экзамены она ходила или в город Мышкин, или в Ростов за 85 километров, причем большую часть пути ей приходилось проделывать пешком. Но у Ираиды не хватило тогда знаний по некоторым предметам, и она не смогла по ним сдать экзамены. В 1918 году в Угличе открылись годичные педагогические курсы при Угличской педагогической семинарии, на которые принимались люди, имеющие начальное образование. Ираида пообещала, что выучит те 7 предметов, экзамены по которым не были ею сданы, и впоследствии выполнила обещание. Жажда знаний, жажда принести пользу детям – превозмогли, казалось бы, непреодолимые трудности. Из 27 обучавшихся на курсах только 3 сдали все 26 экзаменов, и среди них Ираида. По окончании курсов ее направили учительницей в школу в селе Архангельском в Бору. В это время Ираида стала вести дневник, которому поверяла свои переживания. В нем она описывала и события, свидетельницей которых была. 1919 год, 12 ноября. Вот и курсы кончились. То, к чему я так стремилась, достигнуто. Я учительница сельской школы, назначена в школу Архангельского в Бору. Я приехала на место назначения. В густом лесу стоит село Архангельское, состоящее только из избушек келейниц, дома дьякона и школы. 2 дня под впечатлением новизны прошли незаметно, но сегодня что-то заволновало мою душу. Что бы это значило? Кажется, все так отвечает моему душевному настроению. Прекрасная по виду и внутри школа, хорошие приветливые детки. Когда я в первый раз спросила их: «Детки, желаете перед уроком молитву прочитать?» Все закричали: «Желаем, желаем!» Заставила девочку старшей группы прочитать молитву «Отче наш». Она ее прочитала, все время путаясь, сбиваясь. 5 декабря. В школу явился ученик 7 лет. Просится учиться. Я говорю ему: «Ты мал». А он отвечает: «Я буду шибче расти и догоню ребят». Я ему: «Вот мы будем читать, а ты что же будешь делать?» «Я послушаю». «Ну, послушай, послушай». Посадила его за парту, и куда бы я ни повернулась, его маленькие черненькие глазенки везде следили за мной. Когда я детей спрашивала что-нибудь, и они поднимали руки, то и он поднимал. Все, говорит, так делают, и мне так же надо. Как смешон, и вместе с тем мил был он мне с этим во всем подражанием школьникам. В обед я дала ему букварь, старенький, говорю, а он отвечает: «С меня и этот хорош». 6 декабря. Праздник святителя Николая. Была в церкви. Вечером пошла в Углич. Пришла туда в 6 часов вечера. По дороге к Сергею Николаевичу Ярославскому встретила отца Серафима Самойловича. Он сообщил мне, что назначен в епископы. Так мне стало жаль расстаться с этим человеком, так много сделавшим доброго для меня. 1920 год. 12 февраля. Решила с учениками спеть обедню. Все равно заодно уж отвечать-то. 15 февраля. Сегодня Бог сподобил приобщиться вместе с учениками святых тайн, пели школьники обедню. 11 марта. Сколько силы, глубины, красоты в слове «учитель». А отвечаем ли мы вполне своему званию? Нет и нет. То невыдержанность характера, неуместный гнев, то лень по-настоящему заниматься. Господи, помоги исправиться. Стремлюсь, а силы воли нет. На третий день Пасхи, 1 апреля, наша духовная радость еще усугубилась. Наш бедный сельский храм посетил и отслужил в нем пасхальную вечерню и утреннюю Преосвященный Серафим, епископ Угличский и Мышкинский. Той радости, того духовного торжества при совершении этой службы в нашем храме я не могу и выразить. Господи, помоги нашему архипастырю-отцу стоять до конца его жизни верным руководителем Церкви Христовой. Помоги ему, Всевышний. Смотря и слушая такого высоконравственного человека, невольно как-то заражаешься той горячей верой в Бога, которую он сам горит. Появляется надежда и на наше воскресение в эти дни, дни полного отречения, богоотступничества, злобы, ненависти, коварства. Помоги ему, Матерь Божия, разогреть в нас веру, так крепко заледеневшую в нас. 15 апреля. Сегодня три человека, ученика, сдали книги. Учиться им не позволяют домашние дела. Чуть не заплакала, когда стали прощаться. Так жалко их стало. Привыкла к ним. Дороги стали они мне. 18 апреля. Сегодня случилась очень неприятная история с учениками. Дело в следующем. Утром я пришла из Углича, ходила туда навещать больную сестру. Пришла рано, детей еще никого не было в школе. Через час пришли куряниновские, а потом и все милентьевские. Я так была рада, что из Милентьева пришли даже те, которые сдали книги. Говорят, мы хотим доучиться до конца учебного года. Долго не было девочек из деревни Федотова. Наконец смотрю, идут. И с ними идет какая-то наряженная модная женщина. Прошли сначала в кухню, а потом все дети являются ко мне в комнату, а во главе эта женщина. Не поздоровавшись со мною, она прямо мне заявляет: «Примите от федотовских детей книжки, они больше учиться не будут». Я спрашиваю: «Которая ваша девочка?» Она мне: «Кольцова». Я говорю ей: «Возьмите ее из школы, если она вам нужна дома, а другие пусть сами заявят, кому нельзя по домашним обстоятельствам ходить в школу. Мне кажется странным, что вы отвечаете за всех». Она говорит: «У нас в деревне вчера было собрание, и решили всех детей взять из школы». Так меня поразили эти слова, что я даже не нашлась ей ничего ответить, только сказала: «Пойдемте, дети, в класс». Она в класс пошла даже вперед меня. Некоторые девочки в слезы, не хотят сдавать книги, а она им: «Ну чего тут, сдавайте поскорее и домой пойдем». Обращается к мальчикам: «Костя, Ленька, Иван, сдавайте книги». Те тоже стали колебаться. Я им сказала: «Мальчики, останьтесь». И они как-то неуверенно остались. Девочки из Федотова все сдали книги. «Ну, я говорю, давайте пропоем молитву на прощание». А у самой от волнения и голос пропал. «Господи, думаю, что же это такое? Неужели родители на меня за что-либо озлобились? Как будто не за что». И так мне стало горько, тяжело, что не могу и выразить. Да и с детьми расстаться в такой обстановке, когда у двери стоит часовой, тоже, как мне хотелось, как просило этого сердце, я не могла. И невыразимо было жаль их. Сколько стоило усилий перенести все это, не могу и написать. Ушли дети. Осталось 12 человек, одна только девочка. Не знаю, как я дотянула до обеда, как шли уроки. Отпуская на обед, говорю девочке: «Отобедаешь, приходи ко мне в комнату посидеть. Думаю, с ней мне будет полегче». Пришла она, села я с ней играть в камешки, вдруг являются мальчики и говорят: «Ираида Иосифовна, девочки Федотовские пришли». «Зачем?» — я говорю. «А они: мы бы доучились до конца, остальные придут в понедельник». Их было только две. «Как же, я говорю, вас дома отпустили?» Одна говорит: «Я отпросилась». А другая: «Меня мама забронила, зачем я сдала книги». «Но ведь у вас вчера было решено никому не ходить в школу». «Нет», — отвечают, — «было у нас собрание, только не поэтому». «А об обучении ничего не говорили наши родители. Это она все соврала». Я так была этим обрадована, что могла только воскликнуть: «Господи, слава тебе!» Оказалось, что эта женщина была жена комиссара и приехала сюда только на 2 недели и желала, чтобы дочка, которая воспитывалась у бабушки, была дома. Взять ее одну из школы ей не хотелось. Она и подстроила такое происшествие. Но, слава богу, все окончилось так, как я желала. Решили ходить еще неделю, а там уже и кончить учение. Теперь такое положение в школе. Нет ничего определенного. Когда кончится занятие, неизвестно. Надолго ли, тоже неизвестно. Но главное, я была рада тому, что это не от родителей зависело, и тому, что я прощусь с детьми, поговорю с ними, как провести лето, и вообще о том, что подскажет сердце. 27 апреля. Сегодня утром в 5 часов ходили в Углич я, Василий Жуков и Фёдор Власевич Ефимов запросить разрешение принять к себе в дома Покров Царицу Небесную и преподобного Паисия. Были в уездном исполнительном комитете у товарища председателя Алексеева. До нас к нему за разрешением ходили 2 раза, но не получили. Горским дали только на 1 их деревню, но когда пришли из Котова, то там увидали, что принять иконы — это желание всех верующих, всех крестьян, и пообещали сначала, а потом и дали разрешение на весь ход». Господи, что это была за радостная весть! Сколько было торжества духовного в этот день и на следующий! Утром перед обедней крестный ход из Котова пришел к Покровскому монастырю. Из монастыря вышел встречать его с крестным ходом Преосвященный Серафим с духовенством и множество народа. Отслужили молебен и пошли в Покровский храм на литургию. После окончания литургии иконы Покрова Божией Матери и преподобного Паисия в сопровождении Преосвященного, духовенства и народа двинулись в наше село. При пении духовных песнопений прошли всю дорогу до села. Там после молебна, отслуженного владыкою, Божия Матерь пошла посещать со своим угодником дома верующих. На другой день, в 5 часов утра, в наше село пришел княжеский крестный ход. После обедни и молебна, совершенного владыкою Серафимом, архимандритом П., игуменом Павлом и 2 священниками, Покров Царицы Небесной и преподобного Паисия понесли в Княжево в сопровождении их крестного хода и всего духовенства во главе с Преосвященным. Да, Бог послал нам такого архипастыря, чтобы разогреть наше оледеневшее сердце и направить наш ум к разумению Слова Божия. 1 октября. Была в церкви в Покровском монастыре за всеночной и за обедней. Так было много народа, особенно за обедней, что невозможно было руки высунуть, перекреститься. Слава Богу! Нива, возделанная нашим архипастырем, дает богатый плод. Были люди за 30, за 40 верст. Обедня шла до 2 часов, и никто из народа не ушел. Все ждали благословения архипастыря. Благодарим Тебя, Мати Божия, за ту духовную радость и утешение, которую мы, недостойные, получаем в день честного Твоего покрова, в Твоем Божественном храме. Помоги нам встать на путь добра, истины и веры. 1 ноября. Воскресенье. Вчера всеночную и сегодня обедню совершал в Архангельском храме Преосвященный Серафим. Велик был религиозный подъем в народе, произведенный проповедью, простой, прочувствованной, ясной. За всенощные владыка говорил о вере в Бога, о существовании Творца, мира видимого и невидимого. Всенощную пели свои певчие, а на обедню приезжали соборные певчие. Да, долго ждали мы приезда владыки. Наконец Бог благоволил принять нам его. Народа за всенощную собралось много. Пошли большую частью из любопытства, а не по побуждению религиозного чувства. Умилилось, однако, людское очерствевшее сердце, в первый раз, может быть, услышавшее с такой силой твердости и веры произнесенное архипастырем слово. Чем-то новым, облегчающим душу, ум и сердце, веяло от этих слов. Оборванные струны духовной жизни человека какими-то непонятными силами скреплялись. Устраивался в одно музыкальное целое, духовное, обматериалевший организм. Как сильно, благозвучно этот наладившийся инструмент по призыву владыки стал хвалить имя Господа. Точно со всеми было возрождение. Как будто, отряхнув прах животной жизни, все возносились к светоподателю и веков Творцу Господу. Всенощную пели свои певчие, на литургию приехали из Углича соборные. Обедня шла очень торжественно. За литургией, после чтения Евангелия, владыка продолжил свою проповедь о поклонении святым иконам, о тяготении мира к своему Творцу. После литургии был крестный ход кругом храма. Был молебен архистратигу Михаилу, панихида на кладбище. Владыка сам ходил по могилкам. Во втором часу закончилась литургия, а народ из церкви не уходит. Он ждет благословения от архипастыря, которому очерствелые грубые сердца потянулись как к солнцу за теплом и светом и утешением. Да, поистине, утешил он их духовно. Это можно заключить из слов крестьян. Не ушел бы из храма, день и ночь стал бы слушать. Да когда он опять-то к нам приедет? Да, дай Бог, чтобы поскорее снова нам встретить в своем мрачном лесу этого великого человека. 16 ноября. Господи, Господи, что это творится? Что совершается? Вчера было собрание, и коллеги-учителя заявили, нельзя в классе делать молитву, нельзя висеть иконки, нельзя учить закону Божию. Что делать? Как быть, прямо не знаю. Оставить ли заведенное по-прежнему или подчиниться? Так тяжело, так скверно себя чувствую, что и не напишешь. Хлещет житейское море волнами, изнемогаю. Кому открыть? Кому поведать свое душевное состояние, не знаю. Да и чувствую, что утешить меня никто не может. Плохо молюсь, не обращаюсь к Богу со своими горестями. И Он отринул меня от своего лица. Много обращаются ко мне за разрешением духовных вопросов. И не могу дать ответа, не могу объяснить. Сама колеблюсь. Слаба вера. Господи, подкрепи, падаю в пропасть. Когда будет конец всему этому? Силы нет бороться. 1 декабря. В Угличе случилось интересное происшествие. На берегу реки Волги, недалеко от церкви царевича Дмитрия, был поставлен памятник учителю социализма Карлу Марксу. На высоком пьедестале бюст этого социалиста довольно большого размера. Много пришлось перенести неприятностей этой фигуре от непризнающих учения социализма. Много бедная она пострадала от нанесения во всей части головы физических оскорблений, пока последняя не довершила ее окончательно. В ночь с 27 на 28 ноября вся фигура была окачана жидкостью из отхожего места, а при стуже все к ней пристало, примерзло. 28-го священники угличских церквей, 5 человек, получают из угличского совета повестки. Явиться сегодня в милицию. Двум нельзя было идти, были больны. А трое, отец Михаил Парсинский, отец Константин Успенский и еще кто-то, не знаю хорошо, явились. Им дали там железные острые скобели и послали очищать Карла Маркса от грязи, налепленной угличанами. Что было делать бедным священникам, как не повиноваться? Пошли, пришли, принялись за дело, но это было сделать не так-то легко. Все умерзло, обледенело, инструменты, данные, не погодились. Отец Михаил попросил у сторожа лом, да слишком поусердствовал, отвернул Карлуше нос и щеку. Страшно сам испугался за последствия, да и милиционер, наблюдавший за ними, тоже. Повели отца Михаила в милицию, посадили. Сутки просидел, потом на суд. Хотели наказать, да смилостивились, отпустили. Потому что ненарочно сделал, ограничились только строгим выговором. В ночь на то же число у фотографии Русяева в витрине были замазаны той же жидкостью портреты угличских начальников, так уважаемых народом. Тут пришлось за меры очищения приняться самому Русяеву. Да, творятся дела на Руси. 1921 год, 16 марта. Была в Угличе на праздник Феодоровской Божьей Матери. Да, люди ждут чуда, жаждут увидеть его воочию. А разве не чудо? В наше время отчужденности от церкви, на каждом шагу проповеди атеизма, насмешки над верой и над всем святым, громадный собор, переполненный молящимися. Поистине чудо. 1921 год. Вот уже начинается третий год пребывания, или лучше сказать, прозябания моего в Архангельском. Приехала сюда 18 сентября, а сегодня уже 13 октября. В школьном отношении то же, что и прошлый год. Все просятся из той школы в мою. Там совершенно нет учения. А теперь уже всех и приняла. Учеников всех 85 человек. Занимаюсь поочередно. Завтра придут младшие. С ними заниматься буду первый раз. Нет школьных работников. Все бегут из школы. Не дает начальство содержания учащим. Нет никаких письменных принадлежностей для школы. Все нет и нет. Дожила матушка Русь, сбилась с дороги, заблудилась в людском бору. Нашлись путеводители бессознательные, безнравственные. Сами блудят и другим не дают дороги поискать. Вчера кончила читать Тургенева «Новь», написано в 1876 году. И что же это? «Новь» вошла теперь в моду, но только по виду. Как тогда эти Неждановы, Соломины, Марианны искали всенародного счастья? Шли в народ, подбивали и его искать счастье, стукались лбами о его темную, но твердую в своих убеждениях жизнь и уходили назад, разочарованные в своей цели. Убивали себя, Нежданов. Или уходили в свою собственную жизнь. Там хоть люди-то были выведены борющиеся во имя идеала, а теперь под лозунгом желания добра народу обкрадывают его в физическом и нравственном отношениях и уходят в сторону, набив себе карманы. 25 октября. Годовщина революции. Была в Угличе. Для праздника арестовали 3 священников и человек 50 угличан. Сидят бедные, томятся без видимой причины. 21 ноября. В Угличе при Преображенском соборе открылись богословские курсы. Слава Богу! Может быть, духовная пища их одухотворит нас, погрязших во мраке злобы. Записалась туда ходить, хотя 2 раза в неделю, но все-таки очень далеко. 1922 год. 6 января. Школа Архангельская. День Богоявления Господня. Нахожусь в школе. Вот уже и святки прошли. Скоро, быстро время течет. Душевное настроение было хорошее в начале. Родившийся младенец, Бога-человек, послал мир, но совершающиеся события его рассеяли. С увлечением ходила слушать на курсы, преподаваемые там духовные предметы, как то общая церковная история, апологетика, катехизис. А теперь дело чуть ли не разлаживается, так как запретили преподавать светским людям, которые были преподавателями в школах. Или школа, или курсы. Люди семейные задумались, как поступить, а их 4 человека. С их уходом с курсов получается большой недостаток в отличных преподавателях. Что-то будет. Февраль, 7-е число. От 8 января первый раз сегодня осталась ночевать одна в школе. Жутко без привычки. Отвыкла. То гостила монашенка, потом сестра, ночевали девицы, подруги. Все люди были, а сегодня одна. Но это необходимо. Лучше заглянешь в свою душу. Разберешь там накопленный материал того и другого качества. Да, что ни делай, что ни думай, а мне необходимо одиночество. А оно может быть тогда, когда я останусь на всю жизнь девушкой. Хотя на все время одна тоже не могу. Необходим человек, но человек, который бы не проявлял надо мною свою тяготеющую руку, не стеснял бы моей воли, с которым бы я могла поделиться душевными переживаниями, оставив на свободе свои чувства. Конечно, высока и ценна по своему значению брачная жизнь, но я для нее, пожалуй, не способна. Не удовлетворит муж во всем подчиняющийся своей жене, нет к нему уважения, не удовлетворит деспот, стеснит мою волю, а середину не найдешь. Лучше ты, Господи, направь меня по той дороге, где я могу больше принести пользы для других». 24 февраля. Вчера была вечером на курсах в соборе. Читал лекции отец Василий Воскресенский. Послание апостола Павла к Коринфянам и церковная история обращения Савла. Запретили светским учителям преподавать на курсах, так один из них принял сан священника и стал одним из ревностнейших пастырей Церкви Православной. На курсах взял 2 предмета – послание апостола Павла и церковную историю. С 15 по 18 была в Угличе учительская конференция, где поднималось много важных вопросов относительно школьного дела, но ни к какому выводу не пришли. Остаемся в своих школах на прежних условиях ничего не имения. Ни бумаги, ни карандашей, ни перьев, ни мелу, ни книг. Нет содержания и для обслуживающих школу. Не на что сделать в школе ремонт. А сколько было сказано красивых речей, сопровождаемых изящными жестами, и к чему? Не лучше ли было бы не держать 4 дня людей, а определенные прямо заявить, что школы содержать государству нечем? Много говорилось и о богословских курсах. Тот же заведующий в своем докладе о ходе школьного дела заявил, между прочим, «О работе техникум я не знаю хорошо, но, смотря по тому, что из него 10 человек посещают богословские курсы, работа там непродуктивна». Все почти присутствующие, за исключением 2, выразили ему на это горячий протест, но безуспешно он остался при своем. Поднимался вопрос о преподавателях курсов, чтобы возвратиться им на курсы, читать лекции. Безуспешно. Одно твердит «не позволю». И на этом кончилось. Господи, насколько мы малодушны, бедны, слабосильны. Вера слаба. Спаситель, подкрепи ее в нас. Ведь без Тебя мы жить не можем. Бьет волнами бурное жизненное море. Попали под течение, не справимся. Летим в пропасть. Помоги. Встань ты, преблагий, премилосердный, на корму и возьми свою дланью руль. Только и может быть помощь нам от Господа, сотворшего небо и землю. 9 марта было собрание в Чурьякове всех школьных работниц волости при присутствии двух заведующих – волости и уезда. По окончании собрания мне было предложено заведующим уездом А.П. Серовым оставить школу или богословские курсы, так как, по его словам, для советской государственной работницы несовместимо присутствовать в школе и на религиозных собраниях, курсах. Долго пришлось с ним говорить на эту тему. Сначала был поставлен ультиматум – школа или курсы. Но затем все мягче и мягче. Сразу я на эти слова не ответила. Выждала, когда он выльет весь запас слов о происхождении человека, о происхождении мира видимого. Полнейший атеист. «Неужели вы верите, – спрашивает он, – что мир сотворен Богом?» Отвечаю, ни разу в этом и не сомневалась. «Верите в то, что человека сотворил Бог?» «Да, верю». Стал разубеждать. «Человек произошел по теории эволюции путем постепенного развития. От первоначальной клеточки дошло до обезьяны. Обезьяна превратилась в человека». «Сколько, спрашиваю, прошло с тех пор лет, как обезьяна вылилась в форму человека?» «Около 300 000 лет». «Почему по закону эволюции, который не должен останавливаться на такой долгий период времени, за эти 300 000 лет ни одна обезьяна не превратилась в человека, и человек остается все в той же степени развития, физически еще даже уменьшается, а не двигается вперед?» Ответил как-то неопределенно. В одном году в раскопках нашли скелет не то человека, не то обезьяны, и это дает предположение, что человек произошел от обезьяны, и в этом роде еще. «Вот что, — говорю, — Александр Прокофьевич, — вера моя создавалась не на курсах. Туда я пришла для получения некоторых знаний, и прошу вас оставить меня в покое. Из школы я не уйду, потому что люблю ее всей душой. Не уйду из курсов, потому что кроме получаемых там научных сведений, я отдыхаю там нравственно». И вот его последние слова. «Другим я определенно говорил, школа или курсы. А вам этого сказать не могу. Слава тебе, Боже, слава тебе».
0: Продолжение аудиокниги «Житие исповедницы» Ираиды Тиховой, подготовленной Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, слушайте в нашем эфире завтра в это же время.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 6 октября. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. А я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку Шарля Перро «Золушка». В 18:30 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», а в 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:10 передача из цикла «Беседы о вечном». В ней сегодня принимает участие настоятели храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга протоиерей Андрей Канев. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 повторим «Мамины вести». В 22:30 в цикле «Духовное слово. Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Алексей Дудин. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:10 цикл «Беседы о вечном» с протоиереем Андреем Каневым. В 03:10 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 7 октября. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим первую часть литературно-музыкальной композиции по житию исповедницы Ираиды Тиховой, составленную архимандритом Дамаскином Орловским. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, во вторник, 6 октября, вечером и ночью. Всего вам самого доброго, мира и любви. И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в селе Коптелово, территория Алапаевской епархии, торжественно открыли памятник героям специальной военной операции, тем, кто исполнил высший долг служения Отечеству и ближним. В церемонии приняли участие глава муниципального округа Алапаевская Наталья Соколова, глава Коптеловской администрации Татьяна Никонова, ветераны боевых действий, их родственники, неравнодушные жители села. Чин освящения памятника совершил координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель Коптеловского храма в честь Вознесения Господня иеромонах Серафим Шанин. По окончании чина освящения отец Серафим обратился к собравшимся с пастырским словом, напомнив евангельские слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Сегодня, на фоне известных событий, эти слова звучат особенно весомо, напоминая о тех, кто отдал жизнь ради других, явив пример подлинной христианской любви и самоотверженности. Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Далее в этом выпуске. В рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открывается выставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Документальная фотолетопись расскажет о жизненном пути предстоятеля Русской Православной Церкви от детских лет до служения на патриаршем престоле. Особое внимание отводится визитам святейшего патриарха Кирилла на Южный Урал. На мультимедийных экранах в тач-панелях разместят архивные фотографии и документы, а также календарь с цитатами святейшего патриарха о вере, молитве, покаянии, прощении и пути добра. Торжественное открытие состоится 9 октября в 16 часов. Выставка будет работать с 9 по 22 октября. И в завершение выпуска. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил средства на развитие Александрийского приюта для женщин при храме в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая 2026 года, сообщает Патриархия.ру. В рамках гранта Александрийский приют получил 500 тысяч рублей. На эти средства в приюте будет обустроена мини-пекарня. Для этого уже были приобретены специальное оборудование и мебель, тестомес, духовки и кулинарные столы. Благодаря тому, что мы смогли закупить оборудование для пекарни, наши подопечные мамы стали учиться печь. Несмотря на то, что у них нет профессии, они смогут потом пойти трудиться в кондитерский цех или работать на дому и, может быть, продавать выпечку, сказала руководитель проекта Галина Кочура. Они очень довольны тем, что есть хорошая печь, изучают, как правильно ей пользоваться. Поэтому очень надеюсь, что в будущем это даст свои плоды. Александрийский приют для женщин был создан в 2018 году по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия приходом Успенского храма хутора Курган. За это время помощь в приюте получили более 200 женщин, в силу различных причин, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Среди подопечных приюта – матери-одиночки, многодетные мамы, выпускницы детских домов и школ-интернатов. Особая категория – беременные женщины, оказавшиеся без крова и средств к существованию, что за время работы проекта на свет появилось 27 детей. В настоящее время в Александрийском приюте проживают 10 женщин и 13 детей возрастом от года до 14 лет. В приюте женщины получают проживание и питание. С ними проводятся занятия по уходу за ребенком, кулинарии, прививаются социально-бытовые навыки. Также их обучают компьютерной грамотности и шитью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Сказка Шарля Перро.
1: Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал.
2: У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером.
1: А у мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая.
2: И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все ей было не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней казались еще хуже.
1: Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц.
2: Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с ног до головы.
1: Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой.
2: А все-таки Золушка в своем стареньком платьице

0: ей понравится принцу.
1: У бедной Золушки работы и забот стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, воротнички и оборки.
0: В доме только и разговору было, что о нарядах. Я, говорила старшая, надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А я, говорила младшая, надену самое скромное платье. Зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы.
1: Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе.
0: Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружево или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» – спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрица, вы смеетесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» «Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал».
1: Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше 2 дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала.
0: Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» – спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» – спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», – сказала Золушка, всхлипывая.
1: Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал. Но она не решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крышки до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 30 живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера.
0: Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила, «А что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера?» «Твоя правда», — сказала волшебница, — «пойди, посмотри».
1: Золушка принесла крысоловку

0: из которой выглядывали три большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер.
1: «А теперь, — сказала фея, — ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда».
0: Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами.
1: «Ну вот, — сказала фея, — теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Ну, что, ты довольна?»
2: «Очень, — сказала Золушка, — но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?»
0: Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушки.
1: Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на 1 минуту, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице».
2: «Не беспокойтесь, я не опоздаю, — ответила Золушка, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец.
0: Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты, и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы.
1: Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор. Чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, ну, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань.
0: Принц усадил свою гостью на самое почетное место и чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец.
2: Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде.
0: После танцев разносили угощения, но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждые несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы.
2: Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11:03. она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее.
0: Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер.
2: Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец, сказала она. Принц так просил меня. И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце.
0: Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры.
2: «Ах, долго же вы, сестрицы, гостили нынче во дворце!» сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», сказала одна из сестер. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами».
3: «А как ее зовут?» спросила Золушка.
2: «Ну, этого никто не знает», сказала старшая сестрица. А младшая прибавила: «Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая».
3: Золушка улыбнулась.
2: «Но неужели эта принцесса и вправду так хороша?» спросила она. «Какие вы счастливые! Нельзя ли мне хоть одним глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица Жавота, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день».
4: «Этого только не хватало!» сказала Жавота, пожимая плечами. «Дать свое платье такой заморашке, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума».
0: На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя, и спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь.
2: Она поднялась с места и убежала быстрее Лани.
0: Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видал ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу.
2: Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего его великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала. Чуть только часы начали бить 12. «Она так торопилась, что даже потеряла хрустальный башмачок», сказала старшая сестрица. «А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук», сказала младшая. «Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки», добавила мачеха.
0: И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги. Но она не лезла им даже на кончики пальцев.
1: Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «Ах, а ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка.
0: Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу же увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку.
4: Сестры так и замерли от удивления.
1: Но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и она стала еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу.
0: Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде.
1: А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.
5: Ребята слушали сказку Шарля Перро «Золушка». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, сегодня мы с вами отправимся в детскую филармонию, где стартовал 48-й сезон. О премьерах и предстоящих событиях нам расскажет заместитель директора Свердловской государственной детской филармонии по творческому планированию и развитию Ольга Крючкова. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Рад вас видеть. Мы с вами до этого встречались, много говорили о событиях Свердловской детской государственной филармонии. И вот уже на пороге 48-й сезон, время летит скоротечно. И я знаю, что сезон начался очень активно, с премьеры. Ольга, расскажите, пожалуйста, с чего начался 48-й сезон филармонии, какой премьерой вы порадовали своих зрителей, слушателей?
1: Да, действительно, вот сейчас еще только середина сентября, не знаю, когда выйдет программа эта, но к этому времени у нас уже прошла премьера музыкального спектакля «Золушка», причем на детском театре «Мюзикл». То есть дети вышли с каникул заранее, весь август они репетировали, и вот уже 11 и 13 сентября состоялись первый показ. Конечно, спектакль премьерный уходит в сезон, он становится репертуарным. Мы приглашаем всех юных зрителей и их родителей на предстоящие показы. В ноябре у нас следующие. А эта премьера оказалась необычна тем, что знакомую нам пьесу Шварца мы увидим в таком формате, как назвал режиссер его, «Сказочное баловство». Вот если хотите понять, что это такое, приходите и смотрите.
0: Ну, я знаю, что и в летний период у вас активно проходили концерты. Тоже об этом нам интересно было бы узнать.
1: Да, вот мы сейчас с вами сказали, что начался 48-й сезон. Ну, вот он еще подкрадывается. У нас официальное открытие сезона 1 октября. В нем примут участие все коллективы, все наши шесть блестящих творческих команд. Это ансамбль «Танца улыбка», это джаз-хор, это квартет «13 струн», в котором играют взрослые профессиональные музыканты, капелла мальчиков и театр мюзикла. Так вот, все они объединятся на сцене для того, чтобы дать старт нашему новому концертно-театральному сезону. Но еще до этого мы перешли буквально из 47-го сезона в 48-й на 100 концертах, которые состоялись у нас на крыше. Каждый будний день, два раза за вечер, музыканты и зрители поднимались на крышу, когда погода нам это позволяла. Иногда приходилось спускаться в наш камерный зал. Так вот, 100 концертов состоялось за летний период. Поэтому у нас сезоны буквально перетекают один в другой. Также в августе театр мюзикла побывал в парке «Зарядье», где проходила театральная неделя Всероссийского фестиваля-марафона «Россия. Театр. Общество» к 150-летию Союза театральных деятелей. Так вот, мы принимали участие в гала-концерте и, более того, были заключительным коллективом, который вот этот марафон закрывал, что тоже очень почетно. Это все было в августе. У нас уже джаз-хор со своим новым, ну вот, крайним проектом, который называется «Из варяг в греки», уже успел побывать на гастролях. Летом, в июне, на сцене концертного зала «Зарядье», а в начале сентября в Самарской филармонии. И этот проект у нас удостоен губернаторской премии. Само вручение еще не состоялось, но результаты уже известны. И Дмитрий Волосников, музыкальный руководитель проекта, Марина Юрьевна Макарова, художественный руководитель джаз-хора, и Иван Фадеев, блистательный балетмейстер, который придумал очень интересную хореографию для этого проекта, они вот удостоены втроем губернаторской премии. У нас этот проект продолжит шествие по России. Мы очень надеемся, что у нас состоятся в конце сезона гастроли в Ижевск, где этот проект станет частью юбилейного 70-го фестиваля на родине Чайковского. Это такой значимый фестиваль, известный в России. Мы будем принимать в нем участие. Также джаз-хор станет частью другого фестиваля «Зеленый шум». Это апрель 2027 года. Гастроли у этого коллектива также состоятся в Новый Уренгой в декабре. В общем, жизнь у наших коллективов очень и очень насыщенная. И она вот, не прекращаясь, идет из сезона в сезон.
0: Ольга, я также знаю, что в декабре у вас предстоит еще одна интересная премьера. Расскажите нам, пожалуйста, что это будет.
1: Что это будет, мы сами жаждем увидеть, потому что пока колдует режиссер вместе с актерами, колдует над рассказами Чехова. Этот спектакль музыкальный будет называться «Чеховщинки». А вот с какой музыкой он соединил этот литературный материал, я думаю, для зрителей будет очень интересным сюрпризом. Дело в том, что рассказы Чехова будут соединены с музыкой Леонида Утесова. Вот такое вот интересное решение. Мы все жаждем это увидеть. У нас уже есть заявки от фестивалей, которые после премьеры хотят показать этот спектакль у себя. В общем, ждем 1 и 2 декабря и встречаемся на новом музыкальном спектакле. Это уже будет третий спектакль, который в Детской филармонии поставит Игорь Ладейщиков.
0: Ольга, я благодарю вас, и мы с удовольствием приглашаем екатеринбуржцев, гостей нашего города, к вам в гости на прекрасные спектакли. Тем более, столько интриг вы нам рассказали, их обязательно нужно, наверное, услышать, увидеть. А вам и всему вашему коллективу я хочу пожелать, конечно, крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Спасибо огромное за тот труд, за тот талант актеров, музыкантов, которые радуют нас, наполняют наши сердца добром, светом и теплом. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. И если позволите, я еще добавлю, что помимо премьер театральных, каждый наш концерт — это тоже премьера, потому что он неповторим. Наши концерты вы можете посетить как отдельно, так и в абонементах. У нас есть замечательные серии для самых маленьких — это концерты в ползунках. Для детей от 3 до 5 лет — это сказки «Кота Филармоника», театрализованные программы, очень интересные, интерактивные. Этим программам в Детской филармонии уже более 20 лет. То есть это наши фирменные серии. Также для знакомства с музыкальными инструментами приглашаем на концерты из цикла «Тайны музыкальных инструментов». В этот раз у нас будет уникальный инструмент — это человеческий голос, а также виолончель и множество флейт. Если хотите узнать основы языка музыки, приходите на концерты абонемента «Школа юного слушателя». Ну а если всю вашу семью интересуют великие композиторы и их самые значимые творения, то добро пожаловать на цикл концертов «Маленькие истории о больших музыкантах». В центре нашего внимания в этом сезоне Жорж Бизе, Клод Дебюсси и Ференц Лист. Так что на концерты мы вас тоже с большим удовольствием ждем.
0: Спасибо вам большое. До новых встреч.
1: До новых встреч.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в детской филармонии. О премьерах и предстоящих событиях 48-го сезона нам рассказала заместитель директора Свердловской государственной детской филармонии по творческому планированию и развитию Ольга Крючкова. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В конце сентября из гуманитарного центра Каменской епархии «Забота» в зону проведения специальной военной операции отправился очередной, уже 89-й по счету, груз гуманитарной помощи. Сбор средств и вещей организовали жители Каменско-Уральского и Каменского района при участии волонтеров, общественных организаций, приходов Каменской епархии и всех неравнодушных граждан. Гуманитарный груз адресовали не только защитникам Отечества, но и жителям Луганской и Донецкой народных республик. В состав груза вошли маскировочные сети, изготовленные добровольцами Преображенского полка Спасо-Преображенского мужского монастыря, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, сухие супы и каши, медикаменты и теплые вещи. Значительный вклад в общее дело внесли жители Каменско-Уральского и прихожане городских православных приходов. Священник Стефан Никитин, часто сопровождающий бесценный груз в воинские подразделения, рассказал, что отправки гуманитарной помощи – это ниточка, соединяющая нас с бойцами на передовой. Он подчеркнул: «Стараемся учитывать просьбы солдат и жителей, оказавшихся на территории боевых действий». В организации и погрузке посылок приняли активное участие представители различных структур. Так, прихожане городских храмов в качестве добровольцев вели прием и погрузку необходимого. На этот раз к работе присоединились и студенты-волонтеры радиотехникума, за что получили благодарность от постоянного благотворителя Центра «Забота» Ильдара Каримова. Также в подобных мероприятиях практически всегда задействованы Общественная палата города, местные отделения Красного Креста и партии «Единая Россия». Особое внимание уделили поддержке детей. Реабилитационному центру «Хрусталик» для слабовидящих ребят отправили все необходимое к началу учебного года, в том числе канцелярские товары, конфеты и школьные рюкзаки. Акция охватывает более 25 городов нескольких областей России, включая Дальний Восток, Москву, Пермь, а также монастыри Русской Православной Церкви. Свой вклад вносят жители разных возрастов. Одни передают продукты, другие покупают предметы гигиены или теплые вещи. Третьи помогают сортировать и упаковывать коробки. Участвуют и дети. Рисуют открытки с добрыми пожеланиями. В епархии подчеркивают, сбор продолжается. Далее в этом выпуске. Молодежный штаб храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, известного как Блокадный храм, на втором этаже приходского дома освятил 3 октября настоятель иерей Алексей Магазинков. Присутствовали члены молодежного клуба «Скимин» Александра Невской лавры. Молодежный клуб и храм – единое целое. Отрадно видеть, что молодежь не только собирается на встречи, но и участвует в воскресных богослужениях, помогает храму в миссионерских акциях. «Если будут трудности, обращайтесь за поддержкой», – сказал отец Алексей. Состоялся праздник, посвященный дню рождения молодежного клуба «Эхо грядущего», основанного год назад. Под руководством диакона Анатолия Головатского прошла игра «Наш Успенский храм». Ребята, разделенные на команды, собрали макеты храма на основе фотографий и архитектурных чертежей. Лучшие макеты были отмечены призами. Вечер завершился пением песен под гитару. Молодежный штаб был создан в январе для встреч подростков и молодежи. В течение года был оборудован. И в завершении выпуска. Портал «Милосердие.ру» 2 октября провел в пространстве «Благосфера» открытую лекцию на тему «Поиск пропавших людей. Опасные мифы, жесткие цифры и данные, о которых молчат». Лектором выступил Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей». Эта лекция открыла цикл очных встреч «Просто с милосердием. Важный разговор НКО и СМИ». серию лекций, на которых представители некоммерческих организаций и профильные эксперты говорят с журналистами о сложных социальных темах. Отряд насчитывает более 40 тысяч добровольцев. Но это люди, которые больше одного раза оказались на поиске, рассказал Григорий Сергеев. При этом реальная сила, то есть постоянные волонтеры, 20% от этих 40 тысяч. И эта цифра не прирастает. Добровольцы работают в 66 регионах Российской Федерации по 26 направлениям деятельности. Из них чуть больше половины – это оперативное реагирование на саму ситуацию, то есть пропажу человека. Остальные направления – организация деятельности отряда и профилактика пропажи. За 2025 год поступило 50 470 заявок на поиск. 37 084 человека найдены живыми, 2915 погибшими и 2057 не найдены, сообщил руководитель Лиза Алерт. Всего за это время работы с 15 октября 2010 года поступило более 365 тысяч заявок на поиск. Найдены более 315 тысяч человек. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съеденье предан». Было поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику, спокойный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило. Он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня», — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глянул на нее бессмысленно, и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. «Теодор», — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями, «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, скажу более, я преступница, но вы выслушайте меня. Раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение. Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. Я решилась разорвать всякую связь с прошедшим. Я была так больна», — прибавила она и провела рукой по лбу и щеке. «Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула все. Не останавливаясь день и ночь, спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью, но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве, поверьте», — продолжала она, тихонько поднимаясь с пола и садясь на самый край кресла, «я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни. Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! Но мысль моей дочери, о моей Адочке, меня останавливала. Она здесь. Она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала, вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я так несчастна!» — воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стены и повернулся к двери. «Вы уходите?» — с отчаянием проговорила его жена. «О, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает! Это ужасно!» Лаврецкий остановился. «Что вы хотите слышать от меня?» — произнес он беззвучным голосом. «Ничего! Ничего!» — живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я как рабыня исполню ваше приказание, какое бы оно ни было». «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, и если вам мало вашей пенсии...» «Ах, не говорите таких ужасных слов!» — перебила его Варвара Павловна. «Пощадите меня, хотя ради этого ангела!» И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.

0: «Ада, взгляни-ка, это твой отец!» — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. «Проси его со мной!»
1: «Так это папа!»
0: — залепетала девочка картавя. «Да, дитя мое, ведь ты его любишь, не правда ли?» Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена!» — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель. «Ну как, сударыня?» — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. «Да так», — Жюстина возразила она, — «он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь. Приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху. Да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться. А ля гер, ком а ля гер. На войне, как на войне», — возразила Жюстина и загасила свечку.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии в дни осенних каникул организует для подростков осеннюю смену нравственно-патриотического проекта «За други своя». Осенняя экспедиция пройдет с 23 по 27 октября в одной из живописных локаций Урала, городе Нижние Сырги. Тема смены – «Герои среди нас». Возраст участников от 10 до 17 лет. В программе смены предусмотрены беседы со священниками и педагогами о мужестве, верности долгу и личном вкладе современного подростка в приближение общей победы. Участники вспомнят героев Великой Отечественной войны и познакомятся с героями нашего времени. По сценарию смены состоятся также встречи с уникальными гостями, творческие мастер-классы. Подростки примут участие в театральной постановке по теме военных лет, в активных командных играх, а также в полюбившейся всем игре «Горлица». Ключевой точкой в нашем путешествии будет участие в божественной литургии, самой главной драгоценностью нашего времени. Присоединяйтесь к нашей команде осенней смены. Мы ждем каждого, сообщили организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедиции «За други своя» с 2016 года. Участники экспедиций – более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно отдает себя «За други своя» команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. Далее в этом выпуске. С 7 по 30 сентября в Краснодарском крае реализовался образовательный проект «Школа молодого гуманитария Кубань». Мероприятия проекта прошли в 4 городах Кубани – Ейске, Геленджике, Армавире и Тихорецке, сообщает сайт Кубанской митрополии. Организатором выступила Екатеринодарская духовная семинария при поддержке Законодательного собрания и Министерства образования и науки Краснодарского края. Участниками стали педагоги школ и студенты педагогических специальностей. Для участников был организован образовательный интенсив, лекции, практические занятия и круглые столы, посвященные осмыслению ключевых вопросов истории, культуры и веры. В программу вошли следующие темы. Россия как государство-цивилизация. Мировоззренческий суверенитет и русский логос. Казачьи традиции как фокус традиционных ценностей. Русофобия как исторический и социально-психологический феномен. Православие как основа русской цивилизации. Традиционная семья и христианская антропология. Гибридные войны и когнитивные технологии. Государственно-церковные отношения в XX веке. Проект «Школа молодого гуманитария Кубань» позволил объединить педагогов, студентов и молодых специалистов вокруг традиционных ценностей и ключевых смыслов нашей цивилизации, а также стал важным шагом на пути укрепления мировоззренческого суверенитета. И в завершение выпуска. В Челябинском соборе Рождества Христова появилась новая святыня – икона святителя Спиридона Тримифунского. Образ великого угодника Божия челябинцам подарили представители греческой делегации, сопровождавшие десницу Спиридона Тримифунского в поездках по стране. Мощи святого вместе с иконой привезли в Россию 17 августа с острова Корфу. Святыни объехали несколько городов, а 9 сентября прибыли в Челябинск, где за два дня святителю Спиридону поклонились свыше 50 тысяч человек. Греческие монахи были настолько тронуты теплым приемом и любовью южноуральцев к святому Спиридону, что его икону оставили в Челябинске. Помолиться перед святым образом можно каждый день. Он постоянно находится в нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Отец Андрей отвечает на вопросы зрителей телеканала «Союз» о непреложных Божьих заповедях и трудных решениях, о рабах Божьих и любви к врагам, о приобщении святых христовых тайн. Ведущая Светлана Ладина.
2: Отец Андрей, не было предела моему восторгу, когда я в церковной лавке одного из храмов, даже не в нашем городе, вот, нашла вот такую книжку. Потому что я об этой книжке слышала. На обложке наш дорогой отец Василий Зудилов. Впереди чего он идет, освещая путь?
3: Впереди БТРа, да.
2: Впереди БТРа по танковым колеям, вот по этому всему. То есть есть такое представление о том, в каких условиях наши батюшки несут служение в зоне специальной военной операции. И мало того, я там нашла целый раздел, который называется «Служу в штабе писарем».
3: Да,
2: и
3: есть
2: увидела там вас на обложке. И вот мне прям запала в душу история. Я ее прочитаю?
3: Да, конечно, как скажешь.
2: И предлагаю это сделать темой нашего разговора. Законы и заповеди Божьи непреложны. Очень показательный случай произошел во время командировки в Сирию. Как-то иду я к клубу, вдруг ко мне целенаправленно подошел молодой подполковник. «Батюшка, вы в клуб? Можно вас проводить? У меня есть вопросы». Лицо офицера буквально было черным от огорчения. По дороге в клуб он рассказал, что прибыл на базу недавно. По плану должен был служить здесь длительное время. Незадолго до его приезда вскрылась кража. Хотя украл кто-то из подчиненных, по военным правилам наказывается еще и непосредственный начальник. Получается, что этот подполковник абсолютно невиновный. Просто попал под раздачу. Его должны судить со всеми вытекающими последствиями. Подполковник меня спрашивает, как же так, отец Андрей? Я же верующий, молюсь каждый день. Из зоны СВО недавно вернулся, имею государственные награды. Почему Бог это допускает? Я же не виноват в этом преступлении. Что посоветуете, как быть? Я расстроился. Батюшка, а можно вы дальше расскажете?
3: Ну да, это была такая очень необычная, показательная история. Такие вещи не бывают каждый день, действительно. Я поэтому, с одной стороны, не был готов. Я даже на позитиве шел, как бы думал, там что-то там пообщаемся немножко. А вот тут серьезный такой вопрос. Причем он действительно такой, что в армии действительно за все отвечает командир. И командир в армии — это, ну, действительно пастырь, вот даже в христианском смысле слова, ведь пастырь отвечает за свою паству. Не только в чем одеты, там, накормлены или накормлены, но и за духовное состояние. Да? Вот сейчас в армии существует такой приказ министра обороны о том, что, если так кратенько, о работе с верующими военнослужащими, и кратенько нужно сказать, что за работу с верующими военнослужащими отвечает тоже командир. То есть он отвечает еще и за духовное состояние военнослужащих. За то, чтобы вот они... люди могли выражать свою веру, общаться с священниками и так далее, обустраивать молитвенные комнаты, храмы и так далее. Все отвечает командир армии. Поэтому он и несет эту полную ответственность, если что-то происходит. Там я, конечно, написал-то в своих записках немножко не так, там все было чуть-чуть по-другому, но просто зачем это все? Ну, ситуация именно такая, человек не виноват, то есть до него кто-то там накосячил, что-то сделал не то, произошла смена, вот он прибыл на эту смену,

0: Если он берет на себя эту вину, то тогда страдает он. Причем страдает так, что с позором выгоняется, изгоняется с базы, да, соответственно, это в личном деле же, это у военнослужащего сразу получает, тебя черная направили. Метка. Да, да, ну так, ну все равно так пятно. Пятно на совести, ну не на совести, конечно, пятно на имени, так скажем, да, на честь этого человека. И это несправедливо. Вот. Тем более он собрался, там, вот хороший офицер, действительно награжден, он отличился. Вот. И вся эта ситуация, конечно, она меня, ну, честно, огорчила. Почему? Потому что он меня спрашивает, что, щеку подставить другую? Ну, конечно, на моем месте любой христианин сказал бы, да, конечно, так и сделай. Ну, что такого-то, это же заповедь. Тут, это же мои, как бы, впечатления. Я туда попал в январе 23-го года. А еще в декабре 22 года я еще был в командировке на СВО очередной. И это было очень интересное время с новыми впечатлениями и интересными приключениями, которые заставили меня уже тогда рассуждать про себя, конечно же, о том, что такое христианский дух воинских. Потому что вот в нашей обыденной церковной жизни мы это не касаемся этой темы. А она же была у наших предков, она была у наших воинов. Потому что мы восхищаемся, вот, допустим, Александром Васильевичем Суворовым, говорим, мол, как чудо-богатыри и так далее. А это же воспитано было. А мы сейчас живем в системе либеральных ценностей, которые нас тоже влияют как носителей, да, современного общества. Когда мы приходим в церковь и говорим о несопротивлении злу, например, да, там, о том, что надо вот поглаживанием решать конфликты там, и добрыми словами и так далее. А мир-то он не такой же. Не все конфликты устраиваются только добрыми словами. Хотя хорошо было бы так, да? Не все болезни лечатся витаминками и аспиринками. Нужны хирургические операции. И у Бога свой промысел. Вот. И когда в 22-м году вот я столкнулся вот с этим вопросом, что такое воинский дух, христианский именно? Потому что вот для меня было это крайне актуально на тот момент. Тогда было очень сложно и работать священнику с военными, и тем более тогда были волна мобилизованных, с которой мы работали тогда. Это было сложно человека, которого вырвали из обычной обстановки домашней, да? Он получил автомат и боевую задачу. И сказать, что такое воинский дух, да? Почему мы должны воевать? Почему мы должны воевать сейчас? Почему ты, а не твой сосед, который пошел в бар, там, чешет пузо там, на диване сидит, да, и смотрит на тебя в новостях? Почему ты? И вот я вот в таких рассуждениях, а у меня между командировками было буквально там как-то меньше месяца, я вот в таком тоже сам состоянии приехал. И он мне говорит, что щеку подставить. А когда вот мы иной раз общаемся с военнослужащими, когда время есть, они спрашивают, а как же так вот подставить щеку? Они-то думают, что подставить другую щеку, это значит не сопротивляться никак, да, не защищать родину, не быть сильным. Ну, неправильное понимание этой заповеди, конечно же. Я, естественно, рассказываю, в чем суть вопроса, что это касается не защиты Родины, не защиты твоей семьи, не твоей веры, твоей земли, а касается именно тебя конкретно. Вот если тебя обидели, я рассказываю, в чем суть вопроса этой заповеди, но раскрываю ее для военнослужащих, что это не признак слабости на самом деле. Я даже предлагаю два таких варианта выбрать. Вот тебя обидел товарищ, ты пошел ему по голове настучал, допустим, или простил, кто сильнее. И когда вот раскрываешь, люди адекватные, конечно, они понимают, что простить сильнее, потому что не надо обязательно, когда тебя там неловко на тебя пошутили там, или как-то попытались обидеть, будь сильнее, потому что сила не в том, что ты сжимаешь кулак и бьешь там по голове товарища, ну, обидчика я имею в виду, да, а в том, что ты становишься выше этого и прощаешь, это сила наоборот. Ну, об этом приходится говорить, да? Как, допустим, вот эта тема, кто такой раб Божий, да? Угу. Тоже приходит. Мы касались, стоит сейчас об этом коснуться?
1: Стоит, батюшка.
0: Да.
1: Это ведь и в мирной жизни, и
0: актуально.
1: И потом сейчас в мирную жизнь приходят люди, которые по той или иной причине, у них закончился контракт или по ранению они оказались, и они оттуда приходят сюда, и надеюсь, что тоже нас слушают.
0: Ну да, это не обязательно военная тема.

0: Но она в армии особенно актуальна, потому что ты там должен быть сильным. Не обязательно физически. Да? Ты должен быть сильным, морально должен быть сильным, ты духовно должен быть сильным, укрепленным Богом, конечно. Да? Зная свои немощи, зная свои слабости человеческие. Но ты должен быть сильным, потому что мы должны побеждать. Да? Воин должен побеждать. Он для этого и создан. Не для того, чтобы на парад ходить и там стоять там на калитке и пропускать там или не пропускать, а ты должен быть сильным. Воин для того, чтобы воевать, да? Ты должен быть сильным. Во всех смыслах слова. И духовном, и моральном, и физическом, когда идет физическая война, если Бог попускает нам это, как сейчас. Вот, я рассказываю о том, кто такой раб Божий. Потому что понятно, что вот эта либеральная вот эта повестка, она о чем говорит? Что раб — это нехорошо. Да? Что мы не рабы, рабы не мы. Вот,
1: и не я... только либеральная. Лозунг-то.
0: Ну да.
1: Она откуда?
0: Ну да, да, я процитировал, да. Не только правую повестку, но и левую, да. То есть все, что не связано, да, вот эти идеологические течения, которые не связаны с пониманием христианства, да, глубоким, оно не понимает, что такое быть рабом Божьим. И вот приходится рассказывать, что раб Божий, с точки зрения Библии, это человек, который на самом деле очень дерзкий. Это человек, который говорит: да, я грешник, но я не раб твой, там, не твой, не твой, ни сигаретки, ни бутылки, ни денег, ничего. Мне вообще все равно, что вы там про меня скажете, я только Бога слушаю. Я в качестве, с военными, почему легко так говорить? Я говорю: представьте, что беру какого-нибудь там сержанта, прапорщика, говорю: вот, товарищ прапорщик, вот представьте, что вы личный помощник верховного главнокомандующего. Или, ну ладно, министра обороны. Да, есть генералы, генерал-лейтенанты, генерал армии, там, начальник генерального штаба, но ты личный помощник, прапорщик или сержант, или рядовой. Но, наверное, ты в этой иерархии будешь немножко другое место занимать. Да?
1: Ориентир у тебя будет другой.
0: Да, совершенно верно. Ты слушаешься только министра обороны лично. Не своего там старшего сержанта, или там капитана, там, или лейтенанта. Ты слушаешь министра обороны лично. Вот это вот есть раб Божий.
1: Сейчас вы, батюшка, дестабилизируете нашу армию такими разговорами.
0: Нет. Товарищ военный, все хорошо, всех слушаемся. Это пример. Как человек, потому что как человек, да, понимающий духовное содержание Библии, да, должен понимать, что такое раб Божий. Это не уничижение, наоборот.
1: Это максимальная свобода.
0: Это максимальная
1: ты больше
0: свобода,
1: никому
0: да.
1: не раб. Ты Христа как
0: только, ориентир только Творца,
1: держишь
0: да.
1: в своем сознании.
0: Только Творца, да. Особенно это в языческом мире понятно. Это, знаете, вот если почитать книгу Иова, там это вот особенно ярко видно, что когда Иона, прошу прощения, книга Ионы, когда ему Господь сказал, что иди в Ниневию и проповедуй, там, что им скоро придет конец, он испугался, поехал, поплыл на корабле, помните? Там
1: да.
0: буря началась.
1: И он побежал в Фарсис.
0: Фарсис, да. И на этом корабле как раз были разные язычники. И когда буря началась, они стали выяснять, кто виноват. И когда поняли, что Иона, и спросили его, я так своими словами, да, кому ты поклоняешься? Он сказал: я раб Божий. И они испугались.
1: И они всеми силами пытаются не выбросить его за борт, а наоборот как-то сохранить ему жизнь, потому что отвечать же надо.
0: Да, они-то поклонялись там духам моря, там, каким-то языческим богам, а тут самого Творца. Да? А язычники же знают, что Творец есть, только они не поклоняются ему, потому что ну, понимают, что он их там не слышит. Ну, как по их, там, по некоторым вот языческим учениям. По крайней мере, те, что мне встречались. И потом они испугались, потому что кто тут бурю-то поднял? Не тот, с кем можно договориться, там, какой-то жертвечкой маленькой, дух моря там какой-нибудь, а сам Творец устроил это все. И они испугались. Поэтому вот это приходится рассказывать об этом, что это не признаки слабости, а наоборот, признаки силы, духовной силы христианина. Ну так вот, я, значит, рассуждаю про эти все вещи, тут приходит человек, который, ну, явная история христианская. Я его не знаю, но был бы это вот, собрались мы с вами, да, вот меня бы обидели, я к вам пришел бы, говорю: Слава, ну вот такая вот ерунда, вы мне говорите, ну поставь другую щеку, я вас понял бы сразу. А тут же не знаешь кто.
1: Я
0: вот.
1: Не знаю, что бы я сказала, честно.
0: Так же сказал бы, наверное. Так он с такой обидой на Бога, понимаете, говорит, что другую щеку подставить. Вот. И я тут был в таком не замешательстве, а в огорчении, что ну, не то, что там я должен засвидетельствовать, что да, так надо сделать, а именно вот об этой всей обстановке, что надо засвидетельствовать. Я говорю, да. Вот. Говорю, да, надо. Так вот сказал, взял и все. И в этом огорчении ходил, целый день ходил. Ну, потому что непонятная история же. И помочь не можешь, и ответ какой-то, он уже ушел-то еще какой-то вот огорченный. То есть я понял, что я, вот, ну, на тот момент я понял, что я ну, не попал. Может быть, я себя там еще корил, что другими словами надо было сказать. Как-то вот, как-то развернуть. Это... Ну, бывают же люди, которые моментально соображают, а я вот не такой. Мне надо время посоображать, там, подумать, там, поскрипеть мозгами. Вот. Ну, вовремя я не среагировал. Ну, ходил целый день, каялся, там, молился, там, потом забыл про него, конечно же, там другие заботы. Вот. И вечером, вечером на военной базе, соответственно, в храме молитвенное правило читается. Ну, я совершил вечернее молитвенное правило, там солдаты пришли, офицеры, все там, ну, хорошо. Вот. И смотрю, какой-то вообще светлый-светлый такой человек приходит, ну, лицом, вот эмоции, да. Я его не узнаю, думаю, то все здорово. Все, я со всеми попрощался, там, на вопросы ответил. Смотрю, он говорит, батюшка, надо поговорить. Я говорю, ну давайте, что, я что, что для вас сложу. Выходим мы, значит, на улицу, а там уже темно, естественно. И он все еще светится, знаете, вот так. Он говорит, большое спасибо, что вы мне правильно ответили. Ну, какой-то ответ правильно дали. Я говорю, что я тебя вообще не знаю. Ну, вас не знаю. Он говорит, да я же к вам подходил вот утром. И оказалось, что...
1: Настолько человек преобразился?
0: Вообще, я его даже не узнал. Он реально, он светился просто.
1: Ну, учитывая,
0: вот.
1: Что вы, в принципе, не склонны к экзальтации?
0: Да совсем
1: каким-то
0: нет.
1: Каким-то вот таким вот
0: вообще
1: вещам?
0: Вообще нет.
1: Это, конечно,
0: я этого всего не чувствую. Я всего не чувствую этого, на самом-то деле. Но одно дело, когда человек реально мрачный, да, ты все же улавливаем такие-то вещи. Вот. А он реально светился просто. Он говорит, спасибо Богу, там, спасибо, спасибо. Я говорю, что случилось-то? Он говорит, я реально пошел, ну, как бы взял вину на себя. Он на самом деле ушел, обидевшись, да, вот на мой неправильный, ну, как ему показалось, неправильный ответ, отсутствие поддержки. А я всего лишь засвидетельствовал из Евангелия, получается, что надо так сделать. Я себя корил там, что неправильно ответил. А он на самом деле из моих, вот, может быть, не совсем ловких слов, да, где-то, может, неуверенных там как-то еще, взял правильно, он пошел, сказал, выручил командира, взял на себя. И что получилось прямо в этот же день? Что вот то наказание с позором изгонять, его убрали с базы. Ну, должны, наказание какое-то должно было быть. Но это произошло не с позором, во-первых, что очень важно, мне кажется, да, для мужчины, для военного, для христианина. Он выручил командира, и как только он набрал жене, там же не будешь, там не звонят, как, вот, как а мы обычно привыкли, там, алло, алло, там, натыкал цифры, все, там надо, соответственно, звонить жене специально, да. И вот он идет на коммутатор, соответственно, звонит жене, сообщит, что командировка в Сирию закончилась. Ну, не совсем благополучно, но закончилась. То есть, главное, позора нет у него, вот это важно, да. И вот это больше всего трогало. И жена ему говорит, слушай, дорогой, знаешь, что происходит? Прямо вот тот момент, когда он принял решение взять вину на себя, была одобрена ипотека, а он долгое время не мог получить ипотеку и болтался где-то, жил там непонятно где, в каких-то бомжатниках. Одобрили ипотеку, и как раз нужно было покупать для семьи жилье. То есть у него вот так вот все сошлось именно в тот момент, когда он принял правильное решение. И такой счастливый, довольный уехал. Вот такая удивительная история. Но для меня она как раз была показательна тем, что надо все-таки говорить правильно, да, даже если ты понимаешь, что обстановка не совсем подходящая, да, не надо Божьих слов стыдиться и говорить как надо, да, а там Бог уже сам управляет, и не знаем, как наше слово отразится, да.
1: Угу.
0: Вот так вот получается. Такая очень глубокая, она для меня большая история, чудесная, чем для него, наверное.
1: Мне кажется, это история для всех, потому что наверное, у каждого есть такой опыт, вот тебе очень сильно не хочется принять правильное решение, или тебе очень сильно, вот по большей части об этом, не хочется смириться с чем-то. Вот все в тебе восстает
0: да,
1: против
0: да.
1: этого. Как только ты, еще даже не сказав, просто где-то внутри себя говоришь, ладно, Господи, ну тебе же все равно виднее, ну пусть будет так, и все в твоей жизни начинает преображаться вот именно так, как вы сказали, преобразилось лицо этого человека, прям до неузнаваемости.
0: Я не
1: потому что прям даже не ожидаешь, что так, а что, так можно было? Ну, ты ж смирился, вот тебе, пожалуйста.
0: Ну да, и дела Божьи не таковы, заповеди таковы, они же нелогичные заповеди. Ну как, что же, люби врагов, что такое? Не голову ему отвинти, а прости его, да, люби там и так далее. Врагов я имею в виду. И они небесные заповеди-то. И если мы своим умом вот таким вот бытовым, хозяйственным, да, начнем говорить, нет, нет, это не так, надо по-другому, заповедь там не права, ну мы тут заблудимся, конечно.
1: Вот такой момент, вы, Батюшка, конечно, тему затронули. Я когда готовилась к программе, я думала, поднимать ее, не поднимать. Она уж больно страшная, эта тема про любовь к врагам.
0: А чем страшная?
1: Ну, потому что пока мы рассуждаем теоретически или пока кто-то нам рассказывает свою историю, мы можем вспомнить и сказать, и даже с внутренней убежденностью произнести как надо, если нашего совета попросили, и если не попросили, все равно. Но как только касается нас самих, то это приобретает другую остроту проживания. И самое-то главное, что вопросы молитвы, вопросы приобщения святых Христовых тайн, они напрямую завязаны вот на это вот.
0: Ну, да, так это же хорошо.
1: Вот.
0: А в чем страшность-то?
1: А вот и страшно, что жизненно важные для тебя моменты причастия, угу, да, и общения с Богом, они вот напрямую, да, соприкасаются с тем, стремишься ты хотя бы, вот стремишься ты простить того, кто тебя жутким образом обидел, оклеветал, хочет твоей смерти и вообще, да? Или ты говоришь, ну что ж такое-то, ну сколько ты его будешь терпеть? Ну сделай что-нибудь, пожалуйста. Да? И вспоминаешь мучеников перед престолом Божиим из Апокалипсиса. Господи, доколе вот это вот будет продолжаться, да? То есть вот и я прав, безусловно, прав. Ну вот сквозь это вообще очень тяжело, ну когда на самом деле ситуация такова, что да, на тебя вот катком едут, и ты за правду, а они наоборот. А надо вспомнить о том, что Господь и их любит, и этому человеку он хочет спастись.
0: Ну да.
1: Ты не один тут такой, да, стремящийся в Царство Небесное, он тоже. А если вы там встретитесь, что будет? Вот такое. Поэтому страшная тема.
0: Она, мне как священнику, знаете, она чем сложна с практической точки зрения? Понятно, что Господь, ну, желает нашего взросления духовного. Не всегда же мы будем пить молочко только, да, и есть манную кашку духовную. Нужно расти. И вот этот рост духовный, он связан с тем, что Господь попускает человеку попадать в разные неприятные истории. Но без них, к сожалению, не работает. Вот если мы будем думать, что христианская жизнь — это просто вот вечный праздник и вечная Пасха в душе, такого не будет. Надо трезво к этому идти. Нам Бог открывает, что это тернистый путь, да, к Нему. А раз тернистый путь, что такое тернистый путь? В горах. Да? То есть ты по горам должен ползти, по этим скалам. А бывают и осыпи, бывают и ты скатываешься, бывает больно ударяешься о камни, царапаешь руки, там, об эти колючки всякие разные, кусты и так далее, тернии же.
1: Разреженный воздух, перепады давления.
0: Да, и прочее-прочее, что то есть приятностей не очень много. И если мы действительно хотим Христа найти по-настоящему, да, не просто вот мы поверили, а именно глубоко убедиться в этом, в действии Бога в твоей жизни конкретно, то тогда невозможно представить, чтобы это было без скорбей. И скорби бывают разные. Это могут быть потери какие-то, и материальные, и потери людей, потери здоровья, может быть, да. Это могут быть действительно несправедливости. Или какие-то на нас накаты по справедливым каким-то причинам тоже могут быть. А несправедливые просто труднее терпеть, конечно же. Но это все нужно для того, чтобы человек все больше и больше надеялся не на себя, а на Христа по-настоящему. И если это средство, то оно должно быть. Но в чем сложность? В том, что вот мне, как практикующему, да, действующему священнику, приходскому в том числе, потому что я совмещаю и то, и то, вот хочется нашим прихожанам и, ну, себе в первую очередь сказать, чтобы мы по-честному готовились к причастию. Чтобы не получилось так, что у меня на кого-то есть обида. Ведь враги — это же не обязательно вот фашисты. Врагами называются в Евангелии те, кто тебе хоть как-то досаждает. Это могут быть там, условно, там, для кого-то жена, это может быть враг. Да? Враги домашние его. Угу. Тоже ведь из Священного Писания взято. Почему они враги? Потому что они, допустим, мешают человеку прийти ко Христу. Не мешают там читать акафист вслух, допустим, да, я имею в виду вот в глубоком плане прийти как к Богу. И они враги, но их надо любить. Не ненавидеть, не задушить подушками, там, я не знаю, там, уничтожить каким-то образом, а любить. Это совсем другое состояние. То есть тебя Бог тем самым вытаскивает на то, чтобы ты понимал, что я любить сам не умею. Но где мне эту любовь взять? Во-первых, что это такое, да, мы должны узнать. Потому что мы-то же ориентируемся на вот наш плотской опыт любви. Этот мне нравится, этот мне не нравится, эта девочка красивая, а эта вредная, а эта хорошенькая, да, она мне нравится. Вот такое. Или, там, это мой сыночек, это моя дочка там, да. Это любовь крови. А Христос нас призывает к любви другой. И вот, допустим, терпеть своего врага, который, извини меня, в твоей же семье живет. Это и есть проявление любви. Ни обнимашки, ни целовашки, ни эмоции, ни ах-ох, восторги и банкетно-буфетный какой-нибудь там, букетный период. А именно вот терпение и служение. Вот сжав зубы, с покаянной молитвой: «Господи, прости меня грешного». Но только так ты поймешь, что Христос в тебе действует. А без этого ты не поймешь. И не почувствуешь. И он не будет действовать, потому что ты не даешь сам. Понимаете? И вот по поводу причастия, получается, насколько честно мы должны к этому относиться, к таинству, чтобы, подходя, ты действительно, вот сказал: «Господи, я действительно самый страшный грешник, прости всех и меня тоже». А не так, что я причащаюсь, а у меня на кого-то зуб, да? Или я с кем-то здороваться в приходе не хочу. Или там на работе там, кого-то терпеть не хочу. Не могу, не буду там и так далее. Вот тут уже ложь пойдет. Этот человек не встретится с Христом ни в таинствах, нигде.
1: Хорошо, батюшка. А тогда вопрос. Конфликты бывают перманентно длящиеся, а бывают в остром периоде.
0: Да.
1: В остром периоде конфликта человек не может подходить к чаше?
0: Я бы не рекомендовал. Угу. Но тут надо индивидуально разбираться.
1: А где убрать силы?
0: Я объясню. Христос действует без ограничений, где хочет. Таинство святого причастия — это, конечно же, не награда. Давайте честно отнесемся, да, к этому. Просто не надо думать, что это какая-то вот я заслужил, я награда это. Но в то же время это и средство, которое, как вот святые отцы приводят, пример обоюдоострого меча. У меча две кромки, да? Ты можешь о нее порезаться. Mm-hmm. И разработано же в церкви учение о таинстве причастия, да, суд или в осуждение, это же тоже все открыто. Вот, если хотите, можно сейчас поговорить. Но наших зрителей я рекомендую почитать у святителя Игнатия «Проповедь на Великий Четверг». Это книга проповеди, вот сборники mm-hmm. сочинений. Четвертый, по-моему, том. Ну, смотря какое издание. Mm-hmm. У меня просто синенькое, там четвертый. А так, и отдельно издается, вот почитайте, там Христос, Господь нас говорит, святитель Игнатий говорит о том, что Христос нас, Господь, когда мы причащаемся, Он действует так, что в суд или в осуждение бывают три вида. Надо сейчас об этом поговорить? Да. Вот есть суд или осуждение, когда человек причащается, и Господь его оправдывает. Это когда это получается? Когда христианин покаялся как мог. Да? Не так, но раз бывает у нас ошибка в том, что мы начинаем фантазировать, что такое покаяние. То есть мы такие детишки. Да, мы такие детишки. На самом деле, детишки же духовно. Мы все в детском саде, несмотря на то, что вот там
1: Даже митрополит Антоний Сурожский где-то в своих проповедях говорил, ну мы же все новоначальные, вот я новоначальный, да. Митрополит Антоний Сурожский.
0: Ну так а что, сан-то, он, священный сан не приближает тебе Бога уже автоматом и не делает тебе духовный опыт. Там, это все, все надо находить, идти путем, да, годами. Вот. И получается, что если человек покаялся как мог, помолился как мог, простил всех как мог, искренне, да, то он причащается Христа. И этот суд и рассуждение, он оправдывающий суд и рассуждение, поддерживающий. И христианин уходит не в восторгах, не в эйфориях, а он уходит таким, как Господь, ты же его приобщаешься. И он, входя в человека, Христос, входя в человека через, посредством таинства причащения, слова причащения, он же делится своим, какой он, да? А мы какой он? Мы знаем в Евангелии, какой Господь. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну, потому что он сам и несет это иго и бремя. Но вот эти качества Христова, да? Кроток и смирен сердцем, и покой душам вашим. Мир. Да? И вот если человек уходит с причастия мирным, тихим, не закрытым в консервную банку, не восторгающимся, как фейерверк, там, а вот мирным, тихим, да? Он помнит о смерти, он тут же легко, в этой тишине легко увидеть, как начинаются искушения. В этой тишине легко любить людей. Даже вреднючек каких-то легко любить. Ну, так говорят опытные люди, я не знаю, я пересказываешь. Второе суд и рассуждение – это когда вот мы подготовились, но не доработали. Ну, не доработали. Вот нужных вещей не сделали, там, не простили кого-то, да, не оценили, что мы кого-то осуждаем, там, еще что-то такое. И вот человек причащается, и у него, допустим, после причастия, там, проходит там, час-два, и у него начинается раздражение. Угу. Но, казалось бы, это же несовместимо, это же только кто-то причастился. Или там, допустим, на него жор нападает какой-то. Или там развлекаться ему охота, или еще что-то. И вот если мы внимательно к себе относимся в день причастия, хотя бы в день причастия надо относиться внимательно, мы должны понимать, что это не просто вот тебя накатило, и ты сидишь там и весь день в соцсетях там затыкался, да? А это страсть уныния, мы должны знать ее, как она проявляется. То есть ты, готовясь к причастию, не увидел это за собой, и Господь, просто придя к тебе, вот представьте, вот, допустим, я вас зову в гости, прибрался как мог там, ну как мужчина прибирается, ну как я прибираюсь там, подмел там, под комод там, все такое, понятно. Вот. Вы пришли такие, говорите, а что под комод-то подвел? Ну, мог, я же пришла к тебе в гости, ну, из-под комода, убери, видно же грязь-то. Я такой, Светлана Львовна, конечно. Также и вот Господь, приходя к человеку, он же реально входит в человека. И он говорит, дорогой мой, вот то, что ты не доработал, я понимаю, что ты немощный, но вот ты это не доработал, обрати на это внимание, приглашать меня в это с этим мусором не надо. И у человека восстание страстей. Надо на это обратить внимание. Бывает, человек печалится, бывает, человек там, наоборот, там, ну, у вас взрослый же разговор, да, там и блудная страсть может в этот день там обостриться как-то. Это именно признаки того, что человек не доделал, надо покаяться хорошо.
1: Вот, паузу, вот если это все произошло, то вот если можно более развернуто,
0: давайте.
1: То что тогда дальше?
0: Дальше, во-первых, не впадать в печаль, у нас это традиционно идет.
1: Как я мог.
0: Я ж не как прочие человецы.
1: Конечно.
0: Вот, как я мог, да. Угу. Действительно, не впадать в печаль, понять, что ничего не потеряно, Христос с нами, Господь здесь, просто Он тебе указал, где твоя недоработка. Еще немножко отвлечемся. Некоторые наши прихожане, наши христиане, делают неправильную ошибку такую, вернее, делают ошибку, они все неправильные, делают ошибку, думая, что после причастия ты будешь стерильно чистым долгое время. А святые отцы пишут, вот тоже святитель Игнатий пишет, что будут искушения или до, или после. Угу. Ну, лукавый же здесь, война-то идет, пули свистят, осколки там, духовные беспилотники летают. А мы такие наивные, думаем, что ты причастился, сдал грехи, как будто бы они у тебя все прошли навсегда. Причастился такой, ну что, давай, ешь, пей, почивай, да, так не будет такого. Мы причащаемся, я порой это тоже сравниваю так, что мы причащаемся для того, чтобы воевать дальше духовно, да. Это оружие мы получили, а не получили награду за все хорошее против всего плохого. И ты должен выйти на пенсию и отдыхать. Да нет, конечно. И поэтому не надо расстраиваться, когда начинаются искушения. Они разные. Вот давайте еще, если хотите, вот такие тонкости немножко. Вот одно дело, когда, допустим, человек причастился, вот он мирный, тихий, ушел, все хорошо. Искушения все равно будут, но они контролируемые. Угу. Тогда что, ну, допустим, ты раздражился. Ну, допустим, я раздражительный по характеру, это человек гневный, да, горделивый, мне там раз, что-то у меня там вспыхнуло. Я заметил тут же. Что делать? Тут же начинай молиться до тех пор, пока не утихнет. Отойди куда-нибудь в ванную, залезь в туалет, уйди за угол, сядь, посиди. Но внутренне борись, ты Христа еще не выгнал из себя. Пока не будет мир, он наступает довольно быстро. Ну, то есть человек искренне это занимается. Вот второй случай, когда восстание страстей, там человек не замечает, это бах, вспышка получается, и его несет. Вот здесь надо, ну, тоже опомниться, да, начать каяться, начать молиться и более серьезно прошерстить свою жизнь, что ты делал до причастия.
1: Вот, батюшка, угу. Простите, просто
0: да ничего,
1: такое важное уточнение. Обычно это бывает, вот когда бах, вспышка и несет, когда не ожидаешь.
0: А не ожидаешь, потому
1: эффект
0: что...
1: Эффект неожиданности.
0: Так, а с чего эффект неожиданности, угу. Когда ты должен понимать, что происходит? Да ведь? Оно неожиданность, почему? Потому что, если еще глубоко взять, угу. Когда мы причастились правильно, да, и оправданы Христом, то тогда у человека ум на месте, понимаете? И тогда, когда только начинаются вот эти вот или помыслы лезть, или чувства лезть, да, вот эти греховные, то есть вот лукавый начинает войну против нас, ты это, христианин это понимает. Ну, потому что он в себе находится.
1: Будит.
0: Да, ум настроен. А когда человек причастился вот так, что Господь ему показывает его вот эти недочетки, да, ум-то не на месте получается. Вот в чем проблема.
1: То есть вот этот совет «бдите и молитесь, чтобы не впасть в искушение», он прям вот...
0: Ну, он про все, но в том числе про и про это,
1: и,
0: да.
1: И про это тоже.
0: Да. А есть еще третья форма в сутоле рассуждения, когда причащается человек, который... Есть несколько признаков. Вот, если, знаете, вот, чем он замечательное вот, творение, что он первое, второе, третье пишет. Угу. Вот, когда, допустим, человек реально причащается в сутоле рассуждения такое, что ведет его к духовной смерти. Когда, допустим, человек причащается некрещенным, допустим, он не член церкви. Такие случаи, к сожалению, бывают. А что, трудно, что ли? Угу. В храме в очередь встань, если батюшка не спросит, кто ты такой. Угу. Ну, допустим, вот условно, я не хочу научить, как это делать, но, допустим, вот большой собор, допустим.
1: Ну, так нет общины. Я только хотел сказать, что
0: и нет общины,
1: праздники, допустим.
0: Да, нет общины. Храмы, и священник, допустим, не знает своих прихожан всех. И вот приходит человек, вот ручки сложил, он как все просто смотрит. И все. Угу. И причащается, допустим, да? И не понимая, что происходит. Понятно, что там Господь может по-разному действовать. Я знаю одну историю, когда вот такой человек некрещенный пришел в храм, посмотрел на все, купил крестик в лавке. Потом еще стал ходить, пошел на исповедь, пошел на причастие. Бабушки ему объяснили в лавке, что делать. Вот пошел, потом поехал в монастырь, стал послушником. И когда он был уже иеромонахом, он вспомнил, что он не крещеный. Да, такие истории тоже. Ну, это редкие истории, очень интересная история. Да. Или радиаконом он вспомнил, что он не крещеный. Ну, канон, на самом деле, церкви универсальная, это уже давно решенный вопрос. с канонической точки зрения, что когда он причащается, он, соответственно, причащается всех благ. Вот. Но это не надо всем делать, но такие истории бывают, да, когда человек, не будучи членом церкви, он может подойти к святой чаше. Второй момент, это когда...
1: И этого делать нельзя.
0: Не надо делать, да. Сначала надо пройти оглашение, изучить все, понять, принять, креститься, и потом уже приступать к такому великому таинству.
1: Если можно, тогда про таинство крещения, что это не просто некий обряд, это именно таинство, там даже два таинства соединены, да?
0: Ну да, таинство крещения, как омовение грехов и первородного греха, и миропомазание, как дарование Богом начатков добродетелей человеку.
1: Мы отрекаемся от сатаны, мы сочетаваемся Христу, и это тоже очень важно для следующей духовной жизни, правильно?
0: Ну да, это вхождение в церковь, только так, по-другому не надо экспериментировать. Второй случай, когда люди, будучи членами церкви, верят не так, как верит Святая Православная Апостольская Церковь, да, то есть еретики. Они не могут причаститься, да, достойно. Не должны причащаться люди, которые находятся под епитимьей. Это тоже одна из историй, довольно встречающихся в приходской практике, когда, допустим, человек пришел с грехами какими-то, и батюшка ему говорит: вот давай пока не будем причащаться с тобой. Ну, допустим, вот он причастился, и у него взрыв страстей. Давай понаблюдаемся, давай вот тебе задание, да, там, молитвки почитай, поклончики за собой, вот эту книжечку прочитай. То есть эпитимия. Эпитимия — это же не наказание, это же...
1: Не анафема.
0: Ну, не анафема, да, не отлучение от церкви. Это средство наоборот реабилитации, если современным языком говорить. То есть мы снова человека должны отпавшего, да, из-за грехов или из-за неправильных действий каких-то, мыслей там и так далее, то есть вернуть снова в лоно церкви. Образно говоря. Он, конечно, является членом церкви, он же крещенный получается. Но вот он отпал, надо его вернуть, чтобы у него правильно было настроение, правильно мысли, правильно желание. Вот для этого есть эпитимия. Он взял, обиделся. Это обычная история.
1: Это доктор плохой, я пойду к хорошему.
0: Конечно. И он идет в соседний, грубо говоря, приход и идет причащаться. В этом случае, получается, человек, конечно, нарушил все правила. И я очень сомневаюсь, что он достойно причаститься в плане именно правильности, да, что будет оправдано, потому что ему через священника, какие бы мы священники не были, там, несовершенные, грешники там, и так далее, но все равно он поставлен законно, да, церковью и Богом, и он тебе предложил поисправляться. Надо бы послушаться, и получишь огромную пользу.
1: Это опять к вопросу о том, что как только ты внутренне смирился, Господь на тебя просто ушат милости выливает.
0: Ну, конечно, но по-другому никак. Угу. По-другому никак. А человек говорит: меня обидели, я несправедливый, я не виноват. Ну и что я там ненавижу всех подряд? Я хочу, мне надо. Знаете, вот это уже начинается. Как же, вот как вы правильный вопрос задали, а как же без причастия? Да без причастия совершенно спокойно человек, находящийся на епитимье, выживет. Потому что это, наоборот, средство подготовки к причастию. Еще не должны причащаться люди, которые христиане, которые делают откровенные смертные грехи и не каются в этом. Ну, допустим, живут в незаконном браке и причащаться ходят. Или ненавидят кого-то. Это же тоже смертный грех, ненависть. И могут спокойно ходить на причастие, например.
1: То есть не каясь в этой ненависти, не...
0: Не победив ее, получается. Можно же назвать. Вот обижаюсь, раздражаюсь. А как с ней по-настоящему? Скажешь, ты сможешь пойти поздороваться первым? Нет, а помочь? Да, и так далее. Пошло, поехало, там куча возмущений.
1: То есть вот это такие реперные точки проверки, да?
0: Да, конечно.
1: Чисто практически. Не, вот, не в смысле там чувств, эмоций, да, настроений, а в смысле вот каких-то действий.
0: Ну, действий, конечно. Угу. Но когда у человека, допустим, вот поссорились мы, бывает. Мы же люди, немощные, детсадишные, не поделили игрушечки в песочнице. И вот мы поссорились, и у меня в голове крутится диалог. Угу. Ссоры. Как можно в этот момент, чтобы в этот диалог пришел Христос? Если я кручу вот аргументы, мне что же, ответы идут? Я снова за правду, за святую Русь. А у меня тут же аргументы, я тут же спорю. Так вот это как раз и беда. Угу. Вот как в этом состоянии человек должен причащаться? Он должен отложить это, понять, что это беда, сказать об этом священнику, попросить помощи и разобрать, допустим, эту ситуацию или самому разобраться, если он может, если не может, значит, просить помощи священника, что надо действительно примириться, чтобы было спокойно, мир был уже до исповеди. Ты должен уже к этому прийти, к исповеди, подготовленным, а не таким расшарашенным, знаете, лохматым духовно. И священник такой, что за эти несколько там, минут должен тебя причесать? Надо или отдельное время попросить, чтобы на тебя внимание обратили, или помощи попросить специально. Про смертные грехи. То есть не должен христианин причащаться, если он живет в смертных грехах и не кается в них. Да? И пятый момент – это опасно причащаться христианам, которые не следят за своими грехами. То есть у них нет откровенных смертных грехов. Они не блудят, они не убивают никого, они там не ненавидят вроде бы никого. Но никакой борьбы, даже элементарной, даже понимания вот этого ничего нет. Он просто вот течет по течению жизни, живет в свое удовольствие, о грехах не знает, ничем не кается. Придет на исповедь, легко обмануть священника. Я тоже не хочу никого учить, но это же просто сказать, я, батюшка, каюсь, делом, словом, помышлением, простите великодушно, простите. А начнешь говорить, а что конкретно-то? А конкретно мы не знаем. Почему и важно вот эту тему изучать нам, христианам, да, чтобы понимать, что вообще как эти духовные болезни действуют в нас. Мы же, когда у нас что-то заболит, мы же сразу же интересуемся. Угу. Что это такое? Какие лекарства? Еще врачей перепроверим, там, какие противопоказания. А касаемо духовных вопросов, то у нас с этим сложностей не хотим. Вот, поэтому, когда христианин живет, это по церковнославянски называется произвольной жизнью, то есть рассеянной произвольной жизнью, как хочу, так и хочу, то такой человек тоже с Христом в причастии не встретится. То есть это все на самом деле же есть. То есть вот надо брать, просто читать, применять в своей жизни. И не думать, что, допустим, я живу с 25 любовницами и пойду причащаться, потому что без Христа я жить не могу. Кого ты обманываешь? Кого обманываем-то мы? Это же как раз мы причащаемся в суд и в осуждение. Потому что если христианин, не ум у него очищается, да, от этой пыли, вот этой всей суеты, и он себя видит, видит поступки другого человека, сочувствует, да, ему помогает и так далее. А вот живет и с каждым причастием ему все хуже, хуже, хуже, хуже. Вот в этом плане. И он не замечает. Почему? Потому что Господь долготерпелив, и плоды вот этого недостойного причастия, они не бывают, могут быть, бабахнуть тебе, когда ты там уже вот перед Христом будешь стоять, он говорит, ты всю жизнь недостойно причащался. Вот чтобы такого не было, надо очень внимательно к этому относиться. Ну, к подготовке к причастию. А мы думаем, что подготовка к причастию — это селедку вовремя не поел и три канона прочитал. А на самом-то деле же основное — это как раз в твоем внутреннем, как ты простил всех, не простил, подготовился ты, не подготовился в этом плане. Потому что вот внешние традиции подготовки, они в разные времена были разными. И то, что вот у нас сейчас есть, это не значит, что всегда в церкви такое было, что апостол Павел перед причастием читал три канона, допустим. Я не критикую каноны, кто читает, читает, просто это разное было время. Мы же знаем по науке литургии, как формировалось, допустим, правило ко святому причащению, что еще там тысячи лет назад его не было. Оно было там другое совсем, да? Что настоящее правило ко причастию — это божественная литургия, на которой надо стоять, не бегать там, шмыгать там по храму, там, заниматься свечками, записками, болтовней там какой-то, а стоять вот прямо как струнка, извинить молитвой. Господи, помилуй меня грешного. А мы такие прочитали три канона внимательно, такие, о, я готов к причастию, все нормально. А потом только, а что с нами происходит после причастия? Так вот и происходит, что вот во время литургии все же нужно. Молиться хорошо. Оно так и построено, что готовит человек к причастию. Ну вот как-то так.
1: Батюшка, спасибо огромное. Вот действительно у нас с вами получилось и про войну, и про мир.
0: Да. Ну, про войну разную. Это тоже ведь война, на самом деле. Духовная борьба, духовная брань, невидимая брань.
1: Спасибо.
0: Слава Богу. Разговор.
1: Да.
0: Спасибо за приглашение.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Беседовала Светлана Ладина, программа из студии телеканала «Союз».
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Православный педагогический отряд «Ихтис» возобновил свою деятельность в новом учебном году. В первой встрече приняли участие и новички отряда. О деятельности «Ихтиса» в новом учебном году рассказала командир отряда Вера Селедкова. Летом 26-го года члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии, приняли активное участие в проведении православной смены. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педотряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводились в храме Марии Магдалины, где ребята также постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. Подготовку к участию в православной смене 2027 ребята планируют начать уже сейчас. В планах на новый учебный год организовать обучение без вступления в студенческие отряды, скорее всего, это запланируем на вторую половину учебного года, поделилась командир отряда. Кроме получения основных навыков общения с детьми, ребята будут пробовать себя и в роли наставников, совмещая педагогические навыки с духовным служением. Наши встречи будут построены так, чтобы человек мог организовать не только какое-нибудь мероприятие, но и стать примером христианской жизни для детей. Это пригодится во время нашего участия в православной детской смене. Также в планах отряда одну из встреч месяца посвящать духовной беседе или проводить евангельскую свечку с нашим духовником, отцом Иоанном Авдюшиным, на различные волнующие нас темы. На встрече обсудили участие ребят в двух миссионерских божественных литургиях, а также возможность совершить совместную паломническую поездку. Если вы ищете место, куда хочется возвращаться, где можно быть искренним и не бояться ошибок, то православный педагогический отряд «Ихтиц» именно для вас. Мы предлагаем уникальную возможность стать частью дружной команды, которая работает с детьми и делиться с ними теплом и заботой. Ребята приглашают присоединиться к их сообществу. Мы не просто занимаемся с детьми, мы учимся жить их жизнью, учимся радоваться мелочам и открыто говорить о важном. Напомним, православный педагогический отряд «Ихтис» – это объединение молодых людей, созданное Екатеринбургской епархией для подготовки вожатых к православным детским сменам. Отряд начал свою работу в сентябре 2025 года как первый в епархии православный педагогический отряд. В его состав входят прихожане и храмов города, студенты педагогического университета. Участники собираются на базе храма во имя Святой Марии Магдалины, где общаются, учатся, участвуют в тренингах и беседах, в том числе со священниками. Далее в этом выпуске. 1 октября в Курганской православной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского учебный день завершился не обычным звонком, а добрым делом. Ребята вместе с педагогом Еленой Лаврентьевной после занятий отправились поздравлять людей почтенного возраста, чьи сердца особенно ждут тепла и внимания, с Днем пожилого человека. К празднику дети готовились заранее. Своими руками сделали поздравительные открытки, вложив в каждую частичку души, и прикрепили к ним пакетики чая – скромный, но согревающий подарок. Слова поздравления, сказанные детьми от чистого сердца, тронули бабушек и дедушек до глубины души. В ответ золотое поколение не осталось в долгу. Кто-то подарил ребятам цветы, а кто-то шоколадку. Святой Александр Невский, небесный покровитель нашей гимназии, учил нас защищать не только землю, но веру и добро. Такие дела милосердия – это тоже защита добра в мире. Пусть этот светлый порыв юных сердец послужит примером для всех нас. Давайте и мы будем щедры на любовь к ближним, особенно к тем, кто нуждается в нашем внимании, сказала Елена Лаврентьевна, подведя итог мероприятия. И завершение выпуска. В Казанской епархии продолжается прием заявок на региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и одноименный епархиальный творческий конкурс. Цели конкурсов – духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия приглашаются воспитанники воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий, лицеев, художественных школ и студий, дошкольных и других детских учреждений Татарстана. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы святые.

Человек, паче же и не яко человек, но и горей скотовольным, и грехи невольные, ведомые и неведомые. Я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи,

Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нога нечувствия, Господи, избави мя от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба,
якогда достойными покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи,
путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, Псалом 36. «Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие, ибо как трава скоро иссохнут они, и как зеленый злак скоро увянут. Уповай на Господа и твори добро, водворись на земле, и ты пожнешь богатство ее». Услаждайся Господом, и Он исполнит прошение сердца твоего. Поведай Господу путь свой, и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо. И соделает ясной, как свет, правду твою, и судьбу твою, как полдень. Повинись пред Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем человеку, творящему беззаконие. Отложи гнев и оставь ярость. Не подражай делам лукавых. Ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет грешника, искать будешь место, где был он, и не найдешь. А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим. Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими, но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его». Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтобы не зринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем. Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся. Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников. Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь. Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится. Не посрамятся они во время лютое, и в дни голода насытятся, а грешники погибнут. Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым исчезнут. Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает. Кто благословляет его, наследует землю, а кто клянет его, истребится». Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника. Когда праведный упадет, не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его. Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба. Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки. Ибо Господь любит правду и не оставит праведников своих. Вовеки невредимы будут, а беззаконников изгонит он, и потомство нечестивых истребится. А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней. Уста праведного поучаться будут премудрости, и язык его возвестит правду. Закон Бога его в сердце у него — и не споткнутся стопы его. Следит взором грешник за праведным и стремится умертвить его. Но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему. Надейся на Господа, храни путь его, и возвысит он тебя, да наследуешь землю, и погибель грешников узришь. Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, будто кедры ливанские. Прошел мимо, и нет его. Искал я его, и не нашел места, где был он. Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном. А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится. Господь спасает праведников, Он их защитник во время скорби. Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него. Псалом Давида. В воспоминание о субботе. Псалом 37. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей, и не накажешь меня в гневе Твоем, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на меня руку Твою. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Пострадал я и согнулся до земли. Сетуя весь день ходил, ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему. Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхания мои от Тебя не утаятся. Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил. Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою и оставили меня. И ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в лукавстве всяк день изощрялись. А я, как глухой, не слышал, и как немой, не отверзал уст своих. И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения. Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи Боже мой. Сказал я, да не порадуются враги мои, ибо когда поколебались стопы мои, они надо мной превозносились». Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною. Беззаконие мое поведаю всем, и помышлять буду о грехе моем. А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно. Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня». Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня. В конец Идифуму. Песнь Давида. Псалом 38. Сказал я, буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим. Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною. Онемел я, смирился, умолк, утратив благо, и снова скорбь овладела мной. Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим, «Открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно? Да уразумею, что еще остается мне. Словно пядью измерил ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред тобою». Впрочем, все суета, всяк человек живущий. Подобно призраку ходит человек, но напрасно суетится он, собирает сокровища и не знает, кому достанутся они. А ныне кто надежда моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу Ты отдал меня. Онемел я и не отверзал уст моих, ибо Ты этого возжелал. Отведи от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я изнемог. Обличая беззаконие, поучал Ты человека, и непорочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек. Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему, не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у тебя и пришлец, подобно отцам моим. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня». В конец Псалом Давида, Псалом 39. «Терпеливо надеялся я на Господа, и внял Он мне, и услышал молитву мою, и вывел меня из пропасти страданий и тинистой топи, и утвердил на камне ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои песнь новую, песнопение Богу нашему. Узрят многие убоятся и станут уповать на Господа. Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения ложные. Много сотворил Ты, Господи Боже мой, чудес, и в замыслах Твоих благих никто не уподобится Тебе. Возвещал я и говорил, нет им числа. Жертвы и приношения Ты не восхотел, тело же уготовил мне. Всесожжений и жертв за грехи не требовал Ты. Тогда сказал я, вот я иду, как в свитке книжном написано обо мне. Сотворить волю Твою, Боже мой, восхотел я, и закон Твой в глубине сердца моего. Возвещал я правду в церкви великой, и впредь устам моим не возбраню, и Тебе это ведомо, Господи. Правды Твоей не скрыл я в сердце моем, истину Твою и путь спасения поведал, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от сонма великого. Ты же, Господи, не лиши меня щедрот Твоих, милость Твоя, истина Твоя, да будут мне всегда защитой, ибо обступили меня беды, и нет им числа, настигли меня беззакония мои, и померк мой взор, стало их больше, чем волос на голове моей, и сердце мое замерло во мне. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся замыслившие исторгнуть душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да постигнет позор угрожающих мне, добро же тебе, добро, да возрадуются и возвеселятся о тебе, ищущие тебя, Господи, да повторяют ожидающие спасения от тебя, да возвеличится Господь, а я беден и убог, но Господь печется обо мне, Боже мой, податель помощи и защитник, не замедли». В конец Псалом Давида, Псалом 40. «Блажен, кто опекает нищего и убогого. В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, не будет ложа его ложем страданий. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой. Враги мои говорили обо мне злое, когда же он умрет и погибнет с ним имя его? И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его, умножал он беззакония свои, уходил от меня, и совещались они. Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое. Слова беззаконные говорили обо мне, уже ли спящий восстанет вновь? Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пету. Но Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их. И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки. Благословен Господь Бог Израилев вовеки. Да будет так». Да будет.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуются в царе своей.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках конкурсной программы 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге 3 октября в Большом зале Дома кино был представлен фильм «Служение. Отец Василий». Герой киноленты – клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Василий Зудилов. В самом начале специальной военной операции, будучи в прошлом кадровым военным, он направился на фронт добровольцем, стал полковым священником. Его примеру последовал сын Дмитрий. Это фильм о верности убеждениям, вере и долгу, семейная история, вплетенная в контекст большой истории, рассказали организаторы премьерного показа. Фильм снят студией «Уралфильм» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Когда я прочитал об отце Василии в российской газете, то понял, что должен снять фильм об этом человеке, рассказал режиссер картины Андрей Титов. Напомним, премьерный показ документального фильма состоялся в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови» 19 мая этого года. Отметим, открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит на Урале уже 37 лет подряд, в первые дни октября. По информации СМИ, в этом году на конкурс прислано 464 заявки из 50 городов России и из 13 зарубежных стран, в их числе Беларусь, Киргизия, Иран, Бразилия, Индия, Франция, Эстония. Организаторы отмечают, что заявок вдвое больше, чем 10 лет назад. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с ветеранами СВО Приморского района прошла 3 октября в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Настоятель протоиерей Александр Рябков совершил молебен, провел экскурсию по храму и рассказал о житии великомученика Дмитрия Солунского, воина, принявшего мученическую смерть за веру Христову. Отец Александр напомнил о широком почитании святого на Руси. Он издревле считался покровителем православных воинов. В честь него были крещены многие князья. Ему посвящались храмы и даже города. Особенно чтил святого благоверный князь Дмитрий Донской, победитель хана Мамая на Куликовом поле. Настоятель побеседовал с ветеранами, ответил на вопросы о духовной жизни, о том, как находить опору в вере в непростых жизненных обстоятельствах, пригласил их к участию в богослужениях и приходской жизни. Встречи станут регулярными, они будут проходить в рамках взаимодействия храма и Ассоциации ветеранов СВО Приморского района. И в завершение выпуска. В Перми во время подсчета голосов после выборов среди бюллетеней нашли письмо, пишет «Комсомольская правда». 67-летняя Татьяна Шиляева, попросившая подъемники, прикована к постели с детства. У нее ДЦП. Она не может ни ходить, ни сидеть. За ней ухаживает 90-летняя мама. «Нет ни брата, ни сестры. Помогать некому», — говорилось в письме. Самая большая мечта Татьяны проста – помыться в горячей воде. Из-за отсутствия подъемника она месяцами не может принять ванну. Девушки-соцработники, помогающие семье, могут лишь слегка обтереть, а 90-летней маме посадить дочь в ванну уже не под силу. Сима Петровна перенесла уже 5 инфарктов, но продолжает ухаживать за дочерью, хотя 2 года уже не выходит на улицу. Председатель территориального общественного самоуправления Покровский Галина Мымрина рассказала, ранее в соцзащите Татьяне выдали подъемник с рычагом, но он уже сломан. Симе Петровне было тяжело пользоваться этим устройством, а ее дочь 2 раза с него падала. В письме, которое Сима Петровна решила написать от лица дочери и вложить в урну вместе с бюллетенем, не было ни имени, ни адреса. Но местные журналисты нашли женщин. Пермская редакция «Комсомольской правды» объявила сбор средств на подъемник, который был закрыт за 2 дня. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В новых единых учебниках литературы для 5-9

0: Может быть, трудно понять образы, сюжетные мотивы и отсылки. Лидия Нифонтова. Этюд «Времена года». Красотища! Радостно взвизгнула девчушка весна и принялась бегать по лужам, топая и поднимая тучи брызг. Здорово! Просто класс! И вот уже белый бумажный кораблик закачался на волнах, закружился, подхваченный течением и подгоняемой палочкой, понесся в свое бесконечное путешествие в огромную жизнь. Она сдвинула шапку на лоб, наморщила нос, весь покрытый веселыми рыжими веснушками, и звонко засмеялась. Из-под шапки выбились пряди белобрысых волос и зазолотились на солнце. А вокруг все кипит жизнью, просыпается, зарождается и наполняется звуками и запахами. С крыши звонко тарабанит капель, сосульки радужно переливаются в солнечных лучах и увеличиваются прямо на глазах. Ого! Девчушка сломила с края крыши одну и, щурясь на солнышко, сунула в рот, а потом забралась на старые скрипучие качели и озорно заболтала ногами, наклоняясь то вперед, то назад, раскачиваясь все сильнее навстречу солнцу и ветру, поддаваясь бесконечному ритму жизни.
1: «Что ты понимаешь, мелочь?» Томно вздохнула упругой грудью девушка лета.
0: Она сладко потянулась, развалившись на прогретой солнцем земле, и, глядя сквозь прикрытые ресницы на белый шар солнца, проговорила: «Красоте!» Ее темные косы разметались по траве, мягкая нежная кожа щек зарумянилась от удовольствия, в пухлых розовых губах зажата травинка.
1: «Да чего ж хорошо, аж дух захватывает!»
0: Мечтательно думала она, подняв руку на тонкие пальцы, которой тут же села лимонная бабочка. Знойный ветерок шелестит листвой и колышет травинки. Распустившиеся вокруг цветы источают пьянящий аромат и благоухание. Птицы поют весь день, а ближе к ночи соловьи такие рулады выводят.
1: «Хорошо!»
0: Над зеркальной гладью пруда то и дело, сверкая на солнце прозрачными крылышками, мелькают стрекозы, и над полями висит розовое марево. А по ночам луна в небе, словно огромный фонарь в помощь влюбленным. Сердце так и рвется из тугих объятий платья наружу, и жизнь кажется такой огромной, бесконечной и такой прекрасной. Она наполнена любовью и нежностью. Красота! Мягко улыбнулась женщина-осень.
1: Эх вы, молодежь, что вы понимаете?
0: На мгновение она залюбовалась играющими у дома детьми, легко подхватила рукой полную корзину яблок. Взяв одно, она оттерла его осицевое платье на пышной груди и с хрустом надкусила, брызнув соком. Рыжие волнистые волосы ее вспыхнули в лучах заходящего солнца. Женщина-осень горделиво осмотрела свой сад. Голубой штакетник вокруг, склонившиеся под тяжестью плодов яблони, грозди томатов, прячущиеся в листве, ровные дорожки зеленых грядок, головки чайных роз, отяжелевших от капель прохладной росы, и белые шторы на окнах дома, и мужчину, хлопочущего по хозяйству, удовлетворенно проговорила: «Хорошо».
1: «Ох-ох-ох, красота! Красота!»
0: Потянулась в кресле бабушка Зима. И, погладив уснувшего у нее на коленях белого пушистого кота, проговорила:
1: «Правда, Васенька, ну скажи правда. Лапы не болят, спина не ноет, уже хорошо». «Красота!»
0: Она плотнее закуталась в шерстяной плед, отложила книгу и задумчиво посмотрела в окно.
1: «Вот она, жизнь, такая длинная и такая короткая. Все так быстротечно. Я уже все знаю, все видела. Завтра вот дети и внуки приедут в гости.

Все хорошо, слава богу. Вот она, настоящая красота. И нет ничего лучше, чем вот так сидеть у камина, пить теплый душистый чай и смотреть в окно. За стеклом кружит снег, тихо мерцает серебро в холодном лунном свете. Миллиарды звезд с любопытством, не мигая, смотрят на землю. Бабушка вздохнула. Позади веселая, юная, бурная, переменчивая жизнь. А впереди еще так много. Вечность.

новые способы помочь детям, которые из-за тревоги и эмоциональных трудностей начинают избегать уроков или совсем перестают приходить в школу, тестируют в Великобритании. В одной из школ Манчестера для этого используют небольших роботов. Робот такой находится за партой в классе, и школьник управляет им через планшет. Ребенок может видеть и слышать происходящее на уроке, отвечать учителю и даже виртуально поднять руку. Сам ребенок при этом в кадре не появляется. Проект школы стал одним из двух победителей пилотной программы. В течение года специалисты будут проверять, помогает ли раннее вмешательство вернуть детей к занятиям до того, как редкие пропуски превратятся в постоянное отсутствие. В школе работают с детьми, которые начинают терять интерес к урокам. Им тяжело посещать школу из-за выраженной тревоги или других психологических трудностей. И это не отдельный медицинский диагноз. Такое состояние может встречаться, например, у детей с тревожными расстройствами или аутизмом. Поэтому школа хочет замечать такие сигналы раньше. Выглядит такой виртуальный помощник как небольшой настольный робот с камерой, микрофоном и динамиком. Школьник подключается к нему через приложение и видит класс глазами робота. Ребенок может поворачивать голову робота, слушать учителя, говорить через динамик и подавать сигнал, если хочет ответить. Камера работает только в одну сторону. Одноклассники не видят ребенка. Это сделано в том числе для учеников, которым тяжело находиться перед камерой из-за тревоги. А в общем, такие устройства уже во все используют в британских школах для детей с хроническими заболеваниями, тревогой, аутизмом и другими причинами длительного отсутствия. И, кстати, в Бристоле выбрали другой подход для таких проблем. Там эксперимент связан с тем, что старшеклассников будут обучать стать наставниками для детей, которые переходят из начальной школы в среднюю. Семьям также предоставят отдельного специалиста и небольшие гранты, если посещению школы мешают практические проблемы. Оба проекта выбрали из 96 заявок. Продлятся такие проекты до сентября следующего года, после чего независимые эксперты оценят результаты. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Мы допускаем помыслам господствовать над нами. Мы позволяем помыслам уводить нас в плен. А ведь у нас есть всесветлое оружие молитвы. То оружие, которое называется пламенем и огнем. Молитва – это бич, который бичует любой демонский помысл. Но мы, и я первый, недостойны заниматься молитвой. Не потому, что мы не можем или не призваны к ней, а потому, что мы ленивы и нерадивы, и дьявол обманывает нас, и мы творим ему послушание и не занимаемся молитвой, как должно. А если бы занимались ею, то не допустили бы стольким страстям и немощам овладеть нами. Из истории мы видим, как освятились миряне, занимаясь молитвой. Отец святого Григория Паламы был правительственным советником в правлении Андроника Палеолога, византийского императора. Несмотря на все свои дела, хлопоты и суету, он не остался непричастным пользе молитвы и преуспеяния в ней. Этим он показал, что если человек занимается этой чудотворной молитвой, то где бы он ни был и какую бы жизнь ни проводил, он сподобляется благодати Божией. Мы также видим, как святой Максим Ковсоколевит переходил по пустынным и безлюдным местам Афона, чтобы достичь еще большего преуспеяния в молитве. И когда отцы спрашивали его: «Отче, почему ты скитаешься по пустынным местам, избегаешь людей и не приближаешься к ним?» Он отвечал: «Я брожу по пустынным местам, чтобы приумножить молитву». Опыт показал, что без должного безмолвия молитва не сподобляется тех великих даров, которые происходят из нее. Однако и в миру, и в тишине гор многого можно достигнуть благодаря молитве. Что касается нас, то, находясь в Киновии, мы призваны держать молитву и держаться подвига деятельной добродетели, храня послушание, отсекая свою волю, любя и терпя один другого, чисто исповедуя помыслы, духовно повинуясь своим начальникам, непрестанно творя Иисусову молитву во время работы. И когда мы исполним все это, тогда, в соответствии с нашим произволением и верой, доверием, послушанием старшим и нашей деятельной добродетелью, к нам придет благодать Божия. И мы, находясь под одним кровом, под одним пастырским руководством, можем достигнуть достаточной меры благодати, потому что у Бога нет нелицеприятия. Исполняющих Его заповеди с чистым сердцем и чистой совестью, Он вознаграждает, утешает и подает им надежду спасения. Не остается ничего иного, как только понуждать себя, понуждать непрерывно. Будем заниматься главным образом молитвой, как научил нас сегодняшний урок, непрестанно. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Просыпаясь утром, подчимся сразу творить Иисусову молитву. Потом пойдем на наши трудовые послушания с именем Христовым. Так мы с помощью Иисусовой молитвы отсечем празднословие, многословие, осуждение, гнев и ропот, и каждый будет безмолвствовать сам в себе. Горе нам, если нас учат, и мы не делаем, не понуждаем себя. Если нам подаются средства к подвигу, и мы бездействуем, что тогда нам остается делать, как не осуждать себя постоянно, как недостойных, ленивых и убогих? Так давайте же хотя бы через самоосуждение и смирение понудим себя к молитве, потому что смирение и самоосуждение привлекают благодать Божию, а благодать снова подает рвение и легкость в молитве. Как мы уже сказали в начале этого слова, мы обязаны непрестанно благодарить наших святых отцов. Постараемся благоговеть пред ними, любить их и прославлять, просить их молитв и предстательства пред Богом, умолять их, чтобы они ниспослали и нам хотя бы малый дар, хотя бы малое благословение молитвы. Слово о молитве. Молитва должна быть неразлучным спутником монаха. час, определенный нами для более собранной и внимательной молитвы, мы должны понуждать себя к тому, чтобы стараться пригвоздить ум к сердечному месту, избегая при этом мечтаний. Будем вдыхать медленно и заключим молитву в слова «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ум свой поставим стражем и надзирателем, дабы он следил за произносимыми в Иисусовой молитве словами, остерегался мечтаний и не принимал никаких образов. Вместе с этим, чтобы укрепить молитву, придать ей законченность и сообщить ей некое доброе духовное ощущение, попробуем наполнить свою душу неким настроем божественной любви, дабы молитва принесла хороший результат. Этим результатом может быть свобода молитвы, духовная теплота, радость, слезы и многое другое. Но прежде чем начать молитву, полезно на 2-3 минуты окинуть мысленным взглядом свои грехи и страсти, подумать о своей греховности, о своем страстном устроении, о жалком состоянии своей души и о том, что мы ничего доброго не в силах сделать без Бога. Также можно помыслить и о суде Божием, или о вечной муке в мире ином. Чувство, которое родится при этом в душе, поможет соединить Иисусову молитву с дыханием. Когда мы будем поступать таким образом, наш ум станет более собранным и внимательным. Подобное умное созерцание своих грехов заключает ум вовнутрь. А после этого уму дается молитва, и он начинает молиться с легкостью. Так происходит подготовка души, чтобы через несколько минут после начала Иисусовой молитвы она обрела соответствующий духовный импульс и настроение. Навыкнув так молиться по прошествии некоторого времени, длительность которого зависит от устремленности каждого, человек преуспевает в молитве с помощью, разумеется, благодати Божией. Я верю, что молитва целиком зависит от благодати Божией. Через различные виды молитвы человек становится соработником благодати. И именно благодать есть та сила, которая помогает в памятовании имени Божия. Доказательством этого является то, что человек сам легко может обдумывать любую мирскую мысль. В то время как для удержания ума в памяти имени Божия ему приходится прилагать огромный труд. Нечто подобное происходит, к примеру, с земными цветами. Дикие цветы и колючки растут сами по себе, без всякого усилия со стороны человека. А садовые цветы различных культур требуют со стороны человека заботы и многого труда. Однако и тогда, если не поможет Бог и не пошлет солнце с его живительными лучами, они не пробьются на поверхность земли, не вырастут и не зацветут. То же и в духовном делании. Человек с помощью различных способов молитвы старается достичь единения с Богом. Однако, если Бог не пошлет своего благословения, если не посодействует, то все эти способы и старания, приложенные в молитве, останутся духовно бесплодными. Поэтому прежде молитвы необходимо умное созерцание, иными словами, духовное видение своего уничижения, самоукорение, память смертная и многое другое, чтобы во время молитвы привлечь помощь Божию. И даже когда мы найдем молитву, если при этом человек примет тщеславные помыслы, молитва прерывается, ибо благодать Божия тут же встречает препятствие и отходит. Тогда человек негодует на эти помыслы и думает: «Только молитва начала действовать, и я почувствовал благодать Божию, как вклинились помыслы, и благодать отступила». Бывает еще так, что различные прогнанные помыслы прирожаются снова, и молитва тут же прекращается. Человек задается вопросом: «Но я же не принял плохих помыслов. Почему же я оказался лишенным молитвы и ее благодати?» Тут, конечно же, дело промысла Божия, чтобы как бы дать понять человеку следующее. Не думай, что ты лишаешься благодати молитвы только из-за принятия гордых помыслов. Но когда я пожелаю, то и без гордых помыслов отъемлю мою благодать и лишаю тебя уверения, что, дескать, ты своей подготовкой и своим старанием можешь достичь действенной молитвы. Я на собственном опыте испытал, что молитва – это дело благодати, и понял это настолько глубоко, что никто не в силах убедить меня в обратном. Мы имеем в виду, конечно, настоящую молитву, молитву с явным чувством благодати, потому что молитвой может называться любая другая молитва и без ощущения благодати. И так человеку иногда полезно лишаться молитвы, чтобы хорошенько выучить этот урок смирения. После долгих лет и многочисленных неудач в молитве из-за принятия помыслов, человек естественным образом убеждается в том, что истинная молитва достижима только с помощью Божией. Авва Исаак Сирин говорит: «Ты сподобляешься благодати Божией не тогда, когда приготовишься с помощью всевозможных средств и способов молитвы, но когда пожелает того Бог. Бывает, что ты получаешь ее тогда, когда не приготовился, а бывает, что и после приготовления не имеешь молитвы и не обретаешь ее. Это великая истина. Нередко и я, смиренный, предпринимая все меры для того, чтобы обрести ночью молитву, чаще всего не находил ее. Я просыпался ночью в положенное время, в тишине, делал все по порядку и со вниманием, но совершенно не бывал услышан. Часами я находился в борьбе и все же не обретал молитвы. И только потом, после долгой и внимательной молитвы, обретал я великую благодать Божию тогда, когда оставлял молитву и переходил к какому-нибудь другому делу. Это наводило меня на размышления. Столько труда, столько стараний, столько внимания, и все безрезультатно, и вдруг такая благодать. Этим Бог давал мне понять, что не должно оставлять своих стараний, но и не нужно слишком надеяться на них и верить, что с их помощью возможно обрести молитву. Обрести благодатное чувство молитвы состоит во власти и судах Божиих, а не в усилиях человека. В любом случае, со стороны молящегося должны приниматься все необходимые труды, чтобы обрести молитву, и в то же время ему не должно полагаться на них. Напротив, ему следует помышлять, что только если Бог пожелает, тогда и придет молитва. Когда земледелец сеет, он добросовестно возделывает поле, следит за тем, чтобы плуг входил глубоко и рыхло распахивал землю. Только после этого он бросает семена. Потом земледелец ожидает дождя, надеясь на хорошую погоду. Если погодные условия будут благоприятствовать, то семена взойдут, возрастут и принесут свой плод. В противном случае ничего не выйдет. А если что и прорастет, то урожай будет настолько ничтожным, что земледелец соберет меньше, чем посеял. Да и земледелец тоже надеется на Бога и говорит: «Если Бог пожелает, я соберу урожай». А во времена засухи бедный земледелец и молится, и просит священника совершить водосвятный молебен, ибо уповает, что если Богу будет угодно, то он пошлет дождь, солнце, одним словом, все, что потребуется, и труд его принесет плод. Иначе же, несмотря на все предпринятые меры, он не соберет урожая. Так же случается и в духовной жизни. Что бы человек ни делал, он увидит урожай только тогда, если пожелает того сам Бог. Для этого необходимо, чтобы всем духовным устремлениям предшествовало смирение. Но и смирение человеку может даровать только один Бог. Несмотря на весь наш труд, который мы подъемлем для познания своей ничтожности, это чувство может прийти лишь как дар Бога свыше. Но что же тогда должен делать человек, если так обстоят дела? Может, не нужно совершать никаких добрых дел, не нужно прилагать никаких усилий, а только ждать, когда Бог дарует смирение и благодать? Нет. Человек должен делать все то, что от него требуется. Трудиться всякой добродетели и ожидать с великим смирением и осознанием того, что только если Бог пожелает, его добродетель прорастет и принесет плод. Иначе же останется только голый труд. Возвращаясь к разговору о молитве, повторяю, что мы должны использовать все доступные нам средства. Затворяться в положенное время в келии. Размышлять о всем том, что способствует молитве. Например, о своих грехах. О том, что время проходит, а мы впустую тратим время. О неминуемой смерти, о суде. После такого краткого поучения сразу приходит расположение к молитве. Помещаем ум в сердце и медленно делаем вдох, произнося молитовку «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Если при этом мы иногда почувствуем усталость, тягу ко сну, то должны проявить настойчивость. В следующий раз, когда мы сядем на молитву, мы почувствуем себя лучше, а в другой раз еще лучше и так далее. Так постепенно каждый раз мы начнем находить нечто новое в молитве, и со временем приращение благодати будет возрастать. Конечно, этому старанию обязательно будет препятствовать дьявол. Он будет усиливаться, уводить наш ум из стороны в сторону, приносить нам различные мечтания. Наши же усилия пусть будут сосредоточены на том, чтобы исключить все это и внимать только молитве. Немало это дело, умная молитва, хотя внешне и кажется простым. Склони голову, собери ум и внимай ей. Но на деле это чрезвычайно трудно, потому что лукаво и люто противится молитве. Непримиримым врагом сатаны является умная молитва. Она имеет целью ввести Христа в наше сердце, что совершенно неприемлемо для этого супостата сатаны. Следовательно, не так легко добиться, чтобы дьявол позволял молитве сжечь и пожигать себя, чтобы он позволял открывать путь для Христа в нашем сердце, а его изгонять вон. Эта простая и немногословная молитва Иисусова настолько сильна, что того просто не в силах вместить ум человека. Поэтому сатана так воюет и так жестоко борется с ней, принося нам рассеяние, беспокойство, печаль, удушье с единственной целью – отвлечь человека от молитвы. В молитве будьте нестойчивы. Молитва требует терпения, настойчивости и долготерпения. И не будем отговариваться, что это не для нас, ибо так мы никогда не достигнем этой молитвы, которая настолько велика и вмещает такие небесные сокровища. Постараемся объяснить величие молитвы. Когда молитва найдет отклик, ум становится настолько чистым, настолько светлым, настолько динамичным, он получает такие крылья, что воспаряет на самое небо и встречает там Бога со всеми его дарованиями. Он делается настолько восприимчивым для духовных созерцаний, что в изумлении говорит, какое бы созерцание мне выбрать, и напротив, когда ум не просвещен молитвой, то делается крайне дебелым и бывает не в состоянии плодотворно подвигнуться к созерцанию. Когда человек прилагает усилия, но не обретает молитвы, тогда приходит лукавый и говорит ему, «Вот ты так старался и не получил ничего, прекрати ты эту молитву». Однако опыт неложно говорит нам, что необходимы терпение и настойчивость, потому что сердце нелегко открывается навстречу молитве. Нужно много стучать в дверь и прилагать большое усердие. Что происходит с брошенным в землю семенем? Оно прорастает, постепенно тянется вверх, пробивается на поверхность земли и выходит на свет этого мира. Потом оно крепнет, подрастает, цветет и приносит плод. То же происходит и с молитвой. В свое время она сокрушит черствость сердца, выйдет на его поверхность, пробьется как бы на свет духовного мира, и тогда начнет расти, возрастать, цвести и приносить плод. Если человек прежде чувствовал свою немощь в недостатке смирения и легко терял молитву, но по прошествии многих лет этого духовного делания благий Бог удостоит его дара Иисусовой молитвы, то он увидит, как его смирение укрепляется и становится его естественным духовным состоянием, вследствие чего укрепляется и молитва. Когда маленький ребенок учится ходить, он еще не имеет сил. Колени его слабы, он часто падает и ушибается. Но когда он подрастает, лодыжки его укрепляются, он легко ходит и уже не падает. Так бывает и с молитвой. Итак, все описанные выше труды по Богу непременно должны быть, потому что располагают Бога послать свою благодать. Наносит же вред духовному подвигу уныние и отчаяние. Отчаяние быть не должно. В любом духовном вопросе оно всегда от дьявола, и никогда оно не бывает от Бога. Поэтому, когда отчаяние приближается к нам, будем наперед знать, что оно от врага. Дьявол очень враждебно настроен по отношению к любой молитве, особенно же к умной. Человеку легко творить внутри себя любую молитву, но когда он начинает эту молитву умную, тогда вокруг него собираются все бесовские полчища. Судя по противоборству и сопротивлению сатаны, становится явным, насколько благой, насколько духовной и плодоносной она является. Мы еще не уразумели, какие великие блага и какую пользу мы можем получить от этой молитвы. Поэтому и не имеем интереса к ней, и не находим терпения для занятия ею. Итак, почтимся подвязаться и трудиться в молитве, доколе Бог не пошлет свою благодать, и когда она придет, то поведает нам обо всем. Слово о деятельной стороне умной молитвы. Когда мы жили в пустыне, наше бдение начиналось с заходом солнца и продолжалось до самых утренних часов. Старец Иосиф Исихаст часами творил сердечную молитву. Когда он уставал, то занимался умным созерцанием, и потом снова сердечная молитва. До 7-8 часов кряду он творил молитву. Наш блаженный старец Иосиф, обучая нас обязанностям монашеского жительства, особо подчеркивал деятельную часть умной молитвы. Подобно тому, как его собственная жизнь была постоянным понуждением себя к молитве, так и в отношении нас он настаивал, чтобы мы изо всех сил понуждали себя, дабы утвердить в глубине ума и сердца имя Господне, которое есть краеугольный камень всего духовного строения человека. «После сна, — говорил нам старец, — ум человека бодрый и чистый. Как раз тогда мы должны, как первую духовную пищу, дать ему имя Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Но также и дьявол, зная о восприимчивости ума в момент его пробуждения, спешит, как молния, посеять свои плевела лукавых помыслов, чтобы жернов памяти начал их перемалывать, и звук его вращения был как бы дьявольской молитвой. То место, куда засыпают пшеницу, ячмень, кукурузу и все то, что нужно перемолоть, мельники на своем языке называют пофос. Широкий сверху, внизу пофос становится настолько узким, что на жернова с определенной скоростью падает только несколько зерен. Итак, все попадающее в пофос пройдет через жернова и перемелется. Но вовсе не все, что входит в сердце, где находятся все человеческие желания, обязательно поднимется и пройдет через жернова ума. Из сердца, говорит Господь, исходят злые помыслы, которые поднимаются, проходят и перемалываются умом. Чем более нечистое земляно сердце, тем более постыдными и низкими будут помыслы. Чтобы вся муть помыслов не поднялась к уму, а также чтобы очистилось и сердце, как того желает его Творец, с помощью умной молитвы мы низводим свой ум в сердечную область и преображаем то место, где посредством страстей ранее совершалось поклонение сатане, святой храм Бога в обитель Святой Троицы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе в селе Коптелово, территория Алапаевской епархии, торжественно открыли памятник героям специальной военной операции, тем, кто исполнил высший долг служения Отечеству и ближним. В церемонии приняли участие глава муниципального округа Алапаевская Наталья Соколова, глава Коптеловской администрации Татьяна Никонова, ветераны боевых действий, их родственники, неравнодушные жители села. Чин освящения памятника совершил координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель Коптеловского храма в честь Вознесения Господня иеромонах Серафим Шанин. По окончании чина освящения отец Серафим обратился к собравшимся с пастырским словом, напомнив евангельские слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Сегодня на фоне известных событий эти слова звучат особенно весомо, напоминая о тех, кто отдал жизнь ради других, явив пример подлинной христианской любви и самоотверженности. Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Далее в этом выпуске. В рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открывается выставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Документальная фотолетопись расскажет о жизненном пути предстоятеля Русской Православной Церкви от детских лет до служения на Патриаршем престоле. Особое внимание отводится визитам святейшего патриарха Кирилла на Южный Урал. На мультимедийных экранах в тач-панелях разместят архивные фотографии и документы, а также календарь с цитатами святейшего патриарха о вере, молитве, покаянии, прощении и пути добра. Торжественное открытие состоится 9 октября в 16 часов. Выставка будет работать с 9 по 22 октября. И в завершение выпуска. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил средства на развитие Александрийского приюта для женщин при храме в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая 2026 года, сообщает Патриархия.ру. В рамках гранта Александрийский приют получил 500 тысяч рублей. На эти средства в приюте будет обустроена мини-пекарня. Для этого уже были приобретены специальное оборудование и мебель, тестомес, духовки и кулинарные столы. Благодаря тому, что мы смогли закупить оборудование для пекарни, наши подопечные мамы стали учиться печь. Несмотря на то, что у них нет профессии, они смогут потом пойти трудиться в кондитерский цех или работать на дому и, может быть, продавать выпечку, сказала руководитель проекта Галина Кочура. Они очень довольны тем, что есть хорошая печь, изучают, как правильно ей пользоваться. Поэтому очень надеюсь, что в будущем это даст свои плоды. Александрийский приют для женщин был создан в 2018 году по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия приходом Успенского храма хутора Курган. За это время помощь в приюте получили более 200 женщин в силу различных причин, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Среди подопечных приюта – матери-одиночки, многодетные мамы, выпускницы детских домов и школ-интернатов. Особая категория – беременные женщины, оказавшиеся без крова и средств к существованию, что за время работы проекта на свет появилось 27 детей. настоящее время в Александрийском приюте проживают 10 женщин и 13 детей возрастом от года до 14 лет. В приюте женщины получают проживание и питание. С ними проводятся занятия по уходу за ребенком, кулинарии, прививаются социально-бытовые навыки. Также их обучают компьютерной грамотности и шитью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, я очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир

да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстно мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фонитим словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь

ми терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благи, страх Той сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яково истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Алексеем Дудиным о духовном здоровье нации, программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Игорь Пелевинский. А вот сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Здравствуйте, дорогой отец, благословите
3: нас. Добрый вечер, Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители.
2: Духовное здоровье нации, современные семейные ценности. Мы будем говорить именно на эту тему, именно в аспекте семейных ценностей. И, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. Давайте примем еще один телефонный звонок от Ирины из Ярославля. Ирина, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я коротко расскажу историю, почему у меня возник такой вопрос. У нас перед окнами гаражи, и по ним лазают мальчишки. Особенно летом, ну, возраст 8-10 лет. Естественно, они иногда матом ругаются, там музыку слушают. И вот однажды, значит, они все спрыгнули с этих гаражей, одному не получается. И он добежит до края и обратно, добежит и обратно. Они говорят, надоело ждать тебя, уходим. Он, ну я боюсь. И я сижу на балконе, думаю, Господи, помоги ему. Ну, конечно, он боится, но это естественно. И тут этот мальчик встает прямо и делает широкое крестное знамение. И кланяется поклоны. И так 3 раза. И у меня такое счастье. Говорю, слава Богу, какое счастье, что тебя этому научили, что это знаешь. А вопрос у меня такой. Вот я читала и сомневаюсь. Вот, например, в детстве, да, или вот в ходе в воскресную школу, дома молятся. А потом с возрастом человек как-то от этого отходит. И активно, ну, в церковь не ходит. Вот мне кажется, в трудную минуту, вот то, что было у него в детстве, оно появится, оно никуда не пропадет. Ну, если, конечно, уж совсем плохим человеком не станет. Как вы думаете?
3: Конечно, не пропадет. И если человек своих детей водил в церковь, то он, по сути дела, для них прошел половину духовного пути. Вторую половину духовного пути уже, конечно, человек может пойти сам, может не пойти, но полпути, безусловно, родители для своих детей могут провести, облегчить, и здорово, что это так. Ну, а то, что, ну, это же тоже поговорка, говорит, гром, говорит, не грянет, мужик не перекрестится, да. Но слава Богу, да, что в этом отношении вот такая экстремальная ситуация возникла, и мальчишка вот обратился к Господу. Ну, чаще всего люди обращаются к Богу, когда возникает та или иная уже экстремальная ситуация. Я как священник редко вижу. Вот это оно присутствует в жизни. Это бесконечно радует мое священническое пасторское сердце, когда человек приходит в храм не для того, чтобы попросить в беде, а для того, чтобы поблагодарить Господа. Но таких, да, как помните, прокаженных, которых Христос исцелил, из 10, один только пришел. Не знаю, приходит ли сейчас хотя бы один из этих 10. Но слава Богу, что хотя бы в экстремальной ситуации человек знает, что делать, и научить этому, безусловно, нужно. И так бывает иногда не только к мальчишкам, но вот сейчас у нас идет специальная наша военная операция, иногда приходится общаться с нашими воинами, понятно, что они туда попадают и из разных абсолютно слоев общества, из разных культур и всего остального, но там нет неверующих людей. Там им говоришь, ребят, самое главное в экстренной ситуации успеть сказать, Господи, помилуй, Господи, благослови. Успел к Богу прилепиться, тебя Господь покроет. И эта наука, конечно, она должна быть... Жалко, что такой науки в школе нет. Да. Да, потому что если бы в школе были учителя, способные искренне донести эту мысль так, чтобы наши дети ее приняли, потому что одно дело сказать... Вот был такой, наверное, все знают, греческий ученый муж Аристотель. Да? Он написал много книг, в том числе есть такая книга «Риторика Аристотеля». И вот в этой риторике есть различные правила, в которых описывается, как построить так речь, так построить грамотно речь, чтобы тебя услышали, чтобы то, что ты сказал, до людей дошли, и люди это приняли. И вот один из законов риторики Аристотеля гласит, что речь должна соответствовать образу оратора. Поэтому дай Бог, чтобы у нас было как можно больше родителей и учителей, которые могли бы нашим детям донести вот это, что в случае какой-то экстренной ситуации надо обратиться к Богу. Но это, еще раз говорю, должно соответствовать.
2: Ну, я еще вот, тоже жизненно вспоминаю одну из наших поездок. И помните, мы там общались с сестрами милосердия, которые проходили, так сказать, обучение. Помните? И там владыка говорил о том, что все эти женщины очень хорошо знают, что нужно делать, потому что они жены и сестры, соответственно, воинов, в том числе и раненых, и в том числе погибших. И они, эти сестры милосердия, по-другому относятся к своему делу, потому что они прошли через, вот, через все. Вот, и поэтому ведь тоже получается, что вот они верующие люди, мы не знаем, потому что как бы не говорили на эту тему с ними. Но я вот уверен в том, что все-таки по поводу вот этого вот служения вот не будет просто человек без любви в сердце заниматься вот этим служением. Давайте еще один телефонный звонок примем. Из Курска до нас, из Петербурга до нас звонился Александр. Давайте его примем. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой основной принцип, на котором должны строиться брачные отношения?
2: Хорошо.
3: Ну, основной принцип – друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Потому что основная проблема современных семейных ценностей, это, наверное, тоже не секрет, что в современном обществе потребления супруг или супруга, они начинают рассматривать своего мужа или жену как некую служащую ему силу. Вместо того, чтобы самому идти и служить другому, они начинают воспринимать его как способ, так сказать, максимально удовлетворения своих каких-то супружеских или иных семейных потребностей. Вот. Я помню, я как-то спросил свою матушку в моменте, я говорю, ну как, скажи, пожалуйста, вот она колебалась все время идти в монастырь или вот, когда ты вот поняла, что тебе надо замуж выходить? Она говорит, ну вот я поняла, что монастырь это не мое, я не потяну, да, а дальше жить и дальше для себя невозможно, потому что ну, ты будешь эгоистом и все. И поняла, что для того, чтобы жить дальше, нужно служить. Служить и в данном случае нести такое семейное служение. И пришла, говорит, к своему духовнику. Через 2 недели мы с ней познакомились.
2: Да, у вас
3: поэтому,
2: теперь,
3: да.
2: У вас теперь 11 детей.
3: Нет, 9.
2: 9.
3: Илья Борисович, у нас 11 человек, да.
2: А, 11 человек, да. Да. 9 детей.
3: Да. Но поэтому основной принцип семейный – это то, что человек, когда семья создается, он должен понимать, что он идет не для того, чтобы ему что-то дали, а для того, чтобы самому дать и своему супругу или супруге, и своим детям, которые, безусловно, в этом браке должны появиться. Ведь одна из тех проблем, которые государство наше пытается решить, прежде всего, используя финансовый какой-то механизм, выдавая многочисленные там пособия, льготы и все остальное. Нет, я много раз говорил, и для меня, вот как для многодетного отца, отца 9 детей, те пособия и льготы, и то участие нашего государства, которое нам было дано, оно очень сильно помогло в нашей жизни, очень много нам раскрыло перспектив и возможностей, но никакие дотации, никакие выплаты, никакие стимулы финансовые не заставят человека создать здоровую семью, если он не воспринимает семью как школу любви, а воспринимает это вот именно как некий такой способ удовлетворения своих эгоистических потребностей. Поэтому семья – это школа любви и лечебница от эгоизма. И если человек это воспринимает таким образом, и государство это транслирует таким образом, и показывает показывает образ здоровой многодетной семьи, то это будет даже, может быть, более эффективно в плане решения нашей демографической проблемы, чем вот какие-то другие, как я уже сказал, финансовые механизмы, хотя, безусловно, и за них мы очень благодарны. Это здорово, замечательно, но без должной мотивации, без должного самосознания не получится. Не получится. Помню вот слова Столыпина, да, который сказал, что народ без национального самосознания – это навоз, на котором произрастают другие народы. Поэтому если в нашем национальном самосознании не будет то, что дети – это благословение Божие, что семья – это место, где я должен послужить своей супруге или супругу и своим детям, то, что я должен в данном случае трудиться, не пытаясь все присвоить себе, а становясь счастливым через других, через служение другим людям, то вот это все остальное будет бесполезно, и все это будет рассыпаться, и люди, которые живут гораздо в более простой культуре, гораздо в более бедных условиях, они всегда будут, ну, если уж говорить о том, побеждать, потому что самое главное богатство, которое есть у человека, это богатство его чистого сердца, его отношения с Богом. А сколько у нас есть этого богатства в православии, это не исчесть. Так надо просто им пользоваться. Это тяжело, потому что одно дело говорить о Боге, другое дело молиться Богу. Одно дело там прочитать акафист, а другое дело прочитать его всем своим сердцем и всем своим помышлением. Да. Одно дело вот, знать из слов молитвы «Отче наш», что мы должны всех прощать, а другое дело действительно научиться прощать и признавать свою немощь. Ведь зачастую вот те обиды, которые у нас возникают, которые разрушают наши семьи, мы их просто не умеем прорабатывать. Мы совершенно просто вот они копятся, и они, в общем-то, начинают и нас разрушать, и разрушать окружающих нас людей. И это целая школа, школа семьи. Вот мы в начале передачи сказали, что мы семейные традиции наши растратили более 100 лет назад. И, конечно же, если мы хотим вернуть здоровую нацию, то мы должны определить, что для нас эти семейные традиции. Понятно, что они должны стоять, безусловно, на евангельских нормах, да. И если и сказано, даже прежде чем сказано «не убей», сказано «почитай отца твоего и матерь твою, благо тебе будет, и долголетен будешь на земле», говорит Господь, да. И если мы будем пытаться подменить или хотя бы соглашаться на вот те западные подмены, которые нам говорят, что вот на самом деле дети, они важнее родителей, они должны в семье иметь, ну, равные какие-то права, да, ну вот как может ребенок равные права, как можно возложить ответственность, ведь равные права могут быть у того, у кого есть равная ответственность, это логично, да, как мы можем на ребенка возложить ответственность за свою жизнь и безопасность, да, никак не можем, поэтому и равные права с родителями мы ему не можем дать, это надо просто принять, принять как должное, и на этом уже спокойно, разумно строить и нашу и законодательную базу, и культурную базу, и общественную какую-то информационную. И тогда, в общем-то, эта проблема будет решаться. А, конечно, если из каждого, ну, как есть такой термин, из каждого утюга, да, мы слышим какие-то провокационные идеи, ну, благо, вот у нас хорошо, что в нашем отечестве запретили, например, child-free. Но одно дело запретить, а другое дело дать здоровую альтернативу. Ведь самая лучшая, например, борьба, ну, с чем бы сравнить? Ну, например, самая лучшая борьба с сектантством – это здоровая христианская община. Понятно, что с сектами нужно бороться, их нужно обличать, нужно вытаскивать тех людей, которые туда попали. Но самое лучшее лекарство, самое надежное, да, это здоровая христианская община. Точно так же и здесь. Если мы хотим решить какие-то наши проблемы и демографические, и культурные, и социальные, связанные с семьей, то мы должны нашу семью строить вот на этих принципах. Понятно, что их все время будут пытаться подменить, их будут пытаться по-другому истолковать, будут пытаться дать какую-то альтернативу, как какие-то западные, вот в России, например, есть очень такое, ну, неправильное, что ли, преклонение перед западными идеями, перед идеями, особенно западной психологии. Там, если там какие-то там британские психологи сказали, то наши зачастую там стоят, открыв рот, да. Но нет, не надо. Ничего они глубже, чем Господь, не скажут. Ничего мудрее они не дадут. Ничего полезней, чем любящий Отец наш Небесный, они не изрекут в своих постулатах. И поэтому надо меньше смотреть на вот все эти хитро выдуманные какие-то современные парадигмы там, воспитания, да, там, примеры воспитания, а больше обращаться со своим, как Амвросий Оптинский сказал, где, говорит, просто, там и ангелов состо, да. А где, говорит, мудрено, там нет ни одного.
2: Да, ну вот хорошо, что вы напомнили вот о преклонение перед Западом, но ведь у нас бывает и другая такая особенность, что ли, когда преподаватели в школах цитируют там, не знаю, там Ленина в большинстве своем, ну и же с ним. И используют, как бы сказать, его фразы как, ну, как бы сказать, как оружие в борьбе с детьми. Ну, я так специально говорю о том, что, как бы сказать, потому что как бы не воспринимается ребенок как личность, какая-то личность такая, чтобы вот она была уважаема хотя бы преподавателями в школе. Но здесь возникает у меня вот какой вопрос. Когда мы говорим вот духовное здоровье нации, но здоровье, ну, нация все-таки состоит из людей и разных людей, и эти люди, нет ни одного похожего человека. Вот у вас 9 детей. Я каждый раз, когда вспоминаю, они все разные, абсолютно ничем не похожи друг на друга. У них нет общего какого-то поведения. И вот как вы выстраиваете с ними отношения и как отец, и как священник, и различаете ли вы в этом, и различают ли они вас как отца и как священника?
3: Но в данном случае я вот обещал сказать, да, как у нас выстраивается наша малая семейная церковь в плане молитвы, в плане правила. Но, ну, во-первых, с детей нельзя много требовать, потому что тут тоже возникает такая, знаете, я помню такой момент, я как уже начинал, как я уже сказал, с 17 лет ходить в церковь уже сознательно, постоянно, регулярно исповедуясь и причащаясь. И помню, вот дело было в храме Владимирской иконы Божией Матери. Утро, значит, мы стоим на исповеди, там довольно много народа. И вот, значит, мама своего ребенка, наверное, лет где-то 10-12, при всех на исповеди отчитывает: «Как ты смел перед исповедью книжку читать? Я, говорит, тебе покажу. Да как ты то вообще там меня позоришь, одно, другое, третье?» Вот на самом деле такие родители могут детей от Бога отвести дальше.
2: Навсегда.
3: И навсегда, да. Поэтому ребенку нужно давать духовную нагрузку дозированную. Понятно, что наша вера – это не совокупность религиозных действий, которых нужно человека заставить сделать, а это сознательное общение человека, как я уже сказал, к Богу, как к своему любящему отцу. Этому нужно научить. Учиться потихоньку. Вот у нас наше семейное общее такое молитвенное правило, оно совершенно небольшое, может, минут 5. Мы поем «Отче наш, Богородицу», там, символ веры, молимся за своих живых усопших, делаем несколько поклонов, и, ну, исходя из той нужды, которая у нас есть, если кто-то нас просил, тот у нас знакомый болеет, мы за него, значит, поклончик кладем. Ну, то есть, в общем, дети просто учатся, да, вот духовно к этому прикасаться. Если мы говорим про Священное Писание, то ну, с маленькими матушка читает детскую Библию немножко, с теми, кто постарше, уже я Евангелие вот даю такое. Мы с ними берем главу из Евангелия, ее разбираем, потом все вместе, а потом они мне по очереди рассказывают.
2: Твердая пища.
3: А?
2: Твердая пища.
3: Да, уже такая более твердая пища. Понятно, что в храм мы вместе тоже всегда в воскресенье приходим, и исповедь и причастие, понятно, что малыши без исповеди причащаются, старшие уже потихоньку учатся, готовятся. И такое воспитание, это, как я уже сказал, это полпути дороги к Богу. И может человек эту дорогу пройти, может не пройти. Может принять то, что надо жить не для себя, а может взбунтоваться и сказать, что я буду жить только для себя. Это тут уже каждая душа, она вольна поступать, как она хочет. Но дать добрый пример мы можем. Мы можем, и в этом отношении нужно к этому стремиться. Не нужно этого бояться, потому что меня так иногда спрашивают, батюшка, что вот скажете тем, кто вот задумывается стать многодетным? Я говорю, а вы не задумывайтесь, вы не бойтесь, да, потому что, ну чего бояться? Потому что если с нами Господь, то кто против нас?
2: Кто против нас?
3: Да, если вы уже боитесь своих родных детей, воспринимаете как разбойников, которые могут у вас кусок хлеба утащить, вместо того, чтобы подать в старости кусок хлеба, там, кружку воды, думаете, ага, а немного ли в них надо вкладывать, да, пока он мне этот хлеб... Вот. Но это же неправильно, абсолютно. Поэтому, когда к тебе бежит куча детей и кричит, папа пришел, ну это же такая радость, это же счастье. И вы такого счастья не купите нигде, даже если вы накопите денег и будете регулярно ездить на Мальдивы, вы такого счастья не обретете нигде, как только в своей собственной семье. Конечно, тут есть свои подводные камни, тут есть свои искушения, есть свои горести, но это все те задачи, который есть смысл преодолевать. Но уж если ты ради своих родных детей не будешь смирять свое гордое сердце, то ты не смиришься ни ради чего. Да? Если ты ради своих детей не будешь поступаться своим эгоизмом, то кто тебя заставит от него избавиться? Скорбь ли? Болезни? Да нет, я много видел людей, которые и скорбели, и болели сильно, но при этом не покаялись, а только еще больше озлобились на этот мир. И в этом отношении дети – это прежде всего добрый пример для родителей, для самих родителей, как им относиться к Богу. Пока ты не станешь родителем, ты в полноте своего Отца Небесного не поймешь. Насколько ему бывает иногда тяжело и больно глядеть на твои ошибки, на твое упрямство, на твое непослушание. А когда есть дети, то это, в общем, такая замечательная связь. И тебе выстроить твои отношения к Богу, и для детей, если дети принимают своих родителей, да, должным образом, тогда им, в общем-то, нет проблем и выстроить свои отношения с Господом. Это такая неразрывная связь между Богом и человеком как родителем и между Богом и человеком как ребенком.
2: Все-таки все равно получается, что мы все равно говорим о традиционных семейных ценностях, и слава Богу, что так оно и получается. Последний вопрос я задам, потому что осталось у нас меньше 3 минут. Скажите мне, отче, духовное здоровье нации, вот у вас на позитивный взгляд на будущее наше здоровье, духовного здоровья нашей нации, или вы все-таки думаете о том, что слишком много болезней, и поэтому нам нужно прилагать какие-то титанические усилия?
3: Вы знаете, если бы я не знал истории нашей страны, то я бы, наверное, решил, что все пропало. Но поскольку мы знаем историю нашей страны и видели многочисленные примеры, когда из худших ситуаций наш народ выбирался, то я надеюсь, и сейчас, пройдя все эти искушения, отрезвившись, да, потому что, как я уже сказал, все это западное, наносное, все это антихристианское, христианское, оно, по сути дела, оно только имеет яркую обложку. Но по мере того, как человек проходит здесь жизненное испытание, если он честен по отношению к себе и к Богу, он научится. Он научится и придет, и как раз это и есть самое главное счастье в жизни и самый главный успех в воспитании детей и в воспитании христиан, когда человек, пройдя этот земной путь, понимает, что только одни ценности есть. Это ценности христианские и традиционные.
2: Благословите наши зрители.
3: Господи, благослови нас.
2: Спасибо, дорогой отец Алексей. Спасибо вам, дорогие наши друзья, за вашу любовь, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Осев сметеся, к себе зря не брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие.

от чаши всяко множество многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершая

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянным. Умоли Господа Бога всей отваре Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушаться. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут. И враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых
погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминание». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое

0: устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой».
1: Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня.
2: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжение и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды

0: Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли».
1: Псалом 40. Начальнику хора Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне. Если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь.
2: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 35. Мы уже знаем, как вырос и развивался Лаврецкий. Скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул 10-й год, когда отец ее умер. Но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он, не скупясь, давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей. Но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами. Да и некогда ему было нянчиться с ними. Он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал. Он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», — промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, немного больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих. Она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке, называла в глаза умницей и душкой, и только. Ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа, а после его смерти поступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну мы знаем, а девица Моро была крошечное, сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старостью у ней остались только две страсти – к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала, лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное. Сидит, бывало, смотрит, дышит, и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове ее. Ее даже нельзя было назвать добрую, не бывает же доброй птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства, в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами «все это глупости». Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала. Чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния. Тем сильнее было влияние на нее и ее няни Агафьи Васильевны. Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства. 16 лет ее выдали за мужика, но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет 20 был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молодьбе, поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела. Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела, руки у ней под кисейными рукавами стали крупичатые, как у купчихи, самовар не сходил со стола. Кроме шелку да бархата она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет 5 продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер. Вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить своей соперницей нечестно, тем более, что Агафья никогда перед ней не забывалась, однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло 3 года. Раз как-то в жаркий летний день барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная, что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом. А месяцев через 6 так к ней привязалась, что произвела ее в экономке и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела. Барыня совсем ей верилась. Так прошло еще 5 лет. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл 6 господских серебряных ложек и запрятал их до случая в женин сундук. Это открылось, его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу. Из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда 30 лет. Дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться, она опомнилась. Она стала очень молчаливой и богомольной, не пропускала ни одной заутренни, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. 15 лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто, она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно и простила, и опалу сложила с нее, из своей головы чепец подарила. Но она сама не захотела снять свой платок и все ходила в темном платье. А после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек боится и привязывается легко. Но уважение его заслужить трудно. Дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали. Никто не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили. Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство. Но она отказалась ради соблазна. Он прикрикнул на нее. Она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей. Он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он с ее согласия приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел 5-й год. Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок. Черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина, только глаза у ней были не отцовские. Они светились с тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась негромко и недолго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром. Помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на 4-м году говорила совершенно чисто. Отца она боялась. Чувство ее к матери было неопределенно. Она не боялась ее и не ласкалась к ней. Впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывала Агафья вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок. У ног ее на маленьком креслице сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой, или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки. Мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, и царей не боялись. Христа исповедовали, как им птицы небесные корм носили, и звери их слушались, как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтый фиоли?» — спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы. Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие святые слова. Лиза ее слушала. И образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене. Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша. Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бронила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала. И Лиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими, Марьей Дмитриевной, самим Лекалитиным. Года 3 с небольшим ходила Агафья за Лизой. Девица Моро ее сменила. Но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицанием все это глупости не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему. Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в Калитинский дом. Строгая важность бывшей паневницы не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслаждением, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны. Не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво. Особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил. Без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепиано, но один Лем знал, чего ей это стоило. Читала она немного. У нее не было своих слов, но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца. Он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она, покойно, неторопливо, так достигла 19-летнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движении высказывалась невольная, несколько неловкая грация, голос ее звучал серебром нетронутой юности, малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности. Она любила одного Бога, восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза. Глава 36. На следующий день, часов в 12, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли. В первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. «Марья Дмитриевна почивала», — так доложил лакей. «У них голова болела». Марфы Тимофеевны и Елизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через 2 часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в 3-й раз, и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого. Но в сельце его тетки на него напала грусть. Он вступил в разговор с Антоном. У старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съеденье предан. Было поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику, спокойный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило. Он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня», — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глянул на нее бессмысленно, и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. «Теодор», — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями, «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, скажу более, я преступница, но вы выслушайте меня. Раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение. Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. Я решилась разорвать всякую связь с прошедшим. Я была так больна, — прибавила она и провела рукой по лбу и щеке. — Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула все. Не останавливаясь день и ночь, спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью, но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте, — продолжала она, тихонько поднимаясь с пола и садясь на самый край кресла, — я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни. Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! Но мысль моей дочери, о моей Адочке, меня останавливала. Она здесь. Она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала, вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я так несчастна, — воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стены и повернулся к двери. «Вы уходите?» — с отчаянием проговорила его жена. «О, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает! Это ужасно!» Лаврецкий остановился. «Что вы хотите слышать от меня?» — произнес он беззвучным голосом. «Ничего! Ничего!» — с живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я как рабыня исполню ваше приказание, какое бы оно ни было». «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, и если вам мало вашей пенсии...» «Ах, не говорите таких ужасных слов!» — перебила его Варвара Павловна. «Пощадите меня, хотя ради этого ангела!» И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали и на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери. «Ада, взгляни-ка, это твой отец!» — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. «Проси его со мной!»
3: «Так это папа!» — залепетала девочка картавя.
2: «Да, дитя мое, ведь ты его любишь, не правда ли?» Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена», — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.
3: «Ну как, сударыня?» — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.
2: «Да так», — Жюстина возразила она, — «он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху. Да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться».
4: «А ля гер, ком а ля гер?»
2: «На войне, как на войне», — возразила Жюстина и загасила свечку.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: Его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: За убого явно не услышишь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Отец Андрей отвечает на вопросы зрителей телеканала «Союз» о непреложных Божьих заповедях и трудных решениях, рабах Божьих и любви к врагам, о приобщении святых христовых тайн. Ведущая Светлана Ладина.
2: Отец Андрей, не было предела моему восторгу, когда я в церковной лавке одного из храмов, даже не в нашем городе, вот, нашла вот такую книжку. Потому что я об этой книжке слышала. На обложке наш дорогой отец Василий Зудилов. Впереди чего он идет, освещая путь?
3: Впереди БТРа, да.
2: Впереди БТРа по танковым колеям, вот по этому всему. То есть есть такое представление о том, в каких условиях наши батюшки несут служение в зоне специальной военной операции. И мало того, я там нашла целый раздел, который называется «Служу в штабе писарем».
3: Да,
2: и увидела там вас на обложке. И вот мне прям запала в душу история. Я ее прочитаю.
3: Да, конечно, как скажешь.
2: И предлагаю это сделать темой нашего разговора. Законы и заповеди Божьи непреложны. Очень показательный случай произошел во время командировки в Сирию. Как-то иду я к клубу, вдруг ко мне целенаправленно подошел молодой подполковник. «Батюшка, вы в клуб? Можно вас проводить? У меня есть вопросы». Лицо офицера буквально было черным от огорчения. По дороге в клуб он рассказал, что прибыл на базу недавно. По плану должен был служить здесь длительное время. Незадолго до его приезда вскрылась кража. Хотя украл кто-то из подчиненных, по военным правилам наказывается еще и непосредственный начальник. Получается, что этот подполковник абсолютно невиновный. Просто попал под раздачу. Его должны судить со всеми вытекающими последствиями. Подполковник меня спрашивает, как же так, отец Андрей? Я же верующий, молюсь каждый день. Из зоны СВО недавно вернулся, имею государственные награды. Почему Бог это допускает? Я же не виноват в этом преступлении. Что посоветуете, как быть? Я расстроился. Батюшка, а можно вы дальше расскажете?
3: Ну да, это была такая очень необычная, показательная история. Такие вещи не бывают каждый день, действительно. Я поэтому, с одной стороны, не был готов. Я даже на позитиве шел, как бы думал, там что там пообщаемся немножко. А вот тут серьезный такой вопрос. Причем он действительно такой, что в армии действительно за все отвечает командир. И командир в армии — это, ну, действительно пастырь, вот даже в христианском смысле слова, ведь пастырь отвечает за свою паству. Не только в чем одеты, там, накормлены или накормлены, но и за духовное состояние. Да? Вот сейчас в армии существует такой приказ министра обороны о том, что, если так кратенько, о работе с верующими военнослужащими, и кратенько нужно сказать, что за работу с верующими военнослужащими отвечает тоже командир. То есть он отвечает еще и за духовное состояние военнослужащих. За то, чтобы вот люди могли выражать свою веру, общаться с священниками и так далее, обустраивать молитвенные комнаты, храмы и так далее. Это все отвечает командир армии. Поэтому он и несет эту полную ответственность, если что-то происходит. Там я, конечно, написал-то в своих записках немножко не так, там все было чуть-чуть по-другому, но просто зачем это все? Ну, ситуация именно такая, человек не виноват, то есть до него кто-то там накосячил, что-то сделал не то, произошла смена, вот он прибыл на эту смену, и вскрылось, что до него кто-то сделал не то. Ну, и он отвечает за это.
2: И он вот по этому тексту как бы должен был взять вину на себя, чтобы не подставлять своего командира.
3: Да, чтобы не подставлять своего командира.
2: Сам то есть погибает,
3: там была такая,
2: товарищ
3: там была такая вилка, да, что если он сейчас начнет говорить, я уникальная личность, я имею право, там, как вы смеете и так далее, то пострадает его непосредственно командир.
2: Угу.
3: Несправедливо, совершенно несправедливая обстановка, совершенно несправедливая ситуация. И в этой ситуации у него есть выбор. Или он начинает права качать, да, то тогда пострадает его непосредственный командир. Если он берет на себя эту вину, то тогда страдает он. Причем страдает так, что с позором выгоняется, изгоняется с базы, да, соответственно, это в личном деле же, это у военнослужащего сразу получает, тебя
2: черная
3: направили.
2: Метка.
3: Да-да, ну так, ну все равно так пятно. Пятно на совести, ну, не на совести, конечно, пятно на имени, так скажем, да, на честь этого человека. И это несправедливо. Вот. Тем более он собрался, там, он хороший офицер, действительно награжден, он отличился. Вот. И вся эта ситуация, конечно, она меня, ну, честно, огорчила. Почему? Потому что он меня спрашивает, что, щеку подставить другую? Ну, конечно, на моем месте любой христианин сказал бы, да, конечно, так и сделай. Ну, что такого-то, это же заповедь. Тут, это же мои, как бы, впечатления. Я туда попал в январе 23-го года, а еще в декабре 22-го года я еще был в командировке на СВО очередной. И это было очень интересное время с новыми впечатлениями и интересными приключениями, которые заставили меня уже тогда рассуждать про себя, конечно же, о том, что такое христианский дух воинских. Потому что вот в нашей обыденной церковной жизни мы это не касаемся этой темы. А она же была у наших предков, она была у наших воинов. Потому что мы восхищаемся, вот, допустим, Александром Васильевичем Суворовым, говорим, мол, как чудо-богатыри и так далее. А это же воспитано было. А мы сейчас живем в системе либеральных ценностей, которые нас тоже влияют как носителей, да, современного общества. Когда мы приходим в церковь и говорим о несопротивлении злу, например, да, там, о том, что надо вот, поглаживанием решать конфликты там, и добрыми словами и так далее. А мир-то он не такой же. Не все конфликты устраиваются только добрыми словами. Хотя хорошо было бы так, да? Не все болезни лечатся витаминками и аспиринками. Нужны хирургические операции. И у Бога свой промысел. Вот. И когда в 22-м году вот я столкнулся вот с этим вопросом, что такое воинский дух, христианский именно? Потому что вот для меня было это крайне актуально на тот момент. Тогда было очень сложно и работать священнику с военными, и тем более тогда были волна мобилизованных, с которой мы работали тогда. Это было сложно человека, которого вырвали из обычной обстановки домашней, да, он получил автомат и боевую задачу. И сказать, что такое воинский дух, да? Почему мы должны воевать? Почему мы должны воевать сейчас? Почему ты, а не твой сосед, который пошел в бар, там, чешет пузо, там, на диване сидит, да, и смотрит на тебя в новостях. Почему ты? И вот я вот в таких рассуждениях, а у меня между командировками было буквально там как-то меньше месяца, я вот в таком тоже там состоянии приехал, и он мне говорит, что...

0: Я даже предлагаю два таких варианта выбрать. Вот ты, тебя обидел товарищ, ты пошел ему и по голове настучал, допустим, или простил, кто сильнее? И когда вот раскрываешь, люди адекватные, конечно, они понимают, что простить сильнее, потому что не надо обязательно, когда тебя там неловко на тобой пошутили там или как-то попытались обидеть, будь сильнее, потому что сила не в том, что ты сжимаешь кулак и бьешь там по голове товарища, ну, обидчика я имею в виду, да, а в том, что ты становишься выше этого и прощаешь, это сила наоборот. Ну, об этом приходится говорить, да? Как, допустим, вот эта тема, кто такой раб Божий, да? Угу. Тоже приходит. Мы касались, стоит сейчас об этом коснуться?
1: Стоит, батюшка.
0: Да.
1: Это тот... ведь и в мирной жизни, и актуально. И потом сейчас в мирную жизнь приходят люди, которые по той или иной причине, у них закончился контракт или по ранению они оказались, и они оттуда приходят сюда, и надеюсь, что тоже нас слушают.
0: Ну да, это не обязательно военная тема, но она в армии особенно актуальна, потому что ты там должен быть сильным. Не обязательно физически. Да? Ты должен быть сильным, морально должен быть сильным, ты духовно должен быть сильным, укрепленным Богом, конечно. Да? Зная свои немощи, зная свои слабости человеческие, но ты должен быть сильным, потому что мы должны побеждать. Да? Воин должен побеждать. Он для этого и создан. Не для того, чтобы на парад ходить и там стоять там на калитке и пропускать там или не пропускать, а ты должен быть сильным. Воин для того, чтобы воевать, да? Ты должен быть сильным. Во всех смыслах слова. И духовном, и моральном, и физическом, когда идет физическая война, если Бог попускает нам это, как сейчас. Вот, и я рассказываю о том, кто такой раб Божий. Потому что понятно, что вот эта либеральная вот эта повестка, она нам о чем говорит? Что раб — это нехорошо. Да? Что мы не рабы, рабы не мы. Вот,
1: не я... только либеральная. Лозунг-то.
0: Ну да.
1: Она откуда?
0: Ну да, да, я процитировал, да. Не только правую повестку, но и левую, да. То есть все, что не связано, да, вот эти идеологические течения, которые не связаны с пониманием христианства, да, глубоким, оно не понимает, что такое быть рабом Божьим. И вот приходится рассказывать, что раб Божий, с точки зрения Библии, это человек, который на самом деле очень дерзкий. Это человек, который говорит, да, я грешник, но я не раб твой, там, не твой, ни сигаретки, ни бутылки, ни денег, ничего. Мне вообще все равно, что вы там про меня скажете, я только Бога слушаю. Я в качестве, с военными, почему легко так говорить? Я говорю, представьте, что беру какого-нибудь там сержанта, прапорщика, говорю, вот, товарищ прапорщик, вот представьте, что вы личный помощник верховного главнокомандующего. Или, ну ладно, министра обороны. Да, есть генералы, генерал-лейтенанты, генерал армии, там, начальник генерального штаба, но ты личный помощник, прапорщик или сержант, или рядовой. Но, наверное, ты в этой иерархии будешь немножко другое место занимать. Да?
1: Ориентир у тебя будет другой.
0: Да, совершенно верно. Ты слушаешься только министра обороны лично. Не своего там старшего сержанта, или там капитана, там, или лейтенанта. Ты слушаешь министра обороны лично. Вот это вот есть раб Божий.
1: Сейчас вы, батюшка, дестабилизируете нашу армию такими разговорами.
0: Нет. Товарищ военный. Все хорошо, всех слушаемся. Это пример. Как человек, потому что как человек, да, понимающий духовное содержание Библии, да, должен понимать, что такое раб Божий. Это не уничижение, наоборот.
1: Это максимальная свобода.
0: Это максимальная
1: больше
0: свобода,
1: никому
0: да.
1: Не раб. Ты Христа как
0: только, ориентир. Только Творца, да.
1: Держишь в своем сознании.
0: Только Творца, да. Особенно это в языческом мире понятно. Это, знаете, вот если почитать книгу Иова, там это вот особенно ярко видно, что когда Иона, книга Ионы, когда ему Господь сказал, что иди в Ниневию и проповедуй, там, что им скоро придет конец, он испугался, поехал, поплыл на корабле, помните? Там
1: да.
0: Буря началась.
1: Иона побежал в Фарсис.
0: Фарсис, да. И на этом корабле как раз были разные язычники. И когда буря началась, они стали выяснять, кто виноват. И когда поняли, что Иона, и спросили его, я так своими словами, да, кому ты поклоняешься? Он сказал, я раб Божий. И они испугались.
1: И они всеми силами пытаются не выбросить его за борт, а наоборот как-то сохранить ему жизнь, потому что отвечать же надо.
0: Да, они-то поклонялись там духам моря, там, каким-то языческим богам, а тут самого Творца. Да? А язычники же знают, что Творец есть, только они не поклоняются ему, потому что, ну, понимают, что он их там не слышит. Ну, как по их, там, по некоторым вот языческим учениям.

0: те, что мне встречались. И поэтому они испугались, потому что кто тут бурю-то поднял? Не тот, с кем можно договориться, там какой-то жертвечкой маленькой, тух море там какой-нибудь, а сам творец устроил это все. И они испугались. Поэтому вот, вот это приходится рассказывать об этом. Что это не признаки слабости, а наоборот признаки силы, духовной силы христианина. Ну так вот, я, значит, рассуждаю про эти все вещи. Тут приходит человек, который, ну явно история христианская. Я его не знаю, но был бы это вот, собрались мы бы с вами, да, вот меня бы обидели, я к вам пришел бы, говорю, слава, ну такая вот ерунда, вы мне говорите, ну поставь другую щеку, я вас понял бы сразу. А тут же не знаешь, кто.
1: Я не знаю, что бы я сказала, честно.
0: Так же сказал бы, наверное. Так он с такой обидой на Бога, понимаете, говорит, что другую щеку подставить. Вот, и я тут был в таком не замешательстве, а в огорчении, что, ну, не то, что там я должен засвидетельствовать, что да, так надо сделать, а именно вот об этой всей обстановке, что надо засветить. Я говорю, да. Вот. Говорю, да, надо. Так вот сказал, взял и все. И в этом огорчении ходил, целый день ходил. Ну, потому что непонятная история же. И помочь не можешь. И ответ какой-то, он уже ушел-то еще какой-то вот огорченный. То есть я понял, что я, вот, ну, на тот момент я понял, что я, ну, не попал. Может быть, я себя там еще корил, что другими словами надо сказать. Как-то вот, как-то развернуть. Да. Ну, бывают же люди, которые моментально соображают, а я вот не такой. Мне надо время посоображать, там, подумать, там, поскрипеть мозгами. Вот. Ну, вовремя я не среагировал. Ну, ходил целый день, каялся, там, молился, там, потом забыл про него, конечно же, там другие заботы. Вот. И вечером, вечером на военной базе, соответственно, в храме молитвенное правило читается. Ну, я совершил вечернее молитвенное правило, там. Солдаты пришли, офицеры, все так, ну хорошо. Вот. И смотрю, какой-то вообще светлый-светлый такой человек приходит, ну, лицом, вот эмоции, да. Я его не узнаю, думаю, то, что все здорово. Все, я со всеми попрощался, там на вопросы ответил. Смотрю, он говорит, батюшка, надо поговорить. Я говорю, ну давайте, что, я что, что для вас сложу. Выходим мы, значит, на улицу, а там уже темно, естественно. И он все еще светится, знаете, вот так. Он говорит, большое спасибо, что вы мне правильно ответили. Ну, какой-то ответ правильно дали. Я говорю, что я тебя вообще не знаю. Ну, вас не знаю. Он говорит, да я же к вам подходил вот утром. И оказалось, что...
1: Настолько человек преобразился.
0: Вообще я его даже не узнал. Он реально, он светился просто.
1: Ну, учитывая, что вы, в принципе, не склонны к экзальтации.
0: Да совсем
1: каким-то
0: нет.
1: Вот таким вот
0: вообще
1: вещам.
0: Нет.
1: Это,
0: я,
1: конечно,
0: я этого всего не чувствую. Я всего не чувствую этого, на самом-то деле. Но одно дело, когда человек реально мрачный, да, ты все же мы улавливаем такие-то вещи. Вот, а он реально светился просто. Он говорит, спасибо Богу, там, спасибо, спасибо. Я говорю, что случилось-то? Он говорит, я реально пошел, ну, как бы взял вину на себя. Он на самом деле ушел, обидевшись, да, вот на мой неправильный, ну, как ему показалось, неправильный ответ, отсутствие поддержки. А я всего лишь засвидетельствовал из Евангелия, получается, что надо так сделать. Я себя корил там, что неправильно ответил. А он на самом деле из моих вот, может быть, не совсем ловких слов, да, где-то, может, неуверенных там как-то еще, взял правильно, он пошел, сказал, выручил командира, взял на себя. И что получилось прямо в этот же день? Что вот то наказание с позором изгонять, Его убрали с базы. Ну, должны, наказание какое-то должно было быть. Но это произошло не с позором, во-первых, что очень важно, мне кажется, да, для мужчины, для военного, для христианина. Он выручил командира, и как только он набрал жене, там же не будешь, там не звонят, как вот как, а мы обычно привыкли там, алло, алло, там, натыкал цифры, все, там надо, соответственно, звонить жене специально, да. И вот он идет на коммутатор, соответственно, звонит жене, сообщить, что командировка в Сирию закончилась. Ну, не совсем благополучно, но закончилась. То есть, главное, позора нет у него. Вот это важно, да? И вот это больше всего трогало. И жена ему говорит, слушай, дорогой, знаешь, что происходит? Прямо вот тот момент, когда он принял решение взять вину на себя, была одобрена ипотека, а он долгое время не мог получить ипотеку и болтался где-то, жил там непонятно где, в каких-то бомжатниках. Одобрили ипотеку, и как раз нужно было покупать для семьи жилье. То есть у него вот так вот все сошлось именно в тот момент, когда он принял правильное решение. И такой счастливый, довольный, уехал. Вот такая удивительная история. Но для меня она как раз была показательна тем, что надо все-таки говорить правильно, да, даже если ты понимаешь, что обстановка не совсем подходящая, да. Не надо Божьих слов стыдиться и говорить как надо, да, а там Бог уже сам управляет, и не знаем, как наше слово отразится, да. Угу. Вот так вот получается. Такая очень глубокая. Она для меня большая история чудесная, чем для него, наверное.
1: Мне кажется, это история для всех, потому что, наверное, у каждого есть такой опыт. Вот тебе очень сильно не хочется принять правильное решение, или тебе очень сильно, вот по большей части об этом, не хочется смириться с чем-то. Вот все в тебе восстает, да, против, да, этого. Как только ты, еще даже не сказав, просто где-то внутри себя говоришь: «Ладно, Господи, ну тебе же все равно виднее, ну пусть будет так», и все в твоей жизни начинает преображаться вот именно так, как вы сказали, преобразилось лицо этого человека прям до неузнаваемости.
0: Я не
1: так что прям угу. даже не ожидаешь, что так, а что, так можно было?
0: Угу.
1: Ну, ты ж смирился, вот тебе, пожалуйста.
0: Ну да, и дела Божьи не таковы, заповеди таковы, они же нелогичные заповеди. Ну как, что же, люби врагов, что такое? Не голову ему отвинти, а прости его, да, люби там и так далее. Врагов я имею в виду. И они небесные заповеди-то. И если мы своим умом вот таким вот бытовым, хозяйственным, да, начнем говорить: нет, нет, это не так, надо по-другому, заповедь там не права, ну мы тут заблудимся, конечно.
1: Вот такой момент, вы, батюшка, конечно, тему затронули. Я когда готовилась к программе, я думала, поднимать ее, не поднимать. Она уж больно страшная, эта тема про любовь к врагам.
0: А чем страшная?
1: Ну, потому что пока мы рассуждаем теоретически, или пока кто-то нам рассказывает свою историю, мы можем вспомнить и сказать, и даже с внутренней убежденностью произнести как надо, если нашего совета попросили, и если не попросили, все равно.
0: Угу.
1: Но как только касается нас самих, то это приобретает другую остроту проживания. И самое-то главное, что вопросы молитвы, вопросы приобщения святых Христовых тайн, они напрямую завязаны вот на это вот.
0: Ну, да, так это же хорошо.
1: Вот.
0: А в чем страшность?
1: А вот и страшно, что жизненно важные для тебя моменты причастия,
0: угу,
1: да, и общения с Богом, они вот напрямую, да, соприкасаются с тем, стремишься ты простить того, кто тебя жутким образом обидел, оклеветал, хочет твоей смерти и вообще, да? Или ты говоришь, ну что ж такое-то, ну сколько ты его будешь терпеть, ну сделай что-нибудь, пожалуйста, да? И вспоминаешь мучеников перед престолом Божиим из Апокалипсиса: Господи, доколе вот это вот будет продолжаться, да? То есть вот и я прав, безусловно, прав. Ну вот сквозь это вообще очень тяжело, ну когда на самом деле ситуация такова, что да, на тебя вот катком едут, и ты за правду, а они наоборот. А надо вспомнить о том, что Господь и их любит, и этому человеку Он хочет спастись.
0: Ну да.
1: Ты не один тут такой, да, стремящийся в Царство Небесное, Он тоже. А если вы там встретитесь, что будет? Вот такое. Поэтому страшная тема.
0: Она, мне как священнику, знаете, она чем сложна с практической точки зрения? Понятно, что Господь, ну, желает нашего взросления духовного. Не всегда же мы будем пить молочко только, да, и есть манную кашку духовную. Нужно расти. И вот этот рост духовный, он связан с тем, что Господь попускает человеку попадать в разные неприятные истории. Но без них, к сожалению, не работает. Вот если мы будем думать, что христианская жизнь — это просто вот вечный праздник и вечная Пасха в душе, такого не будет. Надо трезво к этому идти. Нам Бог открывает, что это тернистый путь, да, к Нему. А раз тернистый путь, что такое тернистый путь? В горах. Да? То есть ты по горам должен ползти, по этим скалам. А бывают и осыпи, бывают, и ты скатываешься, бывает, больно ударяешься о камни, царапаешь руки, там, об эти колючки всякие разные, кусты и так далее, тернии же.
1: Разреженный воздух, перепады давления.
0: Да, и прочее-прочее, что, то есть приятностей не очень много. И если мы действительно хотим Христа найти по-настоящему, да, не просто вот мы поверили, а именно глубоко убедиться в этом, в действии Бога в твоей жизни конкретно, то тогда невозможно представить, чтобы это было без скорбей. И скорби бывают разные. Это могут быть потери какие-то, и материальные, и потери людей, потери здоровья, может быть, да. Это могут быть действительно несправедливости. Или какие-то на нас накаты по справедливым каким-то причинам тоже могут быть. Они справедливы, просто труднее терпеть, конечно же. Но это все нужно для того, чтобы человек все больше и больше надеялся не на себя, а на Христа по-настоящему. И если это средство, то оно должно быть. Но в чем сложность? В том, что вот мне, как практикующему, да, действующему священнику приходскому, в том числе, потому что я совмещаю и то, и то, вот хочется нашим прихожанам, и, ну, себе в первую очередь, сказать, чтобы мы по-честному готовились к причастию. Чтобы не получилось так, что у меня на кого-то есть обида. Ведь враги — это же не обязательно вот фашисты. Врагами называются в Евангелии те, кто тебе хоть как-то досаждает. Это могут быть там, условно, там, для кого-то жена, это может быть враг. Да? Враги домашние его. Угу. Тоже ведь из Священного Писания взято. Почему они враги? Потому что они, допустим, мешают человеку прийти ко Христу. Не мешают там читать акафист вслух, допустим, да, я имею в виду вот в глубоком плане прийти как к Богу. И они враги, но их надо любить. Не ненавидеть, не задушить подушками, там, я не знаю, там, уничтожить каким-то образом, а любить. Это совсем другое состояние. То есть тебя Бог этим самым вытаскивает на то, чтобы ты понимал, что я любить сам не умею. Но где мне эту любовь взять? Во-первых, что это такое, да, мы должны узнать. Потому что мы даже ориентируемся на вот наш плотской опыт любви. Этот мне нравится, этот мне не нравится, эта девочка красивая, а это вредная, а это хорошенькая, да, она мне нравится. Ну, вот такое. Или это мой сыночек, это моя дочка там, да. Это любовь крови. А Христос нас призывает к любви другой. И вот, допустим, терпеть своего врага, который, извини меня, в твоей же семье живет, это и есть проявление любви. Ни обнимашки, ни целовашки, ни эмоции, ни ах-ох, восторги и банкетный, буфетный какой-нибудь, там, букетный период. А именно вот терпение и служение, вот сжав зубы, с покаянной молитвой: «Господи, прости меня грешного». Но только так ты поймешь, что Христос в тебе действует. А без этого ты не поймешь. И не почувствуешь. И Он не будет действовать, потому что ты не даешь сам. Понимаете? И вот по поводу причастия, получается, насколько честно мы должны к этому относиться, к таинству, чтобы, подходя, ты действительно вот сказал: «Господи, я действительно самый страшный грешник, прости всех и меня тоже». А не так, что я причащаюсь, а у меня на кого-то зуб, да? Или я с кем-то здороваться в приходе не хочу. Или там на работе там, кого-то терпеть не хочу. Не могу, не буду там и так далее. Вот тут уже ложь пойдет. Этот человек не встретится со Христом ни в таинствах, нигде.
1: Хорошо, батюшка. А тогда вопрос. Конфликты бывают перманентно длящиеся, а бывают в остром периоде.
0: Да.
1: В остром периоде конфликта человек не может подходить к чаше?
0: Я бы не рекомендовал. Угу. Но тут надо индивидуально разбираться.
1: Силы?
0: Я объясню. Христос действует без ограничений, где хочет. Таинство святого причастия — это, конечно же, не награда. Давайте честно отнесемся, да, к этому. Просто не надо думать, что это какая-то вот я заслужил, я награда это. Но в то же время это и средство, которое, как вот святые отцы приводят, пример обоюдоострого меча. У меча две кромки, да? Ты можешь о нее порезаться. Угу. И разработано же в церкви учение о таинстве причастия, да, суд или осуждение, это же тоже все открыто. Вот, если хотите, можно сейчас поговорить. Но наших зрителей я рекомендую почитать у святителя Игнатия проповедь на Великий Четверг. Это книга проповеди, вот сборник сочинений. Четвертый, по-моему, том. Ну, смотря какое издание. У меня просто синенькое, там четвертый. А так, и отдельно издается. Вот почитайте, там Христос, Господь нас говорит, Святой Игнатий говорит о том, что Христос нас, Господь, когда мы причащаемся, Он действует так, что в суд или в осуждение бывают три вида. Надо сейчас об этом поговорить? Да. Вот есть суд или осуждение, когда человек причащается, и Господь его оправдывает. Это когда это получается? Когда христианин покаялся, как мог. Да? Не так, наверное, раз бывает у нас ошибка в том, что мы начинаем фантазировать, что такое покаяние. То есть мы такие детишки. Да, мы такие детишки. На самом деле, детишки же духовно. Мы все в детском саде, несмотря на то, что вот там
1: даже митрополит Антоний Сурожский где-то в своих проповедях говорил, мы же все новоначальные. Вот я новоначальный. Да. Митрополит Антоний Сурожский.
0: Так а что? Сан-то, священный сан не приближает тебе Богу уже автоматом. И не делать тебе духовный опыт. Там это все надо находить, идти путем, да, годами. Вот. И получается, что если человек покаялся как мог, помолился как мог, простил всех как мог, искренне, да, то он причащается Христа. И этот суд и рассуждение, он оправдывающий суд и рассуждение, поддерживающий. И христианин уходит не в восторгах, не в эйфориях, а он уходит таким, как Господь, ты же его приобщаешься. И он, входя в человека, Христос, входя в человека через посредством таинства причащения, слова причащения, он же делится своим, какой он, да? А мы какой он? Мы знаем в Евангелии, какой Господь. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну, потому что он сам и несет это иго и бремя. Но эти качества Христова, да? Кроток и смирен сердцем, и покой душам вашим. Мир. Да? И вот если человек уходит с причастия мирным, тихим, не закрытым в консервную банку, не восторгающимся, как фейерверк, там, а вот мирным, тихим, да? Он помнит о смерти, он тут же легко, в этой тишине легко увидеть, как начинаются искушения. В этой тишине легко любить людей. Даже вреднючек каких-то легко любить. Ну, так говорят опытные люди, я не знаю, я пересказываешь. Второе суд и рассуждение – это когда вот мы поготовились, но не доработали. Вот нужных вещей не сделали, там, не простили кого-то, да, не оценили, что мы кого-то осуждаем, там, еще что-то такое. И вот человек причащается, и у него, допустим, после причастия там проходит там, час-два, и у него начинается раздражение. Угу. Но казалось бы, это же несовместимо, это же только ты причастился. Или там, допустим, на него жор нападает какой-то. Или там развлекаться ему охота, или еще что-то. И вот если мы внимательно к себе относимся в день причастия, хотя бы в день причастия надо относиться внимательно, мы должны понимать, что это не просто вот тебя накатило, и ты сидишь там и весь день в соцсетях там затыкался, да? А это страсть уныния, мы должны знать ее, как она проявляется. То есть ты, готовясь к причастию, не увидел это за собой. И Господь, просто придя к тебе, вот представьте, вот, допустим, я вас зову в гости. Прибрался как мог там. Ну, как мужчина прибирается? Ну, как я прибираюсь там? Подмел там, под комод там, все такое, понятно. Вот. Вы пришли такие, говорите, а что под комод-то подвел? Ну, я же пришла к тебе в гости, ну, из-под комода, убери, видно же грязь-то. Я такой, Светлана Львовна, конечно. Также и вот Господь, приходя к человеку, он же реально входит в человека. И он говорит, дорогой мой, вот то, что ты не доработал, я понимаю, что ты немощный, но вот ты это не доработал, обрати на это внимание. Приглашать меня в это с этим мусором не надо. И у человека восстание страстей. Надо на это обратить внимание. Бывает, человек печалится, бывает, человек там, наоборот, там, ну, мы, у нас взрослый же разговор, да, там и блудная страсть может в этот день там обостриться как-то. Это именно признаки того, что человек не доделал, надо покаяться хорошо.
1: Вот, паузу, вот если это все произошло, то вот если можно более развернуто,
0: давайте.
1: То что тогда дальше?
0: Дальше, во-первых, не впадать в печаль, у нас это традиционно идет.
1: Как я мог?
0: Я ж не как прочие человецы.
1: Конечно.
0: Вот, как я мог, да. Угу. Действительно, не впадать в печаль, понять, что ничего не потеряно, Христос с нами, Господь здесь, просто Он тебе указал, где твоя недоработка. Еще немножко отвлечемся. Некоторые наши, я просто по практике, некоторые наши прихожане, наши христиане делают неправильную ошибку такую, вернее, делают ошибку, они все неправильные, делают ошибку, думая, что после причастия ты будешь стерильно чистым долгое время. А святые отцы пишут, вот тоже святитель Игнатий пишет, что будут искушения или до, или после. Ну, лукавы же здесь, война-то идет, пули свистят, осколки там, духовные беспилотники летают. А мы такие наивные, думаем, что ты причастился, сдал грехи, как будто бы они у тебя все прошли навсегда. Причастился такой, ну что, давай. Ешь, пей, почивай, да, так не будет такого. Мы причащаемся, я порой это тоже сравниваю так, что мы причащаемся для того, чтобы воевать дальше духовно, да. Это оружие мы получили, а не получили награду за все хорошее против всего плохого. И ты должен выйти на пенсию и отдыхать. Да нет, конечно. И поэтому не надо расстраиваться, когда начинаются искушения. Они разные. Вот давайте еще, если хотите, вот такие тонкости немножко. Вот одно дело, когда, допустим, человек причастился, вот он мирный, тихий, ушел, все хорошо. Искушения все равно будут, но они контролируемые. Тогда, что, ну, допустим, ты раздражился. Ну, допустим, я раздражительный по характеру, человек гневный, да, горделивый, мне там раз, что-то у меня там вспыхнуло. Я заметил тут же. Что делать? Тут же начинай молиться до тех пор, пока не утихнет. Отойди куда-то в ванную, залезь в туалет, уйди за угол, сядь, посиди. Но внутренне борись, ты Христа еще не выгнал из себя. Пока не будет мир, он наступает довольно быстро. Ну, то есть человек искренне это занимается. Вот второй случай, когда восстание страстей, там человек не замечает, это бах, вспышка получается, и его несет. Вот здесь надо, ну, тоже опомниться, да, начать каяться, начать молиться и более серьезно прошерстить свою жизнь, что ты делал до причастия.
1: Вот, батюшка, простите, просто
0: да ничего,
1: такое
0: у нас
1: важное уточнение. Обычно это бывает, вот когда бах, вспышка и несет, когда не ожидаешь.
0: А не ожидаешь, потому
1: эффект
0: что
1: эффект неожиданности.
0: Так, а с чего эффект неожиданности, когда ты должен понимать, что происходит? Да ведь? Оно неожиданность, почему? Потому что, если еще глубоко взять, когда мы причастились правильно, да, и оправданы Христом, то тогда у человека ум на месте, понимаете? И тогда, когда только начинаются вот эти вот или помыслы лезть, или чувства лезть, да, вот эти греховные, то есть вот лукавый начинает войну против нас, христианин это понимает. Ну, потому что он в себе находится.
1: Бдит.
0: Да, ум настроен. А когда человек причастился вот так, что Господь ему показывает его вот эти недочетки, да, ум-то не на месте получается. Вот в чем проблема.
1: То есть вот этот совет «бдите и молитесь, чтобы не впасть в искушение», он прям вот…
0: Ну, про все, но в том числе про и про это,
1: и про это тоже.
0: Да. А есть еще третья форма в суд или в осуждение, когда причащается человек, который… Есть несколько признаков. Вот, знаете, вот чем он замечательное вот, творение, что он первое, второе, третье пишет. Вот. Когда, допустим, человек реально причащается в суд или осуждение такое, что ведет его к духовной смерти. Когда, допустим, человек причащается некрещенным, допустим, он не член церкви. Такие случаи, к сожалению, бывают. А что, трудно, что ли? В храме в очередь встань, если батюшка не спросит, кто ты такой. Ну, допустим, вот условно, я не хочу научить, как это делать, но, допустим, вот большой собор, допустим.
1: Ну, так нет общины. Я только хотел сказать, что
0: нет общины,
1: праздники,
0: да, нет общины. И священник, допустим, не знает своих прихожан всех. И вот приходит человек, вот ручки сложил, он как все просто смотрит. И все. Угу. И причащается, допустим, да? И не понимая, что происходит. Понятно, что там Господь может по-разному действовать. Я знаю одну историю, когда вот такой человек некрещенный пришел в храм, посмотрел на все, купил крестик в лавке. Потом еще стал ходить, пошел на исповедь, пошел на причастие. Мы бабушке ему объяснили в лавке, что делать. Вот пошел, потом пошел, поехал в монастырь, стал послушником. И когда он был уже иеромонахом, он вспомнил, что он не крещеный. Да, такие истории тоже. Ну, это редкая история, очень интересная история. Да. Или радиаконом он вспомнил, что он не крещеный. Ну, канон, на самом деле, церкви универсальный, это уже давно решенный вопрос. С канонической точки зрения, что когда он причащается, он, соответственно, причащается всех благ. Вот. Но это не надо всем делать, но такие истории бывают, да, когда человек, не будучи членом церкви, он может подойти к святой чаше. Второй момент, это когда...
1: И этого делать нельзя.
0: Не надо делать, да. Сначала надо пройти оглашение, изучить все, понять, принять, креститься, и потом уже приступать к такому великому таинству.
1: Если можно, тогда про таинство крещения, что это не просто некий обряд, это именно таинство, там даже два таинства соединены, да?
0: Ну да, таинство крещения, как омовение грехов и первородного греха, и миропомазание, как дарование Богом начатков добродетелей человеку.
1: Мы отрекаемся от сатаны, мы сочетоваемся Христу, и это тоже очень важно для следующей духовной жизни, правильно?
0: Ну да, это вхождение в церковь, только так, по-другому не надо экспериментировать. Второй случай, когда люди, будучи членами церкви, верят не так, как верит Святая Православная Апостольская Церковь, да, то есть еретики. Они не могут причаститься, да, достойно. Не должны причащаться люди, которые находятся под епитимьей. Это тоже одна из историй, довольно встречающихся в приходской практике, когда, допустим, человек пришел с грехами какими-то, и батюшка ему говорит: вот давай пока не будем причащаться с тобой. Ну, допустим, вот он причастился, и у него взрыв страстей. Давай понаблюдаемся, давай вот тебе задание, да, там, молитвки почитай, поклончики за собой, вот эту книжечку прочитай. То есть эпитимия. Эпитимия — это же не наказание, это же
1: не
0: отлучение от церкви, это средство, наоборот, реабилитации, если современным языком говорить. То есть мы снова человека должны отпавшего, да, из-за грехов или из-за неправильных действий каких-то, мыслей там и так далее, то есть вернуть снова в лоно церкви. Образно говоря. Он, конечно, является членом церкви, он же крещенный получается. Но вот он отпал, надо его вернуть, чтобы у него правильно было настроение, правильно мысли, правильно желание. Вот для этого есть эпитимия. А он взял и обиделся. Это обычная история.
1: Этот доктор плохой, я пойду к хорошему.
0: Конечно. И он идет в соседний, грубо говоря, приход и идет причащаться. В этом случае, получается, человек, конечно, нарушил все правила. И я очень сомневаюсь, что он достойно причаститься в плане именно правильности, да, что будет оправдан, потому что ему через священника, какие бы мы священники не были там, несовершенные, грешники там и так далее, но все равно он поставлен законно, да, церковью и Богом, и он тебе предложил поисправляться. Надо бы послушаться, и получишь огромную пользу.
1: Это опять к вопросу о том, что как только ты внутренне смирился, Господь на тебя просто ушат милости выливает.
0: Ну, конечно, но по-другому никак. Угу. По-другому никак. А человек говорит: меня обидели, я несправедлива, я не виноват. Ну и что я там ненавижу всех подряд? Я хочу, мне надо. Знаете, вот это уже начинается. Как же, вот как вы правильный вопрос задали, а как же без причастия? Да без причастия совершенно спокойно. Человек, находящийся на эпитимье, выживет. Потому что это, наоборот, средство подготовки к причастию. Еще не должны причащаться люди, которые христиане, которые делают откровенные смертные грехи и не каются в этом. ну, допустим, живут в незаконном браке и причащаться ходит. Или ненавидит кого-то. Это же тоже смертный грех, ненависть. И могут спокойно ходить на причастие, например.
1: То есть не каясь в этой ненависти, не...
0: Не победив ее, получается. Можно же назвать. Вот обижаюсь, раздражаюсь. А как снизить по-настоящему? Скажешь, ты сможешь пойти поздороваться первым? Нет, это уже... А помочь? И так далее. Пошло, поехало, там куча возмущений.
1: То есть вот это такие реперные точки проверки, да?
0: Да, конечно.
1: Чисто практически. Не, вот, не в смысле там чувств, эмоций, да, настроений, а в смысле вот каких-то действий.
0: Ну, действий, конечно. Угу. Но когда у человека, допустим, вот поссорились мы, бывает. Мы же люди немощные. Детсадишные, не поделили игрушечки в песочнице. И вот мы с Соей поссорились, и у меня в голове крутится диалог. Ссоры. Как можно в этот момент, чтобы в этот диалог пришел Христос? Если я кручу вот, да, аргументы, мне что же, ответы идут? Я снова за правду, за Святую Русь. А у меня тут же аргументы, я тут же спорю. Так вот это как раз и беда. Угу. Вот как в этом состоянии человек должен причащаться? Он должен отложить это, понять, что это беда, сказать об этом священнику, попросить помощи и разобрать, допустим, эту ситуацию или самому разобраться, если он может, если не может, значит, просить помощи священника. Что надо действительно примириться, чтобы было спокойно, мир был уже до исповедей. Ты должен уже к этому прийти, к исповеди, подготовленным, а не таким расшарашенным, знаете, лохматым духовно. И священник такой, что за эти несколько там, минут должен тебя причесать? Надо или отдельное время попросить, чтобы на тебя внимание обратили, или помощи попросить специально. Про смертные грехи. То есть не должен христианин причащаться, если он живет в смертных грехах и не кается в них. Да? И пятый момент – это... опасно причащаться христианам, которые не следят за своими грехами. То есть у них нет откровенных смертных грехов. Они не блудят, они не убивают никого, они там не ненавидят вроде бы никого. Но никакой борьбы, даже элементарной, даже понимания вот этого ничего нет. Он просто вот течет по течению жизни, живет в свое удовольствие, о грехах не знает, ничем не кается. Придет на исповедь, легко обмануть священника. Я тоже не хочу никого учить, но это же просто сказать. Я, батюшка, каюсь делом, словом, помышлением. Простите, великодушно, простите. А начнешь говорить, а что конкретно-то? А конкретно мы не знаем. Почему и важно вот эту тему изучать нам, христианам, да, чтобы понимать, что вообще как эти духовные болезни действуют в нас. Мы же, когда у нас что-то заболеет, мы же сразу же интересуемся. Угу. Что это такое? Какие лекарства? Еще врачей перепроверим. Там, какие противопоказания? А касаемо духовных вопросов, то у нас с этим сложностей не хотим. Вот, поэтому, когда христианин живет, это по церковнославянски называется произвольной жизнью, то есть рассеянной произвольной жизнью, ну, как хочу, так и хочу, то такой человек тоже с Христом в причастии не встретится. То есть это все на самом деле же есть. То есть вот надо брать, просто читать, применять в своей жизни. И не думать, что, допустим, я живу с 25 любовницами и пойду причащаться, потому что без Христа я жить не могу. Кого ты обманываешь? Кого обманываем-то мы? Это же как раз мы причащаемся в суд и в осуждение. Потому что если христианин, не ум у него очищается, да, от этой пыли, вот этой всей суеты, и он себя видит, видит поступки другого человека, сочувствует, да, ему помогает и так далее. А вот живет и с каждым причастием ему все хуже, хуже, хуже, хуже. Вот в этом плане. И он не замечает. Почему? Потому что Господь долготерпелив, и плоды вот этого недостойного причастия, они не бывают, могут быть, бабахнуть тебе, когда ты там уже вот перед Христом будешь стоять, он говорит, ты всю жизнь недостойно причащался. Вот чтобы такого не было, надо очень внимательно к этому относиться. Ну, к подготовке к причастию. А мы думаем, что подготовка к причастию – это селедку вовремя не поел и три канона прочитал. А на самом-то деле же основное – это как раз в твоем внутреннем, как ты простил всех, не простил, подготовился ты, не подготовился в этом плане. Потому что вот внешние традиции подготовки, они в разные времена были разными. И то, что вот у нас сейчас есть, это не значит, что всегда в церкви такое было. Что апостол Павел перед причастием читал 3 канона, допустим. Я не критикую каноны. Кто читает, читает. Просто это разное было время. Мы же знаем по науке литургии, как формировалось, допустим, правило ко святому причащению, что еще там 1000 лет назад его не было. Оно было там другое совсем, да? Что настоящее правило ко причастию – это божественная литургия, на которой надо стоять, не бегать там, шмыгать там по храму, там, заниматься свечками, записками, болтовнёй там какой-то, а стоять вот прямо как струнка, извинить молитвой. Господи, помилуй меня грешного. А мы такие прочитали 3 канона внимательно, такие, ну, я готов к причастию, все нормально. А потом такой, а что с нами происходит после причастия? Так вот и происходит, что вот во время литургии все же нужно молиться хорошо. Он так и построен, что готовит человек к причастию. Ну, вот как-то так.
1: Батюшка, спасибо огромное. Вот действительно у нас с вами получилось и про войну, и про мир.
0: Да. Ну, про войну разную. Это тоже ведь война, на самом деле. Духовная борьба, духовная брань, видимая брань.
1: Спасибо.
0: Слава Богу.
1: Разговор. Да.
0: Спасибо за приглашение.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Андрей Канев, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Беседовала Светлана Ладина, программа из студии телеканала «Союз».
3: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу мы предлагаем посвятить беседе о сахарном диабете второго типа. Последнее время эта тема вновь вызывает большое количество вопросов. В теме этой много, что очень важно повторить и разобрать. К сожалению, заболеваемость сахарным диабетом второго типа, можно сказать, катастрофически растет во всем мире, в нашей стране. Последнее время многие ведущие специалисты называют сахарный диабет новой эпидемией, неинфекционной эпидемией, болезни, которая поражает современного человека. Сахарный диабет второго типа – это хроническое нарушение обмена веществ. Это не просто повышение уровня сахара, это именно нарушение обмена веществ по самым различным направлениям в организме. Правда, действительно, единственным и четким важным критерием является в первую очередь повышение уровня сахара. В отличие от диабета первого типа, при котором поджелудочная железа практически перестает вырабатывать гормон, регулирующий уровень сахара, инсулин, при диабете второго типа инсулин вырабатывается, но клетки организма перестают на него реагировать. Это состояние называется в медицине инсулинорезистентностью, переводя на более доступный язык, состояние, при котором ткани сопротивляются собственному гормону, регулирующему уровень сахара. По объективным данным Международной диабетической федерации, в 2024 году в мире насчитывалось порядка 589 миллионов человек с сахарным диабетом. Причем, к сожалению, 40% людей не знали о своем диагнозе. В России сахарный диабет составляет 90% всех случаев диабета, поэтому мы и говорим о нем как о самом распространенном состоянии заболеваний. Что происходит в организме? Чтобы понять суть болезни, представьте, как работает здоровый организм. Мы едим, пища расщепляется, белки до аминокислот, аминокислоты всасываются, жиры до составных частей, более мелких, которые всасываются, сложные сахара или просто сахар в чистом виде, сахар и глюкоза – это одно и то же, поступает непосредственно в кровь. И как только поступает из пищи сахар в кровь, подаются сигналы поджелудочной железе, она вырабатывает гормон, инсулин. Инсулин – это своего рода ключ, который открывает дверь в клетках, и глюкоза может через эту дверь проникнуть в клетку. Если инсулина не хватает, что происходит при диабете первого типа, сахар остается в крови, не поступает в ткани. Ткани не производят важные процессы обмена веществ, жизнедеятельности. Это достаточно сложная и тревожная ситуация для обмена веществ. При сахарном диабете второго типа нормальный процесс усвоения сахара, глюкозы, ломается на нескольких уровнях. Из-за того, что факторы, которые приводят к сахарному диабету, нарушается чувствительность тканей, всех различных тканей организма, в первую очередь мышечные ткани, печени, чувствительность тканей к инсулину, то есть так называемая инсулинорезистентность, сопротивляемость тканей инсулину происходит. Сахар не может проникнуть в клетку из-за того, что инсулин не работает как ключ. Мышечная ткань теряет чувствительность к инсулину, глюкоза не попадает внутрь мышцы, остается в крови, печень перестает реагировать на сигналы инсулина. И еще очень важный момент. Этот момент, как правило, является и причиной сахарного диабета. Увеличение количества жировой ткани, ожирение, избыточная масса тела – это фактор, который приводит к сахарному диабету. Но дело в том, что жировая ткань при избыточной массе тела, она не просто нейтральный наблюдатель, она сама является органом, который вырабатывает по современным исследованиям огромное количество веществ, и эти вещества препятствуют нормальной работе инсулина, препятствует тому, чтобы инсулин открывал как ключик двери, через который может проникнуть сахар. В результате получается ситуация. Человек покушал, сахар попал в кровь, но он, к сожалению, не может из-за нарушенной работы ключей, то есть из-за нарушенной работы инсулина, попасть в ткани. В тканях нет сахара, происходит голодание тканей, но сахара много в крови. И, к сожалению, вот этот сбой, он приводит в том числе и к нарушению обмена веществ. И холестерина, триглицеридов – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И к нарушению других процессов в организме, в том числе иммунной системы, что дает право называть сахарный диабет системным заболеванием. Не просто заболевание, которое связано с колебанием сахара, а заболевание, которое влияет практически на все органы и системы в организме. Почему развивается диабет второго типа? Можно разделить все причины, которые приводят к этому заболеванию, на наследственные и приобретенные. То есть ряд причин связаны с тем, что есть наследственные факторы, условно говоря, их можно назвать формированием так называемого бережливого типа метаболизма. Ученые считают, что большинство современных людей являются предками тех людей, которые смогли выжить в периоды голодания. И у них одним из факторов выживания был так называемый бережливый тип метаболизма. То есть они кушали, может быть, и мало, но этот малый объем пищи позволял им создавать запасы. Запасы, позволяющие пережить голодные периоды. В ситуации, когда доступность пищи стала больше, хуже того, к сожалению, стала большая доступность свободных сахаров, животных жиров, это привело к ситуации, когда человек, казалось бы, питается обычно, но у него избыточное накопление жировой ткани, избыточная масса тела, ожирение – и формируется сахарный диабет в ситуации, когда человек сам достаточно часто говорит: «Я питаюсь неизбыточно, кушаю немного, но у меня есть те или иные проблемы с весом, те или иные проблемы с обменом веществ». Говоря о наследственности, достаточно часто можно заметить, что сахарный диабет второго типа наблюдается у многих,

факторы, которые связаны с образом жизни. Избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение, которое достаточно просто выявить у себя благодаря тому, что измерить объем талии. Еще раз хочется напомнить, что в норме у женщин объем талии в здоровом состоянии идеально должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчин меньше 94 сантиметров. Если этот показатель выше этих значений, с медицинской точки зрения, говорят об абдоминальном ожирении и жир, накопленный в области живота, вокруг внутренних органов, самый значимый медицинский фактор, который вызывает сопротивляемость тканей инсулину. Помимо избыточной массы тела, абдоминального ожирения, фактором образа жизни является низкая физическая активность, хотя, безусловно, они связаны. Чем меньше человек двигается, тем у него выше избыточная масса тела. Следующий фактор, безусловно, это современный тип избыточного калорийного питания, связанный с тем, что человек кушает очень много так называемых легких, быстрых углеводов, сахара, насыщенных жиров. Хочется еще раз напомнить драматические цифры. Порядка 100 лет назад человек употреблял в пищу в год 2 килограмма сахара. Сейчас современный человек употребляет сахара больше 36 килограммов в год. То есть за достаточно короткий период времени человечество резко увеличило потребление свободного сахара. Это одна из самых драматических нот в изменении современного питания, которая приводит к большому количеству проблем. И в первую очередь к избыточной массе тела, и к ожирению, и к сахарному диабету. Важными факторами образа жизни современные ученые считают курение. Оно снижает чувствительность ткани к инсулину, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, то есть повышенный холестерин, повышенные триглицериды. Но самое главное в рамках обсуждения то, что наследственная предрасположенность может никогда не проявляться и приводить к сахарному диабету, даже если в окружении ближайшие родственники достаточно часто страдают сахарным диабетом. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него очень высокая гарантия избежать сахарный диабет. И ситуация может быть обратная. Даже если ни у кого из близких родственников нет сахарного диабета, но человек имеет все факторы в образе жизни, способствующие сахарному диабету, избыточная масса тела, низкая физическая активность, избыточное калорийное питание и другие состояния, он, к сожалению, имеет очень высокие риски заболеть сахарным диабетом. Дело в том, что, к сожалению, в настоящее время одна из драматических картин сахарного диабета – это его резкое омоложение. Когда молодое поколение мало двигается, имеет высокую доступность к сладким продуктам, к сахару, другим составляющим, которые определяют сахарный диабет. К сожалению, диабет может формироваться значительно раньше. И, к сожалению, многие новшества, которые мы видим в ряде случаев жизни человека, доставка продуктов, мобильность его передвижения с помощью различных транспортных средств, приводящих к низкой физической активности, косвенно также существенно влияет на распространенность сахарного диабета. Поэтому, несмотря на быстро меняющийся образ жизни человека, традиции его физической активности, здорового питания, во многом являются базовыми для профилактики и этого грозного заболевания сахарного диабета второго типа. Симптомы или проявления сахарного диабета, к сожалению, отличаются большим коварством. Он может протекать абсолютно без каких-то симптомов.

0: беспокойств со стороны человека очень длительный период времени и начать проявляться только на стадии осложнений. В этой ситуации, к сожалению, исправить течение заболевания крайне сложно, и лечение, и борьба представляются крайне трудными. Вместе с тем, в некоторых ситуациях могут быть те или иные симптомы, или мягкие, или более выраженные, которые очень важно обратить внимание. К классическим, так называемым, традиционным симптомам в первую очередь относится жажда повышенная, сухость во рту. Дело в том, что когда очень много глюкозы, сахара в крови, она увеличивает концентрацию, жидкость из ткани перетекает в кровь и создается модель обезвоживания организма. Центры, которые контролируют жажду, сигнализируют о том, что в тканях очень мало жидкости, и человек пьет, много пьет. Вследствие этого у него возникает и учащенное мочеиспускание, и слабость, и утомляемость, и сонливость. К более поздним симптомам важно отнести медленно заживающие раны, медленно заживающие порезы, затуманенное зрение, когда происходит осложнение на органы зрения, те или иные неврологические симптомы, онемение или покалывание в руках и ногах, частые инфекции, грибковые поражения слизистых, кожи и ряд других состояний. Самое главное, безусловно, то, что задолго до симптомов диагноз уже в организме может быть установлен, если человек вовремя проходит обследование и достаточно простые обследования, в том числе включенные и в диспансеризацию. Диагноз сахарного диабета устанавливает, безусловно, медицинский специалист, врач, фельдшер. Диагноз опирается в том числе и на результаты лабораторных анализов, в первую очередь контролирующих уровень сахара. Если сахар при сдаче крови из вены у человека меньше 6,1 ммоль на литр, то врач утверждает, что показатели обмена сахара нормальные. Если показатели выше 7 ммоль на литр, то есть основания для утверждения диабета. Но в настоящее время наиболее точным методом диагностики, безусловно, является так называемый гликированный гемоглобин. Дело в том, что сахар вступает в реакцию с гемоглобином, и специалисты лабораторной службы научились изучать именно этот показатель, гликированный гемоглобин. Особенностью является то, что он отражает не просто колебания сахара, а отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 месяца. И в отличие от разового измерения, он не зависит от того, ел человек, не ел, было ли у него колебания сахара, связанные со стрессом, с какими-то медицинскими особенностями. Это самый надежный маркер долгосрочного и контроля, и в том числе ранней диагностики сахарного диабета. Если гликированный гемоглобин меньше 6%, то врач утверждает норму. Если выше 6,5, то есть основания для, в том числе, предположения и установки диагноза сахарного диабета. Лечение сахарного диабета – это всегда комплексный подход. Он включает немедикаментозные методы. Это не просто дополнение к лечению. Диета, физическая активность, снижение веса во всем мире утверждается как основополагающие факторы лечения. Если человек просто принимает лекарственную терапию и не прислушивается к рекомендациям врача о диете, физической активности и снижению веса, то, как правило, борьба с сахарным диабетом оказывается малопродуктивной. Помимо этого, очень важно понимать, что сахарный диабет – это еще и заболевание, существенным образом влияющее на риск развития осложнения артериальной гипертензии, развития атеросклероза. других состояний, и поэтому лечение сахарного диабета в настоящее время учитывает, безусловно, и целый комплекс мер, направленных на контроль артериального давления, контроль липидного обмена. Но главное, хочется еще раз повторить, диета, физическая активность – это не просто рекомендации по здоровому образу жизни, это самостоятельные, очень эффективные аспекты лечения. При сахарном диабете второго типа нет одной универсальной какой-либо диеты для диабетиков. Это важно понимать. Речь идет о принципах здорового питания, которые полезны вообще всем, но для человека с диабетом критически важны. Базовые принципы – регулярность питания, три основных приема пищи и идеально 2-3 перекуса. Не пропускайте еду, особенно если принимаете сахароснижающие препараты. Контроль порций. Важно не только что есть, но и сколько. Достаточное количество клетчатки человек должен употреблять в сутки 25-30 грамм пищевых волокон, а это минимум 500 грамм овощей и фруктов. Для того, чтобы сахара, которые поступали в организм, относились к категории сложных, формирующихся в результате работы микрофлоры. Это дает и правильный обмен веществ, и медленное поступление сахаров. И самое главное, это дает ситуацию регуляции тонуса работы кишечника и еще достаточно много важных и нужных положительных воздействий на организм человека. Ограничение соли – достаточно важный параметр, особенно когда речь идет о начальных или уже сформировавшихся состояниях, связанных с повышенным артериальным давлением. До 5 грамм, 1 чайная ложка в день – это универсальная норма в рамках контроля артериального давления. Очень важно ограничивать насыщенные жиры. Жирное мясо, колбасы, сливочное масло, сало. Заменять их на растительные масла, рыбу, птицу. Метод здоровой тарелки – самый простой способ сбалансированного питания при таких очень общих принципах контроля питания при сахарном диабете второго типа. Половина тарелки – это овощи, зелень, огурцы, помидоры, капуста, кабачки, баклажаны. Четверть тарелки – это белок, запеченная или отварная рыба, курица, индейка, яйцо, творог, бобовые. Четверть тарелки – это сложные углеводы. Гречка, овсянка, перловка. Те крупы, которые дают в организм углеводы, сахара, но в сложном виде, в том виде, который наиболее здорово и здорово может быть усвоен организмом через работу, нормальную работу микрофлоры, кишечника, ферментных систем. Очень важно выбрать именно цельнозерновой хлеб и дополнительно ложка нерафинированного оливкового масла. Что можно и важно добавить? Фрукты и ягоды, яблоки, груши, персики, все виды ягод, лучше в целом виде, а не в виде соков. Цельнозерновые продукты, еще раз хочется напомнить, не жирные источники белка, морепродукты, полезные жиры, орехи, семена. Что нужно ограничивать или исключить? Сахар. Помнить, что предложение заменить мед вместо сахара – это крайне ложное предложение для людей, страдающих сахарным диабетом. В меде достаточно большое количество фруктозы. Фруктоза усиливает инсулинорезистентность, и она достаточно плохо влияет на течение болезни печени, которые, к сожалению, при сахарном диабете встречаются очень и очень часто. Важно исключить конфеты, шоколад, мороженое, белый хлеб, булочки, печенье, манная каша. Сладкие напитки, соки, колбасы, сосиски, копчености, сладкие фрукты с высоким так называемым гликемическим индексом, то есть достаточно быстро дающим поступление легких сахаров в кровь, виноград, финики, инжир, бананы, арбуз, дыня. Важно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, которые содержат очень высококалорийные компоненты, трансжиры, много соли, много добавленного сахара. Достаточно частыми ошибками в диете является попытка применить так называемые безуглеводистые варианты диеты. Этого делать не нужно. Углеводы важны, это источник энергии. Здоровая доля углеводов в рационе должна составлять минимум 50%. Полностью их исключать не нужно и достаточно вредно. Поэтому нужно именно сбалансированное питание, а углеводы получать из каш, цельнозерновых каш. Помнить, что не стоит голодать, не сидеть на монодиетах. Гречневая, кефирная, к сожалению, ограниченный набор продуктов дает достаточно быстрый краткосрочный эффект снижения веса, но ведет к дефициту витаминов и к достаточно большому количеству срывов в диете. Важно еще раз помнить о том, что не стоит заменять сахар на фруктозу, сахар на мед в больших количествах. Фруктоза снижает сама по себе чувствительность клеток к инсулину. Самостоятельный метод лечения сахарного диабета – это физическая активность. Физическая нагрузка – не дополнение к лечению, а полноправный метод терапии. И по эффективности он абсолютно сопоставим с лекарствами. Как это работает? Работающие мышцы активно поглощают сахар из крови. И причем это поглощение не зависит от гормона, от инсулина. Регулярная физическая нагрузка повышает чувствительность клеток, к тому же к инсулину, воздействует на саму причину диабета второго типа. Увеличивается к тому же расход энергии, сжигаются калории, сжигается жир, снижается вес, улучшаются показатели холестерина, артериального давления. Это необходимый фактор лечения. Сколько нужно физической активности? По общим рекомендациям, минимум 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например, по 30 минут, 5 раз в неделю. Но важно помнить, что не существует какого-то универсального временного параметра, как и не существует универсального количества шагов. Дело в том, что в свое время было предложено как стандарт 10 тысяч шагов в сутки для здорового человека. Но медицинские исследования, проводимые в отношении влияния шагов на здоровье человека, показали, что 10 тысяч – это был такой журналистский ход в свое время. И человек, который не двигался активно и начал ходить, ему вполне достаточно и 2000 шагов. Самое интересное, что рост воздействия активности шагов на здоровье человека наблюдается где-то в диапазоне до 7000 шагов в день, а дальше уже прирост существует маленький. Поэтому очень важна индивидуальная норма. И принцип очень простой. Движение лучше, чем недвижение. Избыточная физическая нагрузка не нужна. Вся нагрузка должна быть индивидуальной и комфортной. Есть усредненные нормы, о которых мы говорим. Начинать можно с 5 минут, постепенно увеличивая до 40 минут за занятие. И важно помнить, что подходят обычные простые упражнения, ходьба в начале, умеренное, в дальнейшем более быстрое плавание, езда на велосипеде, танцы. Самой здоровой считается физической нагрузкой постоянная, распределенная в течение дня, работа по дому, работа в саду. И важно контролировать пульс, физическое самочувствие. Физическое самочувствие должно быть удовлетворительным, и пульс должен учащаться примерно полтора раза Есть более точные параметры определения частоты сердечных сокращений, их подскажет врач. И желательно добавить 1-2 силовые тренировки в неделю. Упражнения с гантелями, собственным весом, например, приседания, упражнения на гибкость, растяжка. Все это, с одной стороны, тренирует мышечную силу, а с другой стороны, и снижает риск падений и травм. И условно, если есть заболевание, важно перед физическими компонентами лечения проконсультироваться с медицинским специалистом. Не забывайте, если человек принимает сахароснижающие препараты, инсулин, таблетки, физическая активность может вызывать дополнительное снижение сахара, и это важно учитывать при начале тех или иных физических упражнений. Всегда в самом начале важно иметь при себе доступные продукты, быстрые углеводы, кусочек сахара, фруктовый сок. Если человек почувствует слабость при начале занятий, при сахарном диабете, у него нет возможности померить сахар, то необходимо принять быстрые углеводы, контролировать сахар до и после тренировки, особенно на начальных порах. Безусловно, контроль массы тела – это точка, которая показывает, насколько правильно человек соблюдает диету, насколько он ведет активный образ жизни, соблюдает физическую активность. И снижение веса – один из самых точных и важных параметров правильных упражнений, правильного соблюдения диеты. Есть параметры контроля, снижение массы тела на 5% от исходной уже значительно улучшает показатели при сахарном диабете. Если добавить к диете физической активности отказ от курения, самоконтроль, регулярно измерять уровень глюкозы глюкометром, контролировать артериальное давление, раз в 3 месяца сдавать анализ на гликированный гемоглобин, ежегодно проходить обследование, осмотр глазного дна, проверку состояния стоп, анализ мочи, другие показатели, и добавить ко всему это психологическое благополучие, борьба со стрессом, выработка стрессоустойчивости, и помнить, что диагноз сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть привычки. И больше половины случаев удается при строгом соблюдении мер, которые выше были сказаны, по изменению образа жизни, при соблюдении медицинских рекомендаций, добиться ремиссии заболевания на начальном этапе. И главное, рано и вовремя поставить диагноз. А для этого помогает контроль сахара, прохождение диспансеризации, когда уровень сахара измеряется у человека. Рано поставленный диагноз, высокая эффективность предотвращения осложнений сахарного диабета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как правильно встречать новорожденного младенца. Безусловно, с точки зрения советов врачей, важно понять, что это волнительный процесс. До выписки важно подготовить дом, влажная уборка в комнате, где будет жить малыш, без агрессивных средств, хлором или сильными ароматизаторами. Это может раздражать дыхание, кожу. Убрать пылеуловители, так называемые ковры, мягкие игрушки, лишний текстиль. Кроватку идеально поставить в светлое место, подальше от батареи и сквозняков. Матрас ровный, полужесткий, без подушек, бортиков и одеял в кроватке. Оптимальный микроклимат – это 21-22 градуса. Если воздух сухой, то целесообразно использовать увлажнитель, чтобы влажность была 40-60%. Помнить, что если планируете перевозить ребенка в машине, заранее купить автолюльку, вести младенца на руках в машине нельзя. Дома подготовить аптечку, средства гигиены, ватные диски, гипоаллергенные салфетки без спирта, крем под подгузники, перекись, зеленка или хлоргексидин. Первый день дома купать можно в день выписки. Вода 36-37 градусов. Идеально проверять термометром, а не на ощущение. Купать 3-5 минут. Кипятить воду, добавлять марганцовку не нужно. Это, скорее всего, вредит. Кормить по требованию. Прикладывать к груди при первых признаках голода. Ориентир примерно каждые 3 часа днем. Новорожденный спит 16-19 часов в сутки. Это нормально. Класть только на спину. Пеленать туго нежелательно, по мнению современных врачей. Повседневный уход в первые недели включает обработку пупочной раны, пара капель перекиси, зеленка, хлоргексидин по совету врача при выписке из роддома. Должна уточнять эти мероприятия. Глаза важно обрабатывать, купать ежедневно до 6 месяцев. Воздушные ванны при смене подгузников. Не оставлять ребенка даже на несколько секунд на пеленальном столе без внимания, так как на самом деле требуется контроль. И не стесняться обращаться за помощью, особенно помнить вот так называемых все-таки сигналов тревоги, температура выше 37,5 градусов, отказ от двух кормлений подряд, вялость. Педиатр должен посетить малыша 2-3 раза в первую неделю дома, это планово, не пугаться и обсудить с ним те или иные индивидуальные аспекты ведения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Родственница больна диабетом, на пятке трещина, долго не проходит. Что делать? Как от нее избавиться? Уважаемые радиослушатели, безусловно, в первой части нашей передачи мы дали общее представление о сахарном диабете. Без лечения основного заболевания сложно эту ситуацию решить, потому что, вероятнее всего, речь идет об осложнении сахарного диабета, формировании так называемой диабетической стопы. И важно обратиться к специалисту. Это самый правильный и необходимый шаг. Лучше всего начать с участкового врача, фельдшера, или есть эндокринолог в поликлинике, с эндокринолога, но может понадобиться дополнительная консультация сосудистого хирурга, или если это многопрофильное учреждение предусматривает работу диабетического кабинета, работу кабинета диабетической стопы, то непосредственно в эти кабинеты. Что делать? План действий. Оптимизируйте контроль диабета. Высокий уровень глюкозы в крови напрямую мешает заживлению. Врач может скорректировать дозу инсулина, сахароснижающих препаратов, дать рекомендации по диете, пройти необходимое обследование крови, дополнительные исследования ультразвуковые, получить комплексное лечение. Очень важно понять необходимость местной обработки, препараты, которые борются с инфекционными осложнениями, антисептики, стерильные повязки, ранозаживающие, дополнительные компоненты, мази. Если есть отек и воспаление, то антибактериальные мази, антисептики, хлоргексидин. Направление очень важное – разгрузка стопы. Специальная ортопедическая обувь, стельки, снимут давление с проблемной зоны. Системная терапия, если понадобится, то может ее назначить только врач. При подтверждении инфекции системные антибиотики, физиотерапевтические методы рассматриваются как очень важный компонент лечения диабетической стопы, например, лазерное облучение или другие методики. В некоторых ситуациях помогает и необходима хирургическая обработка раны. Что делать не стоит? Невозможно самостоятельно, без специалиста медицинского, решить эту проблему. Не пытайтесь лечить трещину самостоятельно. Использование неподходящих мазей, обработка агрессивными средствами или попытка подчистить кожу может только навредить и привести к дополнительному инфицированию или к инфицированию. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Пышмы. Она спрашивает, Проблема с ногами, болят стопы, судороги. Что делать? Куда обратиться? Уважаемые радиослушатели, что сделать можно прямо в момент, когда возникает приступ судорог, до момента обращения к врачу? Первое – попытаться мягко растянуть мышцу. Если свело икру, стопы, выпрямить ногу, осторожно потянуть стопу на себя, можно помочь рукой или полотенцем, удерживать в течение 15-20 секунд, помассировать сведенную мышцу, немного походить, если получается и не вызывает это боли, ухудшение самочувствия, это может помочь улучшить кровообращение, принять теплый душ или сделать теплую ванночку для ног, это помогает расслаблению мышцы. Пока не обращение к врачу, важно нормализовать питьевой режим, пить достаточное количество воды в течение дня, избегать обезвоживания, которые могут быть следствием интенсивных тренировок или повышенного потения, или ситуации, связанные с рвотой, с диареей, носить удобную обувь с невысоким каблуком и хорошей поддержкой стопы, избегать длительного, статического, то есть напряженного положения, долгого сидения или стояния на одном месте, добавить легкую разминку, растяжку для ног перед сном, вести дневник судорог, записывать время приступа, что предшествовало, нагрузка, неудобная поза, прием лекарства, продолжительность этого приступа. Это поможет врачу точнее установить диагноз. Но однозначно, что важно обратиться к специалисту. Первый специалист, независимо от проблемы, в современных условиях оказания медицинской помощи, это участковый терапевт или участковый фельдшер. Он проведет первичный осмотр, назначит первичные анализы, кровь, электролиты, сахар, показатель работы почек, щитовидной железы. И при необходимости направит уже к узкому специалисту, то есть не стоит беспокоиться самому выбирать специалиста. Только первичный прием участкового терапевта или участкового фельдшера способен определить дальнейшие консультации невролога или сосудистого хирурга, или эндокринолога, или другого специалиста. Когда нужно срочно обратиться за помощью, немедленно вызвать скорую помощь, если судорога не проходит больше 10-15 минут, или сильная боль сохраняется долго после того, как мышца расслабилась, появился выраженный отек, покраснение, изменение цвета кожи на ноге, возникло внезапное онемение, сильная слабость в ноге, нарушенная чувствительность, судороги сопровождаются другими тревожными симптомами, высокой температурой, нарушением сознания, изменением цвета мочи, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма восьмая.
1: Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло. Вселятся искры, тепят у мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди не сведеши. Боже же, вот мой возвести к тебе, положил еси слезы моя пред тобою, якобы обетование Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Боже, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божие по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечестии, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишася грешницы от лжесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, иже не услышат гласа обовающих, обоваем обывается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне, на вразех моих, не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой Господи, грех уст их, слово у стен их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли». Возвратятся на вечер и взалчут яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя». Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь якиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого? О Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той, Бог мой, и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицу и Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так о восвятим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытание, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми глаз умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, вое же боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в базех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, Вое же помогате и утешате и спасате вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 8-ю кафизму из Псалтири, читал диакон Сергий Нежбард.